Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Миле.
2: Я его что?
1: Тоже мне Миле.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

рассветы надежда. Мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда —

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: люблю.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и пропадут?

пути, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

золушкам нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я в мир удивительный этот пришел от вас.

0: буду вечно молодым.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: программа. Все понятно влюбленным сердцам.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: со мной ничего не случится.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta!

0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для

0: лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: пожар учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать, орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Москва представляет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили на подлете к столице 8 дронов. Цифры привел мэр Сергей Собянин. По его данным, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Столичный аэропорт Домодедово отправляет и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов. Ранее на аналогичный режим работы перешел аэропорт Внуково. Хуситы заявили о ракетной атаке на порт Аль-Моха в ночь на понедельник. Целью йеменского движения «Ансар-Алла» стали мобилизационные центры, склады вооружений и оперативные штабы, связанные с Саудовской Аравией. Телеканал «Аль-Масира» передает, что вооруженные силы Йемена, подконтрольные международно признанному правительству, сообщили об ударах по жилым кварталам Аль-Махи. По их данным, часть беспилотников перехватили системы противовоздушной обороны. Ранее йеменские военные заявляли, что в результате предыдущей атаки хуситов на Аль-Моху погибли 7 человек. Еще несколько получили ранения. На Камчатке ограничат доступ к интернету из-за работ на линии связи. Плановые работы Ростелекома по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин-Камчатка начнутся в ночь на 12 августа и продлятся 4 дня. На этот период Камчатский край переведут на спутниковый канал связи. Мобильный и домашний интернет на время ремонта будет недоступен. По словам министра цифрового развития Камчатского края Григория Бондаренко, переключение на спутниковый ресурс произойдет около полуночи. Мобильная голосовая связь и СМС останутся доступными. Работы, связанные с подмыванием береговой полосы на мысе Левашова в месте выхода кабеля. При дальнейшем разрушении берега он может выйти из строя. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок для матерей с детьми. Новые нормы также распространяются на других лиц, которые воспитывают ребенка до 3 лет без матери. Сейчас запрет на установление испытательного срока действует только в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Изменения внесены в статью 70 Трудового кодекса, сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. В интервью РИА Новости он отметил, что работодателям необходимо заранее привести в соответствие типовые договоры и внутренние документы, а при приеме на работу уточнять сведения о наличии детей. Если работодатель установит испытательный срок сотруднику, для которого он запрещен законом, это условие не будет иметь юридической силы. Уволить такого работника за непрохождение испытания также нельзя. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде. Сейчас в столице плюс 17, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой
6: на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
7: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор. Мотор.
2: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 10 августа на календаре. Неумолимое время отсчитывает финал этого лета. Часы, денечки до него уже. Мы пошли на вторую неделю августа. Уже совсем скоро начнем голосование, проводить опросы. Успел, не успел отдохнуть этим летом. Ну а пока начинается новый временной отрезок под названием «Рабочая неделюшка». Таргалак, доброе утро. Естественно, зима близко. Но это все зависит от точки зрения. К примеру, если вы будете смотреть, мне очень понравился, я не помню, где это было, в... Как бы не у Хокинга это было вообще, в одной из его книг. Что если вы будете смотреть на желтый Volkswagen Жук с расстояния в 2 километра, он будет представлять из себя маленькую точку желтую. Если вы будете смотреть на него с расстояния 5 метров, он будет представлять из себя автомобиль. А если вы будете смотреть на него с расстояния 5 миллиметров, то он будет представлять из себя полностью желтое поле. Вы ничего больше не видите, будете видеть исключительно только желтый фон какой-то. Так что в зависимости от точки зрения, от угла, направления, ну и от точки, естественно, можно говорить так, что вот видите, у вас зима близко, а я говорю, все ближе лето, все ближе новое лето. Да? С каждым днем мы с вами приближаемся к новому лету, к новой весне. Вот это все. Нет, нет, не переубеждайте меня, мистеры. Вы не понимаете, я хочу думать именно так, что новое лето у нас сейчас вот здесь. Так, в этом году не поехали в Краснодарский край. Точно, это очень хорошие опросы. Куда вы не поехали в этом году? Ну, как бы, нет, куда из запланированного вы не поехали, потому что так-то устанет рука перечислять, куда ты не поехал в этом году. К примеру, я не поехал в этом году в Чили, в Анды, я не был в ЮАР, я не был в Кении и Зимбабве, я был на берегу Слоновой Кости и в Японии в этом году, я тоже не был в Штатах, не был в Мексике. Ой, в Фениксе я не был. Мигрант из Корея Таун сообщает нам вечернюю температуру в Фениксе. Плюс 42. А где-то далеко и сильно сверкает молния. До Санта-Анны 5 часов. Быстрее надо уезжать от Седова. Да, уносите ноги! Или, как говорили в каком-то мультфильме про животных, уноси хвосты! Уноси хвосты! Оттуда. Таргалак, Артур Гурьев. Доброе утро, Михаил. Приветствую вас, Куролесов Александр. Я тоже здесь. Что-то у меня Александр запомнился каким-то этим. Ну ладно, мы здесь всех рады видеть, это не важно. Сергей Иванович, доброе утро, Камчатке. Большущий привет. В Москве 25, Сергей Иванович нам сообщает будет. А где на Камчатке? Что там у вас? На Камчатке плюс 20. На Камчатке работы по укреплению подводной ВОЛС начнутся в ночь с 11 на 12 августа. Вот, ВОЛС. Это какая-то ВОЛС, волоконно-оптиковая линия связи. Правильно? Ну, я бы сказал оптоволоконная. Тогда я назвал бы это ОВЛС. Но написано ВОЛС, подводная ВОЛС. Ну и кабель такой толстый. Наверное, все-таки волоконно-оптичная. Ну ладно. В любом случае, спасибо, новость классная. Николай говорит, что если не секрет, когда я последний раз был на море. Ну, это, конечно, не секрет, Николай. Никаких секретов здесь нет. Значит, на море я был последний раз в декабре. На море я был в декабре последний раз. Да. Или вы про какое-то конкретное море спрашиваете? Потому что это было море, оно называлось оно называлось «Море, Северный Ледовитый океан», оно называлось. Вот. Нет, какое-то море, оно же есть там. Это море называлось «Море Белое». Называлось «Море Белое», «Белое море». «Белое море», и у нас здесь случилась Териберка. Пролив Кильдинский, остров Кильдинский там недалеко. Но, правда, это выход только был. Но Мотовский залив. Кильдинский залив. Но в широком смысле слова это было в каком, ну, в определенном смысле Белое море. Потом, если масштаб изменять, вот я смотрю, это уже тогда Баренцево море. А все вместе это Северный Ледовитый океан. Потому что это моря, я не знаю, как они там проходят. Наверное, по шельфу как-то. Или между архипелагами эти моря расположены. Но вообще-то это океан. Это был декабрь. Да. Сейчас я вспомню. Не было ли чего-нибудь? Я был над морем несколько раз в этом году. Над морем, над Каспием. Я был над Каспийским морем, потому что сейчас, когда ты летишь на Кавказ, то ты сначала идешь на Актау, вот, и, ну, по-моему, немножечко изменили маршрут, и сейчас уже как-то через Астрахань пролетает. Но те полеты, что у нас были в этом году, рабочие, все, ну, у меня исключительно рабочие командировки, на Кавказ, это все было через Каспий, и вот Мангышлакский залив я четко видел, причем очень классно у меня в самолете. Иногда самолет, даже в самолете иногда можно словить спутники, если прямо вот влепить телефон в иллюминатор, так держать его долго. Вот. И на некоторых навигационных программах у меня в Maps.me включается почему-то, вот подлавливаются иногда спутники. И он чикс начинает позиционировать, где ты. И я вот этот остров, эти два острова, которые выглядят довольно вот характерно у них. Я показываю вам трансляции сейчас, если что. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал, но там, по-моему, нет трансляции. Трансляция есть во ВКонтакте, и трансляция есть в Рутубе. Вот там можете смотреть. В общем, остров Кулалу. Кулалу! Я бы сказал, что он где-то в океане, такой остров с таким названием. Кулалу. В Тихом. Ну, а это Каспий. И остров Морской. И Тюлени еще острова здесь есть. Видите? Вот. Они очень характерно выглядят, как полумесяц такой. И потом такая, как запятая. И это прямо вот из самолета я это видел. И я понимаю, что мы летим над морем. И вижу вот эту штуку. Тут же в телефоне нашел спутники, посмотрел. Понял, что мы летим вот сюда. Значит, Кулалу. Мангышлакский залив. Форт Шевченко. Форт Шевченко. Обращаю внимание на себя. Топонимы. Шевченко. Форт. Нужно ли говорить, кто дал ему такое наименование? Вот. И потом уже поворачиваем. Я в этом году был на нескольких морях. Баренцево прям ногами обхаживали. И даже пальцем трогал я его. Я трогал пальцем Гольфстрим. Гольфстрим там протекает. Поэтому Мурманск — величайший, самый северный незамерзающий порт на планете. Вот, и вот пролетал над Каспием. А вы, если не секрет, когда вы последний раз были на море? Улетая кататься на лыжах в Аргентину, Павел Калистратов нам об этом сообщает. Ну, у каждого свои проблемы, видите. Да, Таня, доброе утро, Сталиненок. В камеру Подождите. А, это вопрос, поговорил ли я с Романом Георгиевичем. Нет, пока не говорил. В 6 утра ну, я не знаю, посмотрим. Ну, в смысле, пока не знаю, что никто пока ничего не знает по поводу графика. Поэтому я и не говорю, что вот отныне или отсель, и вот и будет продолжаться на моторическое утро до 10 или с 6. Никто не знает, потому что эти серьезные разговоры с главным редактором, с руководством все еще пока предстоят. Поэтому мы пока здесь работаем. Пока работаем, пока летушка, пока расслаблено все. Вот, пока мы так вот работаем. До 7 утра успел послушать Хокинга, теорию Вернера Гейзенберга про принцип неопределенности в квантовой механике. Почему в школе нам о нем не рассказывали? Он об Бабенто сообщает. Ну, потому что очень мало людей есть в мире, кто понимает принципы квантовой механики. А, как сказал Фейман однажды, если вам кто-то будет... По-моему, это он сказал. Если кто-то вам будет говорить, что он понимает что-то в квантовой механике, он, конечно же, это главный признак того, что он ничего не понимает в квантовой механике. Во-вторых, в-третьих, то, что нам рассказывает квантовая механика как раз о принципе неопределенности, очень смущало Эйнштейна, и ему это не нравилось. Потому что при принципе неопределенности и той самой модели, которую Бор продвигал, концепции, там в определенный момент нарушается фундаментальная величина, нарушается скорость света. Вот, потому что при запутанности двух этих, как называется, электроны, ну, в квантовой механике, когда они запутаны, то изучением одного, ты когда изучаешь один, то есть, ну, наблюдатель, помните этот опыт наблюдателя, когда частица ведет себя как волна и как частица? Вот, и когда ты замеряешь спин одного, то спин запутанного с ним электрона тут же, моментально, тоже определяется. Допустим, этот идет вверх, значит, у второго запутанного с ним электрона вниз. И это работает на любом расстоянии, где бы они находились, даже если бы они находились на разных концах Вселенной. И это определенно нарушает фундаментальную величину, такую, как скорость света. Потому что скорость света — это не скорость в широком смысле слова. Скорость света — это одна из фундаментальных величин. Потому что скорость — это, ну, это условно называется. Просто так договорились, чтобы было понятнее. Вот скорость света. Но на самом деле это некая фундаментальная вещь, которая непреодолима во Вселенной вообще, в принципе. А так получается, что вся эта информация передается со скоростью мгновенности, что превышает скорость света. И в результате он предлагал другую трактовку, что они определяются заранее. Кто будет положительным, кто отрицательным, кто вверх, кто вниз, какой спин у них. А потом уже они разлетаются. То есть он не запутывается. И, между прочим, чтобы вот эту неопределенность опровергнуть, Шрёдингер придумал своего кота, который то ли жив, то ли мертв. Это наша зарплата. Это наше лето. Это наш отпуск. Он то ли есть, то ли нет. Вот все. Время. Он то ли есть, то ли его нет. То ли лето наступило, то ли оно уже закончилось. Что это такое? Зарплата либо хорошая, либо большая. Она или все время ты думаешь над этими? Да. А я нахожусь в отпуске, пишет Николай. И никуда не поехал. Пошел на... Была песня такая, да? Я никуда не пошел. Пошел на рыбалку. Нахожусь в Москве и очень доволен отдыхом, пишет Николай. Николай. Не дворай. Извините, мы так нашего на второй работе Николая называем. Николай, не дворай. Николай, ну признайтесь, вы просто не можете никуда поехать. Вам, может, оно и хотелось бы куда-нибудь поехать, но просто ваша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. И поэтому вы остались в Москве. Где-нибудь здесь и наслаждайтесь Москвой. Я кайфую по Москве сейчас, потому что одно, даже два сплошных удовольствия. Три сплошных удовольствия сейчас ездить по Москве. Раз-два я обчелся автомобилей и даже дорожной работы, и новый приступ бордюрной лихорадки не портит ощущений, если заранее смотреть навигатор и не попадать в эти бордюрные пробки.

Копенгагенская, я все забыл, как она называлась. Называлась Копенгагенская теория, вот эта вот, когда Бор всех убедил в том, что они реально, реально неопределенные и определяются в момент измерения, наблюдения. Вот так вот.

сожалению, страха перед эфирами нет уже много лет. Михаил Пюшин. Михаил решил окончательно сдернуть кулису с кухни внутренней радиостанции и поговорить о личном. Нет ли страха перед эфирами? Это ж каждый день надо что-то импровизировать, что-то говорить. А как бы я не умел бы? Если бы не вы, вот видите, вы пишете, я читаю, и потом уже начинаешь импровизировать на тему того, что вы пишете. Поэтому, конечно, круто, когда вы пишете. Звоните когда? 7373948. Ну и все вот это вот. Даже когда говнятся, кто-то пытается, тоже круто. Ну вообще все это мне доставляет удовольствие. Значит, план программы, готовят редакторы, список тем, ну и такое. Не, редакторов у моей программы точно никаких нет. Никто не готовит список тем, кроме если я что-то не приготовлю самостоятельно, то никто ничего не готовит.

Звали. Мы называли оптиковолоконная связь, а она волоконно-оптиковая. Укрепление подводной волоконно-оптической линии связи, комплекс технических мероприятий, которые проводят, чтобы защитить кабель от внешних разрушающих факторов. От гадов, американцев, европейцев и прочих

На Камчатке, например, работы по укреплению проводили на мысе Левашова, где береговая полоса активно подмывается водой. Если не укрепить этот участок, кабель может сместиться, повредиться при шторме или быть вытащенным на берег, что приведет к обрыву связи. Вот так вот.

Я сейчас читаю новость чуть поглубже. Видите как? Это, оказывается, не столько Сергей Иванович сетовал на то, что будут укреплять линию подводную, сколько на то, что, вероятно, жители Камчатки останутся без интернета. Вот она какая новость. Это я уже российскую газету сегодняшнюю читаю.

0: Сегодня до 10? Сегодня до 10. И даже, может быть, завтра до 10. И, может быть, до конца недели тоже до 10. До 10.
1: В движении.
0: Давайте про движение. Теперь посмотрим, кто там чего. Нахомутали уже. Небось, где-то стоите сейчас в пробке. По своей собственной, личной, персональной инициативе. Так происходит на М4. На М4 у вас видели вчера, что фура где-то завалилась на М4? Я только не понял, где, в каком районе, у каких городов. Но фура такая мощная перекрыла. Он так разлегся удачно, что успел тягачом перепрыгнуть на противоположную сторону и прилечь так, чтобы перекрыть в оба направления М4. Длинномер какой-то такой огромный. Лег на бок. Нормальный вообще человек? Так, сейчас где поворот на Щербинку? Симферопольского шоссе. Там дорожные работы. И потом в этих дорожных работах уже дорожно-транспортное происшествие сразу случилось в 7.08, 20 минут назад. Поэтому дорожные работы, плюс ДТП, в итоге пробка километров на 5, причем довольно мощная. Внутренний МКАД до Ясенева уже стоит тоже потому, что дорожные работы. Внутренний МКАД до Ленинского стоит потому, что дорожные работы. Варшавка вся от слияния с Каширкой, вот от этого слияния. И все стоит до Новоданиловского вот этого проезда, который направо на набережную, вниз. Потому что у вас там... Вот я не знаю. Зимой я еще понимаю там аварии, потому что ты разгоняешься сначала на горку, чтобы въехать. Потому что такой холм сначала по Варшавке. То есть сначала ты вниз, потом вверх, потом снова вниз едешь по Варшавке, вниз и чуть-чуть правее. И вот зимой, когда не рассчитываешь, а там скользко и что-то такое, и вот, ну, на светофоре не успеваете, да, остановиться. А сейчас? А сейчас-то что? Не очень понятно. Зачем вы это делаете сейчас? Там сейчас три значка ДТП, и перед этим светофором, и вот это все. И теперь вся Варшавка от слияния с Каширкой одна огромная, большая, мертвая пробка. Вместо того, чтобы ехать, вы теперь там нервничаете.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. На Камчатке один человек погиб при взрыве на золотом руднике. Инцидент произошел на Сачинском месторождении. Двое пострадали, они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф. Сейчас экстренные службы решают вопрос об их срочной эвакуации наземным или воздушным транспортом. Точная причина происшествия пока не установлена, на месте работают специалисты. Осачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник остается одним из ключевых промышленных объектов и основных источников добычи драгоценных металлов в Южно-Камчатском регионе. В МИДе Ирана заявили о скором завершении переговоров с Оманом по Ормузскому проливу. Соглашение определит порядок возобновления судоходства в одном из ключевых морских коридоров мира, а также новые маршруты, по которым будут проходить суда, заявил глава ведомства Аббас Иракчи. При этом министр подчеркнул, что подписание документа само по себе не означает немедленного восстановления движения судов. Для этого Соединенные Штаты должны выполнить условия, ранее выдвинутые Тегераном. Специалисты сейчас работают над картами, отметил министр, говоря о разработке новых судоходных маршрутов. Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых транспортных путей для экспорта нефти и сжиженного природного газа. А ситуация в регионе продолжает оказывать влияние на международные энергорынки. Тайфун «Дулфин» нарушил авиасообщение в Китае в двух крупнейших аэропортах Шанхая. Отменено больше 80% запланированных рейсов. Общее число свыше 2000. В понедельник утром авиакомпании дополнительно отменили больше 720 рейсов, пишут местные СМИ. Серьезный перебой затронули и международный аэропорт Ханчжоу-Сяошань, где с воскресенья отменены 680 рейсов. В аэропортах Нинбо и Вэньчжоу также приостановлено авиасообщение. По прогнозам, последствия тайфуна затронут 44 авиагавани. С сегодняшнего дня ограничения вводятся также в аэропортах Нанкина, Хэфэя и Уханя. Из-за непогоды временно скорректировано и железнодорожное сообщение. Мощный тайфун обрушился на китайскую провинцию Чжэцзянь, вызвав масштабные сбои в работе авиа и железнодорожного транспорта на востоке страны. По данным Национального метеоцентра Китая, тайфун «Дулфин» достиг побережья вечером 10 августа. Скорость устойчивого ветра в его эпицентре достигала 151 км в час. Синоптики ожидают, что циклон продолжит движение вглубь страны, постепенно теряя силу. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 19, ощущается на 1 градус меньше. Ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
2: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Говорит Москва». 94,8.
6: Моторы. 7.36, «Говорит Москва», моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Итак, сначала интернет. Давайте так, сначала интернет, потом звуковой хлопок, потом бордюры. Или наоборот, в какой-то последовательности, но только не все сразу, потому что здесь все нужно. И про красивые, округлые, родные, уютные, старые бордюрные камни, и про новые, которые бессердечные, безэмоциональные, в них ничего нет, они вырезаны с углами такими ровными. Меня даже не столько это немножко озадачивает, сколько то, что в некоторых местах, я бы так сказал, память все еще цепко держит в голове и в сознании тот факт, что они там совершенно свежие. Как бы это сказать? Они изначально на Алабяна, где вы с Ленинградки съезжаете на Алабяна, над Алабянским этим тоннелем, Алабяно-Балтийским, или на Алабяна в ту сторону, где вы, наоборот, съезжаете на Ленинградку. Вот там это все строилось, возводилось и укладывалось. И там такие камни укладывались, которые... время боится уже трех вещей. Значит, мы помним прекрасно, да, что все боится времени, а время боится пирамид, говаривали древние. Потому что когда древний Рим захватывал Египет, эти пирамиды уже тогда, 2000 лет назад, были очень древними. Очень древними. Так вот, время боится пирамид и бордюрного камня на Алабяна. Он там вырублен из какого-то такого гранита. Из чего-то настолько монументального. И он по размеру гигантский. Он такой вот, что вот высоту, ну, сантиметров 40, наверное, все... Ну, и он остался ровно таким же, каким он и был. И это забавно, смотреть, как выдирается офигенный гранит, а на его место будет укладываться такой же офигенный гранит. Лежит, вот рядом лежит. То есть вот они абсолютно. Я понимаю, что, наверное, пройти с карандашиком и записной книгой по всей Москве нельзя, наверное. Ну, то есть ты не можешь пройти и, начертав, все сказать, так, а вот здесь еще нормальный бордюрный камень, так здесь не будем делать. Думаю, что это делается не так. Мне кажется, что есть некий возраст, то есть некий срок эксплуатации, после которой необходимо производить, и он регламентирован, и поэтому есть просто учетная запись о том, когда укладывался бордюрный камень. 10 лет назад, значит, надо менять. Вне зависимости от того, хорош он, нехорош он, неважно. Наверное. Но тогда бы рассказать бы нам об этом. Прийти в эфир сюда, сесть, чтобы кто-нибудь из департамента ко мне пришел и сказал, вы понимаете, в чем дело? У нас вот так. Потому что создается ощущение, ну, не очень крутое. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Да.
7: Доброе утро, Роман. Спасибо. Доброе. За эфир.
6: Спасибо. И вам тоже.
7: Вы знаете, вот черт бы с ним, с этим гранитным камнем на гранитный камень, если бы это делать все аккуратно, как-то размеренно, не влияло на жизнь жителей.
6: Да.
7: А ведь рвают дорогу, месяц-полтора лежит.
6: Это
7: ездишь, долбишь машину. Я вот живу всю жизнь в Измайлово с трех лет, и такого беспредела, как вот прошлый год и этот год, я не помню. Mm-hmm. То есть куча гравия, земли, грязь всюду.
6: Да.
7: Ну просто нормативных, получается, актов никаких не существует.
6: Может, они и существуют, но на них...
7: вечерничество, понимаете, то есть беспредел полнейший.
6: Согласен, согласен. Вот я тут объезжал пробку, ехал, значит, за женой в аэропорт. В Жереме, по Ленинградке. И уже от метро аэропорт я понимаю, что движения нет. Почему? Потому что на Ленинградке возводится эстакада, которая у Балтийского метро, вот здесь метро, там метро... А, там строится метро, видите, как, вот, и будет там эстакада новая, все. И поэтому жители районов за Войковской по Ленинградке прекрасно знают, как сейчас вечером на Ленинградке. Да никак, одище, просто одище полное. Движение стоит в мертвую уже от аэропорта везде, на дублере везде. Ну, я знаю район, потому что у нас там павильон съемочный там находится рядом на Кочновском. Я думаю, я объеду через райончики вот эти прилегающие, за Ленинградкой туда, Колобяно-Балтийскому, и дальше уже либо поеду по этой самой, по Академической, и там на Хорду выскочу, либо еще как-то. Ну, в общем, на Ленинградке стоять не буду. И я попал на эту вашу часовую улицу, которая от Планетной идет. Планетная, Планетная, потом она, Планетная, почему-то в какой-то момент превращается в часовую. Слушайте, ну это же бред какой-то просто. Она по две полосы в каждом направлении, по-моему, на этой улице. Везде выдрано все, выдраны все бордюры, все газоны сорваны. Горы, реально горы, щебня, земли, всего, какие-то еще что-то. Отбойники вот эти пластиковые огромные, которые пустые, должны водой наполняться там еще. В хаотичном порядке по всей улице все разбросано. Просто мрак. Автомобили должны объезжать это все между кучами, куда-то всего этого. Ощущение реально, что ты едешь просто по стройплощадке. Не по дороге, на которой просто меняется бордюрный камень, а просто по стройплощадке. Причем стройплощадке какой-то Днепрогэс. Ну, что это такое? Ну, что это такое здесь фундаментальное возводится? Граждане, ну, так же нельзя. Ну, серьезно. Что за реальное ощущение какой-то вакханалии и чумного пира? Уже как в последний раз. Ну, что уже просто вот как в последний... Вот сейчас вот, ну, вообще плевать на все. Сейчас мы тут вам все... Вот такое ощущение. Ну, зачем же так, в таком виде, так отчаянно? Зачем же? Ну, это же можно делать иначе. Я уверен в этом. Можно делать иначе. И мы умеем делать иначе. Нужно посмотреть на Тверскую, как ее делают, к примеру, когда надо сделать быстро и аккуратно. Чик-чик-чик, все сделали. Можно. Но зачем? А зачем? Да. Кстати говоря, московский коммунальный комплекс добрался и до Вест-Голливуда. Вест-Голливуд, а? Это западный который, правильно? Там тоже бордюры меняют. В пятницу попал в яму на стингере. Поцарапал диск. Но это еще, я вам так скажу, Не самое страшное, поцарапал диск. Мог бы и лишиться подвески вообще. В Зеленограде меняют старые, которым года 2-3, широкие гранитные камни на новые, которые узкие. Когда меняли на широкие, с каждого утюга говорили, что они будут служить не менее 10 лет. А на деле все как обычно. Да не, ну они служили не менее 10 лет, просто у них годы разные. Ну, как, знаете, как собачьи годы, там, год за 5 или за 6 лет. Так и у бордюра этого, просто год за 3. И все, 3 года прошло, уже все, 10 лет. Это нормально. Так, теперь про Камчатку. Мы должны сказать про Камчатку, что-то там на руднике случилось. Но вот в ночь с 11 на 12, это то есть с завтра на послезавтра, на Камчатке начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии. ВОЛС она называется. Тут написано линии, но ВОЛС, потому что волоконно-оптическая линия связи. Приблизительно на 4 дня мессенджеры, социальные сети, онлайн-сервисы на полуострове работать не будут, сообщает правительство края. Хотелось бы отдельно отметить, что мобильная связь продолжит работать. Голосовые вызовы будут доступны, жители смогут дозвониться до своих близких, родственников и знакомых. Проведение этих работ необходимо для укрепления волоконно-оптической линии связи на мысе Левашова. В настоящее время на месте выхода кабеля происходит существенное подмывание береговой полосы, из-за чего кабель находится в зоне риска. При дальнейшем разрушении берега он может вообще выйти из строя. Защитить кабель, обеспечить надежную связь, в дальнейшем современно провести работы. Это говорит министр цифрового развития края Григорий Бондаренко. На время проведения работ полуостров будет снабжен раскрасками, этими карандашами, книгами всевозможными с картинками. Ну, погоди, вот этими играми электронными, помните, советскими, где волк яйца ловит. Тетрисами, еще чем-то. Ну, надо как-то занимать жителей, что-то надо делать им. Пупырчатой пленкой, чтобы вы в стрессе сидели в стрессе и хлопали пленочку, как я тут пошел к тому. Там небольшая процедура стоматологическая. Короче, мне врач говорит, надо что-нибудь антистрессовое мять. Вот у меня есть антистрессовый апельсин. Из такого, ну, как прорезинено, что-то мягкого такого материала. Ну, некоторым помогает. Сидит, апельсин наминает. Апельсинов вам таких завести. Котов, собак. Ну, чтобы вы чем-то занимались, правильно? В тот момент, пока у вас интернета не будет. Может быть, записать какие-то скроллинг-ленты Инстаграм. Сейчас запишите, пока у вас есть интернет. Камчатцы, прямо сейчас, пока у вас есть интернет, записывайте, включайте повтор экрана. Вы же знаете, да, что можно на экране, все, что на экране, записывать у вас. Включайте повтор экрана, вот нажимаете кнопочку здесь. Вот, и начинайте скроллить ленты Телеграма, и там всяких других граммов, и экстремистских мед. Ну, где вы там сидите, в чем? И все. И записывайте несколько часов себе вот этого. Или коту дайте телефон. Коты любят скроллить тоже. Запишите, а потом вот на 2 дня вам хватит, и вы будете пересматривать эти ленты. Ну, как будто все. Нет, не хотите. Ладно, в Зеленограде, так, это было про Зеленоград уже, хорошо. Ну, держись, Камчатка, что можно сказать? Можно только одно сказать, держитесь там на Камчатке. В Красногорске плитку содрали, и кое-где уже даже и асфальт содрали, все. Эти негодяи потеряли связь с реальностью. В субботу возле стадиона ЦСКА тоже кучу бордюров разных видел, котлованы и т.п. Спасибо за интересную передачу. И вам, Евгений, тоже спасибо большое. Дядька из креативной индустрии рассказывает работягам, как бордюры класть, пишет мне Алексей. Я не рассказываю, как бордюры класть. Внимание, я ни разу не сказал, как бордюры класть. Я попросил, как бордюры не класть. Вы путаете причинно-следственную связь, между прочим, и теплое с мягким. Я не знаю, как надо класть их, но я знаю точно, как не надо их класть. Откуда я это знаю? Потому что я вижу, как умеют делать коммунальные службы наши, градостроительные и дорогостроительные, как они умеют делать, когда хотят, когда есть бдительное внимание за тем, что они делают, потому что это происходит в центре Москвы у всех на виду, в том числе и у контролеров на виду. Я знаю, как они умеют, и как это, и мне кажется, что вот так и должно быть. Потому что если бы должно было быть так, как сейчас на Часовой улице происходит, то на Тверской было бы точно так же. А на Тверской не точно так же было. Ясно, Алексей? Тоже, блин, решил меня умыть. Дядька из креативной индустрии. Дядька из креативной индустрии бетон мешками носил на павильоны ВДНХ, когда зарабатывал в подростковом возрасте. И крыши перекрывал. И на Олимпийском старом, который был, скоблил крышу, снимал покрытие, а потом новое водоупорное делал. Дядька в креативной индустрии работает именно потому, что в какой-то момент он понял, что физическая работа не для него вообще. Понятно? И она никакая не креативная. Что такое креативная индустрия? О, Господи, что же такие недовольные? Я что, наступил на бордюр вам, Алексей? На личный бордюр наступил, что ли? Или вас все устраивает? Ну, поезжайте на автомобиле, возьмите автомобиль и поезжайте на Часовую улицу. Все, запишите фоторепортаж, напишите мне, что все, что было сказано, это не так. Что там все делается не так. Там на самом деле все классно делается. Так и должно быть. Вот так вот. Вот такой бред должен быть. Так, дальше. Хлопок и преодоление звукового барьера тоже была еще одна интересная история.
8: Моторы.
6: Ну что, кто слышал хлопок? Не, подождите, про хлопок через секунду. Я хочу сказать, что идет же голосование, и в этом голосовании почему-то еще ни разу не было упомянуто об этом голосовании в эфире, а его же нужно хща подстегнуть вот так. Хща. Голосование. Если бы вы могли разрешить вернуться в Россию одному из автомобильных рынков, всего на планете Земля автомобильных рынков немного. Их раз-два и обчелся. Мне хватило четырех пальцев одной руки, как говаривал мне однажды фрезеровщик один. У фрезеровщика с восьми пальцами есть две потрясающие истории жизни. Помните? Черный. Так вот. Мне хватило четырех пальцев одной руки, чтобы перечислить ключевые автомобильные рынки. В широком смысле слова. Континентальные автомобильные рынки. Ладно? Я понимаю, что Европа состоит из целой кучи рынков. Но именно поэтому здесь значок, если вы видите символизирующий Европу, значок Евросоюза. То есть речь идет о европейском рынке. Потом есть еще североамериканский рынок. Потом есть еще Азия, между прочим, посмотрите, нет никакого азиатского рынка как такового, потому что есть независимые игроки, три независимых игрока. Есть Китай, есть Корея Южная, в Северной тоже что-то делают, но там все больше линкорами занимаются и какими-то ракетоносцами. Вот. А автомобиль — это Южная Корея. И есть Япония. То есть в рамках одной части света, если говорить географически, там три независимых автомобильных, ну, условно независимых, но, тем не менее, три самостоятельных, вот так скажем, три самостоятельных автомобильных рынка. Поэтому рынок Японии и рынок Южной Кореи, они отдельно представлены. Китаю не нужно разрешать возвращаться в Россию, потому что он здесь. России не нужно возвращаться в Россию, потому что мы тоже здесь. Соответственно, вот четыре ключевых рынка. И я спрашиваю вас, если бы вы могли разрешить вернуться в Россию одному из них, кто это был бы? Все, вопрос предельно простой. Кому из них было бы, с вашей точки зрения, позволено обратно приползти, посыпая голову пеплом, раз шар, извиняться, заносить здесь нам всем подарки, подарить каждому гражданину Российской Федерации по автомобилю, правильно? По новому автомобилю, москвич. По автомобилю подарить, все упросить, чтобы снова, поймите, это было не наше решение, это была чистая политика, мы не могли ничего сделать с этим, и все такое. Вот, и могли вернуться. Европа, США, Япония или Южная Корея. Щукин и все. Здесь проходит традиционно это голосование. Голосование проходит путем выбора одного из вариантов. Одного... Или я все разрешил? Не, кажется, я не разрешил. Нет. Один из вариантов вы выбираете. И, пожалуйста, голосуйте. Европа, США, Япония или Южная Корея. Потрясающий североамериканский автомобильный рынок, который, в общем-то, дал автомобильному миру очень многое. Ну, один Генри Форд чего дал? Сначала старший, потом младший. А всякие GM, автоматические коробки, а мультимедийные системы, а кондиционеры и вообще все в автомобилях. И вот во что Америка превратила себя. Вот во что Америка превратила свою промышленность, в том числе и автомобильную промышленность. Локомотив, который вывозил очень долго, вывозил всю экономику США, я имею в виду промышленность, в том числе и автомобильную. 4% нас с вами, из нас с вами. Хотели бы разрешить именно американцам, выбрали бы именно американцев из всех, чтобы пустить их обратно в Россию. Я думаю, что здесь отчасти... Речь идет именно о том, что автомобили сейчас, автомобильная промышленность США — это что-то совершенно экзотическое и довольно странное. Плюс, конечно же, здесь прослеживается некий флер влияния политики, геополитики и позиции США в целом по отношению к России. Конечно же. То есть вы вот так вот, а мы вот так. Ну и еще что-то. Правильно? Правильно. 4% хотели бы возвращения, позволили бы именно США, автомобилям из США вернуться. 22% Южная Корея. 35% Япония. И 38% Европа. Европейских брендов здесь ожидают в первую очередь 38%. Все, моя теория не работает о геополитическом влиянии на голосование, потому что если бы геополитическое влияние действительно имело место, то, конечно, за Европу никто бы не голосовал. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
8: Доброе утро, Роман. А вот хотел провести параллели. Смотрите, американский рынок, когда пришли японские автомобили, ну, это 70-е годы, помните, да?
6: Да.
8: Американские машины, они же прожорливые, газ ведрами жрали.
6: Да.
8: Вот, а сейчас пришли китайцы, вот. И наверняка же в Штатах тогда тоже гундели о том, что вот японские помойки, одноразовые машины.
6: Конечно.
8: Машины, вот.
6: Конечно. Ну, естественно.
8: Хотелось бы вот эту бы тему развития.
6: Ну, я, честно говоря, спасибо. Честно говоря, тогда-то в Штатах это надо было жить, тогда в Штатах, но тем не менее, действительно, и вообще все то, что касается, к примеру, реинжиниринга, да, или обратного инжиниринга, или, ну, вот когда ты начинаешь собирать все то же самое, только типа свое и под другим названием. К примеру, вот сейчас, когда вы... некоторые из вас недовольны, допустим, тем, что выпускаются автомобили, которые вы знали под другими названиями другого производителя, под чем-то, что имеет название свое собственное в России. Я хочу напомнить вам, что в Соединенных Штатах Америки эта же история проходит не только, ну, не столько про автомобили, с любой другой техникой, там, с тостерами всякими, с фотоаппаратами. К примеру, японские фотоаппараты переименовывали в американское название, им приклеивали шильдики, как вы сейчас говорите. Да, это шильдики переклеены. Им переклеивали шильдики для того, чтобы они назывались американским названием. Потому что объяснить покупателю, что вот только что Pearl Harbor, а потом мы на них ядерку, а потом у нас вот это все... А мы концлагерь открывали для японских, американских граждан. То есть это были американские граждане, которые жили в Америке официально, с гражданством, имели бизнес и все. А их потом раз и в концлагерь в Америке, это же, ну, специальный, концентрационный. Концлагерь это не всегда надо вот сразу сжигать как только. Но это такая концентрация, это концентрация людей специальных. Вот концлагерь. И чтобы объяснять покупателю, что а вот теперь мы продаем японскую технику, было сложно. И им переклеивали шильдики на американские странные названия и продавали японскую технику. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
9: Да, доброе утро, Роман. Знаете, у меня вот сейчас Ford Mondeo 2012 года выпуска. И, соответственно, до этого ездил на Chevrolet Captiva. Поэтому, ну вот, ответ у меня, все 4% я попал. К сожалению, что-то мало нас ответило очень.
6: Да. Да, да. И у этого есть определенные причины. Вот. А что бы вы сказали ключевым мотивирующим фактором приобретать американские автомобили? Вот для вас лично. Вот почему?
9: Знаете, Captiva. Надежность такая. Надежность.
6: У Captiva был близнец Opel, к примеру, у Captiva.
9: Ну, вы знаете, адаптированность к российскому еще...
6: Чикс, это не я не выключал. Адаптированность к российским условиям. То есть Россия и Америка очень похожи в этом смысле. Климатически еще как-то. Огромные задницы. Летит самолет. Ничего себе. Такой белоснежный, красивый. Никогда в жизни, за все время, сколько мы лет здесь находимся, я не видел, чтобы на таком эшелоне здесь летел самолет. Вот я смотрю сейчас. Вроде бы... Ну, он, может, не над Москвой, далеко до него. Но, тем не менее, прилетает так, что... Так, надо посмотреть, пойти в флайт-радар, что это за самолет такой. Прям вот не было никогда такого. Вы пользуетесь флайт-радаром? Я пользуюсь. Сейчас, если он включится, я посмотрю, что это за самолет здесь пролетает такой. Это очень интересно. Ладно, это я потом выясню. Значит так, американские и российские эксплуатационные требования к автомобилю примерно схожи, и поэтому. Но вы действительно в подавляющем меньшинстве. 4% за американский автопром. Лидирует пока Европа, Щукин, и все, заходите, голосуйте. Кому бы вы позволили из сбежавших обратно вернуться в Россию? Только кому-то одному.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Причиной ЧП на Камчатке мог стать взрыв баллона с газом. Хлопок произошел на стройплощадке рудника во время проведения сварочных работ сотрудниками подрядной организации. Об этом сообщили в Елизовской городской прокуратуре. На месте происшествия продолжают работать специалисты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об одном погибшем и двух пострадавших на Осачинском месторождении ранее сообщили в региональном центре медицины катастроф. Экстренные службы сейчас решают вопрос о срочной эвакуации раненых наземным или воздушным транспортом. В Москве из-за пожара на подстанции несколько домов остались без света. Возгорание возникло около часа ночи по Москве на объекте во дворе жилого дома в районе Хорошово-Мневники на северо-западе столицы. По словам местного жителя, рядом с местом происшествия были слышны хлопки, а пламя поднималось до уровня четвертого этажа. Отключился свет в нескольких соседних домах. Также повреждения получили две припаркованные машины, пишет «Коммерсант». На месте работают полиция и пожарные. Финляндия и Швеция возобновили закрытое с 1988 года железнодорожное сообщение. Пассажирские поезда начали курсировать между странами через пограничный участок Торнио-Хапаранда впервые за 38 лет. Как сообщила финская телерадиокомпания «Уле», составы по маршруту Оулу-Хапаранда будут отправляться дважды в день. В каждом направлении всего предусмотрено 28 рейсов в неделю. Перевозки осуществляет финская железнодорожная компания. Возобновление маршрута восстановит прямое сообщение между северными регионами двух стран и расширит транспортные возможности для пассажиров. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за подарочные карты. Срок их действия – это внутреннее правило магазина, которое не лишает права покупателя получить деньги обратно, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Для этого необходимо обратиться в магазин с паспортом, подарочной картой и написать заявление на возврат денежных средств. В документе следует сослаться на статью 1102 Гражданского кодекса, которая регулирует возврат неосновательного обогащения. Парламентарий пояснил, что при покупке подарочной карты клиент фактически вносит аванс за будущий товар или услугу. Если покупка так и не была совершена, продавец не вправе удерживать эти средства. Пока товар не выбран и не передан покупателю, договор купли-продажи не считается заключенным. Следовательно, удержание денег остается неосновательным обогащением и подлежит возврату, подчеркнул Свищев. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде сейчас в столице плюс 19, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
5: Москва.
10: 94,8 FM.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
12: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Жизнь трудна, а мир недобр.
3: некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
10: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Время начинать движение.
17: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 10 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Кстати, где бы вы ни находились, это хорошо, что вы там, а не прямо... Не прямо здесь. Это было бы не очень удобно. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь о жизни, вселенной и вообще программа. В Первую мировую в Британии специально маркировали товары из Германии Made in Germany, чтобы граждане знали, что это вражеские продукты. А на самом деле эта маркировка стала знаком качества, пишет Григорий. Да? Ну, я эту историю не знал. Вот про товары из Японии в США после Второй мировой. 50-е, 60-е, перелицованные, с переклеенными шильдиками, чтобы граждане не знали, что это японское, потому что японское, что-то японское уже тогда было качественнее чего-то аналогичного американского, вот, но чтобы люди не напрягались, не возникали вопросы, на которые нужно было бы отвечать, предпочитали этого не делать. В Зеленограде старые на новые бордюры, это очень хорошо. Коптивы перелицованные Deostorm, да, очень даже может быть. Много очень перелицованных автомобилей, очень много автомобилей, которые на самом деле используют одну платформу, выпускаются даже на разных континентах. Казалось бы, что общего у какого-нибудь европейского небольшого автомобильчика от Fiat и американского автомобильчика от Chrysler, а общего очень много. И вообще это... Общая практика оптимизации расходов. Если у кого-то что-то получилось сделать хорошо в каком-то сегменте, и он открыт для партнерства, ну так а почему не запартнериться? Зачем разрабатывать с нуля что-нибудь с непонятными перспективами, вкладывая в это миллиарды, если можно заколлаборироваться и получить это просто так? Можно взять Навару, Ниссан, и сделать на его базе, полностью особо ничего не меняя, сделать Мерседес. X-класс. Тот самый пикап, который, не пошел у Мерседеса по разным причинам. А главное, зачем платить X2 цену за Мерседес, если то же самое можно купить в качестве Nissan. В общем, мы продолжаем, и у нас совершенно открытая повестка. Волнует, тревожит, переживаете, где-то, может быть, защемило, защекотало где-то что-то. Вот. Пожалуйста, заходите, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, сообщение и в Телеграме, и в Максе. Я уверен, вы их уже давно освоили. 7373948 — это телефон прямого эфира. Телефон здесь тоже — это активное средство связи. Не главное с точки зрения количественного, на количественной коммуникации, но точно совершенно главное с точки зрения качественной коммуникации, потому что что может быть лучше живого общения? Проблема у меня: в ДТП разбили заднее стекло, нигде нет, ни в сервисах, ни на Авито, Citroёn C5 Aircross. Что делать? Может, кто поможет? Покупать. Это только можно либо покупать, либо, договориться и забрать у владельца C5 вот такого. А вообще на будущее, товарищ Гамлет, это слушатель просто Гамлет пишет, товарищ Гамлет, вообще на будущее нужно запомнить: не покупай французов. Тем более французов каких-нибудь таких этих оригинальных. Потому что, в частности, у Ситроена есть несколько моделей с настолько выпендрежными именно задними стеклами, настолько выпендрежными, что ты думаешь: господи, вот что-то произойдет с ним, где ты такое будешь, что, где ты возьмешь такое? Так, но это удивительно, что вы не смогли найти. Я сейчас вам найду. Заднее стекло. Да не, ну я верю, что вы везде уже посмотрели. Ну вот, я открываю. Заднее стекло, Citroёn C5, быстрое, без проблем. Все, я вам нашел. Просто вот сайт. Заднее стекло, быстрое, без проблем. Любопытно было бы, что в нашем мире, в котором все должно быть в равновесии и в противодействии, ровно так же должен был быть бы сервис какой-нибудь, который бы предлагал заднее стекло Citroёn C5 долго и с проблемами. Правильно? Ну, так, быстро и без проблем. Ну, я бы хотел немножечко помучиться, конечно. Давайте зайдем в заднее стекло, быстро и без проблем. Вот. Но, правда, C5. А у вас же Aircross, это же кроссовер. Да, на Aircross нет у них. Быстро и без проблем, но только не на Aircross. C5, Citroёn, правый задний, купить стекло, Aircross. В Москве! Вот, C5, Aircross. А какой у вас Aircross? Он же там, по-моему, уже несколько итераций у него есть. Нет, задние стекла на C5, Aircross. Записаться, выбрать оригинальное стекло, пора замена от 8874 тысяч, и все такое. Автостекла для других поколений на C5 Aircross. Вот, C5 Aircross. Ну, не знаю, как будто написано, как будто есть, а может, нет. Гарантия 10 лет. Цена на заднее стекло Aircross. Хочу узнать цену своего стекла. Да, я очень хочу узнать цену своего стекла. Нужно ВИН вводить сюда и данные по автомобилю. Но мне кажется, что найти сейчас можно все, что угодно. Все, что угодно. К примеру, допустим, я бы захотел купить что? Что бы я хотел купить сейчас такое? Что? Я хочу купить, допустим, зуб мамонта. Купить зуб мамонта. Можно купить зуб мамонта, допустим. Купить окаменелые зубы в интернет-магазине. Вот, пожалуйста. Зуб мамонта. Ну, это срез какой-то зуба. 1720 рублей. Вот, зуб мамонта настоящий. На стойке прямо стоит. Смотрите. 93 тысячи рублей. Вот. Зуб мама. Найти скидку. Нет, какая скидка? Вы что? На скидку, я вас умоляю. Нет. Вот зуб мамонта. 93 тысячи. Есть спилы с зубов мамонта. Ну, маленькие кусочки такой. Вот, видите, 8 тысяч. Зуб мамонта шерстистого. Шерстистого. Аж не все мамонты были шерстистыми. Были лысые мамонты. Да, они прикидывались слонами уже тогда, когда это не было мейнстримом. Они уже прикидывались просто слонами и ходили и похихикивали над волосатыми хиппи. Да? Да. Стабилизированный зуб. Можно бивень мамонта купить? Пожалуйста. Можно даже мамонтовый этот, как его, Ну, такой у него висел такой. Хобот, я имел в виду. Вот, но нет, хобот, конечно, не остался. Зуб мамонта, пожалуйста. То есть мы живем в удивительное время и в удивительном месте. Место называется интернет. Вот. И удивительное время, когда ну, почти все там можно сделать. Камчатцы, я обращаюсь к Камчатке, еще раз держитесь. На Камчатке с завтрашней ночи до потом на сутки или чуть даже на подольше исчезает весь интернет, потому что там волоконно-оптиковую оптическую, волоконно-оптическую. Она называется не оптиковолокона, а именно волоконно-оптическую линию будут переукладывать кабель, укреплять его, и по этому поводу не будет интернета на всем острове. Представляете? Причем здесь остров? На полуострове. И не будет интернета, поэтому еще раз, если вы только что подключились, мой вам совет, я искренне переживаю за вас. Запаситесь раскрасками, книгами всевозможными, что-то в интернете нет. Надо накачайте сразу себе фильмов. И самое главное, запишите экран своего серфинга по лентам, скроллинга своего, да? То есть начинайте, включайте запись экрана и час, два, три запишите скроллинг Телеграма, еще что-то. И потом будете запись эту включать, и как будто бы вы смотрите ленты новостные, как будто вы их пролистываете. И вы сможете таким образом как-то вот синдром отмены немножечко победить. А вообще нужно, конечно, быть благодарными за такой детокс от интернета, на секундочку. Кто сказал сейчас, что китайские машины хорошие? Алексей Фрей пишет. Это лет еще 5, надо подождать, когда будет видно. Что вам будет видно, Алексей? Вы, ну, про что вы говорите? Вот сейчас, когда вы говорите лет через 5, надо... А почему 5? Давайте 50 лет подождем, чтобы было видно. Или 100 лет подождем. Давайте, ну, давайте подождем еще. А чего вы собираетесь ждать? Когда они появятся на вторичном рынке, надо подождать. Они появились на вторичном рынке. На вторичном рынке сейчас очень много китайских автомобилей, потому что китайские автомобили у нас уже представлены в течение, ну, некоторые в течение 8 лет, некоторые дольше. Массово в течение 4 лет. Ну, а чего вы собираетесь ждать? Убитые китайские автомобили будут убитыми. В хорошем качестве китайские автомобили будут в хорошем качестве. Ровно так же, как и все остальные на вторичке. Вы можете найти две модели одного года, вообще одного года. Просто одноклассники, вот из одной партии. Один будет флам убитый, один будет очень хороший, потому что за ним следили. Все, один из такси, а второй от дедушки, который ездил только вот по городу чуть-чуть в магазинчик, и все. Все. Пробег у них даже будет одинаковый. Тот, что в такси просто 300 тысяч скрутит назад, и все, и будет у тебя 45 тысяч. Чего надо подождать? Ну, в смысле, нет, ну, если хочется ждать, ждите, конечно, но только не будет никогда того момента, когда вы можете расслабиться и сказать, ну, да, классно, классно. Потому что что? Потому что в крузаках, в двигателях металлическая стружка. Спустя десятилетия вашего ожидания и легенды о надежности Тойоты, японских автомобилей и Тойоты. Спустя десятилетия и спустя километры жизни этой легенды, миллионы километров, в 300-х крузаках, в моторах трехлитровых стружка металлическая. Ну, подождали вы еще дальше-то. Короче, вот это, ну, в смысле, ждите. Товарищ пассажир за ноябрь, продолжайте ожидать. Продолжайте, ожидайте. Ну, а нормальные люди просто пользуются вещами. Купил, поездил пару-тройку лет, продает, покупает новые, сдает трейд-ин, покупает новые, видит технологии, все пользуются, все нормально. А вы ждите. Хорошего эфира, собираюсь на концерт в Мельбурне. Включите, пожалуйста, вот этих. Нет, включать я вот этих не буду. Наши люди на концерты в Мельбурн. В нынешней действительности не ездит товарищ Сергей. На System of a Down он собирается в Мельбурн отправиться. Понимаете, очень. Не хватает ему пятничных пилюль в моторах, так он собирается вот туда. Тем не менее, это вопрос гораздо более широкий, чем просто вопрос автомобилей. Он рассматривается сейчас в голосовании. Щукин и все, телеграм-канал такой. Он так называется, кириллическое написание Щукин и все. Йо с двумя точечками по всем правилам русского языка. Все. ЕО в конце. Если бы вы могли разрешить вернуться в Россию одному из автомобильных рынков, не бренду, не стране, а именно рынком, несмотря на то, что здесь фигурируют как отдельные рынки три страны, тем не менее, Европа — это рынок один общий, я так ее считаю. Поэтому, когда мы говорим о Европе, это, знаете, это, ну, опять же, про качество там китайских, когда вы говорите, надо подождать качество китайских автомобилей. Вот это настолько же неверно, как и говорить про качество европейских автомобилей, понимаете? Просто потому, что у европейских автомобилей есть Opel, у европейских автомобилей есть Citroën, есть еще какая-то фигня, есть Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti есть. Это все европейские автомобили. Все, понимаете, поэтому вы говорите, что... В общем, если бы вы могли разрешить вернуться в Россию одному из автомобильных рынков, это был бы рынок Евросоюза 39%, Японии 32%, Южной Кореи 24%, США, североамериканских, Соединенных Штатов с Америки 5%. Это, конечно, приговор для американской промышленности, всей промышленности, не только вот вообще. Я, честно говоря, думал, прикидывал, Южная Корея, Япония, Корея. Корея или Япония. Потому что Европа, вот здесь вы уж простите меня, пожалуйста, за некую эмоциональную ангажированность, но честно, вот совершенно откровенно, положа руку на сердце, ничего в нынешней европейской культуре, ничего в нынешней европейской, в нынешних европейских технологиях, технологиях я имею в виду именно массового потребления, я не имею в виду науку, потому что люди науки, как правило, ну, они стараются быть над политическими какими-то процессами, они стараются быть трансграничными, так, чтобы границы, если и проходили бы между людьми науки, то это будут границы, конечно, научных подходов, научных теорий, гипотез каких-то, а вовсе не границы территориальные или какие-то государственные. Но вот ничего из того, что связано с Европой потребительской, вообще не трогает. Настолько не трогает. И причина этого в том, что как никогда отчетливо ты понимаешь, что это то самое образование геополитическое, нынешняя Европа, геополитическое образование, которое не просто недружественное. То есть про недружественность уже речь вообще не идет. Ты можешь быть недружественным, но при этом партнерствовать. У вас на работе куча недружественных, правильно, есть отношения. Ну, то есть есть отношения, которые сложно назвать дружественными. А если они недружественные, так они недружественные. Так оно и есть. И при этом вы работаете в одном коллективе, правильно? Вы, ну, все. Но понимаете, в чем дело? С этой нынешней Европой кажется, вот эта проказа интеллектуальная, которая поразила руководство Евросоюза, и потом, как следствие, находясь в полной зависимости от руководства Евросоюза, в зависимости, в которую сами захотели попасть, европейские национальные лидеры начинают, как вампиризмом заболевают люди или оборотнизмом. Даже укусили тебя, и все, и ты уже один из них. Вот, и они начинают вести себя ровно так же, а потом эта проказа распространяется и дальше на то, что, казалось бы, должно быть относительно объективным, там, на журналистов, причем не вообще журналистов, потому что вообще у нас всякие есть журналисты, да бог с ним. Есть и из тех, кто понауехавшие, тоже журналисты. А на журналистов, которые входят в пул посещения международных встреч, где принципы дипломатии, как бы, ну, они должны быть, на них нужно обращать внимание, все это. Вот. И постепенно Европа вот в это превратилась, где на всех уровнях ты видишь, что тебе бы, вот, если бы не последние какие-то сдерживающие факторы гуманизма и какие-то остатки оккультуривание, которое весь 20-й и там, какую-то часть 21 века мы проповедовали, если бы еще не оставались на них, так они бы уже вцепились бы в горло окончательно. Вот. А если говорить в широком геополитическом смысле, уже давно бы шла открытая война, если бы, условно, не наша ядерная триада и сдерживание. Я сейчас говорю про этого журналюгу, который в Сербии спрашивает, что мы можем сделать, мы, Европа, можем сделать для вас, чтобы вы убивали больше русских. То есть, ну, поймите, это чувак, который, ну, естественно, конечно, его дед служил, работал, был предан фюреру, Третьему рейху и работал там в сфере, в этой служил.

0: Вучича. Кто помнит? Голос Вучича. По-моему, голос такой, он... Вучич. Вучич. Интервью. Я хочу послушать голос. Да, мне кажется, что голос у него такой. Нет, что значит. Нет, это не... А где Ник... О, господи. Интервью. Президент. Президент. Какие-то, оказывается, Вучич — это очень распространенная фамилия, наверное, как Иванов у нас, да? Что такое? Какой у него голос? У него голос должен, мне кажется, какой-то такой неприятный. Значит, этот немец приезжает в Сербию, туда, где... Это не придумка про то, что русские братушки, там общее такое положение. Это не придумка ради красного словца. Ну, я не знаю, может и придумка для многих. Но отношение простого серба к простому русскому было... Я его видел. Просто потому, что у нас в Сербии было много мероприятий, потому что один отдельно взятый бренд, почему-то японский, Mazda, очень полюбил Сербию почему-то. Я думаю, в этом было что-то личное, но мы отлично проводили тренировки, у нас тренинги мощнейшие были на автодроме Нова, что-то там как-то под Белградом. И мы по Сербии довольно много ездили, и по городам, и вообще везде. И в одной из пробок реально кричали «братушки» нам, потому что тачки у нас были на московских номерах, их туда доставляли. И просто вот в пробке чуваки из этого, из соседних автомобилей, вот так руками, давай, что-то такое. Вот. А в это время на билбордах шла реклама фильма с то ли с Петровым, то ли с Козловым, Саша, как это? Ну, какой-то наш фильм, и еще такое смешно, так смешно его перевели. То есть в кинотеатрах шли фильмы наши. Вот я проезжаю прямо, это мне картина очень запомнилась. Мы едем по Белграду, пробка, все, и сзади автомобиль нас обгоняет. А мы что-то едем, общаемся, я смотрю, он что-то из окна такой, я стекло опускаю, он такой, братушки, русские братушки, я такие, ему тоже, да, вот рукопожатие такое показали. Ну, в общем, на позитиве, абсолютно на позитиве, вот такая вот история. И в это место, то есть вот эти очаги здравомыслия или просто культуры, давайте так скажем, либо здравомыслия, либо просто культуры, даже в сегодняшней Европе национальные очаги такие остаются. Они где-то прагматичные, как там условно в Венгрии, да, которые понимают, что такое разрыв полностью с Россией, что экономически это будет означать для тебя. Где-то они культурные эти очаги, они остаются. И в эти места приезжают вот такие вот клопы, чтобы там. Это же вопрос был даже не Зеленскому. Это же вопрос был на реакцию Вучича. А этот что скажет на такой вопрос? Вот я сейчас скажу это. Зеленского, кого вы решили удивить вопросом, чем вам помочь убивать русских? Его, Зеленского, удивить этим вопросом, что ли? Вы что, ребят, ну что? Это вопрос был на реакцию Вучича. И реакции никакой не было.
1: Спустите транспарент, молим вас. Я хочу само još несколько недель, да будем председник.
0: Вот как он говорит.
1: Тогда подносим отставку. Али сам...
0: Тогда подам в отставку. Вот. Или затем подам в отставку. Что там такое? Такой голос. Баловня такого. Он такой. Баловень себя любит.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 13. Системой ПВО Минобороны перехвачено еще 5 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших разрушениях уточняется. Всего за ночь над российскими регионами перехвачено 456 украинских дронов. Михаил Галузин сообщил о предложенной Казахстаном площадке для переговоров по Украине. Замглавы МИДа подчеркнул, что Москва высоко ценит внимание руководства республики к вопросу урегулирования

0: и усилия Астаны по поиску путей скорейшего разрешения кризиса. В интервью ТАСС дипломат назвал Казахстан ближайшим партнером и стратегическим союзником России, с которым поддерживается постоянный и глубокий доверительный диалог по всем ключевым геополитическим вопросам. Андрей Марочка отметил группировку «Север» за лучшие результаты на неделе. Российские бойцы отличились в освобождении населенных пунктов в зоне спецоперации благодаря активным действиям. Об этом пишет «Донбасс сегодня» со ссылкой на данные военного эксперта. По словам Марочка, военнослужащие заняли около 10 квадратных километров местности в Сумской и Харьковской областях. Всего за последние 7 дней под контроль российской армии перешло 8 населенных пунктов. Один из них расположен в Сумской области, 5 в Харьковской, еще 2 на территории Запорожской области. На Камчатке один человек погиб при взрыве на золотом руднике. Инцидент произошел на Осачинском месторождении. Двое пострадали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф. Сейчас экстренные службы решают вопрос об их срочной эвакуации наземным или воздушным транспортом. Точная причина происшествия пока не установлена. Предварительно на стройплощадке рудника взорвался баллон с газом. На месте работают специалисты. Ачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Погода сейчас в российской столице плюс 20. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Яд.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград в
10: Лисичанске. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
13: Oh my goodness!
12: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
13: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
12: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
15: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
14: а российский футбол продолжает удивлять,
15: мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
16: Моторы.
17: А микрофон-то может включить? 8-3... Не включенным микрофоном тяжело в эфир докричаться. 8.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, начинается очередной отчетный период этого августа. Отчет пошел, вот, и зима, как водится, близко. Вижу чего-то Вучича здесь на новостной ленте. Вучич чего-то. Что, умер? Нет. Что? Инсульт? Нет. Предупредил Европу, что нанести стратегическое поражение России не получится. Очнулся. Понимаете, о чем дело? Так бывает, когда ты на дороге закусился с кем-то или еще где-то и сам для себя не победил ментально противника своего. Где-то слабину дал, где-то нервозности, где-то ручки подрагивали. Вот. И потом, через какое-то время, к тебе приходит осознание того, как надо было ему ответить. И ты говоришь, черт, вот тут же надо было мне сказать ему «сам дурак». Или что-то такое вернуть. Кто как обзывается, сам так называется. Вот что-то такое. Вот надо было сделать это с другим лицом. И он такой весь вечер ходит и проговаривает это такой вслух такой. А ты что-то... Он ложится спать. Жена такая опять о своих бабах думает. А он думает, как надо было этому уроду ответить в пробке, которому он... И вот это такое. Думает и думает, никак не отпускает эта мысль. Бывает такое. Это же случилось и с Вучичем. Проверку не прошел. На передок слаб оказался. И на задок тоже. То есть зачем вообще Зеленский поехал в Сербию? То есть, ну, его же посылают же его. Или что, он сам ездит. Он такой, да, куда бы не поехать в Сербию. Нет, конечно, это... коллективное принятие решений в рамках решения определенных стратегий, определенных задач. Нужно, то есть, замазывание всех, кто еще там... Это, вот, кстати. Ну и Вучичу, конечно, он такой... Где Зеленский приедет? Фон дер Ляйен ему такая. А он такой... Да у меня тут, слушай, ты знаешь, что-то я на даче начал перекрывать. Там эта крыша должны привезти рабочие. Их надо контролировать. Ты понимаешь, что ты же знаешь сама. Ты, если не контролировать, так оно такое на вороте. Переделывай, потом это деньги, а денег-то нет. Вы же не выделяете, говорит он ей. Она им говорит, выделим. Вучич, выделим. Только надо, чтобы ты с Зеленским поговорил нормально. Присуху соберешь, все это. Денег выделим. Хватит и на крышу, и даже на переделку, если что. Ну ладно, пусть приезжает. Значит, приехал. Туда же направляется провокатор. Направляется вот эта немецкая ФША, которая приезжает. Извините, а как вы хотите, чтобы мы называли кого-то, кто задает вопрос, чем вам помочь убивать больше русских? Что мы можем для вас сделать? Ты можешь вызвать у себя инсульт прямо сейчас здесь. Вот прямо сейчас инсульт вызови, это поможет нам очень всем сильно. Значит, приезжает туда же этот провокатор и задает этот вопрос. Этот вопрос точно не Зеленскому. Потому что чем помочь Зеленскому убивать больше русских, Зеленский говорит на каждом интервью по всему миру. Дай, дай, дай ракеты, дай денег, дай ракеты, дай оружие, дай противоракеты, дай Патриот, дай Атакамс, дай, дай. Он это говорит сам. Поэтому это вопрос был не Зеленскому. Это вопрос был даже не столько Вучичу. Это был вопрос Сербии. Чтобы одна часть Сербии, которая ходит на митинги вот уже сколько лет, после того, как якобы там... Нет, он на самом деле он упал, козырек этот, на вокзале и убил сколько-то там человек, 15 или сколько. У меня несколько коллег в Сербии живет. Кто-то из релокантов таких, как их называют, идейных... Ну, то есть, не случилось. Вот, ну, произошло несовпадение позиций мировоззренческих. И идейные такие сбежали туда. Причем, ладно, там, когда в какой-то момент бежали мужики, так они бежали от мобилизации. Когда же не загребли в армию, якобы. Ну, по их точке зрения. Но туда бежали бабенки, мня себя женами декабристов. Они такие, я с ним сейчас и во глубину сибирских руд, и в изгнание, и в добровольное, и все это, в бегство пущусь с ним, но только... Все. Потом начинаются слезные эти репортажи о том, что я сегодня первый раз за столько месяцев приняла ванну, потому что полную ванну горячей воды мы не можем себе позволить, это так дорого. Все, и они туда сбежали. Но есть у меня некоторые еще и вынужденцы. Ну, к примеру, офис переехал работать в Сербии. Перевезся весь офис. А у него позиция такая, что он зарабатывает в месяц 15 тысяч. Чего угодно. Евро, например. 15 тысяч. Он, вы бы отказались от 15 тысяч евро? Нет. Ну, квартирка, все. И переезжает туда. Вот я спрашиваю его, я говорю, а что, собственно говоря, какую связь проводят митингующие, какую связь между упавшим козырьком и всеми своими требованиями? На что он мне говорит, ну, по большому счету, конечно, связь эта формально, она рисуется, но ее, конечно, нет. Потому что если бы был не упавший козырек, то был бы ребенок, которого сбили на пешеходном переходе, дерево, которое придавило кошечку, пожар, который уничтожил музей, что угодно было бы. Но это создание нестабильности, то есть дестабилизация, управляемая дестабилизация в государстве для того, чтобы либо сместить руководство нынешнее, либо держать его постоянно в тонусе, то есть показать ему все возможности провокационные, и показать, что будешь менее сговорчивым, появятся баррикады. Сейчас пока что митинги, а потом колеса будут гореть. И прыгающие будут эти все, прыгающие. Все. Ну, понятно, понятно. В рамках этой концепции постоянно призывается к такому, к повиновению, к проявлению жеста повиновения. Все время он должен тявкнуть, ну, в смысле, что проявиться как свой-чужой, вот в этой концепции. Свой-чужой. Сигнал подается. Сейчас его Брюссель в очередной раз спрашивает. Так ты свой или чужой? Каким образом спрашивает? Через эту гниду немецкую. Что мы можем делать, чтобы больше убивать русских? И смотрит сам на Вучича. И в этот момент, вместо того, чтобы сказать что-нибудь, вернуть такое про культурные коды, про взаимоотношения, про то, сколько раз Россия проявляла себя как ближайший друг, соратник, старший брат, как Россия сражалась за независимость Сербии, как Россия освобождала от турецкого ига, сколько раз русские добровольцы воевали, а сколько сербские добровольцы воевали, какая связь у нас историческая, религиозная, культурная, ментальная между нашими народами. Народами, я говорю, не государствами, народами. Вместо того, чтобы вернуть что-то это, задать вопрос, ты вообще понимаешь, где ты находишься и что ты сейчас ляпнул? Это вообще соотносится с некими принципами журналистики? Вот такой вопрос. Вместо этого он начал мямлить что-то про то, что мы, конечно, бы хотели, чтобы война завершилась, мы бы, конечно, хотели бы, чтобы люди, наоборот, не гибли, а чтобы люди, наоборот, жили. Уже до такое он начал мямлить. Понимаете, в чем дело? И в Сербии все такие смекнули. Ага. И в Брюсселе все такие смекнули. И в Польше все такие смекнули. И в Германии смекнули. Что теперь этому можно... Ну, то есть, надо же зашкварить один раз. А потом можно уже поручать что угодно. Он уже все, он уже свой. Это как эти продажные полицейские. Замазать надо в чем-то его. В чем-то в одном. И потом все время держать его за это. Просто схватить и держать. И все. Это же... Значит, давай тапки-то принеси мне. Чего ты сидишь? Тапки, говорю, принеси. Помните этого копа в «Сопрано» продажного? Как Энтони с ним общался? Как с мразью какой-то окончательно. Тот даже не выдержал, даже говорит, что ты со мной так вообще общаешься-то? Что я тебе плохого сделал? Что ты такой? А как с тобой общаться? Ты мразь и есть. Своих предал. Здесь вот эти тапки мне приносишь. При этом работаешь там. Как к тебе еще относиться? Как к тебе, Вучич, теперь еще относиться? Так я к чему? Я к тому, что он тут что-то вышел снова, смотрите. Потом, после этого события, что-то внутри еще осталось какое-то, ну, может быть, жена сказала, может, приятель какой-то, который, в общем-то, не замазан во взаимоотношениях с Брюсселем, сказал ему: Сань, ну ты че вообще сейчас вот это что было-то? Ты вообще понимаешь, что он сказал и как ты отреагировал? И он решил помахать кулаками после боя. Он теперь что-то вышел с оправданиями.
16: If I were American president and if I were big European leader, as German leaders or French leader or whatever.
17: Говорите на сербском языке. Чего ты начинаешь вот это вот? Значит, он говорит, если бы я был президентом США, или он, если бы я был президентом, то меня бы в такую коленно-локтевую бы не поставили позу. Если бы я был президентом США, я бы сказал этому журналисту, как жаль, что я не президент США, Германии, Франции или другой страны. Вот как жаль, что мне приходится быть президентом вот этого, показывает на свою на Сербию. Значит, я бы не стал ждать полного истощения российских войск и того момента, когда Россия, как это самое, как все предполагают, существенно ослабнет из-за войны на Украине. Я бы ежедневно и неустанно работал над тем, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и как можно скорее остановить войну, потому что если проанализировать нынешнюю ситуацию, то никто не хочет видеть мира. Все хотят увидеть поражение другой стороны. Я не знаю, можно ли победить Россию. Думаю, что это не произойдет легко, поскольку в конечном счете Россия является ядерной державой, ядерной. Вы не можете просто взять и напасть на
16: нее.
17: Пис никто не хочет. Все хотят вар. Вар все хотят, потому что думают, что именно вар принесет всем процветание и успех. А пис никто не хочет. А сам-то ты? Вот сейчас можно было, как сказал один из видных мыслителей нашей с вами современности и 20 века, Наум Чомски, кто-то называет его Хомски, большие и фундаментальные изменения делаются руками тысяч и миллионов никому неизвестных людей. Маленьких, безымянных для истории, они вообще ничего, они не оставляют никакой свой след в истории, каждый из них отдельно. Но сообща, когда они становятся силой, они и двигают историю вперед. Речь о маленьких людях, маленьких ручках, маленьких ножках, которые делают глобальные изменения. А ты президент. То есть, в общем-то, ты сейчас мог быть как один из миллионов, то есть одним. Ты один можешь быть миллионом ручек этих всех и что-то делать, сделать что-то. То есть, это такое вот, ну, как в игре. Я буду вот этим, да? Я буду этим. А я буду армией из 150 миллионов воинов. Один я. Вот я буду. И все. Так можно. Тем более, ты уже на этом посту. Но предпочел промямлить что-то. Варениками с моими. Мы бы хотели, чтобы был мир, мы бы не хотели, чтобы умирали, мы бы не хотели. Вот и все. Вот это, вот и весь Вучич. Это к вопросу о том, почему я не выбрал в голосовании европейский автопром, когда сам отвечал на вопрос своего же голосования. Мне нужно отвечать на свои же вопросы, Ну, просто для того, чтобы увидеть, как вы голосуете, чтобы увидеть результаты. Поэтому нет, в голосовании европейский автопром я не выбрал. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
18: Да, привет. Да. Очень рада. Хотел и про машины сказать, и про Вучича.
17: Вот знаете, я так и постарался тоже, видите, заплести.
18: Насколько ему трудно, угу. Насколько ему страшно не вызвать агрессию против Сербии. Ведь нет у Сербии.
17: Вы знаете, трудно до тех пор, пока ты не принял решение. Вот трудно всегда становится, как только ты принимаешь решение окончательно для себя лично, то становится
18: и
17: очень легко.
18: И по щелчку пальца Сербия перестанет существовать.
17: Ну нет, а что она перестанет существовать?
18: Сейчас такая конъюнктура. Сейчас, посмотрите, какой беспредел.
17: А что мы? Ну а почему? У нас будет еще один анклав наш, допустим, Сербия. Все.
18: У нас не будет, мы туда ничего не можем поставить. Мы Приднестровье не можем поставить.
17: Нет, это потому что у нас не выстроена там сеть. А если у нас будет Сербия, все, и потом мы все поставим, это будет коридор наш.
18: Ну, это да. Но, тем не менее, ему достаточно... есть большая опасность, что
17: она...
18: какие-то неловкие действия могут...
17: Она есть, но тем не
18: поэтому
17: менее...
18: Поэтому приходится лавировать.
17: Ну, подождите. Но, тем не менее... Подождите. Если бы при Александре Григорьевиче кто-то такое бы ляпнул, если бы такое кто-то ляпнул при Александре Григорьевиче, Он бы не промямлил «мы за мир во всем мире». Он бы ответил иначе.
18: Нет, слушайте, а ему вот недавно вот этот карлик сказал «даю вам неделю».
17: И чего?
18: И он ничего не сказал.
17: Не, он сказал, ну, в смысле, чувак, не лезь вообще.
18: Вот по-моему, это вот разговор одного порядка.
17: Ну, нет. Ну, если карлик сказал «даю неделю», тебе карлик может говорить что угодно. Тут же вопрос не в этом. Здесь прозвучала совершенно значащая вещь. Значащая. То есть Вучич мог продолжать дальше спокойно себе быть коленно-локтевым партнером Урсулы и Брюсселя. Спокойно. Но отреагировать на данный конкретный провокационный выпад, отреагировать совершенно иначе. Так, чтобы за этой реакцией был виден человек. Человек! Ведь это же очень и очень, понимаете? Человек был виден. А за этой реакцией была тряпка видна. И все силы, в том числе в его стране, и в том числе его поддерживавшие, они же его поддерживали почему? Потому что у него губы красивые, что ли? Нет, его поддерживали за позицию. В том числе и позицию по России, условно, относительно прагматичную. Я не говорю там дружественную, союзную, еще какую-то прагматичную. Что он, дескать, такой, ну, мы понимаем же в наших условиях все. В том числе. И он своей реакцией показал, что он тряпка, и своим сторонникам тоже, в том числе. Поэтому он мог спокойно ответить, поставить на место этого подонка, взорвавшегося, просто несколькими фразами, за которыми виден был бы человек, понимаете? А не вот это вот все. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Роман Лайф. Ну, для меня эта тема знакома и близка. Это рыхлый президент, как и такая. Не надо оправдывать наших потенциальных, так называемых, нейтральных, якобы, союзников, их невыгодным стратегическим и географическим положением.
17: Согласен.
19: Там, Газпром нефть, Газпром не только топливо поставляет, там есть наши... И поставки, и все остальное. Недавно был подписан меморандум. Я не знаю, почему Вучич, может быть, со своей партией согласился. Размещение, опять же, как по поводу когда-то Миши, размещение там наших военных. И военном сотрудничестве. Это только меморандум. Я хочу сказать, что Зеленский приехал непосредственно перед этим подписанием, наверное, скомпрометировать. Я не заступаюсь за Вучича в Сербию, которая уже неоднократно с момента возобновления президентства Трампа раза три была увеличена в поставках вооружений Украине. Там не до конца вычищены арсеналы вооружений различных, которые могут работать в ВСУ и хохлашисты. Mm-hmm. По поводу Патриот я хочу сказать. Трамп не будет их поставлять, потому что против кинжалов, цирконов, ониксов и искандеров они бесполезны. Это ракеты, ноу-хау, созданные непосредственно с учетом потенциалов тех же Патриот. Это системы РЭП, монтированные акселерометры, гироскопы и в том числе композитные материалы, которые незаметны для радаров. Тем более, последнее хочу сказать, в Киеве уже несколько расчетов американских уничтожено. Это уязвимые системы, несмотря на то, что они мобильные.
17: Ну да, спасибо большое, конечно, да. Ну и самое главное, там Трамп готов поставлять, не готов поставлять, еще что-то. Что касается готовности Трампа, его инициативности и решительности, и логичности всех его шагов, мы все знаем по ситуации с Ираном. Поэтому, когда у тебя у самого нет чего-то для решения своих собственных задач, ну, по тому же Ирану, Ну, не, физически нет. Ну, мы же общались с вами не так давно по запасам, сколько делается, производится, ну, там, тех же патриотов, томагавков, сколько в год производится, и какое потребление. То есть, когда за 4 дня компании иранской ты годовой производственный план уничтожаешь, то есть выстреливаешь за 4 дня то, что было произведено в течение года. Что ты можешь поставлять-то? Ты хотел бы, может быть... Да-да. Давайте пусть школьники из папье-маше делают томагавки, и будем отправлять игрушечные томагавки на Украину под видом настоящих. Ну, будем помогать им. Трамп напомнил афроамериканцам, кто отменил рабство. А ну-ка же. Избиратели афроамериканцы и латиноамериканцы не хотят коммунизма или социализма. Неудивительно, что они массово переходят в республиканскую партию. Они помнят, что Авраам Линкольн был республиканцем. Да? Авраам Линкольн был республиканцем. Это удивительно. Вообще-то. Это как бы даже не поддается какому-то логическому... А кто... Простите, пожалуйста... Уважаемый Трамп, простите, пожалуйста, это просто один уточняющий вопрос. А кто сделал-то рабство основой культурной, экономической и геополитической экспансии США? Кто сделал рабство основой этого? Не американцы ли? Так, сейчас я спрошу. Сколько... было рабов. Давайте уточним, сколько у Авраама Линкольна было рабов. Так, значит, Авраам Линкольн не владел рабами. О, историки сходятся во мнении, что выбирает нет, представляешь, Линкольн родился в бедной семье в Кентукки. Угу. Но за это его и застрелили. Потому что дурак был. Ну, в смысле, наоборот, продвинутый умный человек. Стал взрослым, начал работать, приехал в Иллинойс. К тому времени рабство в этом штате также было отменено. Переезд в Иллинойс. Когда Линкольн стал взрослым и начал работать, он переехал в Иллинойс. К тому времени рабство в этом штате было отменено. Линкольн родился в бедной семье, провел часть детства. Рабство было запрещено законом. Его семья не обладала достаточными средствами. А, это у другого было основателя. У этого... Вашингтон. Вашингтон. Джордж Вашингтон. Мне кажется, что это у него было. У Вашингтона много рабов было. Сейчас посмотрим. На момент смерти Джорджа Вашингтона, фундаментального основателя североамериканских Соединенных Штатов, в 1799 году в его поместье Маунт Вернон находилось 317 рабов. При этом непосредственно лично Вашингтону принадлежали 124 человека. Это вот, которые они хартию написали, они написали вот эту вот первую поправку, они написали, что все рождены равными, имея в виду белых богатых мужчин, потому что женщины сразу были не равными, а черные вообще были не людьми. Лично ему на момент его смерти 124 человека принадлежало.
20: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Татарстан утром подвергся массированному удару дронов. Есть погибшие. Беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске и соседних районах, сообщили в правительстве республики. Других подробностей там не привели. Режим угрозы атаки БПЛА продолжает действовать в 8 городах. Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Чистополе. Средства ПВО за ночь сбили 456 украинских беспилотников. Дроны перехвачены над 17 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Аппараты самолетного типа нейтрализовали над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над республиками Татарстан и Крым. На Камчатке ограничат доступ к интернету из-за работ на линии связи. Плановые работы Ростелекома по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин-Камчатка начнутся в ночь на 12 августа и продлятся 4 дня. На этот период Камчатский край переведут на спутниковый канал связи. Мобильный и домашний интернет на время ремонта будет недоступен. По словам министра цифрового развития региона Григория Бондаренко, переключение на спутниковый ресурс произойдет около полуночи. Мобильная голосовая связь и СМС останутся доступными. Работы, связанные с подмыванием береговой полосы на мысе Левашова в месте выхода кабеля. При дальнейшем разрушении берега он может выйти из строя. Россия вошла в двадцатку лучших стран по инвестиционному климату. Высокие позиции страна занимает в части законодательства и минимальных издержек для бизнеса при запуске проектов, заявила генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она отметила, что Россия готовится войти в третью волну обновленного рейтинга Всемирного банка. При текущих критериях оценки наше государство могло бы уверенно занять 13-е место среди более чем 100 стран-участниц, пишет РИА Новости. Ранее в Минэкономразвитии подчеркнули, что уход некоторых зарубежных компаний открыл новые возможности для отечественных предпринимателей, приведя к росту товарооборота и увеличению числа крупных трансграничных сделок. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 20, ощущается на 1 градус меньше, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
20: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
21: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
23: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
21: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
25: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: А вы говорите, Милин.
27: Я его что?
26: Тоже мне Милин.
27: Рекламирую.
26: Да думайте о своей стране.
21: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва. 94,8.
21: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
21: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 9:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 10 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Как вы вообще? Ну что там у вас хорошего, рассказывайте. Меня зовут Роман Щукин, и у нас продолжается то, что должно продолжаться, то, что рассказывает, показывает, обсуждает. А, не, подожди, подожди, тихо, подожди, не спеши. Я думаю, что вы даже не знаете, что это она, что она умела так, что она так умела. Мне очень нравится эта вещица. От нее она называется автодорожная. Да, но мы продолжаем. У нас еще час есть для обсуждения самых важных и животрепещущих вещей. Теперь можно.
4: Пусть без обеда оставит нас мама. Пусть на экран выйдет новое кино. Пускай торпеда, пускай динамо. Какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо. А там буерак, улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть моторы, крылья, лети. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты весел и если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть моторы, крылья, лети.
17: А наш там Мымра, а? Чё? Ну, их точнее Мымра. Ну что? Ну кто? Ну кто узнал? Ну что? Ну вы узнали потрясающую нашу? Невероятную. Алису нашу. Фрейндлих. Yeah. Автодорожная, так она называется, автодорожная, великолепная. Алис Фрейндлих просто вот талантливые люди, по-настоящему талантливые, талантливые во всем. Столько у нее вещиц прям действительно очень крутых, прям таких эмоциональных. Автодорожная, Алиса Фрейндлих. А декабристы, пишет Елена В. Да, декабристы... Декабристы были в декабре. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, а во сколько нужно звонить, чтобы до Михаила Хазина дозвониться?
17: До Михаила Хазина звонить лучше после 10, так оно надежней. После новостей, которые после 10. Там у нас экономика. Так, что там тут еще мне про Вучина... Вучича мне говорили про... А, про рабство, точно. Мы должны были разобраться с рабством. Значит, Дональд Трамп решил, что рабство... Ну, в смысле, более глубокого и фундаментального подхода в деле раскола нации, чем это делает Трамп. Я даже не знаю, кто был у них еще президент какой-нибудь такой. Кто-то был еще более готовый расколоть, с большей готовностью расколоть нацию ради решения каких-то своих собственных политических задач. Ну и, наверное, создание атмосферы, при которой его отпрыски могли бы занять какое-то место в этой структуре. Я не знаю. Ну, то есть, посмотрите, это же читается как бы между строк молоком написано, молоко Трампа. Молоком Трампа написано. Что он говорит? Он говорит, значит, у нас есть одна хорошая страна, а есть одно гиблое место. Гиблое. Вот. И это гиблое место называется демократы. Все. Демократы — это плохая страна, это жизнь без солнца, без любви, без удачи, без радости, под черным, черное солнце, мрачное, все там все ходят угрюмые, при этом все гомики сплошные и трансы, и все мигранты, нелегалы, рабство, у всех у них рабы есть, одни других угнетают, все, то есть все самое мрачное, коммунизм весь массово, все переходят в коммунизм, это все у демократов. Вот. А мы, республиканцы, за все светлое и самое лучшее, говорит он, и, соответственно, в вопросах рабства, это не мы владели, это не мы порабощали, это не мы их доставляли сюда кораблями, из Африки, заковывали, вот эти все. Это не мы превращали людей в стулья, превращали людей в столы, в станки, ну, во что угодно. Ну, просто потому что это были вещи. То есть американское рабство — это рабство в самом глубоком античном смысле слова. Америка многое перенимала из эллинской культуры, римской этничности. Посмотрите на их здания. Ну, на Капитолий посмотрите, ну, на архитектуру, на культуру, на сама вот эта двупартийная система. Это же популяры и оптиматы. Ну, условно, республиканцы и демократы. Популяры и оптиматы. И, ну, наоборот. И рабство было в самом мрачном, фундаментальном античном смысле слова в Штатах процветало ровно такое. То есть, когда раб — это вещь. Это как молоток, гвозди, табуретка, чашка, стакан, вот, Том. Все говорят, это его хижина. Это не его хижина. У дяди Тома не может быть никакой хижины. Потому что у вашей чашки не может быть тумбочки какой-нибудь или полки отдельной. Она не может чашке принадлежать. И чашка, и тумбочка, и дом, в котором все это расположено, принадлежит мне. Понятно? И раб тоже принадлежит мне. Вот в этом смысле люди не были людьми в американском рабстве. Поэтому, когда Трамп это говорит, он говорит следующее. Значит, есть одна Америка классная, это мы. Классная Америка, прогрессивная, за все хорошее. А другая, я вообще не понимаю, что это. И... Хотелось бы, конечно, вот есть там журналисты, вы не планируете быть на встрече с Трампом в овальном кабинете? Задайте ему вопрос, когда вы собираетесь победить ту Америку? То есть понятно, что планы на Канаду есть, на Гренландию есть. Вопрос этого 39-го мирного договора с Ираном есть. Это все понятно. Ну а этих-то когда вы собираетесь победить? Даже тоже придется ввести боевые действия, надо побеждать их. Потому что иначе, ну а что ж, те же через 4 года, какие 4? Через пару лет уже маячит реальная перспектива потери всего достигнутого и перехода власти к этим самым чертовым демократам. И тогда все, кранты. Кранты всему тому, что ты заработал. Сыночку твоему, конечно, кранты, просто как одному из ключевых кандидатов на президентский пост когда-нибудь, а он уж потом отзабатил, просто отыграется вообще. По нему видно, по этому стеклянному, прозрачному взгляду немигающих глаз, такому, как у Давака, у этого двухметрового этого Трампа младшего. То он отыграется точно. Их надо побеждать. Поэтому, конечно, Трампу нужны томагавки, атакамсы и прочие патриоты Для победы над той Америкой, второй, над Америкой угнетателей и нелегальных мигрантов, наркоманов и трансвеститов. На всякий случай напомню, что ЛГБТ-сообщество экстремистское, и у нас запрещено как законом, так и здравым смыслом и культурой. В общем, такая история. Один сплошной Эпштейн. Да, наверное, не знаю, про что это. Придут демократы, вернут рабство, новый импульс развития экономики, внешние ресурсы уже заканчиваются. Ну, наверное, нет. Это на самом деле мы должны поддерживать эти процессы, и все больше и больше американский эстеблишмент, так называемый, должен быть сосредоточен на решении своих внутренних вопросов и по решении своих внутренних собственных врагов. Вот чем они сосредоточеннее будут между собой собачиться, тем лучше, спокойнее и будет всему остальному миру. Так, значит, у нас здесь еще был Трамп, который заявил, что... Я не помню, где-то я его уже смотрел, этого Трампа. Который заявил, что на самом деле мир может быть заключен даже и без отмены, без согласия Ирана на то, чтобы полностью закрыть свою ядерную программу и куда-нибудь передать вот это свое топливо. Честно говоря, мельком увидел это все и рикошетом. И сейчас хотел бы найти подтверждение этому всему. Потому что это довольно интересная тема. То есть, если проследить за тем, что происходило в этой иранской кампании вот в течение нынешнего года, то окажется, что уже на официальном уровне то, что мы шутили, над чем мы шутили, что Трамп открывает пролив, который был открыт до войны, Трамп завершает, останавливает ядерную программу Ирана, которой не было до войны, а теперь, вероятнее всего, будет. Трамп старается обезопасить американские военные базы в регионе, которые находились в полной безопасности. Никто и никогда не бил по этим базам, а если какие-то инциденты были, то они были очень мелкими и незначительными. Это все было на уровне шуток. А сейчас кажется, что Трамп готов к заключению сделки с Ираном без ядерной. Сейчас посмотрим, что это. Президент готов к окончанию полной деблокады, отказаться для завершения Армянского пролива, отказавшись от сделки. Так, я «Российской газете» всегда верю. Не знаю, как вы, но если вот приходится выбирать из каких-то средств. «Российская газета!» Слышишь ли ты? Я тебе верю. Да, если что. Президент США Дональд Трамп готов завершить конфликт с Ираном, не настаивая на сделке по ядерному оружию. Если Тегеран согласится полностью открыть Армузский пролив для судоходства. То есть тот пролив, по которому совершенно спокойно ходили все суда, в том числе американские, еврейских нет судов, наверное, да? Они закончились в Ветхом Завете. Эти, израильские. Израильские суда ходили. Все спокойненько, все жили, занимались бизнесом, нефтюшку возили, газ возили, все в Европу. В общем, и тут грянул Трамп. Точнее, грянул Нетаньяху со своей операцией против Ирана. И вот, пожалуйста, еще пару недель назад Трамп настаивал на том, что главная цель — это, конечно, ядерная сделка. Конечно, не должно быть никакого ядерного оружия у Ирана, иначе... Что? Вопрос. Иначе что? Вот, ну, для американцев. Вот что иначе? Это, опять же, это Израиль знает ответ на этот вопрос. Так вот, по информации издания какого? Wall Street Journal. Трамп, скорее всего, продлит перемирие с Ираном на неопределенный срок, снимет блокаду с иранских портов, если США смогут держать иранскую ядерную программу под контролем или в проливе возникнет движение. Ничего не понял. Только что, не настаивая на сделке по ядерному оружию, теперь под контролем. Газета заявляет в частном порядке своим старшим помощникам о уничтожении в прошлом году иранских ядерных объектов. Тегеран, вероятно, не может возобновить свою ядерную программу в ближайшие годы. Трамп высказывал уверенность, что возможность американской разведки позволит выявить любые попытки Ирана восстановить объекты. На обеспечение бесперебойного потока энергоносителей через Армузский и привычные... В общем, какая-то путаница. Но как проверка и как сигнал, это звучит очень-очень хорошо. Очень последовательно, очень правильно. Мы начинали войну, точнее так, мы ведем войну, целью которой открытие пролива, который был открыт, мы его закрыли своими действиями, но теперь мы его откроем. Уж будьте, пожалуйста, покойны. Мы точно его теперь откроем. Хорошо, поехали дальше.
20: Говорит Москва. 94,8.
17: Вообще-то ясно, что красно, что красиво. Плюс 21 сейчас в Москве. На эту неделю вы, конечно, задаете себе вопросы, что у нас там ожидает. Нас ожидает Борическая яма и падение до 15 градусов выше нуля в течение дня. Это случится посреди недели. Ночью 11, а днем плюс 15. И это не шутка. Вот как выглядит температурный тренд на неделю, вектор. 24, 25, 18, 15, 15, 20, 24, 25. К следующему понедельнику. Это что вообще такое посерединке? Что это за яма? 15, 15, четверг, пятница, там облачно, естественные осадки, дожди, грозы, местами, может, заморозки. Неизвестно. Но, в общем, такая история. 15 часов 27 минут световой день сегодня, 4 часа 51 минута восход, 20:18 закат. Луна уже старая, никому не нужна. Слабая магнитная буря небольшая, отличное давление, чуть-чуть немножечко может быть повышенное, но совсем чуть-чуть. Замечательная влажность, прекрасный ветер уютный, и вообще все это очень хорошо. С погодой просто вот... А с погодой повезло, как пел Владимир Робертович. Самые низкие показатели аварийности на дорогах России по итогам первого полугодия 26 года. Где? Вопрос. Вот если бы вам нужно было назвать регион России, где самые низкие показатели аварийности, я бы сказал так. Ну, наверное, если в абсолютных цифрах, без привязки к населению, а просто в цифрах, то, наверное, там, где меньше всего людей. Ну, где-нибудь в Якутии, в республике Саха. Что ты порядки наводишь? Ходит, значит, здесь... коллега мой. И то стаканы уносит, то еще что-то по студии наводит порядки. Приступ енотизма у него. Енот, знаете, полоску, он все время что-то убирает. Значит, там, где меньше всего автомобилей, там оно и бьются, наверное, поменьше. В стране, где нет самолетов, не зарегистрировано ни одной авиационной катастрофы, правильно? Так и здесь. Но нет, у нас же статистика не так считается. Она считается на 100 тысяч единиц автотранспорта. И сейчас пришли какие-нибудь ваши в Анадыре, потом еще где-то... Нет, вы не хотите, вы не умеете быстро включаться, граждане. Вы что-то как-то вот все время у вас как будто со скоростью звука до вас идет информация. То есть если вы в 100 километрах, то до вас это долетит через полчаса. Нет, вы чего? Ну давайте как-то активнее, побыстрее. Ладно. Нет, не хотите, или вы не хотите. Это я так, видите, перебрасываю к скорости звука, потому что мы про хлопок сверхзвуковой обязаны с вами поговорить. Самые низкие показатели аварийности на дорогах России по итогам первого полугодия 26 года. В Чечне, Московской и Брянской областях. На графике РИА Новостей регион России по количеству ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта. Вот как это считается. 100 тысяч единиц транспорта. Чечня, Московская область, Брянская область. Аутсайдеры, то есть те, кто находится в конце списка, это самые аварийные, самые опасные места, где лучше на автомобилях не появляться. Костромская внезапная область, Калмыкия и Тува. Калмыкия. Интересно. У меня однажды было с Калмыкией. Мы однажды в Элисте гостили. И это было что-то у нас, по-моему, со шведами. Да, Вольво. И Калмыкия запомнилась тем, что рядом с Элистой есть храм Золотого Будды чего-то. Я не хочу коверкать название, потому что это все-таки религиозный объект. Объект религиозного культа. И Золотого Будды Шакьяма. Ну, в общем, что... Но он очень большой, очень красивый. И, конечно же, в этом храме нужно было что-то приобрести. Нужно было походить, покрутить сначала эти цилиндры, которые там звенят, посидеть там внутри, зайти посмотреть. И были приобретены, было приобретено горловое пение. Горловое пение то ли монахов, то ли это какие-то что-то... Так, горловое. Горловое. Я не знаю, оно было калмыкское вообще или нет. Горловое пение калмыки. Вот. И потом, вообразите себе, такая степь абсолютно.

И иногда все-таки холмики какие-то случаются. Но холмик — это так, это на протяжении нескольких километров перепад высоты. И потом ты такой куда-то съезжаешь, поворотов никаких нет вообще. И ты такой летишь. И такая точка, где-то там на горизонте точка видна такая на дороге. Ты говоришь, надо, может, сбрасывать еще. Но она вроде не на дороге. Ну, непонятно. Надо сбросить до 180, может быть. Нет, это не я, конечно, был за рулем. Я такого себе не позволял. И в какой-то момент становится понятно, что эта точка — это автомобиль полиции. Стоящий на обочине с открытой дверью. Из двери нога видна. И, конечно, тут в сердце водителя ёкнуло, потому что ты понимаешь, что скорость такая, что это никакой не штраф. Нет, это лишение сразу же просто.

0: Как говорится, суровость законодательства компенсируется необязательностью его исполнения. Эта нога принадлежала человеку, который лежал на водительском кресле, откинувшись в кресле. На лице у него была его фуражка, и, вероятно, он видел сны. Вот так вот он пронесся рядом с нами. Вот. Но я успел заметить вот это... Вот эту штуку какое-то время потом еще посматривали назад. Не гонится ли за нами кто-нибудь. Но догнать нас — это утопия. Да? Догнать Савранского — это утопия. То есть догнать V40... Нет, это был не V... XC... Это уже X... Нет, не 40. VX, XC. Как называлась эта маленькая скорлупка, которая как хэтчбэк? Вы помните у Volvo? Все, память уже стерла это. Маленький, он обычный, он называется V40, а не обычный, он VX, XVS. Господи, я забыл все. Или XC, он так назывался. 40. Ну, короче, маленькая штучка такая, она как хэтчбэк, но только с... нет, C30 это совсем малявка. Нет. V40, ну, V40 забейте. А потом нужно добавить ему пластиковый обвес и полный привод. И тогда получается вот эта фигня. В общем, мы на нем ехали, но, ну, прям хорошо было. И, конечно же, ни при каких обстоятельствах, даже если бы набегающим потоком воздуха с его лица сорвало его фуражку, и он кинулся за нами в погоню, никаких шансов у него точно не было.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Нижнекамск из набережных Челнов направлены дополнительные медицинские бригады. Рустам Миниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и членами правительства, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Он дал поручение Кабмину предоставить раненым всю необходимую медицинскую помощь. Также профильные министерства и ведомства должны оперативно ликвидировать последствия налетов беспилотников. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и усиленные группы медиков. Татарстан утром подвергся массированному удару дронов, есть погибшие. Беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленные и гражданские объекты в 8 городах республики. В регионе объявлен траур, точное число погибших и пострадавших устанавливается. Ограничения, снятые в Домодедове и Внукове. Как сообщили в Росавиации, столичные аэропорты отправляли и принимали самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Группировка войск «Север» уничтожила позиции и живую силу ВСУ в Харьковской области. Для нанесения удара расчет ракетной системы залпового огня «Град» использовал координаты, полученные от воздушной разведки. В результате огневого поражения активность противника на Харьковском участке фронта была существенно снижена. В Сумской области операторы беспилотников

0: Ракетчиков ликвидировали разведывательные и тяжелые удары дроны ВСУ. Ударные дроны ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что зачистка неба обеспечивает безопасные условия для дальнейшего продвижения наших штурмовых подразделений и формирования буферной зоны. Михаил Галузин сообщил о предложенной Казахстаном площадке для переговоров по Украине. Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва высоко ценит внимание руководства республики к вопросу урегулирования и усилия страны по поиску путей скорейшего разрешения кризиса. В интервью ТАСС дипломат назвал Казахстан ближайшим партнером и стратегическим союзником России, с которым поддерживается постоянный и глубокий доверительный диалог по всем ключевым геополитическим вопросам. Финляндия и Швеция возобновили закрытое с 1988 года железнодорожное сообщение. Пассажирские поезда начали курсировать между странами через пограничный участок Торнио-Хапаранта впервые за 38 лет. Как сообщила финская телерадиокомпания Уле, составы по маршруту Оулу и Хапаранта будут отправляться дважды в день в каждом направлении. Всего предусмотрено 28 рейсов в неделю. Перевозки осуществляет финская железнодорожная компания. Возобновление маршрута восстановит прямое железнодорожное сообщение между северными регионами двух стран и расширит транспортные возможности для пассажиров. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, ясно. В ближайшие два часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Моторы. 9:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 10 августа. Думаю, что у вас тоже понедельник, 10 августа. Ну, максимум, что у вас может быть, это у вас может быть воскресенье, 9 августа, если вы там за океаном. Держитесь в своем прошлом. Куда опять бензин пропал, спрашивает Евгений. Не знаю. А что, пропал бензин? Ой, кажется, у вас бензин убежал. А что с бензином? Я вчера проехал много заправок. В пятницу заправлялся на Лукойле, но далеко в области, у парка «Патриот». Заехал, и никого не было. Я спокойненько заправился. Перед этим за несколько дней я заправился. Да, нужно заезжать, заправляться раз в несколько дней, потому что это обычный бензиновый автомобиль. Был бы он гибридом или электричкой, это было бы другое дело. Хотя нет, на электричке я бы в «Патриот» не съездил. Ну, в смысле, съездил бы, но пришлось бы сразу заряжаться, потому что на таких скоростях, которые вы там себе позволяете на этих платках, это довольно энергозатратно было бы. Все было нормально. А те несколько заправок, которые у меня в районе, и тоже, кстати говоря, лукойловские, такие красно-белые, они как не работали, так они и не работают. И я поэтому не вижу изменений. То есть вы думаете, что сегодня мы должны были проголосовать про бензин, а вовсе не про то, кого бы вы пустили обратно в Россию из автомобильных этих частей света. Но мы, уж простите, но мы голосуем по автомобильным частям света. Голосование продолжается уже какое-то время. У нас, ну, 2 часа. У нас есть 500 голосов. Жиденько, конечно, но, тем не менее, показательно. Практика, вот, опираясь на практику, могу сказать, что вот как выстроились голоса после нескольких сотен проголосовавших, вот уже, наверное, сильно и не изменится. Плюс-минус там 2-3% может быть, но сильно нет. Если бы вы могли разрешить, вот это было бы в вашей воле, если бы вы могли разрешить одной из автомобильных частей света вернуться в Россию. Кто бы это был? Европа, Штаты, Япония или Южная Корея? Речь именно об автомобильных частях света, автомобильных рынках. Рынок Японии — это вся совокупность всего того, что они там у себя делают. Рынок Южной Кореи — это вся совокупность двух брендов всего. Потому что, ну а что? Ну, брендов два плюс суббренды, там, Genesis. А Sanyon и так у нас представлен официально. Каким-то хитрым образом Sanyon плевал на всех. Может быть, это потому, что там никому не нужен. Никто не интересуется, что они там делают, куда они там продают автомобили, с кем они партнерство. Да бог бы с вами. Ну, в общем, как-то Sanyon представлен у нас официально. Это, пожалуй, один из уникальных опытов, когда, несмотря ни на что, тем не менее, представитель того бизнеса работает в России. 5% по-прежнему Соединенные Штаты Америки. Речь об автомобильных рынках, немного о геополитике, немного о вашем личном отношении, конечно, к брендам, к тому, что они делают в качестве своей продукции, ну и немножечко еще и такого культурного отношения к этим странам. Хороших, прямо скажем, хороших здесь нет. Ну, если бы мы оценивали эти страны по шкале хорошей или плохой с точки зрения именно геополитической, сегодняшней геополитической, нужно было сказать, что сегодня здесь мы хороших не видим. Европа, Штаты, Япония и Южная Корея. 5% вернули бы американские бренды. 24% южнокорейские. 32% японские. И 39% европейские бренды. Простите, варианта никакие, или все они говноеды, и вот это все я не использую, просто потому что задача не в этом. Выяснить, сколько из вас хотели бы. Задача именно в том, чтобы понять пропорциональное соотношение вашего отношения к вот этим перечисленным автомобильным рынкам. А для этого не должно быть лазеек, которые бы позволили вам убежать из этого голосования. Все. Так что голосуйте. Щукин и все, в телеге здесь идет это голосование. 5 США, 24 Южная Корея, 32 Япония, 39 Европа. Кстати говоря, о Японии. Тихонечко, спокойно, но, как уже было сказано, один человек, вот большие, фундаментальные исторические переломы, исторические изменения, когда вдруг история для страны, континента, культуры, цивилизации могла бы развиваться по одним рельсам, а она вдруг перепрыгивает, даже не на развилке, а как бы перепрыгивает на другие рельсы. Такие вещи в истории человечества происходят. И делаются они, как уже было сказано, руками миллионов и миллионов никому неизвестных людей, героев, о которых никто никогда не узнает. Но это происходит. Но иногда у этих людей есть имена. Иногда какие-то вещи происходят И людей мы этих знаем. Вот, к примеру, его зовут Сиро Судзуки. Судзуки он, понимаете? Рамный, полноприводный, мощный. Мэр Нагасаки. Сиро Судзуки, наверное, впервые... Говорит, он революционер какой-то. Или его обидели, и он такой вот. И он решил, в конце концов, сказать правду. Ну, не, здесь не надо было говорить правду. Потому что правда — понятие субъективное. Потому что, как известно, правду пишут победители, историю, да? Историю пишут. А история же потом подается как правда. Ну, дескать, вот это было. Правда у всех своя, как говорится еще в одной поговорке. Вот у нас есть своя правда. Вот есть такая программа. То есть правда — это субъективное понятие. Оно трансформируемое. Оно очень зависит от точки зрения. Оно очень зависит от позиции, противопозиции. Так что то, что сказал Сиро Судзуки, хорошо, что не Сиро Субару или Сиро Ниссан, это не правда. Это исторический факт просто. Потому что, еще раз, правда может разной быть. А факт — это факт. Это... Как же там было? Это правда. Это неправда. Это истина. Не помните тот самый Мюнхгаузен? Как же там было? И это правда. Это больше, чем правда. Это факт исторический. Что именно? То, что в 45-м году американская военщина с разрешения американского же президента сбросила две атомные бомбы на Японию. Казалось бы, да? Это исторический факт. Просто это факт. Но чем больше времени проходит с этого момента ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, тем острее в определенных кругах дискуссия по этому поводу, и тем серьезнее давление со стороны тех самых американцев, чтобы замылить этот факт, сначала размыть его, а потом и переписать. Потому что уже сейчас заметная доля молодых японцев, кто-то вообще не знает об этом, слышал какую-то историю, как это было. А заметная часть убеждена, и это работа как раз этой самой пропаганды, убеждена, что это Советский Союз бомбил Японию атомными бомбами. Как это можно, как этого можно достичь вообще? Вот как? То есть это исторический факт. Вот Энола Гей. Гей! Энола, самолет. Вот экипаж. Вот Лос-Аламос, лаборатория. Вот бомбы, толстяк и малыш. Вот ученые, которые их разрабатывали. Вот президент Трумэн, который подписывал указ. Вот бомбардировка. Вот видео. Вот документальные фильмы американцев, которые приезжают и абсолютно иезуитски после этого начинают изучать, ходить с микроскопами, с циркулями, с линейками, замерять размер теней, которые оставили люди, испарившиеся на асфальте и на стенах. Тени от них одни остались. Вот это все. Уровни радиации замерять, все это. Очевидно же. Но при этом на церемонии обычно, а там проходит церемония. Да, японцы это вообще нация, я бы даже сказал, такая цивилизация вообще отдельная. И церемониал, и церемонии как таковые, начиная от какой-нибудь чайной церемонии и заканчивая церемонией чествия павших каких-то или императорскими какими-то, это все идет оттуда Из дремучей, законсервированной истории японской до сегодняшних дней. Они очень, очень подвержены этому. И церемонии бомбардировки, когда они вспоминают об этом, обычно они говорят что во время Второй мировой мы чествуем и вспоминаем о жертвах атомной бомбардировки. Ужасы войны, атомная бомбардировка. Атомная бомбардировка, атомная, это вообще так плохо. И как же отвратительно, что снова Россия начинает брецать оружием, в том числе речь идет о ядерном, после того, как мы уже пережили две трагедии национальные. Все. И сейчас Россия, и через запятую это все говорится, это все. И, естественно, создается ощущение, что никто не сомневается в том, что и те удары тоже были делом России. Ну, читай Советского Союза, ну, значит, России, как правопреемница Советского Союза. И вот сегодня они снова начинают нагнетать, и все так. Вот как это делается? Ну, то есть, казалось бы, ребят, ну вы чего? Ну как вы это собираетесь провести? А вот так. И вот появляется Сиро Судзуки. И снова церемония памяти жертв американской бомбардировки. Помните, это в августе случилось. 45-й год. Он отметил, что к концу 1945 года в результате атаки погибли или получили ранения около 150 тысяч человек, примерно две трети населения Нагасаки. В свою очередь, премьер Санае Такаити в ходе выступления на церемонии вновь не стала упоминать США. То есть премьер — это тетя. Премьер у них тетя, ну такая тетя, которая с этими... Стальными, как про такие говорят. Ну, в общем, она как дядя. Тетя как дядя. И она говорит, сбрось атомную, не стала упоминать. Аналогичная ситуация произошла в четверг в Хиросиме. Глава правительства и мэр города Кадзуми Мацуи также не назвал Соединенные Штаты в контексте атомной бомбардировки города. А мэр Нагасаки сказал, что американцы в 45-м году сбросили американский бомбу. Американский самолет сбросил бомбу на Нагасаки. Что это? Изменение каких-то процессов культурных внутри японского общества? Усталость от военного присутствия и ситуации, при которой ты просто на поводке. Такая усталость культурная от американского доминирования, от того, что тебе по-прежнему ты моська на поводке. Это все. Или просто человеческая позиция. Или он посмотрел, наконец, один из десятков, если не сотен фильмов, которые... Сняли простые японцы, простые японские документалисты о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Вот. Где показаны истории простых японцев, которые пережили это. И рассказы о тех, кто не пережил. И он посмотрел это все и думает, елки-палки. Так это же... Оказывается, так очевидно, это так просто сказать, взять и сказать. Американский бомбардировщик, то есть просто взять и сказать то, что является фактом. Американский бомбардировщик сбросил бомбу. На сегодняшний день на планете Земля есть только одна страна, которая применила в боевых действиях атомное оружие. И есть одна страна, против которой в боевых действиях было применено атомное оружие. Причем дважды. Причем перчинки, если можно так сказать, этому всему добавляет то, что для одной страны это была колоссальная трагедия, и, которая до сих пор тянется, и поражение, а для другой страны это была не столько военная акция, сколько политическая и научная, а не просто тупо хотели провести натурные испытания. Это то, что называется натурные испытания. Перед этим взорвали Тринити, ну, этот проект, который у себя там в Неваде. Значит, первое испытание, и все. И теперь нужно провести натурные испытания. Просто. А где? Где рвануть? Кто-то еще пытался из команды Оппенгеймера проявлять здравомыслие какое-то и какие-то остатки гуманизма и предлагал рвануть у побережья. Давайте мы просто продемонстрируем, что у нас это есть. То есть мы можем взорвать это так, что всем все будет понятно, но при этом мы не будем убивать 100 тысяч мирного населения. Давайте и не впишем навсегда в мировую историю нашу страну как сторону, применившую такое абсолютно негуманное оружие. Ужасно массового поражения. Давайте рванем в океане, просто рядом взорвем, и они увидят. И этого будет достаточно. Давайте две взорвем рядом. Одну там, в Японии везде побережье. Может, вы не в курсе, как выглядит Япония, но Япония — это страна побережья сплошная. У нее только одно побережье и есть. Одно побережье восточное, другое западное. И там, где заканчивается восточное побережье, ты так поворачиваешься спиной к восточному побережью, идешь от него, вот, и только ты от него удалился, а у тебя на горизонте уже западное побережье сразу. Когда вы летите в Японию на самолете, и стюардесса говорит, главное по экипажу, которая объявляет ключевые этапы полета, стюардесса говорит: пожалуйста, поднимите шторки иллюминаторов, кресла, спинки кресел, уберите столики. Капитан приступил к посадке, и примерно через 20 минут наш самолет приземлится в аэропорту города Токио. Название там. Ну, вот это весь рейс. То есть приступил уже к процедуре посадки, и ты в иллюминатор высматриваешь, где же на это Япония? Интересно, над Японией? А ее еще и близко нет. И не будет еще минут 15. Это где-то далеко над, еще над Россией самолет уже начинает приступать к процедуре посадки в Японии. Потому что если ты чуть-чуть рассчитаешь, так ты проскочишь ее, эту Японию. Это просто вот такое, фу, в океане, и все. Вот это вся Япония. Так что спокойно можно было применить эти бомбы без того, чтобы уничтожать людей, причем вот таким методом. Потому что погибшие — это погибшие. Погибшим, как бы это ни звучало жестко, но погибшим повезло. Потому что они просто погибли сразу. Причем многие из них моментально, они даже ничего не почувствовали. А вот те, кто остался жив на несколько часов, на несколько дней, на несколько недель, на несколько месяцев, которые в мучениях, полностью обожженные, из которых кожа просто клочьями, глаза вываливались от... Вот. Вот этого всего можно было избежать, конечно же. Но нет, они решили применить так, как применили. И все эти годы последовательно Япония делает вид, что она не понимает, что это были какие-то, это кто-то применил. Кто-то применил. Вот, самолет как-то летел, как-то бросил бомбу, что-то рвануло. Да. В четверг прошлой недели от Калужского до Минского шоссе через Боровское не смог найти бензин. Не нашел 92-й на выезде с А-108 на Минское. Не знаю. А я везде нашел. Вы знаете, вот вы говорите, я не нашел нигде. А я нашел везде. Это такое дело. Вы не в тех местах искали бензин. Вы не в тех местах. Почему у ковбоя усы в этом самом? Вы не в тех местах ищем любовь. Вы не в тех местах просто искали бензин. Увидел цель, выяснились причины страшного звука над Москвой. В пятницу, примерно в 12, но на самом деле в 11, сколько-то москвичи услышали «угу» такой. Москвичи услышали «угу». И это было пугающе. У меня под окном, значит, сейчас переход звуку в угу. Барьер звук. Сейчас, ну, какой-нибудь, должен же быть какой-нибудь переход с самолетом звукового барьера. Нет, я хочу такое, чтобы он как бы из высоты, с высоты, как бы он летел такой высоко. Сейчас мы. Ругаться не будет тут никто в этом видео вашем. Я хотя бы. Сейчас. Ну. Ну.
4: Ух ты, блядь.
3: Да что ж ты, блин, такой. Господи, я даже. Ой, да что же это. Ух ты, блин. Надо говорить. Звуковые. Вот у меня к вам вопрос. Вы, репортеры, эти самые странные. Вы репортеры странные. Чего вы не можете записать видео, чтобы... Так. Нет, это ветер просто. Это. Где-то же у меня прям... Теннисисты я видел, где-то на Ролан-Гаррос играли. И тут бахнул с этим. Бахнул звук такой. Звуковой барьер. Эффект Доплера. Звуковой барьер. Ну ладно, звук. Ну, звук и звук такой. Бах. Вы слышали, как это происходит. В общем, что это вообще было? В пятницу звук, сообщения поступали из Солнцева, проспект Вернадского, дальше перечисление. В районе Конькова жители вовсе почувствовали ощутимую волну. При этом в Московском управлении ФЧС сообщили, что также слышали звук, знают о ситуации, но никакими данными не обладают. Стало известно, что хлопок, который слышали жители Москвы, это самолет переходил в звуковую скорость. Жители в свое время Белгорода... Так а где? Что это было-то? Вообще истребители, как правило, не летают над крупными населенными пунктами. Ограничения действуют. С другой стороны, МиГ-31, который несет наши ракеты «Кинжал», создавали как высотный истребитель-перехватчик. Четырех таких перехватчиков со стороны перекрывателя. Да? Все. Короче, мы не знаем, что это прилетело. Но что-то это был сверхзвуковой. Какова природа этого явления? Природа крайне сложная и крайне простая. При достижении скорости звука, приближении скорости звука, нос самолета создает зону уплотнения настолько высокую, что потом, когда он преодолевает эту зону, то есть самолет начинает лететь быстрее, чем эта зона, зона уплотнения. Воздух — это газ, газ уплотняется, и в тот момент, когда самолет преодолевает скорость звука, М1 или 1 Мах, происходит так, скачок давления и как микровзрыв. Так, вот это и слышим мы. Другое дело, что немногие знают о том, что это не хлопок. То есть для единичного наблюдателя, слушателя на Земле, это действительно хлопок. Но на самом деле этот конус уплотнения или сверхзвук, вот эта граница скорости сверхзвуковой, она от носа самолета расходится конусом и по Земле передвигается со скоростью звука. То есть это не удар единичный. Вот он преодолел скорость звука и такой бух. А этот конус и этот бух двигается по Земле со скоростью звука и проходит через города, населенные пункты, поля. Поэтому люди в разных районах города слышат, это один и тот же звук. Это не переход на сверхзвук. Точнее так, это переход на сверхзвук, который продолжается до тех пор, пока самолет летит на сверхзвуке. И вот пока он летит, этот бух будет преследовать его по поверхности Земли все время. Ну, просто один из любопытных фактов, потому что многим кажется, ну, когда не задумываешься об этом, о физике процесса, что этот бах случается одномоментно, и его слышат люди на какой-то конкретной территории, там, где самолет перешел на сверхзвук. Нет, его будут слышать везде, куда он летит, он везде, вот этот бах будет преследовать эта волна. Ну, это, ну, можно назвать волной, но вообще это называется конус. Конусом, потому что от носа самолета расходится эта штука. Вот это мы и слышали, да. А больше нам и не нужно знать. Главное, что мы узнали природу. Это не настройки, это не беспилотник, это не взрыв. Это было что-то совсем правильное, что-то нужное. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там. И будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 12 человек погибли и 39 пострадали при атаке беспилотника на Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее из набережных Челнов в город направили дополнительные медицинские бригады. Рустам Миниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и членами правительства. Он дал поручение Кабмину предоставить раненым всю необходимую медицинскую помощь. Также профильные министерства и ведомства должны оперативно ликвидировать последствия налетов беспилотников. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и усиленные группы медиков. В регионе объявлен траур. В Херсонской области ФСБ предотвратила теракт против российских военнослужащих. 50-летний мужчина, действовавший по заданию украинских спецслужб, задержан в Скадовске. У сторонника запрещенной на территории России террористической организации изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство со взрывчатым веществом весом больше 200 грамм, которое было замаскировано под пауэрбэнк. Кроме того, обнаружен телефон с перепиской с куратором, сообщили в ФСБ. Задержанный полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Мировые судоходные компании проявляют интерес к транспортировке грузов по Северному морскому пути, пишет Financial Times. Арктический маршрут позволяет существенно сэкономить время, деньги и безопасно обходить зоны военных конфликтов. Наблюдается явный рост трафика через Арктику и по Северному морскому пути, приводит издание слова руководителя глобального отдела консалтинга по морским рискам в страховой компании «Альянс» Рахула Ханны. Как отмечает газета, интерес к арктическому региону для судоходства обусловлен и ростом заказов на суда ледового класса. За 10 лет в мире построено 167 таких судов, в этом году планируется еще 164. По данным Минвостокразвития, только за первые 5 месяцев года грузопоток по Севморпути увеличился на 13%, превысив 14,5 миллионов тонн, а годовой транзит уже установил исторический рекорд. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22, ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
11: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего.
1: «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А я вот долго думал, о чем бы сегодня сказать, потому что лето, и хотя экономические события, в общем, идут довольно таким чередом быстрым, и все несется вскачь, но все это описано, да, это описано в обзорах фонда Хазина, который можно прочитать на сайте Хазин.ру. Я это еще много где описываю, обсуждаю. И, в общем, в специальной передаче, в общем, единственный, где есть мой такой длинный монолог утренний, где я впрямую отвечаю на вопросы, хотелось бы рассказать что-то более интересное. Вот тут, соответственно, произошел ряд событий, и можно по этому поводу на эту тему поговорить. Итак, произошло несколько событий, выходные в том числе, может быть, даже чуть-чуть раньше сообщили об этом сегодня, которые имеет смысл обсудить. Итак, первое событие — это то, что мы договорились с новым сирийским руководством об изменении формата российских баз в Сирии. Отметим, что изменения эти принципиальные, в том смысле, что если раньше это были экстерриториальные образования, то теперь это совместные учебные центры, то есть фактически речь идет о том, что мы уходим. Кто-то, значит, начинает кричать: «О, Россию опять отымели, России велели, она уходит». А я бы обратил внимание на другое. С точки зрения сирийского руководства, Россию бы хорошо бы там оставить для некоторой возможности каким-то образом варьировать свои политические возможности. А я бы посмотрел на эту ситуацию немножко по-другому. То есть это, если так можно выразиться, некоторые соображения. Да, это не выводы, не факты, это соображения. Итак, давайте смотреть. Уже достаточно давно, несколько недель как минимум, имеет место явное совершенно усиление позиции Турции на Кипре. А я уже достаточно давно, уже много месяцев говорю про то, что Турции нужна большая война на Ближнем Востоке, потому что иначе они своему населению ухудшение экономической ситуации не продадут. Войны, может быть, две. Либо на юго-западном направлении, то есть нужно захватывать Кипр, и потом, естественно, воевать с Грецией за острова. Потому что, напомню, все острова у турецкого побережья в Эгейском море принадлежат Греции, а вовсе не Турции. А это первое направление, но направление второе понятно, Сирия и Израиль. Отметим, что даже если начать на Кипре, то все равно с Израилем рано или поздно воевать придется по банальной причине, потому что для Израиля экономически принципиально важно месторождение газа на шельфе Восточного Средиземноморья, Левиафан. Продавать его можно только в Европу, а это неминуемо все пойдет через зону контроля Кипра. Поэтому если турки захватывают Кипр, то ничего не получается. Или, по крайней мере, очень сильно удорожается. Приходится вести газопровод через котловину Восточного Средиземноморье, там глубоко, там какие-то еще риски появятся. В общем, короче говоря, а кроме того, кто будет контролировать, да, если у вас газопровод идет по нейтральной территории, то мы уже знаем историю с северными потоками. Так вот, это в Балтийском море, где практически нет нейтральных вод, да, где все зоны пересекаются. И вот в этой ситуации Россия говорит, в течение 3 месяцев мы создаем для себя возможность быстрого ухода. Мне кажется, что, ну, как бы это уже вот как бы сочетание всех этих факторов однозначно говорит о том, что надо готовиться. Это еще не все, это только начало, потому что, если вы помните, в мае месяце новый глава ФРС Уорш сказал о том, что он создает специальные рабочие группы проверять политику ФРС, в частности, насколько статистика экономическая соответствует реальности, назначил туда людей, обиженных предыдущей командой ФРС еще по итогам 2008 года, он, кстати, сам обиженный, и, соответственно, он тоже назвал осень этого года. То есть, смотрите, да, две абсолютно независимых истории формально, они как бы говорят об одной и той же ситуации, осени 2026 года. И, естественно, сразу же возникает желание, обращаю ваше внимание еще раз, это не вывод, это разведпризнаки, это повод для того, чтобы на эту тему пообсуждать. И, соответственно, скорее всего, вот эта ситуация взорвется, ну, я думаю, во второй половине осени, хотя теоретически, может, и раньше. Очевидно совершенно, что если происходит кризис даже масштаба 2008 года, турецкой экономике становится совсем плохо. Напоминаю, тут как бы нужно сделать экскурс в историю. В 70-е годы промышленность Болгарии, которая работала на Советский Союз, была больше, чем промышленность Греции и Турции вместе взятой. В 80-е и 90-е годы Турция сумела максимальным образом развить свою экономику, но в экспортном потенциале на рынке Евросоюза. И там был очень сильный экономический бум. Мы все это помним по 90-м годам. Турецкие строители и все остальное. А дальше неожиданно все это стало умирать. И сегодня Турция страна, у которой дефицит внешнеторгового баланса. То есть она закупает больше, чем продает. Откуда деньги, Зин? У нее нету нефти, у нее нефти, газ, у нее нету газа своего. Они все прекрасно понимают, они хотели сделать из себя хаб, то есть с Ближнего Востока из России в Европу, но проблема состоит в том, что Черное море уже закрыли, а дальше, соответственно, конечно, есть голубые потоки, но что мешает с ними поступить так же, как поступили с северными? Да ничего не мешает. И вот вам вся картинка. Экономика Турции рассыпается. Что делать? Причем, обращаю ваше внимание, это очень тяжелая внутренняя ситуация, потому что высокая инфляция, 70% в год, даже больше, и, соответственно, падает турецкая лира. Да, еда в Турции своя, хоть тут, слава богу. И по этой причине стоимость булочек этих знаменитых, ну, не булочек, а как это, бубликов, которыми все турки завтракают, она, соответственно, растет медленно, но она все равно растет. Что им делать? Любая местная элита, независимо от того, это Эрдоган, не Эрдоган, у Эрдогана было несколько планов, один из них Туран. И если бы у Турции было много денег, они могли бы реализовать этот план. Хотя с точки зрения тюркской элиты, та часть, которая в Турции, далеко не самая главная. То есть объяснять каким-нибудь туркменам или узбекам, или тем более якутам, что они турки, они немедленно начинают задавать вопросы, что это. Вот. А если у тебя еще к тому же денег нет, ну и куда? И таким образом остается война. Но понятно, что двигаться на войну, а куда? На Кавказ? Грузию они, если бы Грузия выступала агрессивно против России, захватили бы уже давно. Армению они сейчас теоретически могут захватить, но практически для этого им придется воевать с Ираном. Замените Хазина на что-то, на что угодно другое. Мало того, что еле говорит, уснуть можно. Или смысл слов пропадает, пока договорит фразу, только еще и ударение ставит неправильно. При всем уважении, но в рамках радио вообще неинтересно. С видеорядом такая подача может и зайдет, но тут это слишком. Смотрите на Ютубе, тут вот видеоряд идет. Возвращаемся в спокойном режиме, без истерики, без надрыва. А не может турецкая элита, если она хочет сохранить свое положение и свою власть, обойтись без войны. Это невозможно. В Турции довольно большое население. Вот опять пишут, да? Путин, выступая перед военными в Сирии, на весь мир кричал: «Мы здесь навсегда». Но Хазин про это забалтывается своими фантазиями. Я прошу прощения, не надо путать. Да, мы не хотим участвовать в местной войне, но никто не сказал, что мы туда не вернемся, когда эта война закончится. Спешить не надо. Да? Вот что за манера такая спешить? Сейчас будет вторая часть моего выступления. Все это говорит о том, что этой осенью грядут какие-то очень серьезные события с большой вероятностью. Я вот тут общался с искусственным интеллектом китайским, который просил указать мне на мои главные недостатки. Он мне говорит: вы все время ошибаетесь в сроках. А я на это объясняю, что я даю не дату, я даю начало интервала, когда это максимально вероятно. Так вот, начало этих событий может быть осенью этого года. Может быть, удастся их оттянуть на зиму или чуть позже, а может быть, нет. Вот. Соответственно... Продолжаем дальше. Обратите внимание, к нам едут целая куча разных персонажей. К нам едут эти два, перца, как их там называют, Уиткофф и, соответственно, зять. Как его там зовут? Я забыл. Так вот, соответственно, фокус состоит в чем? А что они едут-то? Зачем они едут? А тут, соответственно, еще наш МИД говорит: помни об Анкоридже. Знаете, помните, был такое кино было детское, там не то «Варвара краса, длинная коса», то ли еще чего-то, и там, из воды такая... рука вылезает костлявый, говорит: помни о долге-то, помни. Ну да, Уитков и Зятьков, все правильно. Так вот, соответственно, что они едут? Они что, архиепископы из Ватикана, что к нам едет? А все очень просто. Потому что если большая война, то дальше надо смотреть, да, а что будет после? Какие будут границы, какие будут связи? И единственная устойчивая конфигурация, которая там вырисовывается, это проект «Север-Юг». Проект «Запад-Восток» точно не работает в условиях войны на Ближнем Востоке. Значит, остается «Север-Юг». Север-Юг — это Россия и Иран. Значит, с ними надо дружить. Это первое обстоятельство. Это единственный такой центр силы, к которому будет постепенно все примыкать. Вот мне тут пишут: едут, чтобы Москва стояла в пробке. Ну, это само собой. Едут опять обманывать Путина. А вот теперь обращаю ваше внимание. Тут неожиданно МИД начал что-то говорить сегодня про Анкоридж, там еще чего-то. И мне уже тут написали в чате закрытого канала, что вот опять они туда-сюда, ребята. И... Это же американцы едут. Американцы заранее, перед началом переговоров, ставят в слабую позицию. Знаете, да, как вот в борьбе, да, в партер. Типа, ребята, вы ж тут обещали и не выполнили. Неважно, что обещали. Обещали и не выполнили. Поэтому за вами должок. Как мы скажем, так и будет. Теперь вопрос, а чего они едут? Что с нами можно обсуждать? Дух Анкориджа больше нет. Украину они не контролируют. С Украиной мы уже, понятно, разберемся сами. То есть вы обещали нечто сделать. Была некая договоренность, да? Вы нам минимизируете условия по Украине, мы вам чего-то. Мы свою часть исполнили, вы свою нет. Значит, что теперь? Теперь, соответственно, о чем-то будем разговаривать. Зачем? Вот видите, как вы считаете, этой осенью опасно русскому ехать в Тоскану, пить вино и есть пасту с трюфелями? Понимаете, в чем дело? Если война начнется, ну, я думаю, что еще Италия какое-то время продержится. Опасности с точки зрения итальянцев нету. Опасности есть в Германии. Вот там, да, в Германии, в Польше. Причем в Польше есть опасность от власти, но нету опасности от поляков. В Италии нету ни того, ни другого. Если только вы не являетесь каким-нибудь человеком, которого можно за что-то подцепить. Там, вы занимаетесь IT, и вас можно обвинить в том, что вы там отмываете через криптовалюты чего-то там. Еще раз, независимо от того, отмываете или не отмываете, да, потому что был бы человек, а дело найдется. Но если вы человек такой, как бы не представляющий интереса, то да. Рисков не очень много. Мне вот не стоит ехать. Вот. А вот в Германию, в Данию, даже, наверное, в Австрию уже сегодня, хотя в Австрии полегче, потому что там Ватикан значительно большую играет роль. Если вам так позарез нужно в Германию, то лучше в Мюнхен. Но все равно туда чревато. Могут быть проблемы. Так вот, фокус вот в чем. Разговаривать они едут о будущем, что будет после. Обсуждать, что будет до, бессмысленно. Да, финансовую часть мы не контролируем, это как бы Вашингтон, ну, может быть, частично Лондон. Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. С Украиной все более или менее понятно, то есть мы ее дожмем. И вопрос только в том, можно ли еще попытаться что-то нам украинское продать. Но, сами понимаете, после Анкориджа это уже сложновато, да? Вот. Значит, ну и, соответственно, пункт третий. Когда война начнется, все это уже, ну, как бы ни к чему, да? Вопрос в другом. Когда война закончится, она закончится, вне всякого сомнения. Неожиданно обнаружится, что порушено все. Значит, финансовая система долларовая порушена, система логистики порушена, система страхования порушена, везде в проливах сидят либо пираты, либо прибрежные государства, либо и те, и другие вместе. У них уже давно самозародились дроны и ракеты противокорабельные, и даже гиперзвук. Вот этот по Киеву слишком сильно прилетел, вот их и послали просить сбавить темп ударов. Им специально сказали. И даже МИД сказал. Типа, ребята, ваше мнение по поводу того, как нам действовать на Украине, нам неинтересно. Уж если МИД это сказал, то значит, действительно, неинтересно. И таким образом мы видим, что прилететь они могут, в общем, особенно и те, и другие вместе. Еще вот интересно с Лондоном как. Вот. Лондон с нами напрямую разговаривать не может, через Турцию может. Вот мы и посмотрим, что Лондон нам скажет. И я думаю, что скажет. Более того, есть гипотеза, что он уже сказал, но мы про эту тему ничего говорить не будем пока. Вот. Так вот, соответственно, разговаривать имеет смысл о том, что будет после войны. Я уже говорил, что самая главная ось, которой будет протяжение, это будет коридор север-юг. А это наш коридор. И вот к нему-то как раз и будет основной базовый интерес. И по этой причине они сейчас

0: не официальные данные. Официальные данные вы можете посмотреть хронику ТАСС. Ну, или там Рейтерс, или еще что-нибудь, но им, конечно, веры меньше. Так вот, соответственно, я просто пытаюсь описать ситуацию, в которой мы сегодня живем. Да, разумеется, в больших деталях, это смотрите закрытый телеграм-канал, смотрите чат в закрытом телеграм-канале, потому что я там отвечаю на очень многие вопросы. Вообще, мне там можно их задавать. Да, здесь тоже можно, но здесь у нас есть только полчаса, а там, ну, это как бы непрерывно и постоянно. Вот. И, соответственно, смотрите там. Но я хочу сказать, что вот эти вот оценки, да, вот у меня еще раз говорю, что искусственный интеллект, он как бы, изучая мои, как бы, он, я ему велел, ну, как бы, разобрать нашу экономическую теорию, ну, как бы, от нуля, да, то есть от 2000 года. Он сказал: ребята, вы много чего предугадали, кое-что из того, что вы предугадали, уже вошло в мейнстрим, ну, я, чтобы не употреблять слово «украдено», я сегодня этот текст появится на сайте Хазин.ру, я его целиком выложил без лакун. В 23-м году, когда стало понятно, что роль России растет, вычистили статью про меня в Википедии, вычеркнув оттуда все содержание. Там про это тоже написано. Вот, как бы на Хазин.ру. Но самое главное другое, что они видят, что их дискурс, их модель не работает, что она больше людям не заходит. И поэтому они и бесятся. Вот. И поэтому пишут гадости, вот как я процитировал. Это не просто так, это ответ. Ну и это нужно учитывать, это обстоятельство, всем, кого интересует, что в мире происходит. Перерыв на новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 12 человек погибли при атаке беспилотников на Нижнекамск. 39 пострадали, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. 28 раненых, в том числе один ребенок, доставлены в больницы. По информации помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Утром Нижнекамск подвергся удару БПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. В республике объявлен траур. В МИДе Ирана заявили о скором завершении переговоров с Оманом по Ормузскому проливу. Соглашение определит порядок возобновления судоходства в одном из ключевых морских коридоров мира, а также новые маршруты, по которым будут проходить суда, заявил глава ведомства Аббас Аракчи. При этом министр подчеркнул, что подписание документа само по себе не означает немедленного восстановления движения судов. Для этого Соединенные Штаты должны выполнить условия, ранее выдвинутые Тегераном. Специалисты сейчас работают над картами, отметил министр, говоря о разработке новых судоходных маршрутов. Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых транспортных путей для экспорта нефти и сжиженного природного газа. А ситуация в регионе продолжает оказывать влияние на международные энергорынки. В аэропорту Сочи задерживаются больше 60 рейсов. На расписание повлияли временные ограничения, введенные Росавиацией в целях безопасности полетов. Коррективы внесли и неблагоприятные погодные условия. По данным онлайн-табло, сбои в расписании коснулись 31 вылетающего и 36 прибывающих рейсов. Пассажирам приходится ждать отправления от 1 до 12 часов. Время ожидания некоторых прилетающих самолетов превысило 31 час. Сложнее всего ситуация с рейсами в Москву, Казань, Петербург и Екатеринбург. Ранее из-за сильного шторма в Сочи 4 лайнера были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за подарочные карты. Срок их действия – это внутреннее правило магазина, которое не лишает права покупателя получить деньги обратно, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Для этого необходимо

0: обратиться в магазин с паспортом, подарочной картой и написать заявление на возврат денежных средств. В документе следует сослаться на статью 1102 Гражданского кодекса России, которая регулирует возврат неосновательного обогащения. Парламентарий пояснил, что при покупке подарочной карты клиент фактически вносит аванс за будущий товар или услугу. Если покупка так и не была совершена, продавец не вправе удерживать эти средства. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, ощущается на 1 градус меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
9: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Алло.
9: Да.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Ольга, Ростов-на-Дону.
9: Да, слушаю вас.
10: Первый вопрос. Ваш прогноз по золоту и серебру до Нового года.
9: Это неправильный вопрос. Ну хорошо, давайте еще один задавайте.
10: Так, второй вопрос по вашим прогнозам. Вы говорите, что у западных элит нету экономической модели для дальнейшего развития. Я так понимаю... Ой, видите, забыхалась. Я так понимаю, что у вас в голове она есть и для России, и для Запада. В России вам делали предложение, чтобы... Вопрос. В России вам делали предложение, чтобы вы поделились этой моделью?
9: Значит, в России сегодня правит, как бы экономику контролирует клон Запада. Поскольку Запада не интересуют мои модели. Ну, точнее сказать так, они за ними следят. Да, их это, ну, как бы они их не используют, но, по крайней мере, за ними следят. То в России они просто из тех, кто реально регулирует российскую экономику, они никому не интересны. Это объективная ситуация, связанная со спецификой той группы, которая руководит российской экономикой и российскими финансами. Что касается золота и серебра я не занимаюсь рыночными прогнозами. Это не мое дело. И, соответственно, я поэтому могу сказать, что по золоту, ну, как бы, видимо, коррекция закончилась, и золото снова пойдет вверх. Но стратегический курс золота, безусловно, вверх. Тут даже и вопросов нет. Алло.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Олег.
11: Да, Ростов-на-Дону опять вас беспокоит.
9: Опять Ростов-на-Дону. А я тут к вам приеду, наверное.
11: Прямо в Ростов?
9: Прямо в Ростов, да.
11: Ой, здорово было бы встретиться, конечно.
9: Вот.
11: Видите, много у нас из Ростова, кто интересуется вашими выступлениями.
9: Да.
11: Будем рады вас видеть.
9: Вот.
11: А вопрос у меня, а вопрос у меня такой. Вот вы вот сейчас, значит, говорили, что вот модель, да, вот люди интересуются вашей моделью. А кроме того, вы тут выступали, значит, на других платформах, высказывали, значит, свои, ну, скажем так, социально-экономические предпочтения, да, взгляды. А вот каким способом и как можно приблизить изменения вот в нашем государстве, ну, соответственно, в сторону справедливости и равенства людей? То есть если, ну, я не знаю, там, собирать средства, как вот Соловьев там собирает для СВО, или, может быть, создавать движение какое-нибудь по этому вопросу. Вот как вы думаете?
9: Ну, вообще говоря, нужно, безусловно, заниматься общественной деятельностью. Я вот пытаюсь этим заниматься по мере возможностей. А это трудно, потому что это требует колоссального количества времени. И кроме того, тут как бы есть специально обученные люди, у которых это хорошо получается. Но я стараюсь со своей стороны, ну, как бы, вот, некоторую активность в этом направлении проявлять. И безусловно, это нужно делать. Это принципиально важно. Здравствуйте, слушаю вас.
12: Здравствуйте, Лилия, Омск. Хочу по поводу темпа вашего разговора поддержать вас, потому что логические вот эти вот связочки быстро в темпе клипового сознания невозможно уловить, поэтому я вас можно поддержу. У меня вопрос такой.
9: Да.
12: Вопрос такой. Вот, значит, контроль за выпуском цифровых валют держат глобалисты. А вот выпуск крипты и стейблкоины – это за США. Вот почему Путин год назад сказал, что нужно срочно выпускать цифровую валюту, а вот не так давно он принял закон о крипте и так далее. Вот нет ли здесь какого-то...
9: Ну, тут есть разные мысли на эту тему. А дело в том, что я так сильно подозреваю, что сейчас начнется глобальный распил и как бы спасение тех активов, которые можно спасти. Потому что подавляющая часть финансовых активов, она просто сгорит в кризисе. И этот закон так срочно был нужен для того, чтобы иметь возможность затащить что-то в Россию. Вот я думаю, что вот так. Но это, ну, как бы гипотеза. Насколько это верно сказать, сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Да, здравствуйте, Михаил Леонидович, Вайс, МКД.
9: Да.
13: В начале июня месяца Минфин и ЦБ обратились, в том числе, корректно выражаясь, главе нашего государства, в том числе премьеру, сократить расходы на так называемую войну и на оборону. А вот если не приводить точных цифр, в процентовке это выглядит так. За аналогично рассматриваемый ими период времени прошлого года дефицит бюджета вырос до 6 триллионов рублей почти в два раза. А расходы увеличились больше, чем на 17% относительно бюджета, доходы уменьшились на 4,5% и так далее. И они прогнозируют, что если такая же война с такими финансовыми затратами будет происходить, то в следующем году уже будет кратный, не двукратный, а кратный дефицит бюджета. Вот насколько актуальны их суждения, прогнозы?
9: Ну, вы знаете, они уж столько раз врали, ошибались, ничего не могли сделать, что я даже это комментировать не буду. Да, я пропускаю все их заявления мимо ушей. Здравствуйте, слушаю вас.
14: Алло, здравствуйте, Андрей Малорославец.
9: Да, слушаю вас.
14: Вопрос такой. Вы часто говорите о том, что России нужно переходить и уходить из долларовой системы. Как будет выглядеть этот уход?
9: Ну, тут есть целая куча вариантов. Вы понимаете, одно дело объяснять о том, что надо уходить, а другое дело разработать конкретный план. Тут вариантов очень много. Я просто пока не вижу людей, которые могли бы этот план разработать. Ну, грубо говоря, они должны быть в Минфине, в Центробанке. Пока таких людей нет, потому что современное руководство Минфина и Центробанка точно совершенно уходить не будут. Здравствуйте, слушаю вас.
15: Алло, добрый день, Михаил Леонидович. Вот я хотел там
9: как вас зовут, задать откуда вы?
15: Какие-то острые вопросы. То все. Ну, как вы говорите, дразнить гусей. Но это не те гуси, которые Рим спасли, а которые уже на фуагру идут наши. Поэтому задам абстрактный вопрос. Вот про золото. Мне казалось всегда абсурдным, почему золото наделено такой ценностью. Казалось, обычный металл, который, ну, там, в радиосхемах...
9: Как вас зовут? Остановитесь. Нет, невозможно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас.
16: Здравствуйте.
9: Да. Алло. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Кто вы, откуда?
16: Константин, Москва.
9: Слушаю вас. Задавайте вопрос.
16: Алло.
9: Вопрос задавайте. Странные какие-то у нас сегодня люди, которые, значит, не хотят вопросы задавать. Вот. Удивительно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас.
17: Алло,
9: да.
17: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
17: Михаил Леонидович, рад вас слышать.
9: Живьем. Кто вы и откуда? Это
17: Андрей из Новосибирска.
9: Да, слушаю.
17: Вот. Сколько раз пытался бы стучаться, ну, к вам прям в поток. Вопрос у меня простой. Вы вот сегодня и буквально на днях вы впервые обозначили дату первый месяц. То есть разговор идет уже о неком событии, которое, возможно, произойдет через очень небольшой промежуток времени.
9: Это не я обозначил. Это они говорят.
17: Да-да-да. Хорошо. Да-да. Согласен. Можете ли вы подсказать, вот сейчас осень, время делать заготовки народу, на что особо обратить внимание? Вот. Для того, чтобы, ну, мало ли, что может быть. А так вот, ну, знал бы раньше, две канистры бы бензина бы сделал, но не успел. А сейчас, может быть, что-то подскажете?
9: Это хороший вопрос. Не знаю. Зависит от того, где вы живете, как вы живете. Ну, где, в смысле, там, в городе, или у вас домик сельский, или еще что-нибудь в этом роде. Так легко просто не ответишь на этот вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
18: Алло.
9: Да, здравствуйте.
18: Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Байконур.
9: Да.
18: Поток сегодня у вас звонящих большой.
9: Ну да, всегда такой.
18: Смотрел вашу передачу с Германом Клименко, очень понравилось, и в связи с этим вопрос. Вот ни одна война, ни одни боевые действия не были выиграны без надежного тыла. Вот, конечно, сейчас нужна была бы мобилизация, но и мобилизация экономики. А вот, возвращаясь к передаче с Германом Клименко, вот вопрос такой. Придут ли матросики задавать вопросики, вот, чтобы экономику-то как-то поднять?
9: Придут, конечно. Но там, на самом деле, все будет значительно проще. Вспомните, там, 98-й год, когда встала вся система платежей в стране. Ну, дальше тогда хорошо было. Был Геращенко, у которого была команда, который мог прийти сразу с командой. Сейчас команды нет, но придут-то на пустое место. Потому что эти все люди разбегутся. Они отвечать не хотят. Вы поймите, вот эти вот люди, которые сегодня сидят, когда начнется все сыпаться, они... что им делать-то? Ну вот они сидят. А, соответственно, вдруг неожиданно приходит новая команда, которая не хочет отвечать. Что она говорит? Вот он сидит, смотрите, это он виноват. И они все прекрасно понимают, что тот из команды Набиуллиной или там из команды Силуанова, кто останется, точно совершенно будет отвечать. Поэтому они разбегутся все. Знаете, как разбегаются тараканы, да, когда на кухне свет включить? Так и тут. И как бы будет такая вот полная тишина. Зачищать никого не нужно будет. Их, наоборот, проблема будет, как их поймать, персонажей этих. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
19: Михаил Леонидович.
9: Да, я слушаю.
19: Виктор Михайлович.
9: Здравствуйте, Виктор Михайлович. У вас какой-то другой телефон, и вы как-то сегодня...
19: Да, я из передвижной студии.
9: А, понятно.
19: К сожалению.
9: Да, слушаю.
19: Вопрос вот какой. Мне показалось, что вам для вас представляет интерес судьба банкиров, отечественных и импортных, которые, как говорили, Наутилус Помпилиус, связаны одной цепью. Как вам удалось что-нибудь узнать о их будущей?
9: Да, ну, вы знаете, как бы вопрос очень сложный, потому что те, кто как бы решит, что надо вот просто тихо уйти в тину, забыв про те богатства, которые они контролировали, с ними ничего не будет, скорее всего. А вот те, кто захочет побороться за как бы неправедным образом полученные денежные знаки, вот у них будут очень серьезные проблемы. Здравствуйте, слушаю вас.
20: Здравствуйте, это Ольга, Ростов-на-Дону.
9: Опять Ростов-на-Дону. Слушаю.
20: Вопрос я не дозадала. Делали ли вам из российского правительства предложение, чтобы вы поделились своей экономической моделью?
9: Я же сказал, что, соответственно, некому... как бы в нашем правительстве некому делать такие предложения. Потому что у нас тотально либеральная команда. Я ей не нужен. Она клон команды западной. Поэтому тут как бы даже и вопросов нет. Этого не будет. Они таких вопросов задавать не будут. Алло.
21: Алло. Доброе утро, Михаил Леонидович. Москва, Дмитрий Солнцева.
9: Слушаю вас.
21: У меня... Следующий вопрос, состоящий из двух частей. Первый подвопрос. Совсем недавно на очередном экономическом форуме у Эльвиры Набиуллиной с Германом Грефом состоялась полемика по поводу ключевой ставки. И Эльвира Набиуллина высказала такую мысль, что если она сейчас опустит ставку, то в стране возможна стагфляция. А что вы думаете по этому поводу?
9: Мне неинтересно комментировать мнение Набиуллиной. Миша, извините. Алло.
22: Михаил Леонидович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
22: Владимир Ярослав, город Калининград.
9: Да.
22: Михаил Леонидович, мы недавно разговаривали с Сергеем Мироновым, главой партии «Справедливая Россия», о возвращении института ответственности в страну. В частности, возвращение безусловного правоотзыва избирателями своих депутатов. Мы сейчас будем этим заниматься. Я не о партии, не о выборах. Вы говорили, что Сергей Миронов не занимается отсебятиной. Если он что-то говорит, то, значит, есть какое-то мнение в каких-то верхних шелонах власти о том, ну, как часто телеграмма была. Вот скажите, пожалуйста, на этом основании можно заключить, что в каких-то верхних шелонах власти нашего государства существует мнение о том, что институт ответственности следует возвращать в систему?
9: Ну, как бы не нужно путать ответственность, скажем, чиновников за выполнение поручений и ответственность депутатов перед своими избирателями. Я не думаю, что сейчас можно ввести институт отзыва, а самое главное, вы его никогда не проведете в жизнь. Это примерно как закон о референдуме. Он вроде как бы и есть, но реализовать его, если нет команды сверху, невозможно. Так и тут. Поэтому я как бы не очень верю в это. То есть это скорее такая популистская схема. Мне вот тут пишут в Телеграме: правительству надо уйти в отставку, чтобы ваша модель теоретически могла быть взята. Да нет, соответственно, не правительству. Я думаю, что Мишустину это было бы вполне интересно. Нужно менять финансово-экономический блок, а не правительство в целом. Алло. Алло.
23: Здравствуйте. Владислав, Москва.
9: Слушаю вас.
23: Была вот книжная ярмарка «Красная площадь». И вот вас там, конечно, не хватало. Было интересно. И, один наш общий знакомый, он высказал идею. Путин оставляет все-таки либеральную такую политическую тусовку. Она нужна для противодействия патриотам и националистам. Если ее уничтожить, то патриоты и националисты будут между собой воевать. Ну, то есть война без конца. А так будет...
9: Вопрос задавайте. Вот, вопрос задавайте.
23: Ну, это вот...
9: Соответствует кажется, ли это реальности, вот... да. Я не берусь комментировать политическую логику Путина. Моих знаний политических вопросов для этого недостаточно. Алло.
0: Михаил Леонидович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Это Павел, город Волжский.
9: Да, слушаю вас, Павел.
0: Через Надежду написала, вы в прошлом выпуске просили. Я только знаю, что вы сейчас пользуетесь Дайджестом. Ну, еще раз напишу. Вопрос у меня вот по поводу того, а с кем и о чем разговаривать из западных элит. То есть приедут двое из ларца, они приедут что-то требовать, чтобы мы перестали...
9: Нет, они будут предлагать. Они будут предлагать. И предлагать они будут следующее. Вот давайте вы вот тут вот уступите, да, а вот вы вот в это не будете вмешиваться. А вот давайте вы нам дадите дольку в коридоре север-юг. А за это мы сделаем то-то, то-то и то-то. А им в ответ на это будут говорить, вы уже обещали в Анкориже, ничего не сделали. Поэтому давайте так, вы сначала сделаете вот это и вот это, а потом мы вернемся к вопросу о дольках и обо всем остальном. Я думаю, что разговор будет вот такой. То есть они приехали получить от нас четкие требования, что им нужно сделать для того, чтобы с ними дальше продолжали разговаривать. Я понимаю, что многим это кажется диковатым, но вот у меня ощущение вот такое. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Алло. А можно вопрос задать?
9: Да, задавайте. Кто вы, откуда?
2: Александр, Москва.
9: Слушаю.
2: Вы говорили, что вы писали служебные экономические записки Борису Ельцину. Но трудно поверить, что на ваши экономические записки отвечал лично Ельцин. Отвечал кто-то из аппарата, а Ельцин только подписывал ответ. Вы могли бы по стилю догадаться, кто конкретно составлял вам этот ответ?
9: Знаете, это смешно, да, потому что, значит, экономический блок... администрации президента возглавлял Александр Яковлевич Лившиц, а я в нем был человек номер два. Кому эти бумаги могли идти? Да? Мои бумаги шли напрямую Ельцину, иногда сопроводительной запиской Лившица. Представить себе, чтобы руководитель секретариата Семенченко эти записки кому-то показывал, но это, по крайней мере, наивно. Не говоря уже про то, что я регулярно получал как бы личные комментарии на свои записки. Была однажды очень смешная ситуация. Была какая-то сложная экономическая схватка между разными группами. И нужно было нам написать сопроводительную записку, поскольку Ельцин должен был провести совещание. Он вообще это страшно не любил. Ну и я написал ему записку на 18 страницах. А когда я это притащил к Лившицу, я говорю, Александр Яковлевич, ну вот. Он мне посмотрел, говорит, Миша, ты сдурел? Я говорю, Александр Яковлевич, вот вам 18 страниц, да? Если хотите, вот вам, значит, дискетка. И можете сами вычеркивать то, что считаете нужным. И вот Лившиц прочитал эти 18 страниц, потом говорит, ну да, говорит, не буду я ничего вычеркивать. И написал, уважаемый Борис Николаевич, направляем вам как бы аналитическую записку экономического управления. Вот, изучайте. Значит, еще раз повторяю, 18 страниц, но при этом последняя страница, 18-я, была не целиком. Оставшаяся половина выглядела там, значит, таким вот ломким ельциновским почерком, его ничем нельзя было спутать, было написано «Большое спасибо, Александр Яковлевич, за то, что вы мне направляете такие интересные, почаще направляете мне такие интересные записки». Поэтому я могу вас уверить, все, что мы писали, во-первых, Ельцин читал лично, во-вторых, если уж было нужно, мы писали... проект поручения Ельцина, да, правительству или еще куда-то. И он ставил свою подпись. Вот и все. Так что вот так. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я из Новогиреева.
9: Слушаю вас. Можно задать?
3: Алло.
9: Да-да-да, слушаю вас. Задайте вопрос, только быстро, у нас времени мало.
3: Да-да. У меня вопрос про порчу монеты. А если развить эту тему, возможно порча продукта и порча человека в целом? Спасибо.
9: Ну, вы знаете, порча монеты — это конкретный экономический термин. Поэтому, как бы, о порче человека — это постоянно осуществляемая операция, которой, как бы, занимаются разного рода люди. Вон специально протестантизм под это дело придумали. Я вон теорию возникновения капитализма написал в книжке, откуда он взялся и почему именно в XVI веке. Ну и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому тут вот мне еще пишут: вы боялись совещания Ельцина? Ведь было же, например, Сергей Вадимович, пересядьте. Я не ходил на совещание к Ельцину. Мое дело было писать к ним бумаги. Я их организовывал. А ходить на совещание — это, знаете, такое специфическое мероприятие. Я вообще старался туда не ходить. Но приходилось, конечно, в основном в Белый дом. Вот. Но по возможности не ходил. Вот, значит, у нас осталось 1,5 минуты, и я скажу, сейчас вообще очень много ложной информации, ложной, фантазийной, да, что-то специально придумывается, чтобы было не видно, что на самом деле происходит, что-то сочиняют разные блогеры и политологи, ну, просто потому, что им же надо как-то себе на хлеб зарабатывать, ну, и так далее, и тому подобное. В этой ситуации вычислять, что на самом деле происходит, крайне сложно. Поэтому, по этой причине я, собственно, и вот и рекомендую, да, я вот в закрытом телеграм-канале стараюсь такого рода вещи исследовать, но если из этого есть неполиткорректные выводы, то понятно, почему на закрытом канале. Вот это вот, собственно, базовая штука. Если возможно, я об этом открыто говорю. Ну, хотя, правда, все равно бывают сложности, связанные с тем, что люди очень часто неправильно понимают. Да, у них же в голове своя интерпретация. Вот такая вот история. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 11:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД России квалифицировал удары по Нижнекамску как военное преступление Киева. Посол по особым поручениям Родион Мирошник возложил вину за погибших при атаке на гражданские и промышленные объекты на тех, кто дал Киеву оружие в руки. Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать, что возмездие за совершаемые ими преступления – не наступит, написал дипломат в телеграм-канале. Сегодня утром при атаке на Нижнекамск, по уточненным данным, погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 39. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 28 раненых доставлены в больницы. В Республике Татарстан объявлен траур. На Ставрополье 5 населенных пунктов остались без питьевой воды. Коммунальная авария произошла в Минераловодском округе. Временные ограничения затронули жителей села Марьины Колодцы, а также хуторов Веселый, Старотарский, Сухая Падина и Безывановка. По данным Ставропольск крайводоканала, причиной экстренного отключения стала крупная утечка на магистральном водоводе. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. В пострадавшие районы будет организован подвоз воды. В Херсонской области ФСБ предотвратило теракт против российских военнослужащих. 50-летний мужчина, действовавший по заданию украинских спецслужб, задержан в Скадовске. У сторонника запрещенной на территории России террористической организации изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство со взрывчатым веществом весом больше 200 грамм, которое было замаскировано под пауэрбэнк. Кроме того, обнаружен телефон с перепиской с куратором, сообщили в спецслужбе. Задержанный полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. Роды у женщины принимали в роддоме имени Вересаева, сообщили в столичном Депздраве. Новорожденную девочку назвали Верой. Теперь в семье Надежды и Ивана Роговых воспитываются 10 дочерей и 5 сыновей. Уточняется, что все 15 детей появились на свет естественным путем, причем каждые роды были партнерскими. Рядом с Надеждой всегда находился ее супруг. По словам принимавшего роды акушера, гинеколога Василия Ассанского, за его почти 30-летнюю медицинскую практику это самая многодетная пациентка. И мать и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. О погоде в столице. Воздух прогрелся до плюс 23, ясно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
25: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
27: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
26: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
28: намеренного, неправедного и пагубного.
25: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
27: Каждое воскресенье после 17 часов.
25: Гость в студии.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
29: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
30: А мы свободны для всех и даже для министра.
31: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
32: Мы с вами на одной волне.
33: Hello! Общежитие слушает.
30: И мы вас слушаем.
33: Галочка, ты сейчас умрешь.
30: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
25: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Лари...
10: Максим, смотри,
1: Александрова.
10: Дверь вот с обратной стороны сейчас, ты выходишь и закрываешь, заходишь.
1: Почему
10: нормально?
1: Почему ты Лариса-то вдруг?
10: Ненавижу это имя. Нет, я... имя Лариса для меня, Лариса, сейчас ничего личного и лишнего, но имя Лариса мне правда не нравится, ассоциации плохие. Именно из всего разнообразия имен, даже Маша, когда меня называют Марией вместо Марины, меня не так
1: коробит, как
10: Лариса.
1: Я не знаю, извини, ради бога, почему вдруг я вспомнил Ларису, но я не
10: знаю, не
1: общался
10: в выходные. Видимо,
1: нет,
10: все
1: нет, вообще не было никаких Ларис. Но дело в том, что в субботу у меня был приятель.
10: Как будто сцена сейчас разыгралась такая.
1: Да,
10: семейная.
1: У меня приятель есть. Лариса. Он-то редактор. Нет, ее зовут Артем. Я ему...
10: Логично.
1: 22 года мы с ним дружим. И в субботу день рождения. Я ему пишу: Матвей, поздравляю с днем рождения. Он мне пишет, говорит: Макс, ну почему мы 22 года дружим, а вдруг я стал Матвеем, хотя я Артем. Ну, вот видишь, старость...
10: Почему
1: не Лариса радость.
10: Все-таки? Давай, расскажи мне.
1: Душа моя, не знаю. У меня есть подруга Лариса, но она живет в Пскове. Мы давно с ней что-то не общались, ну, как, месяц. Есть брат и жена Лариса. С ней тоже мы с месяц как общались. Поэтому не знаю, почему Лариса.
10: Вопросов больше, чем ответов, друзья.
1: Может, я про Долину что-нибудь подумал.
10: Если у вас есть какие-то варианты, можете написать. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Пишите нам в Макс и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» и читайте нас в Дзене.
1: В Дзене, да. Вот, все сказала. Так, еще сегодня, что нас ожидает в течение этих трех часов? В этом часе мы с вами поговорим о «Колобок, колобок, я тебя съем». Расскажем, что, оказывается, в этом году вышел ГОСТ по тому, как правильно готовить колобки. Вот, подкаблучники — это идеальная пара для женщин-начальниц. 60 новых зон открылись. Я, правда, не понимаю, почему под конец лета их вдруг решили открыть. Да, короче, для купания в Москве. Угу. Понимаешь, зону для купания вдруг решили открыть. Ну и граждане России страдают от кризиса среднего возраста. Что-то как-то...
10: Потому что, видимо, зоны вовремя не открыли для купания, да?
1: Да, да, да. А, еще тебе, наверное, интересно будет. Продажи Виагры выросли на 9%.
10: Мне-то почему это должно быть?
1: Всем Ларисам это интересно.
10: Не знаю. В каком моменте нужно смеяться?
1: Я шучу, ладно.
10: Я понимаю, главное, что тебе смешно.
1: Так, сегодня также в программе в 12.05 «Народный адвокат. Дела семейные». Елена Сенина к нам заглянет. А в 13.05 в «Народном психологе» Елена Соловьева и Марина Александрова.
10: Что смешного, я не понимаю,
1: Я вообще не смеюсь, я говорю просто. Правила построения серьезных отношений. Вот такие вот будут...
10: Будем строить.
1: Да, да, вот такие сегодня будут.
10: Построим
1: темы.

0: Так, знаешь, что сегодня оказывается? День заботливого мужа.
1: Так, ну подкаблучники же.
0: Да, день льва. Это, у тебя есть знакомые львы? Ох, этот лев такой тигр, да? Или
1: да,
0: наоборот?
1: Обожаю это выражение. Да, да, у меня есть крестник, его зовут Лев, и есть подруга, она по знаку зодиака Лев.
0: А мы с тобой недавно обсуждали про львов, да?
1: Что с ними?
0: Ну что, вот лев это какой-то отпечаток накладывает. Это не какой-то там Максим, вот это вот что-то такое. А лев это серьезно, с самого детства. Ну,
1: Максимы тоже нормальные бывают, ладно.
0: Ну нет, бывает, конечно, да. Но все равно серьезность какая-то вот в самом имени Лев прям присутствует.
1: И в имени, и если знак зодиака Лев, то это, знаешь, как будто бы подразумевает, что человек такая цаца.
0: Цаца?
1: Ну, такая цаца.
0: Ну, львы вообще цаца.
1: Ну,
0: у
1: цаца,
0: меня вот брат
1: цаца.
0: Лев, и вот он такой, себе столько внимания, угу. ну, как-то
1: требует
0: столько внимания, что просто иногда я прям не могу, думаю, господи, не сошелся на тебе клин. Светом
1: белый
0: клин.
1: Свет.
0: Да, белый свет клином. Ну, не надо уж так. Нет, вот прям, вот XMR пишет, Лариса Ивановна, хочу... Вот Макс Федосимов нам как Лев Лещенко. Неймелис пишет, оговорка по Фрейду. Макс смотрел Мимино все выходные. Нет, давным-давно не смотрел.
1: Лев, это так себе, пишет Лимузин. А вот тигр — серьезная киса. Но я с вами согласна, Лимузин, но самая серьезная киса живет у меня. Зовут кису Шпинат.
0: У нее есть, кстати,
1: у
0: свой
1: него,
0: чат.
1: Что
0: ну,
1: у
0: кисы,
1: ну,
0: ты,
1: ладно,
0: я имела в виду. У него
1: есть телеграм-канал «Молодой
0: да.
1: Шпинат». Вы можете посмотреть, какая-то красивая, самодостаточная, обнаглевшая киса.
0: Киса. Заходите, да. смотрите «Молодой Шпинат»,
1: там просто такое творится.
0: Кстати, в этот день, в 1500 году, был открыт остров Мадагаскар. Понимаешь? А спустя 24 года в Москве основали Новодевичий монастырь.
1: Думаю, что как-то
0: 1524.
1: Связано?
0: Нет, вообще никак не связано, просто так, да. Ну и в 2003 году на МКС состоялась первая в мире космическая свадьба. Ты знаешь, это как-то пролетело мимо меня, как МКС.
1: Ну, как
0: мимо
1: корабль.
0: Нас пролетает,
1: да.
0: так и тут. Я даже
1: сверхновая
0: не помню.
1: Такая, да?
0: Я даже не знал, да. Ну, вот такие вот события, друзья. Давайте перейдем к новостям, узнаем, что происходило в выходные. В обычной 50-метровой квартире на протяжении 10 лет жил настоящий зверинец.
1: В общем, там обитали крокодиловый кайман, императорский удав, хорошая компания, лиса, собаки и... Филин.
0: Филин. Всего около 30 обитателей.
1: Соседи годами жаловались на невыносимый
0: Я
1: запах насекомых и антисанитарию. А жилищник обратился в суд, требуя выселить животных и заставить владельцев сделать ремонт. А Таганский суд постановил выселить из квартиры почти всех животных,
0: разрешили двух собак,
1: выплатить госпошлину 20 тысяч рублей и штраф за каждый день промедления 1000 рублей.
0: Пенсионерка подала апелляцию, Мосгорсуд пошел ей навстречу, сумму ежедневного штрафа снизили, учтя преклонный возраст женщины, отсутствие у нее работы и постоянного дохода. На что она кормила этих всех животных?
1: Особенно императорского удава.
0: Вот именно. Однако требование освободить квартиру от экзотических питомцев осталось в силе. Но я считаю, кайман, ты представляешь, кайман, это крокодил. Где она его держала?
1: Крокодиловый кайман. Я сейчас посмотрю, как он
0: выглядит. Картинки, посмотри, вот я забил. Это хорошего такого размера крокодил, он с меня ростом. Где в ванной она его держала? Это же просто...
1: В 10 метрах, но это же какая-то такая малогабаритная двушка, скорее всего.
0: Это ужасно. Мне вообще страшно представить, как все это там располагалось. Удав, лиса, собаки, филин.
1: Мне вот этот крокодиловый камень.
0: А, да, как? Ты вообще пишешь что-то не то.
1: Да ну что ж такое-то? Ну почему меня не понимают?
0: Ты просто напиши кайман.
1: Да нет, я хочу именно крокодилового.
0: Да, он и есть крокодиловый
1: кайман. Вдруг какой-то другой.
0: Вот, видишь?
1: Ой, какой симпатичный.
0: Ну вот это какой-то маленький,
1: да. Он как будто улыбается все время.
0: Это такие, вот есть маленькие, а есть такие крупные особи.
1: Интересно, она с ним гуляла?
0: Да ну прям, ты представляешь, вот с ним выйти.
1: По Таганке где-нибудь, там парк есть.
0: Вот именно,
1: парк,
0: он ее сразу же бы тут прибрал бы. Или кого, нет, это очень опасно. Кстати...
1: Это страшно, потому что пожилой человек...
0: Без денег, без дохода. Вообще,
1: если вот проголодается, например, филин? Ты подумал вообще о
0: филине? Филин-то это еще не страшно.
1: Представляешь, выходишь ты вечером на балкон, а там он сидит и смотрит на тебя. Глазами такими, да? Я бы с ума сошла, если бы я вот пришла кому-то в гости и увидела там филина на соседнем балконе.
0: Нет, это ладно.
1: Я бы подумала, что я сошла с ума.
0: Вот если ты там удава увидела, вот так-то было бы вообще, я представляю, там визгу бы было.
1: Например,
0: но,
1: выхожу я на
0: меня.
1: Балкон, а тут подползает он такой длинный, прохладный. Такой, добрый вечер, одна здесь отдыхаешь, да?
0: А, кстати, по
1: так
0: поводу...
1: Так небрежно набрасывает мне на себя,
0: кольцо,
1: себя в виде,
0: да,
1: воротника, да.
0: А знаешь ли ты, Мариночка, что, продолжая тему животных, так, в одном кафе в Сокольниках, значит, это кафе оказалось в центре конфликта.
1: Так,
0: там
1: что
0: зовут
1: там случилось?
0: Игнат, там живут. Игнат, Лола и Диего.
1: Это
0: и
1: на какой они... странице они живут?
0: Это на четвертой. Так. И они капибары. Угу. Бывшая сотрудница пожаловалась в комитет ветеринарии Москвы на жесткое обращение.
1: По ее словам, капибары получают травму. Одного из грызунов на 2 недели посадили в клетку за плохое поведение. Пытаясь выбраться, животное повредило зубы. Это ужасно.
0: Да, за полчаса общения с капибарами платят, значит, там 2000 рублей. Одновременно в контактной зоне могут находиться до 8 человек.
1: Животных зовут, как мы уже сказали, Игнат, Лола и Диего. Сотрудники говорят, что воду регулярно меняют, а корм у грызунов есть постоянно. Отдых каждые 2 часа. Я не верю.
0: Я тоже. Но у формата есть противники. Значит, смотрите, зоозащитники считают, что постоянный шум, вспышки, запахи и прикосновения могут быть для животных стрессом. В отзывах посетители также жалуются на телесные
1: тесный
0: вольер, да, мутную воду и испуганных животных.
1: Мне всегда очень жалко животных,
0: потому что
1: они могут повлиять очень часто на действия людей, которые окружают, и должны делать то, что их заставляют. Ужасно.
0: Я вообще против контактных зоопарков.
1: Категорически.
0: Я тебе уже рассказывал.
1: Я вообще против зоопарков.
0: Да. Нет, ну зоопарк ладно, потому что в некоторые виды животных благодаря зоопаркам только и спасаются. Знаешь, очень редкие.
1: В этом случае, да, я с тобой согласна, что их там содержат, за ними ухаживают, но какой они испытывают стресс от постоянного взаимодействия с посетителями.
0: У него есть там темный уголочек, он может туда уйти. Знаешь, вот смотри на панду Катюшу, та вообще наплевать, она рада до ужаса.
1: Не, Манул Тимофей, я думаю, что тоже не
0: тоже
1: страдает.
0: Тоже, да. Но... Я просто к тому, что вот эти все...
1: Но они не
0: у
1: скажут
0: был
1: нам,
0: отпуск, понимаешь? Да, и приехал еще мой папа. И Мотя 24 часа на 7 находилась постоянно в общении с нами.
1: Угу.
0: Прогулки.
1: И нужна потом реабилитация.
0: Вот. И она впала в депрессию. Понимаешь, у нее вот так хвостик вниз, а должен быть калачиком. Угу. Я привел ее к врачу, но тут же врач говорит, ой, а у меня тут по соседству психолог собачий. Ну, как всегда, знаешь, вот тут же вышел психолог, 15 минут, 5 тысяч рублей. И мне сказали, да, значит, я говорю, а что делать-то? Она там прописала мне какие-то таблетки. Вот, ну, слава богу, это не человеческие таблетки, как я выяснил потом. Ну, конечно, ничего мы пить не стали. Мотя как-то ожила через 2 дня, как папа уехал, а я вышел на работу. Вот, но это правда, вот при таком контакте, при таком тесном общении животному тяжело, животному постоянно тяжело, тем более капибара, это все-таки, знаешь, это не кошка-собака, это достаточно, не дикое, но животное, которое живет в дикой природе.
1: Ужасно.
0: Здесь их
1: ужасно.
0: 3 малыша.
1: Друзья, не поощряйте такое отношение к животным. Не платите деньги за фотографии с животными, да, за возможность их там потрогать, что-то с ними сделать. Животные не для этого нужны. Они вообще не должны этого делать. Вы просто подумайте, какой стресс вы им доставляете и переживания.
0: Это очень печально. Я вообще, почему, по какой причине контактные зоопарки закрывают, уже практически закрыли, а вот такие кафе, ну, мы проходили уже это. Вот здесь вот рядом с нами, вот помнишь, вот тут на Пятницкой, был кафе, кролики жили.
1: Да давно уже закрыли.
0: Ну, давно, да, уже лет 5-6.
1: Знаешь, вот огромное же количество кафе, где кошки содержатся.
0: Ой, вот это тоже.
1: Я в них не заходила, но как будто бы...
0: Я один или два раза был.
1: С кошками как будто бы проще, потому что там все как-то оборудовано, они там ходят, и не очень понимаю, как они гуляют, подозреваю, что никак. Ну, то есть они, ну, как обычные домашние кошки содержатся в компании.
0: Ну, да. Алло, добрый день.
2: Добрый день. Макс, Марина, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
2: Знаете, каким-то чудесным образом все ваши темы коррелируются с моими темами, с девушками, с моими бывшими или нынешними. Дело в том, что я познакомился с девушкой, она так очень, вот прям Марина 2.0 или Марина предтеча, неважно. Дело в том, что она тоже не выносила зоопарков, там цирков. Вот это вот все, там кошечки, муси-пуси. Но потом, когда поподробнее мы с ней пообщались, оказывается, мы познакомились в тот день, когда она шла из кошачьего кафе. Так. Есть такое кафе.
1: Да, мы в курсе. Кошки... А можно чуть короче? У нас очень мало времени.
0: Да, Дим,
2: где кошки обитают. Вот. И вот этот вот диссонанс между какие бедные животные. И мы познакомились, представляешь, я была с такой ужасной прической, потому что была в кошачьем кафе. Просто у меня вся майка была в кошке из-за того, что я была в кошачьем кафе. Я у нее спросила, а как это коррелируется с твоим отношением к зоопаркам? Она обиделась.
0: Вы не общаетесь?
2: Нет, сейчас нет.
0: Понятно. А, Дмитрий, держитесь. Шел 4-й год. У Дмитрия все никак нету пары. Мы за вас, с одной стороны, переживаем, а с другой... А может, и не надо вам? Вам достаточно нас, например, с нами общаться. Дмитрий, держитесь. Удачи, хорошего дня и недели.
1: Катя пишет, от вас относительно... От нас. А, от нас. В смысле, Катя, еще раз. От вас. В смысле, от нас. Относительно недалеко есть котеечная. Но там больше про финансовую помощь плюс кафе. Ну и коты, они же контактные относительно. В целом, я категорически против контактных зоопарков. В зоопарке на Пресне последний раз в детстве была. То же самое, да. Кать. Ну, не в детстве, но очень давно была. Я знаю про эту котеечную, да, и понимаю про финансовую помощь, про которую вы говорите. Ну, и коты, да, какие-то контактные, какие-то нет. Ну, я по своему коту сужу, например, что если... Ну, и у многих котов, кстати, так. Если они хотят, они подойдут, ты их погладишь. Но если они не хотят контакта, они к тебе не подойдут, они уйдут, они не будут терпеть.
0: Да, не платите деньги собачьим психологам, пишет Игнат. А почему капибар называли человеческими именами? Ну а как их, какие еще есть имена?
1: А почему нет? Мы же по-разному
0: вот именно
1: можем назвать.
0: Ага. Бесит вот это слово «коррелируется», пишет Лимузин. Лимузин, а вы его не слушаете. Самый лучший контактный зоопарк – это Дикий пляж в Серебряном Бору. Друг друга... Значит, видно, Андрей что-то там имеет в виду, у него опыт наверняка есть. Вот, и еще у нас Марина говорит, что мы всем подъездом боролись с соседом, чтобы таракана вывел, а тут крокодилы-бегемоты. Это правда, да. Это печально. Ладно, идем дальше.

0: Очень печальная новость, на самом деле, это страшно.
1: Какая?
0: Байкер получил контузию после столкновения с вороной на скорости 270 км в час в Подмосковье. Птица врезалась прямо в шлем. От удара шлем треснул, а сам мотоциклист на несколько секунд потерял координацию и перестал нормально видеть. Угу. Несмотря на это, ему удалось удержать байк и остановиться. Мужчина самостоятельно добрался до дома, а затем отправился в больницу. У него легкая контузия, сильный шум в ушах, который не проходит несколько дней.
2: Ну, представляешь, на 270 километров тебе ворона влетает в голову.
0: А зачем она
2: голову?
0: Так летела-то?
2: Да это не она, это он так ехал.
0: Он ехал
2: на мотоцикле, а она просто низко
0: планировала. Она зачем снизилась?
2: Планировала.
0: Что
2: ну,
0: она планировала? В гнездо мошек, она планировала?
2: Да, мошек искала. Но не так-то низко. Это, знаешь, на уровне крыши автомобиля ехала.
0: Сидела бы на своей березе бы и каркала.
2: Ну, не хочет она сидеть. Ты вот часто сидишь на своей березе?
0: У меня нет березы.
2: У тебя есть квартира. Вот звонит лимузин, он как раз у нас этот мотоциклист расскажет сейчас. Алло, лимузин.
3: Да, здрасте, друзья. Слушайте, ну эта новость, да, она ходит в мотопабликах.
2: А что?
3: Слушайте, парню несказанно повезло. Вот прям,
2: ну,
3: него, прям я лично рад. 270,
2: у него
3: конечно, серьезный. Сейчас видите, какие мотоциклы, они валят 300 спокойно. Ну, не спокойно, но... Таких мотоциклов много, и когда так забывает...
2: Это порой... очень опасно. Попадет камешек попадет в шлем, можно свалиться с мотоцикла и разбиться просто.
3: Даже там на 150-то какой-нибудь жук попадает, если куда-то там в плечо вот не залетел на выходных, это ощутимо достаточно. А ворона на 270, это действительно контузия.
0: Это вообще отчаянная птица, да.
3: Так что парню повезло, и здоровья ему, и ровных дорог. И удачи его хочу пожелать.
2: Да, спасибо. А лимузин, а вообще это часто бывает, когда влетают птицы какие-нибудь, я не знаю, там, вот вы говорите, мошки, жуки.
0: Ну, кто-то еще прилетает.
2: Такое часто бывает?
3: Особенно если это где-нибудь в Подмосковье какой-нибудь, ну, какая-нибудь провинция, где-то вы едете. Я, например, меня один раз задела сова крылом ночью.
2: Сова,
3: такие крылья огромные, бабах, шлем. Но мне повезло, так как все вскользь произошло.
2: Понятно, ужас. Держимся, все, поняли вас. Да, лимузин, будьте аккуратными, пожалуйста, вы нам ценны.
3: Благодарю вас.
2: Пока-пока. Ты знаешь, это мы ехали в Крыму, что ли, или в... Нет, Крым это был. И впереди нас ехал джип. Большой, белый, красивый джип, и у него две или там одна-две антенны на крыше. И я ехал с братом в машине за этим джипом. И вдруг нам на лобовое стекло падает окровавленная чайка. Я ничего не могу понять. С перепугу, конечно, мы там заорали, резко остановились.
0: Ну, не каждый день падает.
2: Да, выяснилось. Ну, представляешь, вот джип. Высота джипа, ну, 1.2 метра, да, если не больше.
0: Максим, я уже даже знаю, что сейчас расскажешь дальше.
2: И антенна на джипе еще 1.5 метра. И он этой антенной, летела чайка, просто ее резанул, а она туда летит, ну, и она хрясь и ко мне, к нам на капот. Вот на лобовое стекло.
0: Ты мне показываешь. Ты знаешь, как я к этому отношусь?
2: К этому, да.
0: Я хочу вам перевести просто с языка Максима на мой. Вот Максим, чтобы мне это объяснить, сейчас привстал с его стула в студии и решил мне показать, что на самом деле произошло с чайкой.
2: Ну да, но это было ужасно. Это, конечно, страшно. Потом, знаешь, как это кровище с лобового...
0: Ужасно еще, когда ты знаешь, ты едешь на автомобиле куда-то в область, да, там, в Подмосковье или где-то рядом с Подмосковьем. И очень, к сожалению, часто попадаются на дороге, вот кто-то перебегал дорогу.
2: Да, какие-то сбитые животные.
0: Прям...
2: Да, Андрей пишет, на каждого мотоциклиста по вороне, когда стали эти по ночам орут мотоциклисты. Андрей, ну не надо таким кровожадным быть, не надо прям каждому мотоциклисту по вороне. Вы знаете, вот такие слова иногда возвращаются, это печально. Штрафы его не пугали, ну хоть ворона его пробудила, пишет Нигматуль. Но то, что он летел 270 километров, это, конечно, это ужасно.
0: Угу. Виталий Филипп пишет, на велосипеде, когда едешь быстро, постоянно попадают жуки-мошки, согласна. Потом
2: приходишь, в рот, если особенно ты с кем-то разговариваешь,
0: это полный
2: рот.
0: Кого мне с моим...

0: сориентироваться, опасно, упасть, да, конечно, да, сколько раз люди, это да. было. А 270 километров, это вообще, это, ну, это unreal, unreal.
1: Так, важная новость. Давай 12 августа, полезное. Всего на 9 минут Москва увидит солнечное затмение. Наблюдать за явлением в столице можно будет с 20 часов 3 минут. Максимальная фаза наступит в 20.08, но уже в 20.13 солнце скроется за горизонтом. Друзья, в общем, 12 августа в 20.03 в Москве.
0: Полную фазу затмения из Москвы увидеть не получится. Зачем тогда мы это говорим? Город окажется в зоне частичного затмения. А, полную нет, но частично увидим. И важный момент, смотреть на солнце можно только через специальный солнечный фильтр. Обычные очки для этого не подходят.
1: Какой еще специальный солнечный фильтр?
0: Ну, помнишь, бумажки мы, мы стеклышко коптили.
1: Где коптили?
0: Ну, вот недавно было затмение, мы выходили все на улицу и смотрели. Помнишь? Мы где-то раздобыли. Mm-hmm. Или можно смотреть через сварщика, маску сварщика. У тебя есть знакомые сварщики?
1: Конечно, и маски.
0: Ну вот возьми,
1: есть.
0: У него. Да. У меня вот надо было на дачу взять.
1: Как раз вот сегодня хотела заглянуть.
0: На дачу взять маску сварщика, так бы глянули.
1: Да.
0: Друзья, еще раз, 12 августа в 20.08. А, в 20.03 начнется, в 20.08 прям уже будет конкретно. А у нас сейчас прям конкретно будут новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Число жертв при ударе ВСУ по Нижнекамску выросло до 13. Среди погибших есть ребенок, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе. В результате погибли мирные жители. Несколько десятков человек пострадали, сказала она. 28 из 39 пострадавших доставлены в больницы. В Татарстане объявлен траур. Возбуждено уголовное дело о теракте. Андрей Марочка отметил группировку «Север» за лучшие результаты на неделе. Российские бойцы отличились в освобождении населенных пунктов в зоне спецоперации благодаря активным действиям. Об этом пишет «Донбасс» сегодня со ссылкой на данные военного эксперта. По словам Марочка, военнослужащие заняли около 10 квадратных километров местности в Сумской и Харьковской областях. Всего за последние 7 дней под контроль российской армии перешло 8 населенных пунктов. Один из них расположен в Сумской области, 5 в Харьковской, еще 2 на территории Запорожского региона. «Телеграф» сообщила о шпионивших в пользу Китая британских морских дронах. Безэкипажные катера элитного спецназа тайно отправляли служебную информацию на IP-адрес в КНР. Выяснилось, что камеры на дронах общей стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов содержали скрытые компоненты китайского производства. Устройства оставались активными и посылали сигналы в Пекин даже тогда, когда сами беспилотники были отключены. В британском Минобороны экстренно отключили интернет-соединение на катерах, однако инцидент уже вызвал панику, поскольку дроны планировалось задействовать в стратегической миссии в Ормузском проливе. Оппозиция в парламенте Великобритании потребовала от правительства лейбористов провести срочный аудит всего военного оборудования на наличие уязвимых китайских комплектующих. Это уже не первый подобный случай. Ранее из-за рисков шпионажа в королевстве запретили оборудование Huawei для сетей 5G, а спецназу SBS въезд на территорию штаб-квартиры на китайских электромобилях. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок для матерей с детьми. Новые нормы также распространяются на других лиц, которые воспитывают ребенка до 3 лет без матери. Сейчас запрет на установление испытательного срока действует только в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Изменения внесены в статью 70 Трудового кодекса, сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. В интервью РИА Новости он отметил, что работодателям необходимо заранее привести в соответствие типовые договоры и внутренние документы, а при приеме на работу уточнять сведения о наличии детей. Если работодатель установит испытательный срок сотруднику, для которого он запрещен законом, это условие не будет иметь юридической силы. Уволить такого работника за непрохождение испытания также нельзя. Воздух в российской столице прогрелся уже до 24 градусов. В городе ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
0: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.

0: Hits. Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Макс Шумаков.
3: Сегодня понедельник, 10 августа. Я вначале часто забыл сказать об этом. За окном у нас уже 22 градуса. Вообще, давай про погоду скажем.
4: Ну, вообще, да, в понедельник и вторник будет по-летнему тепло, до плюс 26, но уже вечером во вторник город накроют дожди и грозы, а затем придет холодный воздух. Самым прохладным станут четверг и пятница. Днем температура будет около 16-21 градуса, а ночью может опуститься до плюс 7.
3: Уже
4: правда,
3: одеяльца.
4: Долго мерзнуть не придется. Уже выходные потеплеют до плюс 20-25, а дожди отступят.
3: Ну, живем. Нормальная погода. Совершенно хорошо себя будем чувствовать. Так что не плачемся, друзья. Подкаблучник. Идеальная пара для женщины-начальницы.
4: Это что?
3: Да, такие девушки часто сохраняют приказной стиль общения с близкими, не разделяя работу и дом. Если муж не готов это терпеть и подчиняться, отношения долго не протянут.
4: При этом подкаблучники – идеальные отцы и мужья, отметил эксперт. Они умеют договариваться, понимать эмоции окружающих и стремятся заботиться о других, поэтому и меньше командуют.
3: Но такой мужчина рискует попасть в ловушку абьюза со стороны женщины из-за постоянных манипуляций, начнет подавлять собственные желания и копить раздражение. Но не знаю я. Вообще, если честно, мы уже обсуждали тему подкаблучника, и я по жизни считаю, что все мужчины, вот все, только тот, кто живет один, одинокий холостяк, вот все подкаблучники. Но невозможно, находясь в паре с женщиной, невозможно не делать так, как говорит она. Ну вот невозможно. Ты согласна со мной?
4: Я думаю.
3: Я просто... дело
4: нужно
3: в том,
4: что-то что... говорить. Слушай, ну, у всех, конечно, разный характер,
3: нет,
4: разный
3: темперамент.
4: Нет,
3: ну как можно сказать? Она говорит там, поехали к маме. Ну, конечно, ты поедешь к маме. Ты можешь отговариваться.
4: Можешь не поехать к маме. Не все поедут к маме.
3: Ну, ну все равно, это чревато.
4: Но
3: если ты хочешь
4: понимают,
3: сохранить
4: понимаешь?
3: Отношения...
4: А кто-то, может, да. не хочет, кому-то все равно. Есть еще такая категория может мужчин, быть. Которые называются ленивые.
3: Ленивый. Лень, кстати, полезна.
4: Да. Да?
3: Да. Лень полезна для человеческого мозга. Я тебе сейчас прочитаю.
4: Да ты что?
3: Да, сейчас.
4: Где же написали-то? В газете а? В какой-то?
3: Нет, вот в одном это чате. Что? Вот новости сейчас ко мне откроются, прилетят. Угу. Ленивый в плане чего? Отношений? Выстраивать отношения?
4: Ну, просто не хочу никуда ехать, хочу на диване полежать. Ему все равно, что это будет там, например, как-то, не знаю, что о нем подумают. И так далее. Вот он не хочет, а не едет, все. Не обязательно идти на поводу у женщин. Также женщины не всегда идут на поводу у мужчин. Я не знаю, просто я бы не стала обобщать, что все мужчины подкаблучники. Нет, конечно.
3: Да все, я тебе уверяю.
4: От женщины зависит.
3: Все. Алло.
5: Добрый день, это Руслан Красногорск. Ну, я свои 52 года понял, что подкаблучник очень выгодная стратегия для мужчины.
3: Конечно.
5: Очень много времени для того, чтобы заниматься своим делом любимым. Потому что сначала ты делегируешь одни полномочия, потом другие, третьи. В итоге смотришь, жена уже строит дом и так далее. Поэтому для мужчины, я считаю, особенно средних лет, это самая лучшая стратегия для выживания. Потому что если все тянуть, то тянуть можно до 45, а потом неизвестно, хватит сил дальше тянуть или нет. Это, тут выходит на сцену жена, которая берет руководство в свои руки, и дальше также идем в таком же темпоритме, как молодые.
3: Слушайте, Руслан, вы случайно в театре не работали? Прям жена, во-первых, со сцены не уходила, она выходит на аванс-сцену. Она выходит вперед вас, и вот начинается. Это правда, я с вами совершенно согласен, так в жизни и бывает. Спасибо, Руслан, большое. Спасибо, да, хорошего дня. Да, спасибо, что с нами.
4: Нигматурин пишет, всегда можно договориться, но мне делать приятно моей женщине важная часть отношений.
3: Да? А это хоть чуть-чуть, но тоже подкаблучество называется. Делать приятно моей женщине. Ты же как бы делаешь ей как бы в угоду. Вот, про лень я тебе прочитаю.
4: Ну, давай,
3: чаще
4: давай.
3: Лениться советуют гражданам России. Лень полезна для человека, она дает восстановление и защищает эмоционально и физического переутомления, говорит психолог такая-то. Ну, вот, следуем рекомендациям, господа. И там вот такой вот ленивец. Видишь? Угу. Вот, поэтому, друзья, если хотите лениться, то это, на мой взгляд, это тоже полезно. Ленитесь. Знаю подкаблучника, но там на уровне абьюза. При этом он всегда, он всем обеспечивает и считает свои интересы приоритетными, пишет Максим. Так, вот тут вот на лимузина наезжают, что он из Зеленограда, и нас замучили гремучие мотоциклами по ночам. Кстати, про мужчин. Хочешь вот еще
4: давай,
3: новость?
4: Давай.
3: Подожди, сейчас я открою, где это. Если найдешь, что одиноким мужчинам тяжело на свете живется.
4: Да ты что? Это, видимо, вброс какой-то.
3: Наверное.
4: Прекрасно живется.
3: Вот, большинство мужчин чувствуют себя одинокими без отношений. Сильнее всего, четвертая страница, сильнее всего накрывает, когда хочется куда-то сходить, а компании нет. Так ответили 30% опрошенных. Еще 24% особенно остро ощущают одиночество вечером после работы. Среди главных минусов жизни без пары мужчины также назвали отсутствие человека, который ждет дома, 20%, с кем можно разделить радости и свои планы.
4: И того, кто поддержит трудный момент. При этом многие не отчаиваются, 40% уверены, что встретят свою половинку. Ненавижу слово «половинка».
3: Ну ладно, пусть.
4: А главный источник вопросов о личной жизни – мама. Именно от нее чаще всего слышит вопрос, ну когда уже женишься? Об этом заявляет 32% опрошенных.
3: Ну, я даже не знаю, что сказать.
4: Ну да.
3: Что
4: нужно
3: да?
4: Нужно жить, конечно.
3: В кайф?
4: Нет, не в кайф, а
3: как
4: с кем-то.
3: Пела Лада Дэнс. Ну нет, конечно, хочется, чтобы была...
4: Создавать пару себе.
3: Как тебе не нравится, но другого слова какое? Половинку найти. В пару себе найти, да, это пару.
4: Когда ты цельный человек, мне кажется, не то чтобы сложнее кого-то найти, но
3: помнишь,
4: когда ты самодостаточный, да, тебе...
3: Тебе половинка не нужна.
4: Нужна половинка,
3: тебе нужна пара. Или нужен человек, который тебя понимает. Это как...
4: Скорее, конечно, человек, который тебя понимает.
3: Из байк про Фаину Раневскую.
4: Чтобы не что? По травме, как ты любишь это выражение, притягиваться, а именно когда...
3: Почему притягиваться?
4: По травме. Ну, я тебе на прошлой неделе эту фразу говорила.
3: Да.
4: А когда ты уже такой...
3: Сформированный,
4: сформированный.
3: С мыслями, да.
4: Да, ты понимаешь, чего права. Ты хочешь, партнер понимает, чего он там хочет.
3: Вот
4: да?
3: Ты знаешь, мне кажется, у нас с тобой в эфире мы половинки.
4: Ты и я... Почему я помню эту песню?
3: Байка есть, что Фаина Раневская говорила, я не половинка, потому что половинки есть у попы и у таблетки. Вот, а я цельная.
4: Я согласна.
3: А я цельная.
4: Я согласна.
3: Да, дорогой мой родной человек, пишет Нигматуллин. Так, у меня девушка очень деятельная, если соглашаться со всеми ее планами, замучаешься, приходится лениться, пишет 212-й. Вот, не половинка,
4: я
3: а дорогой мой родной
4: ее.
3: Человек. Что, что,
4: ну,
3: что
4: я ты тоже понимаешь? Очень деятельная. Но не всегда.
3: Так, Нигматуллин опять продолжает. Ну, так и она делает мне приятные вещи. Я в каком-то смысле над схваткой.
4: Понятно.
3: Над схваткой? Ну, да. Да. Что?
4: Михаил пытается шутить, но как-то не смешно.
3: Что-то какая-то шутка, угу. Я не понял. Кушать, да. Морожку. Морюшка, господи. Да, так, мужчина садится на мотоцикл при кризисе среднего возраста.
4: Ой, обожаю такие штампы.
3: Ну, вы знаете, не совсем и нет.
4: Мне кажется, если вам что-то нравится, нужно этим заниматься. Ну, нравится человеку кататься на мотоцикле,
3: вот
4: вам
3: именно.
4: Нравится что-то другое. Почему вы оцениваете эти
3: вот
4: поступки
3: вообще...
4: и ставите, знаете, вот какие-то, не знаю, слово забыл, сейчас вспомню.
3: Про что?
4: Ну, вот когда, например, ты встречаешь человека, вот как мы утром с собой, утром, полчаса назад говорили, он лев по гороскопу, и значит, он вот это вот, он катается на мотоцикле, там, значит, вот это вот, ну и так далее, понимаешь?
3: Это штампы стоит.
4: Еще слово одно есть.
3: Да я понял, о чем ты. Штампы, господи, как-то...
4: Ярлыки, вот.
3: Ярлыки, да-да-да.
4: Вешать на человека ярлыки, потому что он выглядит определенным образом, одевается или еще что-то. Если он там красит волосы в яркий цвет, это значит, что у него кризис среднего возраста. Если он там что-то не делает, либо делает, это значит, что вот это и вот это. Почему вы так решаете за другого человека?
3: Ну, так вот люди
4: это,
3: живут.
4: Ошибка восприятия. У человека свой опыт, у вас свой опыт. Опыт не передается. Передается
3: нет,
4: знание.
3: Он передается
4: опыт. Личный опыт нет.
3: Но только нет. Если... почему? Бывает.
4: Можно. Личный опыт, Максим, невозможно передать. У тебя может быть свой опыт, у меня свой. ты можешь передать свое восприятие,
3: слушай,
4: свои эмоции.
3: А может и правда.
4: Даже не спорь со мной. Я вчера опять много училась, поэтому...
3: Я просто, знаешь, умная. К чему? Вот у меня... Или, может быть, не было кризиса среднего возраста, как-то я это прошел незаметно, но у меня никогда не было желания сесть на мотоцикл.
4: Ну, у тебя было просто... какое-то другое желание?
3: Не, ну, у меня было желание, например, прыгнуть с парашютом.
4: Ну,
3: я это сделал, и с тех пор я боюсь высоты. Вот, у меня совершенно, ну, вот какой-то адреналина мне хватает и в жизни. Мне не нужно вот эти вот залезать на какие-то тарзанки, прыгать, ездить и так далее. Совсем нет. Нет, я люблю скорость, я
4: слушайте,
3: могу на велосипеде прекрасно поехать.
4: 8 часов утра,
3: на аквабайке.
4: 8 часов утра на станции метро Выхино зайти в вагон. Мне после этого не хочется ни с парашютом прыгать, понимаешь?
3: Да что ты делаешь на Выхино каждое утро?
4: Да уже ничего не делаю. Было время, когда что-то там делала, понимаешь? А, ни с парашютом мне не хочется прыгать, ни какие-то экстремальные виды спорта пробовать, ни с тарзанки прыгать. Вообще нет.
3: Штампы просто так не появляются, дыма без огня не бывает, пишет Игнат.
4: Да,
3: а Максим сообщает, у всякой беды одно начало, сидела женщина, скучала. Ну, я не соглашусь, Максим, с вами, не все
4: это
3: беды
4: смешно.
3: От женщин. Потому что, знаете, иногда такие бывают безумно дурацкие
4: мужчины. Мужчинам, кстати, тоже приходят какие-то гениальные идеи.
3: Почему тоже? Все поровну. У мужчины мозг совершенно ничем не отличается от женского. Все то же самое. И глупости полно, и мудрости, и всего достаточно. И беды от мужчин тоже, знаешь, случались. Как говорила моя бабушка, тэдэн не захочет, но тэдэн не вскочит. Понятно?
4: Потрясающе. Просто вырезать этот звук, и, не знаю, если вы будете в себе сомневаться, просто переслушивайте и мотивируйте себя.
3: Вот именно. Поэтому не надо здесь, что мужики... А, все беды от женщин. В отношениях с восточным мужчиной, но он уверен, что мужчина без женщины не мужчина, а рохля. Пишет, я даже не знаю, как прочитать.
4: Наша слушательница.
3: Я не знаю, как читается. Ладно, тут еще про средний возраст было. Я так...
4: Давай добьем эту тему.
3: Подожди,
4: страницу,
3: ты поищи.
4: Подскажи мне.
3: Да ты думаешь, я помню.
4: Ну, Максим, ну вот что, я не понимаю. Вот как мы должны...
3: Ой, господи,
4: ну, как, вот
3: средний
4: возраст,
3: невозможно, короче...
4: Невозможно работать, да?
3: Да. А, так. Нет, не подкаблучники.
4: А
3: можно...
4: что мы обсудим?
3: Вот, вторая страница.
4: Пока я найду.
3: Граждане России страдают от кризиса среднего возраста.
4: Об этом говорит резкий рост спроса на литературу по теме. Самой популярной книгой о кризисе стала
3: «Перевал». В середине пути.
4: Переведите вашей женщине приятную сумму. Да? Ненавижу это выражение тоже. Такой,
3: это хороший тоже ход. «Перевал в середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста».
4: «Перевел
3: Джеймса
4: в середине пути».
3: Холлиса. Джеймса Холлиса. Я не знаю, что такое кризис среднего возраста. Может быть,
4: ты просто его, переведи.
3: У меня его не было. Да, а перевод суммы вот самое то.
4: Да,
3: вот прямо
4: знаете,
3: прекрасно.
4: Это очень помогает.
3: Да. А вот еще произошла история в выходные.
4: Да ты что? Что же
3: в Москве случилось? Супруги порезали друг друга, заранее предупредив об этом полицейский. В экстренной службе поступил звонок. Жительница Новой Москвы сообщила, что они с супругом собираются друг друга поубивать. Когда правоохранители прибыли в квартиру с открытой дверью, они обнаружили мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
4: Я даже не знаю,
3: но
4: что
3: это хороший
4: здесь
3: ход,
4: обсуждать, да.
3: Не, ничего обсуждать не будем. Угу. Просто мы хотим друг с другом подраться. Наверняка кто-нибудь пострадает. Мы вас предупреждаем. Приезжайте. Ну, это, конечно, забавно, но очень странный ход. Вот, кстати, и такое приятненькое, давай вот приятненькое сейчас перед звонком. Москвичи все чаще делают, дают имена детям русских богатырей.
4: Да ты что?
3: Да,
4: как
3: Илья
4: неожиданно.
3: Снова ворвался в топ для
4: Илья?
3: Мальчиков. Ильюша, Илья. С начала года так назвали уже более 500 новорожденных.
4: Так.
3: Значит, хотя это 15-е место. Вот, как говорит начальник ЗАГСа, 7-я
4: Светлана. Мне очень сложно сегодня, видишь, цифрами.
3: Уханева или Уханева, извините. Алексей тоже, значит, позиции возвращает. Ими получили около 375 детей.
4: А вот с Добрыней все скромнее. С начала года так назвали всего около 40 мальчиков.
3: Ну, ничего страшного, Добрыня. Алексей, Илья — это имена во все времена. Знаешь, это можно сказать, что будь то 19, 20, 21, 24 век, все одно, все эти имена будут и будут ходить по нашей земле дети с такими именами. Так что, друзья, мы всех вас поздравляем с этим. Идем дальше.
0: Макс, Марина,
3: с чем поздравляем? Это
4: с этим самым.
3: Ну, с этим самым.

0: Так. Продажи колобка выросли на фоне премьеры фильма. Мы, правда, не рекламируем, но ладно. Колобки стали продаваться на 40% больше. Вот, значит, ну и так далее. Мы вдруг подумали, а давно мы вообще не говорили о блюде таком? Да и недавно мы вообще не говорили о таком блюде,
1: да, вообще никогда не готовили.
0: И не готовили.
1: А может, потому что у нас нет печки?
0: Может быть, а может быть, она духовка. И не нужна совершенно?
1: Да.
0: А знаешь ли ты, что, например, колобок бывает и с салом внутри, и с медом внутри. Угу. Это как и десерт, и как, может быть, блюдо такое, ну, не основное, но какой-нибудь закуска, в качестве закуски.
1: Аперитив.
0: К нам присоединяется ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев. Дмитрий, здравствуйте.
2: Макс, Марина, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Ну, расскажите, мы все знаем колобка как героя русской народной сказки, но, оказывается, это реальное старинное блюдо русской кухни.
2: Ну, на самом деле, можно пойти еще дальше. То есть лепешки и выпечка в форме солнца, да, ну, это одна из, или самая старая, старейшая гастрономическая фантазия любых народов мира. То есть понятно, что солнце – это тепло, здоровье, жизнь. Да, ну, в общем, для всех, кроме того, что в пустыне жил. Но мы не в пустыне. Вот, uh-huh. Поэтому это некая такая, опять же, гастрономическая фантазия, формат, если говорить языком шефа современного. А рецепта, конечно, никакого не было. Это как сколько семей, столько и борщей, как говорится. То же самое здесь. То есть по сусекам посекла, то есть, грубо говоря, переводя на русский язык, пошла хозяйка в...
0: Амбар?
2: Да, соответственно, ну, условно, на склад, в холодильник.
0: Да, на склад.
2: Посмотрела то, что у нее есть из еды, да, и, соответственно, это все использовала в данном угощении, в зависимости от формата. Одно делает какой-то важный гость, приехал в дом, да, ну, в деревенский дом, дом, усадьба, неважно. Вот, и, соответственно, что в зависимости от этого и готовится это блюдо. То есть, если это десертное блюдо, то оно с медом действительно, может быть, с яблоками, с грушей. Ну, то есть, то, что есть в сезоне. В сезоне либо остается, по сусекам это имеется в виду все-таки в основном, конечно, ранняя весна, конец зимы, когда мало продуктов осталось. Вот. А вот сейчас, конечно, это может быть что угодно. Яблоки, сливы, груши, ну, какие угодно. Продукты, которые хозяйка хочет угостить долгожданных, важных гостей. Вот если это блюдо не в качестве десерта, то действительно оно может быть не только с говяжьим салом, который, кстати, очень популярный был продукт в России когда-то, он просто был недорогой. То есть мясо там как-то что-то с ним делали, оно было дорогое, а говядина осталась, из нее даже свечи делали. Вот, и поэтому, ну и опять же, если это какой-то важный гость, долгожданный, это главное блюдо обеда, если колобок в данном случае, то это может быть какая-то лосятина, гусятина, рыба. Вот. И здесь не случайно колобок, мы явно это слышим, соответственно, кулебяка, да, созвучие.
0: Mm-hmm.
2: Понятно, что это от одного корня, вот корень круглый шар, да, означает, вот, и кулебяки мы знаем по многим историческим источникам, вообще повара и поварихи, кухарки соревновались в сложности создания этого блюда, ну, например, кулебяка на несколько углов с разной начинкой из рыбы. Стерлядь, осетрина, лосось, ну, я не знаю, караси, там, что угодно.
0: Да это уже опять богато, же, да, что... дорого-богато.
1: Прям, да,
0: да.
1: Пир какой-то уже, да.
2: Да, ну, вы представьте, насколько это сложно, ну, любая хозяйка, любой человек, кто готовит, сделать вот кулебяку из какого-то еще необычного теста с секретом своим, да, с секретом хозяйки или с секретом дома или традиционного ресторана, mm-hmm. неважно. Вот, чтобы
0: Дмитрий,
2: это было
0: а вот в нашей...
2: сорт рыбы, которые да. бы не смешались, не превратились в кашу, да, с соком, ну, какая-то вот дрянь. Вот, а прям вот было прям ух, прям, да, вот. То есть это технически сложно, тем более в формате русской печи готовить. Мы же не готовим там сувиди, я имею в виду традиционно, когда-то 200-300 лет назад и дальше. Вот, поэтому кулебяк, колобок, прошу прощения, да, это некий такой вот универсальный формат. Ну, то же самое, например, что роллы, что такое, роллы или суши. То есть мы сейчас привыкли, что когда-то это было блюдо японской кухни, которое пришло к нам из Америки, не случайно Калифорния, название, да, в Японии нет такого населенного пункта. Вот, и, соответственно, что сначала они покорили Америку, вот этот формат, вот, а потом пришел к нам. Это просто популярный формат, который используется сегодня, в том числе можно сделать, не знаю, суши с оливье. Ну, почему нет? Ролл с оливье.
0: Ну, да.
2: Здоровье с винегретом. Многие шефы удивляют, и хозяйки, и люди, кто все-таки еда это удивляет. Поэтому тот же самый колобок, вот, тем более замечательно, что такой замечательный наш главный, наверное, русский бренд, русский, российский, вот обретает новое звучание, модное, интерес, благодаря фильмам, благодаря любым произведениям обсуждается. Ну вот и опять, почему нет, очень много в интернете есть различных авторских зарисовок, когда просто повар или кухарка, кулинар, ну, непрофессиональный специалист, дома готовит различные произведения в виде колобка. Обычно это небольшие, они лучше пропекаются, вот, и, соответственно, ну, размером с яблоко, да. Вот, то есть это какая-то выпечка с чем угодно, с необычным, там, опять же, тем, с гусем, там, каким-то тушеным, вот, с тем, что необычным, редким, уникальным, нетиражным продуктом, который есть в округе. То есть у вас есть рядом с дачей какая-то ферма, где производят там цесарок, там, или вы нашли просто грибы какие-то вкусные, ну, главное, чтобы не ядовитые, вот. А сыры какие-то местные, локальные. Пожалуйста,
0: но
2: запекли,
0: по счету да, это пирожок такой получается, верно?
1: Как бы, каравай,
2: да,
1: может быть.
2: Да, абсолютно.
0: Фиста, внутри
2: да.
0: начинка.
2: Но при помощи современной кухни в русской печи, вот я живу в основном преимущественно за городом, в деревянном доме с русской печью, с дерев, я ее топлю, готовлю часто в печи. Вот это достаточно нужно сложно приготовить красивый такой румяный пирожок. Ну, хотя просто по времени, да, печь надо натопить, пока она там будет остывать, вот. А, соответственно, в духовке, да, условно, можно сделать прям они замечательно, они прям такие загорелые, да, соответственно, такие золотистые, очень красивые, небольшие, и, опять же, это формат просто перекусить, взять с собой на пикник, взять с собой в гости,
0: перекус,
2: угостить
0: да.
2: друзей по даче, то есть почему нет? Вот, и, соответственно, что я всем рекомендую придумывать интересные рецепты колобков. Присылайте, кстати, нам на Taste of Russia. Мы тоже опубликуем, если что-то необычное вы придумаете.
0: Супер! Спасибо огромное, Дмитрий.
1: Я спасибо. Даже вот вопросов у меня нет.
0: Да, у меня тоже. У меня был вопрос о сказке колобок. Он, видно, с какой-то все-таки мясной начинкой, коль его лиса-то съела. Потому что она же не стала бы с медом есть. Видно, с какой-нибудь, как вы сказали, гусятиной, утятиной.
2: Лиса, если голодная, она все ест.
1: Прям как я.
2: Да, у нас тоже в Подмосковье есть, если быть точным. Ну, наверное, опять же, это не так важно, потому что это собирательная сказка, если быть точным, да, вот, и это которая сказка из многих-многих сказок. То есть, грубо говоря, в одном деревне так рассказывают, в соседней деревне немножко меняется. Вот, поэтому, наверное, это, ну, конечно, наверное, все-таки в основе был говяжий жир, и учитывая его популярность в то время.
0: Спасибо огромное. Дмитрий Алексеев, ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России, был с нами. До следующей встречи.
2: Спасибо.
0: Дмитрий, спасибо, хорошего дня и недели.
1: Что, аппетит разыгрался?
0: Да, да. Кстати, ты знаешь, что колобки могут быть не только из хлеба, но и вот, как уже говорили, творог, картофель, мясной фарш, сладкие варианты, и с сыром
1: обычные
0: могут делаться.
1: Обычные пироги, в общем.
0: Да, да. А вот в 2018 году бренд-шеф одного из гостиничных комплексов Суздаль, Максим Рыбаков придумал для чемпионата мира по футболу фаршированный колобок из картофеля и теста с мясной начинкой в виде мяча футбольного. Представляешь? Вот. Это было, мне кажется, вкусно.
1: Угу.
0: Друзья, приятного вам аппетита. Если будет время, приготовьте колобок свой, испеките и присылайте нам фотографии или в молодой
1: звучит
0: шпинат.
1: Как вызов, конечно,
0: в молодой
1: да.
0: шпинат. Там, или в шпинат-бар, вернее, да?
1: Шпинат-бар. Всех запутал, Максим. Да.
0: Всех запутал. Угу. Друзья, сейчас у нас новости, а далее народный адвокат, дела семейные. Будем обсуждать.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Председатель ЦИКа допустила корректировки в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Элла Памфилова призвала не торопиться отправлять бюллетени в типографии. Возможные изменения связаны с иском партии «Родина» в Верховный суд, который сегодня рассматривает требования отменить регистрацию списка партии «Яблоко» из-за нарушений законодательства, пишет «Коммерсант». Всего в сентябрьских выборах депутатов Госдумы 9-го созыва должны принять участие 11 партий. Гражданам предстоит избрать 450 парламентариев, половину по федеральным спискам, еще столько же по одномандатным избирательным округам. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Приднестровье назвали число заявок на российское гражданство. От жителей поданы свыше 60 тысяч заявлений на получение статуса в упрощенном порядке. Цифры известиям привел президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Он напомнил, что ранее Владимир Путин подписал указ, утверждающий особые правила приема жителей Приднестровья в гражданство России. Это позволило существенно ускорить и облегчить юридическую процедуру. Красносельский подчеркнул, что интерес к получению паспортов остается беспрецедентно высоким. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, объявило о выходе из состава Молдавии еще до распада СССР. А после вооруженного конфликта в 1992 году территория стала фактически неподконтрольной Кишиневу. США опасаются, что Киев украдет технологии Патриот при получении лицензии. Белый дом требует от Украины гарантии безопасности, поскольку американская администрация осведомлена о регулярных фактах попадания западного оружия с Украины на европейский черный рынок, пишет Телеграф. Кроме того, против передачи лицензии активно выступают американские оборонные гиганты, в том числе Lockheed Martin. Промышленные корпорации опасаются, что создание подобных производственных мощностей на Украине в будущем сформирует для них сильного и неконтролируемого конкурента. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что окончательное решение по этому вопросу Вашингтоном до сих пор не принято. 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. Роды у женщины принимали в роддоме имени Вересаева, сообщили в столичном Депздраве. Новорожденную девочку назвали Верой. Теперь в семье Надежды и Ивана Роговых воспитываются 10 дочерей и 5 сыновей. Уточняется, что все 15 детей появились на свет естественным путем. Причем каждые роды были партнерскими. Рядом с Надеждой всегда находился супруг. По словам принимавшего роды акушера-гинеколога, за его почти 30-летнюю медицинскую практику это самая многодетная пациентка. И мать и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Воздух в столице прогрелся уже до 23 градусов. Сейчас в городе ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Надо все-таки сказать титр целиком. Елена, кандидат юридических наук. Все верно же?
11: Все так. Все так
0: также профессиональный медиатор. Это человек, который занимается решением проблемы супругов, если вы не можете развестись сами. А также основательница и преподаватель университета медиации. Все верно?
11: В Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге, и в Москве. Я международный тренер-медиатор. Медиатор – это человек, который является посредником в проведении переговоров.
0: Я хотел сказать «мерила».
11: Ну, так и есть. Профессиональный переговорщик, будем говорить. Так, сегодня мы тоже можем поговорить об этом, потому что не всегда судебные споры это панацея, то есть решение суда не всегда представляет собой итоговый вариант, который реально помогает. То есть можно просудиться, причем годами судиться, вкладывать деньги, нервы и получить судебное решение, которое фактически не будет исполнено. Привожу, например, привожу пример. Частая категория судебных споров – это споры о детях, то есть о том, с кем будет проживать ребенок, график общения, например, отца с ребенком, если ребенок остался проживать с матерью. И вот много-много времени занимают эти споры, проводятся экспертизы, подключаются психологи, органы опеки, иногда подключаются психиатры, и, наконец-таки, получено судебное решение, что папа с ребенком будет общаться во вторник и четверг с 6 до 8, к примеру. После этого наступает стадия исполнительного производства, и оказывается, что это решение бесполезно. То есть, если ребенок не пошел, не захотел общаться с отцом, потому что еще и конфликт эскалировался, и мама дополнительно обиделась за все эти судебные разбирательства, не захотел ребенок общаться, никто не возьмет его за руки, за ноги и не поведет к отцу, чтобы они пообщались в установленный судом день и в установленное время. Получается, что решение есть, оно вступило в законную силу, толку от этого решения нет. Поэтому альтернативные способы урегулирования споров порой бывают наиболее действенны. Таким способом является в том числе и медиация, посреднические переговоры.
0: Друзья, на эту и другие темы звоните, пишите, все средства связи работают, смс-портал, телеграм для сообщений, прямой эфир, а также нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале, вконтакте и в рутюбе, а еще читайте нас в дзене. Лен, такой вопрос, была новость, этих выходных, на прошлой неделе, женщина, бабушка, вернее, уже в 50-метровой квартире на протяжении 10 лет держала каймана крокодилового, удава, лису, собак, филина, 30 обитателей. Ей там выплатить госпошлину 20 тысяч рублей, штраф за каждый день промедления 1000 рублей. Она подала апелляцию в Мосгорсуд. Сумму, ежедневного штрафа снизили, однако требование освободить квартиру от экзотических питомцев осталось в силе. Вообще, люди, с точки зрения юриспруденции, что-то мягко слишком ее наказали, потому что там соседи жалуются, я представляю, какой запах там.
11: Там и запах, и крик, шум наверняка, они ведут себя достаточно шумно, а у нас шумоизоляция не все так замечательно, как правило, в многоквартирных домах, поэтому понятно, что соседям она докучает. Поэтому здесь нужно ли усилить ответственность? Наверное, нужно, потому что те штрафы, которые предусмотрены сейчас действующим законодательством, они предусмотрены кодексом об административных правонарушениях, они малые, даже для пенсионерки они несущественны, то есть она даже заплатит, но не сильно пострадает. Какие еще меры могут быть предприняты? Вот если она злостно уклоняется от исполнения судебного решения, то есть она не убрала этих животных, то есть она их не пристроила куда-то, ну вот не навела порядок, скажем так, чтобы другие люди, которые проживают рядом, не страдали от ее причуд. Вот тогда есть такой механизм, как изъятие. То есть этих животных могут просто прийти принудительно изъять на основании судебного на то решения. Есть другая проблема, куда их размещать? Потому что те спецпитомники, которые в законодательстве прописаны, они переполнены. Животных бездомных или вот изъятых таких животных много, питомников не хватает. Но это уже проблема, наверное, властей, это не наша проблема. Другое дело, по закону такая возможность изъять у нерадивого хозяина животных есть. Есть у нас принятый закон о добросовестном, который говорит о добросовестном обращении со своими домашними питомцами, животными. Ну вот за несоблюдение норм этого закона действительно штрафы есть, но штрафы маленькие. Этот вопрос стоял неоднократно в контексте, допустим, вот этих собак, которых выгуливают без поводка, без намордника. И в последнее время часто мы видим в новостях, и думаю, что это не только сейчас началось, это всегда было, что собаки и бойцовских пород нападают на детей, на там, взрослых людей и причиняют телесные повреждения. И вот здесь разводят руками правоохранители, потому что, ну, если что-то такое произошло, но нет тяжких каких-то повреждений, но повреждения есть, но не тяжкие, то тогда ответственность там от 5 до 15 тысяч штрафа, ну что это такое? Причем есть, Макс, согласитесь, укусил и физическая боль, это одно, но есть еще и психологический фактор. Да. Меня когда-то в раннем детстве совсем просто вот, ну, ущипнула, я бы даже сказала, не укусила, а так пощипала чуть-чуть собака на улице, и я лет до 20 панически боялась даже маленьких йорков, то есть у меня был какой-то страх. Таким образом, мне был причинен, как многим бывает, причинен не только физический, но и психологический вред. Вот за это ответственности никакой нет. И это и от 5 до 15 тысяч. Да, за то, что без поводка намордника штрафные санкции тоже мизерные, но накладывают штрафы, и крайне редко их накладывают, эти штрафы, там, 2 тысячи, 3 тысячи рублей. Ну, что это такое? Почему еще штрафы не накладывают? Потому что наши собственные и правоохранители не всегда резко реагируют. Ну, мол, что нам еще этим заниматься? Ну, все уже, нет у вас этой ситуации. А где у вас доказательства? Что мы будем там ходить смотреть в поводок, или есть, или нет этого поводка? То есть можно сказать, что вот ситуация случилась, вот вы видите на улице страшная собака гуляет без намордника. Что вы делаете? Ну, как правило, среднестатистический человек что делает? Ну, потихонечку ее обошел, да, если ему страшно, да. И пошел дальше. То есть не сообщает ни в полицию, никуда, не занимается этой историей. Ну, вот моя хата с краю, поэтому в связи вот с такой позицией, к сожалению, у нас с ответственностью слабовато. И получаются такие истории, когда людей кусают до полусмерти.
0: Так, все ясно. Очень большое сообщение, я зачитывать его целиком не буду. Там история следующая, значит, девушка вышла замуж за арабского мужчину, родились две девочки, у них начались конфликты у мамы с папой, и в марте, получается, да, в марте этого года без ведома жены мужчина увез детей в неизвестном направлении. Она до сих пор не может ни понять, ни узнать, где он находится. Его родственники молчат. Правоохранительные органы приняли все документы, все заявления, но никакой информации нет. Сама она поехать не может, потому что родина, он из Ливии, а проживает последние... А в Арабских Эмиратах он проживает. Где находятся он и дети, тоже неизвестно. Родственники у него все в Арабских Эмиратах. А подскажите, есть ли у нас какая-то возможность, у нее, она говорит, возможность вывести... кого вывести-то?
11: Детей, наверное.
0: Нет, она хочет этого, какое-то не пропечаталось слово, типа следователя туда, в Арабские Эмираты. За свой счет она готова отвезти, но в полиции говорят, что такие дела они не делают. Она говорит, а может быть тогда частного детектива, сыщика нанять?
11: Нет. Первое, не
0: она
11: совсем понятно.
0: Она готова все оплачивать.
11: Даже за деньги у нас оперативные сотрудники, следственные сотрудники не выезжают в другое государство. Может, им бы очень хотелось съездить куда-нибудь, где потеплее, за деньги граждан, но такая возможность не предусмотрена. Кроме того, они не обладают никакой властью на территории иностранного государства. Даже если бы они вот так случилось, вдруг вот так совпало, и они поехали или вот в отпуск поехал, и там он находится. То есть он никакими властными полномочиями там не обладает. Это нужно понимать. Идти нужно другим путем. Я не совсем поняла, есть ли достоверная информация, что дети вывезены с территории Российской Федерации.
0: Да.
11: Точно,
0: написала,
11: они не на территории Российской Федерации.
0: Нет, они если есть дети... доказательства, что они вылетели в Арабские Эмираты как раз.
11: Но,
0: с ним.
11: Не этой пострадавшей девушке, а другим сразу скажу, что если у вас вот случается что-то подобное, довести детей до аэропорта тоже нужно время, вы должны в срочном порядке наложить запрет. Он делается быстро. Вы побежали в МВД, написали заявление, вообще в течение суток накладывается запрет на выезд ребенка. Это мера оперативная. Значит, если дети уже в другой стране, вам нужно, обязательно подать иск об определении места жительства детей с вами на территории России. В настоящее время у вас такого решения суда, что дети должны находиться, проживать с матерью, в принципе нет. То есть они могут жить как с матерью, так и с отцом. Вот сейчас у вас ситуация такая. Поэтому с этим иском обратиться нужно. Понятно, что иностранные суды, зависят от государства, какие-то иностранные государства будут исполнять, если двустороннее международное соглашение, решение российских судов, какие-то и исчерпывающее большинство просто не будут. Но вам все равно нужно зафиксировать на территории России, получить решение, что дети должны находиться с вами. Кроме того, вы можете обращаться на территории этого иностранного государства. Грубо скажем, в Объединенных Арабских Эмиратах нанимаете местного адвоката.
0: Угу.
11: Местный адвокат подает там в суд о том, что дети должны находиться с матерью. И тогда, уже имея на руках судебное решение, можно будет говорить об исполнении этого решения. Пока у вас нет ни на территории России, ни на территории ОАЭ судебных решений о том, что дети должны находиться с вами. Кроме всего прочего, мы начали сегодня с понятия медиации. Одно другое не исключает. Параллельно с тем вы можете проводить переговоры, в том числе в онлайн-формате.
0: Так если его найти никто не может, как переговоры-то?
11: Но она в ОАЭ не обращалась ни к кому для того,
0: нет,
11: чтобы
0: почему?
11: Они там его поискали.
0: Она же пишет, отсылали заявление туда тоже. Полиция там тоже действует. Как бы в полиции там, в Эмиратах, даже был известен штат, она вот написала,
11: что... его там нашли, но я это не услышала.
0: Нет, его не нашли, его там видели. Родственник, старший брат, ее супруга бывшего, ее супруга, старший брат, в ответном письме написал, что да, он находится в Дубае и находился. Видел он его там вот до какого-то момента за неделю.
11: Но не действуйте частным путем. Брат сказал, видел там, сват сказал, видел там. Но смысла в этом нет совершенно никакого.
0: Да.
11: Пожалуйста, если
0: таких
11: у вас там брат,
0: очень много.
11: Если у вас там находится находится брат, тем более
0: его.
11: Наверное, отношения нормальные у них там, кто у вас, есть кто-то в Эмиратах или нет. В общем, можно выдать кому-то и доверенность.
0: У каждого из нас есть хоть один знакомый, живущий в Арабских Эмиратах.
11: Ну, у многих, да, действительно есть. Поэтому можно выдать доверенность, пусть пойдут в полицию, напишут заявление от вашего имени, в ваших интересах о розыске ребенка, потому что сейчас вы просто собираете крупицы информации, а дети все больше и больше привыкают к отцу, к тому месту жительства, где они там с отцом находятся, я не знаю, какой возраст детей, но вы теряете драгоценное время, поэтому терять его не нужно. Итак, резюмируя, в России подаете иск об определении места жительства детей с вами, в Арабских Эмиратах нанимаете адвоката, заявляете иск о месте жительства с вами, подаете там заявление в полицию, можно это сделать и дистанционно, и выдав доверенность, лично полететь, это уж сами выбираете, где вы заявляете о розыске детей. Вот первичные действия ваши такие. Ну и когда он наконец найдется, а он, когда власти начнут им заниматься, он все-таки найдется вместе с детьми, но в таком случае вы будете иметь возможность с ним проведения переговоров. Ну и имейте в виду, что он может и в другую страну вылететь с детьми. Вы должны сначала инициировать, соответственно, разыскные мероприятия и судебные тяжбы, чтобы иметь возможность даже в Арабских Эмиратах написать, чтобы его не выпустили ближайшим рейсом еще в какое-нибудь государство, и вы там его не искали.
0: Все понятно. Практически Елена уже отработала свой гонорар за этот вопрос. Лен, еще такой вопрос. Пишет Диана. Они с супругом, они только поженились. У своего ничего пока нет. Есть только квартира мамы, оставшаяся ей по наследству, а у него квартира бабушки. Все это считается их имущество личное.
11: Да, вот. Конечно.
0: Они начинают жить, они любят друг друга, но при этом они уверены, что в будущем будет приобретено и дом, и дача, и какая-нибудь еще квартира, где это все, куда будет приложено общие усилия. Стоит ли сегодня подписать брачный договор и вносить вот эти личные квартиры в этот документ? Хотя по закону эти квартиры уже и так считаются нашими и разделу не подлежат. Короче, стоит ли заключать брачный договор на то, чего пока нет? На будущее что-то. И стоит ли вносить вот эти две квартиры, которые разделу не подлежат, потому что они уже их?
11: Молодцы. Сижу, улыбаюсь, да. И радуюсь, какие у нас молодые люди, умнички. Видите, как пишут. Мы уверены, что мы еще вот это
0: будет
11: купим,
0: это купим.
11: Молодцы.
0: Диана Лобова, наверное.
11: Да, Диана. Но мы уверены, что действительно у вас таким правильным, прагматичным подходом все получится. Желаем вам этого. Что касается заключения брачного договора, я за заключение брачного договора, когда даже ничего нет. Вы можете там внести такие условия, как собственность по титулу, то есть на кого что оформлено будет, тому будет и принадлежать. Либо вы можете распределить...
0: Они хотят 50 на 50 все. Все, что будет приобретено в будущем, делится поровну.
11: Это и так по закону будет делиться поровну. Тут тогда вы решите, пожалуйста, чего вы хотите. Если говорить о законном режиме имущества супругов, у вас и так поровну. Поэтому смысл
0: даже
11: заключать...
0: Даже если будет записано, например, что-то на нее, а что-то
11: не
0: на него,
11: имеет значения. Это только вот номинально указан либо муж, либо жена как собственник, а на самом деле это общая совместная собственность. Поэтому здесь вы можете, если вам хочется по одной второй распределить сразу в долевом отношении, ну окей, хорошо, можно заключить такой брачный договор, хотя, в принципе, если вы и без него пойдете делиться, то у вас по одной второй и получится. Поэтому подумайте, условия могут быть различными. Допустим, личные там вещи, они и так остаются за вами, ну то, что вот не является драгоценностями, какими-то предметами роскоши, а ну какие-то насильные вещи, которые вы, там, ваши туфли, они будут вашими. Так закон говорит. Если есть желание распределения несколько иного, потому что я не люблю долевую собственность, вот у меня сейчас суд вынес решение буквально в пятницу очень оригинальная. 63% квартиры супруги и так, 37% квартиры супруг. Гу. Что они, ну, там она вкладывала свои деньги добрачные в эту квартиру, и вот такое решение состоялось. Мы понимаем, осознаем, что дальше, конечно, будут проблемы. Они как кошка, мы с собакой, они в ужасных отношениях. Это 100% конфликт. Долевая собственность, это не очень хорошо. Поэтому, если вам удастся распределить свою собственность не в долевом вот таком отношении, а целыми объектами, допустим, одна квартира там одному по брачному договору, вторая другому по брачному договору, наверное, это будет удобнее, правильнее и безопаснее на будущее во избежание конфликтов. Ну, есть и другая точка зрения, и другое мнение. Если нам с вами, допустим, объединить свои сердца, Максим, записать
0: Николай
11: квартиру...
0: Слышу, то есть вы говорите.
11: И записать, я гипотетически. Записать квартиру по одной, второй, то как нам расстаться, не представляется возможным. Может, это и укрепит.
0: Не скрепляет брак как ипотека.
11: Ипотека. Что касается второй части вопроса, вы тут уже сами ответили, я повторю за вами, то, что нажито до брака, либо в браке, но по безвозмездным сделкам, такие как дарение, наследование, принадлежит тому, кто это, кому это подарили, кто это унаследовал или кому это принадлежало до брака. Специально указывать это в брачном договоре нет никакого смысла, но я вам скажу так, в бланках у нотариусов это и так указано.
0: А вот она добавляет, а если во время совместной жизни одна из собственностей будет продана, эти деньги подлежат разделу или все-таки они остаются на счетах одного и того, кому была квартира?
11: Это очень хороший вопрос, потому что бывает очень часто вот эта трансформация. Жизнь идет, и хочется чего-то большего. Вот вы продаете свою добрачную квартиру и уже в браке приобретаете что-то посущественнее, вложив туда свои добрачные деньги. Есть постановление Пленума Верховного Суда по делам о расторжении брака. И там указано, что вот эти деньги, которые вы свои личные, получается, вложили в общее имущество, вы можете свою долю увеличить в этом общем имуществе, либо взыскать в денежном эквиваленте со своего вот супруга, если между вами возникнут какие-то тяжбы.
0: Угу. А в

0: безналичными платежами.
1: А предметы чего?
0: Интерьер.
1: Интеллектуальной собственности можно вносить в брачный договор?
0: Да, конечно, и сейчас это распространенные
1: вещи. А, это картины,
0: вещи.
1: Книги, наверное, да?
0: Ну, нет, это, скорее всего, какие-то программы, может быть, которые...
1: Нет, тут они как раз говорят про картины.
0: Ну, это предметы роскоши, скорее всего, да, если эта картина дорогостоящая, либо если это просто вот красивая какая-то картина, представляющая собой одну из миллиарда репродукций Джоконды, ну, это будет не предмет роскоши, это ну, она делится.
1: А как мы знаем, может, там какой-то великий новый Ван Гог
0: нам великий
1: пишет.
0: Великий новый Ван Гог.
1: Да, нам пишет новый Ван Гог. Так,
0: делится,
1: Елена Синина сегодня у нас народный адвокат. Сразу же после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Господа, будьте поактивнее, что вы какие-то вяленькие новости.
0: Ну, понедельник нужно еще.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 6 дронов на подлете к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток были уничтожены 24 беспилотника, направлявшихся на столицу. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и цеха сборки и хранения беспилотников. Как следует из сводки военного ведомства, в зоне СВО за сутки Киев потерял около 1300 солдат. Средства ПВО сбили 1134 беспилотника и 11 управляемых авиабомб. Число пострадавших в результате удара ВСУ по Нижнекамску выросло до 48. Обновленные данные привели в пресс-службе главы Татарстана. Там уточнили, что по последней информации жертвами атаки стали 13 человек, в том числе один ребенок. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших продавцов маркетплейсов. Речь идет о бизнесе, который понес убытки в результате терактов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых и других помещений. Как следует из сообщения регулятора, финансовым организациям следует идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, а также рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. В Банке России заявили, что кредиторам необходимо воздержаться от начисления штрафов за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения займа. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
7: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. –

0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: 12:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
8: Добрый день, меня Сергей зовут. Я хотел задать вопрос адвокату.
7: Да, задавайте, Сергей, вы в эфире.
8: Добрый день. Хотел задать такой вопрос. 18 мая этого года я незрячий инвалид. Около своего подъезда был избит сотрудником полиции действующим. Но он был вне службы в это время. Значит, был вызван наряд полиции скорой, мне сняли побои, установили сотрясение мозга, ушиб костей носа, ушиб грудной клетки. В дальнейшем отказали в возбуждении уголовного дела.
7: Как мне быть? А за что? Что случилось? У вас конфликт какой-то произошел? Какая? Причина?
8: Просто стал приставать, начал хамить, начал бить. Я ждал такси около дома.
7: Он был выпивший?
8: Начал хамить, начал избивать.
9: В состоянии алкогольного опьянения он был?
8: У него установили даже, по-моему, наркотическое опьянение.
9: Установили? То есть его задержали?
8: То есть мне сказали, сотрудник безопасности, который этим делом занимался, он был под наркотическим опьянением.
7: А по какой причине уголовное дело отказали?
9: Отказали в возбуждении. Что пишут?
8: Я не получил еще отказ. Я только узнал, что отказали. Мне по телефону сказали. Но из органов он был уволен. То есть мне сообщили, что он уволен из органов. Принесли извинения от управления внутренних дел Юго-Восточного округа.
9: Вам от этого не легче, я так понимаю, да?
8: Мне от этого не легче, да. У меня были гематомы лица, то есть месяц я мучился, я спать не мог, у меня ушиб ребра был сильный, и сотрясение головного мозга, то есть тошнота, все симптомы.
9: Скажите, пожалуйста, судебно-медицинская экспертиза уже проведена, вы знаете ее результаты? Вред здоровью какой тяжести вам установлен?
8: По результатам судебной экспертизы меня очень удивило, что мне сказали, что у меня сотрясения мозга нет, хотя мне делали КТ в больнице, поставили сотрясение мозга, в поликлинике написан диагноз сотрясения мозга подтвержден.
9: Так, и в итоге вред здоровью какой поставлен? Легкий вред здоровью или не причинивший вред здоровью повреждения? Какая формулировка?
8: Я не получил отказ, я точной формулировки пока не знаю.
9: Точной формулировки не знаете. Сергей, значит, ситуация какая? Дело в том, что действующий сотрудник, на тот момент он был действующим сотрудником 18 мая, им должен заниматься не только служба безопасности МВД, но по части уголовного дела Следственный комитет. То есть материалы из МВД должны были быть переданы в органы Следственного комитета по тому месту, где
8: да,
9: вот это произошло.
8: Переданы.
9: Переданы.
8: Они есть... переданы, угу. да. Угу. Я обратился в Следственный комитет, написал заявление, значит, чтобы мне предоставили копию судебно-медицинской экспертизы.
9: Но копии у вас нет.
8: Сказали, в течение месяца ждите, я на прошлой неделе только обратился.
9: Угу. Понятно. Ну, о том, есть состав преступления или нет состава преступления, будет понятно из изучения материалов судебно-медицинской экспертизы. Почему? Потому что если установлены побои, не причинившие вреда здоровью, то это дело частного обвинения, с которым вы можете прослуживаться в суде мировом по статье 611 КоАП, Кодекс об административных правонарушениях. То, что вы описываете сейчас на словах, если было сотрясением головного мозга, то здесь можно говорить о том, что это либо легкий вред здоровью, это тоже уйдет в частное обвинение. Если но есть вот в статье 116 и 117 Уголовного кодекса, обратите внимание, есть вторые части из хулиганских побуждений. Если это был, как вы опять же описываете, ну, без какого-то предлога, просто человек ни с того ни с сего демонстрировал, противопоставлял себя обществу в вашем лице в том числе, то, возможно, усмотрите самые хулиганские побуждения. Тогда это уже не частное обвинение, это уже уголовное дело как бы по Уголовному кодексу, а не по КоАП. Если средней тяжести вред здоровью, вот черепно-мозговые травмы закрытые за ЧМТ, они часто бывают либо легкий вред здоровью, либо средней тяжести вред здоровью. Но тут уже экспертам нужно смотреть, какой у вас. Если средней тяжести, то это 112-я статья Уголовного кодекса, тут уже ни о каком частном обвинении вообще речи не идет. Поэтому здесь вы должны, что сейчас ваши действия? Получить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, получить копию судебного медицинской экспертизы, посмотреть, что там. Может быть, это не, знаете, бывает такой промежуточный характер. То есть вот исследовали, но не полностью медкарту, вот только по какому-нибудь описанию. Обратите на это внимание, потому что ситуация может меняться. Вот первый раз отказали в возбуждении уголовного дела, дальше уже провели полноценную экспертизу, затребовали все медицинские документы, включая КТ. Акцентируйте внимание на хулиганском характере действий. То есть у вас не было личных неприязненных отношений, вы были незнакомы, и настаиваете на том, что это из хулиганских побуждений человек действовал. И, соответственно, вот это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, пожалуйста, обжалуйте в вышестоящие органы Следственного комитета. Раз, можно пользоваться интернет-приемными. Также действенно бывает, руководители подразделений Следственного комитета проводят личный прием. Посмотрите, ну, у вас инвалидность, наверное, кто-то вам помогает, может посмотреть, опять же.
8: Помогает, да, да.
9: Посмотреть, когда личный прием проводится вот в вашем подразделении, либо можно в ГСУ Москвы, Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Также ведется личный прием, на который можно прийти со всеми документами, бумагами и подать там и объяснить ситуацию дежурному сотруднику. Обычно это бывает довольно действенно. Ну, если коротко, то так.
8: А вот еще такой вопрос. Значит, он подошел под видом, значит, предложить помощь. Я ему сказал нет, ну, потому что мне помогал таксист. Я сказал нет. Он мне начал хамить. Ну и тут у нас как бы вот такая еще словесная перепалка с ним возникла, то есть я ему в ответ тоже как бы нахамил.
9: Ну, вы знаете, если вы говорите сейчас о наличии отсутствия хулиганских побуждений, нужно разбираться, потому что вот то, о чем вы сейчас говорите, это вроде бы как внезапно возникшие лично неприязненные отношения, потому что какой-то диалог между вами слово за слово состоял. Тогда уже вроде бы как и не хулиганские побуждения. В чистом виде хулиганские побуждения — это классическое «дай закурить». Не курю. Mm-hmm. А, ну тогда вот и вот, вот это вот хулиганские mm-hmm. побуждения, классика жанра. Mm-hmm. Слово за слово, mm-hmm. когда друг с другом там перепалка какая-то была, нужно смотреть. Ну, мнимый какой-то предлог mm-hmm. был найден, или, либо нет, либо действительно, что отвечали. Но тут хулиганские побуждения — это только квалифицирующий признак. Mm-hmm. Вы должны разобраться mm-hmm. заключение судебно-медицинской экспертизы. Ну и вот mm-hmm. личный прием никто не отменял.
7: Да, ну и как соберете mm-hmm. все документы, будут как все данные, позвоните нам, расскажите, как ну, происходит, развивается событие.
9: Вы не отчаивайтесь, потому что бывает, что отказывают не один раз, потому что у них сроки, они должны вынести какое-то решение, вот в свои сроки, понимаете? Поэтому бывает, отказывают, тут же сами и отменяют это постановление об отказе, снова проводят проверку и так до нескольких раз.
8: Постараюсь позвонить. Спасибо большое за консультацию. Да. И вот один момент еще уточню. То есть у меня вот то, что было сотрясение головного мозга, но у меня помимо, то есть я инвалид, у меня ранее были 3 инсульта, то есть на меня они, конечно, повлияли, это все не лучшим образом, что это повлияло.
7: Но вы это к чему сейчас сказали?
9: Если у вас ухудшилось состояние здоровья,
8: это,
9: то нужно...
8: Нет, это... Это я к тому сказал, что просто мне адвокат вот сейчас сказал, что, может быть, не все документы изучили медицинские.
7: Ну да, и мы вам и сказали, давайте подождем, и как все получите. Да.
9: Нужно, да.
7: А если вы хотите возместить не только моральный, но и финансовый ущерб, то тоже надо писать заявление и подавать это также в суд.
9: На моральный вред ваше состояние, ваш образ жизни, все это тоже повлияет.
7: Конечно. Угу. Подавайте, что вы
8: спасибо
7: тоже хотите
8: большое.
7: На лечение и так далее. Спасибо вам, да. Держитесь, действуйте. Но такие бывают истории,
9: ну,
7: это
9: сотрудников
7: ужасно.
9: Увольняют задним числом, как правило. Тут
7: ну, его вот так и уволили да, задним да. числом. Идем дальше. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Вы в эфире, говорите.
10: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Москвы.
9: Алексей.
10: У меня, да.
9: Слушаем вас.
10: Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за передачу, очень интересную. Всегда с большим интересом ее слушаю.
7: Спасибо.
10: Очень интересная и, главное, полезная. У меня вопрос следующий. У меня у матери есть участок в деревне с домом. Рядом на соседний участок заваливается сейчас дом соседнего участка на мамин дом. Соответственно, дом полуразрушенный. И, насколько я знаю, не зарегистрированный. Участок зарегистрированный, дом не зарегистрированный. Мама не хочет идти обращаться в муниципальные органы власти, чтобы какие-то меры приняли, потому что там родственники, она не хочет портить отношения. Имею ли я право просто пойти, как вот... Есть ли у меня права пойти и заявить, что вот ветхий дом, он разрушается и создает угрозу для другого дома.
9: Ну, это же и есть обращение. Вы же пойдете в муниципальные органы с этим заявлением, правильно? Это и будет да. обращение. Вы имеете в виду, да. что вы пойдете и...
10: Да, да, я имею в виду, именно есть ли у меня такое право.
9: А вы какое-то отношение к этому домовладению имеете?
10: Нет, у меня мама владелец.
9: Угу. А она
7: он просто как
9: не...
7: сын своей мамы,
9: ну,
7: да.
9: Ну, понятно. Знаете, давайте так. По закону, конечно, у вас полномочия действовать в интересах своей мамы, если у вас нет нотариально оформленной доверенности, не имеется. Но можно ли написать такое заявление, попробовать, чтобы были приняты меры от вашего лица, мотивируя тем, что мама престарелая, то, что ей...
10: Она там, инвалид, к тому же.
9: Она инвалид, престарелая, вот и я являюсь ее сыном, а не просто посторонний человек решил тут восстановить справедливость. Попробовать можно. Но если, может быть, ваша мама могла бы написать на вас нотариальную доверенность...
10: Нет, она отказывается, я уже поднимал этот вопрос.
9: Но если ее все устраивает, вот ее все устраивает, а
10: смотрите,
9: вас
10: ее не
9: устраивает.
10: Она ее не устраивает, потому что дом заваливается на наш дом, уже упирается в крышу. Да. Она просто не хочет портить отношения с родственниками.
7: Ну хорошо, значит, а тогда она останется в разрушенном доме. Давайте одно из меньшее из зол выберем. Вы можете с мамой поговорить?
9: Ну,
7: или
9: да,
7: дом завалится, и будет у нее половина дома в ее доме?
10: Это да, же как-то... Я все понимаю, Макс, ну, человек уже пожилой, и вот у него такой, вот, такая вот установка, она не хочет это
7: хорошо,
10: делать.
7: Хорошо, я не хочет желаю, что может сам пойти.
9: Ну, вообще нет. Напишите, попробуйте, может, действительно, к чему-то это приведет. Но вообще могут формально ответить, что вы не являетесь собственником и не являетесь уполномоченным лицом, в связи с чем ваше заявление рассмотрено не будет. Такой ответ тоже можно ожидать.
10: Угу. Понятно.
7: А куда вы в каких отношениях?
9: Ну, это что, село какое-то, что это, деревня?
10: Это деревня, это? Московской области, Новодевичий район.
9: Угу. В районную администрацию сходите, напишите это заявление.
7: Хорошо. Это СНТ спасибо. Или нет? Или...
9: Нет,
10: это деревня. Деревня.
7: Просто. Ну, вот идите, а с мамой
9: а вы
7: еще поговорите.
9: А в местном, вот администрации, там же есть администрация, да? Вот,
10: ну да, местная
9: ходили
10: есть.
9: Ходили вы туда, к главе?
10: Нет, пока еще не ходил.
9: Ну, попробуйте с главой поговорить, там, может быть, действительно будет все это более, как бы сказать, по-человечески решаться и менее формализованно.
7: А где эти родственники?
10: А родственники, я с ними разговаривал, они живут как бы здесь далеко, но они там не живут, приезжают. Я разговаривал с владельцем участка, да, там ей наследство досталось.
9: А кто она вам? Кто она?
10: Она мне троюродная сестра, скажем так.
9: Троюродная, да? Троюродная.
10: Да, да.
7: И что говорит?
10: Вот. Она говорит, а мне нет денег для того, чтобы разобрать этот дом, да? Я говорю, вы понимаете, это ваша ответственность, если вы как бы вступили в право владения, да? То есть я снимаю, ты говоришь, вступил в право владения, ты обязан следить за имуществом, потому что он может нести вред другим,
9: вот, собственно. А сколько стоит вот разобрать этот домишко, что там за домишко, сколько стоит? Вы не приценялись?
10: Я нет, она говорила, что в районе, с ее слов, в районе там 250-400 тысяч.
9: 250-400 тысяч разобрать. А да, продать вам говорю, этот участок не хотят они, если они в нем не заинтересованы?
10: А вам не нужен этот участок.
9: А вам не нужен просто.
7: Да. Короче, идите в администрацию, разговаривайте, потом пишите заявление и продолжайте беседовать с мамой, чтобы она тоже подключилась.
9: Ну, да, тут не
7: потому
9: получится.
7: Потому что иначе этот дом ввалится в дом мамы.
9: Ну, не получится тут всем угодить, получается.
7: Да,
9: так.
7: Не получится, безусловно.
9: Надо выбирать.
7: Держитесь. Но видишь, ой, видите, Лен.
9: Нам пора перейти
7: да,
9: на ты.
7: Да. Нет, просто история в том, что и вашим, и нашим не получится.
9: Не получится,
7: так.
9: Да. Она и ссориться не хочет.
7: Конечно.
9: Ну, вот,
7: и в
9: дом
7: она не хочет, чтобы дом разрушился. Ну, а так и будет, потому что невозможно это сделать. Идем дальше. Звонков прям много. Алло.
9: Так.
7: Вы в эфире говорите.
9: Говорите,
7: алло.
9: Мы слушаем вас.
7: Ну, не хотите, как хотите.
9: У нас есть еще вариант.
7: Конечно. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Вы в эфире, говорите.
11: Здравствуйте, очень приятно. У меня такой вопрос. Вот молодая пара планирует, может быть, создать семью, но одного из них, у молодого человека, в семье много кредитов, долгов у его родителей, у его родственников, которые они не могут выплачивать, и это его очень расстраивает, потому что он уже сейчас пытается это все закрыть им. У меня вопрос такой, собственно, как можно будущую молодую семью защитить вот от этих возможных кредитов?
9: Да, и не нужно вам беспокоиться на этот счет. Вы мама невесты, я так понимаю, да?
11: Ну да, да.
7: Не, подождите, вы боитесь, что кредиты родственников перекинутся на вашего зятя?
9: Ну нет.
11: Да, рано или поздно.
7: Как они? Нет, такого не может быть. У нас, хотя сын в ответе за отца, отец в ответе за сына, но тут это, если только они наследство не будут передавать.
9: Единственный вариант, это вот как раз, Макс уже знает это лучше меня, и мы вам то же самое сейчас проговорим, в порядке наследования. Если, допустим, его родители умирают, и он наследует их имущество, он унаследует пропорционально этому имуществу, унаследует долги. Да, ну, там, заемные обязательства, кредиты, что там будет. Соответственно, здесь нужно будет... Автоматически это не происходит. То есть он имеет право
7: на
9: отказаться...
7: На него не приклеются они, понимаете? Если кто-то уйдет из жизни, долги отца или долги матери ему не приплюсуются.
9: Нет, они приплюсуются, если только он не вступит в наследство. Да. То есть, вот, например, у них там умирает его отец или, там, или и мать умирает. И вот они, он идет и смотрит. Наследственная масса состоит из квартиры. Квартира стоит, не знаю, 15 миллионов, а долгов на 35 миллионов. Он посмотрел на это дело и понимает, что ему невыгодно принимать эту квартиру, потому что он примет еще и вот долги, и, ну, собственно...
7: Эти 35 миллионов.
9: Собственно говоря, овчинка, как говорят, да, в народе, выделки не стоит. Поэтому здесь он примет для себя решение просто не принимать это наследство, и все. Если он пойдет, и там получится, что вот квартира 15 миллионов, долгов на 5, тогда да, тогда он ответственно пойдет, примет, заплатит 5 миллионов, 10 оставит у себя. Здесь вот у него будет это право выбора принять решение, принимать эти долги на себя или не принимать вместе с наследством.
7: А по поводу своей семьи, сейчас в МФЦ есть такая услуга «Самозапрет на кредиты». Вы могут ваша дочь и ваш зять приехать в МФЦ, это даже можно на госуслугах сделать, и поставить самозапрет, чтобы они не смогли, но без их ведома никто не брал кредиты. Если вы боитесь, что папа там жениха или мама жениха
9: недобросовестно
7: да, возьмут и кредит на вашего зятя, можно поставить самозапрет. Без их участия, без их личного присутствия кредиты им никто не выдаст. Понятно как?
11: Да.
7: В МФЦ. Да. Езжать. А этим родителям пусть идут и оформляют тогда процесс банкротства. Потому что если у них есть что терять, потому что большие кредиты, и они не могут выплатить, мальчик ваш будет так и всю жизнь выплачивать.
9: Зачем он будет выплачивать?
7: Ну, он сейчас платит за родителей.
9: А, ну вы имеете в виду, что он это добровольно делает.
7: Добровольно, конечно.
9: Если
7: так,
9: он
7: наверное,
9: не захочет
7: там
9: это делать, он
7: сели на шею
9: не захочет
7: требуют.
9: Делать. Держитесь. Но вы на себя тоже все не берите, ну, конечно, это ваше дело, но все, не, все, все, всю их семью и всю их жизнь. Рекомендацию обанкротиться как физлицам дать можно, но будьте совершенно спокойны, никакого автоматического перевода долгов здесь не будет.
7: Не бывает такого, если только не наследство. Держитесь, до свидания. Ну, спасибо, спасибо. Но я не знаю, у нас остается 50-40 секунд, Лен.
9: Быстрые вопросы, быстрый ответ.
7: А? Алло.
8: Да,
7: нет, ничего не остается.
9: Ничего
7: все.
9: Не остается.
7: Елена Сенина у нас сегодня была в эфире.
9: В следующий раз.
7: Наш народный адвокат. Все, поехали. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва.
2: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В Рыбинске шаг сам собой становится медленнее. Взгляд все время за что-нибудь цепляется. За старую лепнину, за кованый фонарь, за необычные буквы над входом в булочную. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что уже несколько минут не рассматриваешь улицы, а читаешь их. Такие вывески сегодня знают далеко за пределами Ярославской области. Но появились они не 100 лет назад, как может показаться сначала. Несколько лет назад местный музыкант и общественный деятель Митя Кузнецов предложил вернуть историческому центру города дореволюционный облик. Идею поддержали владельцы магазинов и кафе, а затем к ней присоединились и крупные сети. Сегодня исторический центр Рыбинска невозможно представить без этих вывесок. Их уже несколько сотен. И самое удивительное, очень быстро перестаешь воспринимать их как достопримечательность. Кажется, будто они всегда были частью этой улицы. По Крестовой улице незаметно выходишь к Красной площади. Здесь стоит новая хлебная биржа, одно из самых узнаваемых зданий города. В конце 19 века Рыбинск был одним из крупнейших центров хлебной торговли Российской империи. Сюда приходили суда с зерном со всей Верхней Волги, а в здании биржи заключались крупные торговые сделки. Сегодня здесь музей, но сначала хочется просто остановиться и рассмотреть само здание. Башенки, лепнину, большие окна и детали, которые обычно замечаешь только со второго взгляда. Отсюда несколько шагов до Спасо-Преображенского собора. А потом улица неожиданно заканчивается, и перед вами открывается Волга. Здесь она совсем другая. Широкая, спокойная, почти без края. В ясную погоду противоположный берег растворяется в дымке. Не случайно многие жители называют ее морем. На набережной не хочется торопиться. Кто-то рыбачит, кто-то сидит на скамейке с кофе, над водой кричат чайки, у причала покачиваются теплоходы. В такие моменты Рыбинск перестает быть просто точкой на карте. Он становится местом, где хочется немного задержаться. Если будет время, загляните в музей Мологского края. Он рассказывает о городе Мологе, который исчез под водой при создании Рыбинского водохранилища. После этой истории на Волгу почему-то смотришь уже совсем иначе. После прогулки самое время пообедать. За современной кухней и блюдами из местной рыбы можно заглянуть в суп Берри. Если хочется спокойного ужина в красивом историческом интерьере, подойдет Дом культуры и отдыха. А попробовать блюдо из волжской рыбы можно в баре «Явка». Здесь в меню встречаются судак, щука и другие привычные для этих мест продукты. Если решите остаться до утра, удобнее всего выбрать небольшой отель или апартаменты в центре. Тогда главные места Рыбинска будут буквально в нескольких минутах пешком. Из Москвы до Рыбинска можно добраться поездом через Ярославль. Дорога займет около 7 часов, а стоимость билетов зависит от даты, ориентировочно от 3000 рублей. На автомобиле путь займет примерно 5 часов. Перед дорогой домой загляните в местные лавки. Из Рыбинска часто увозят открытки с теми самыми вывесками, изделия местных мастеров, копченую рыбу и книги о Мологе. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 13:01. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова выпускает и принимает самолеты. Об этом сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. На территории всего Уральского федерального округа объявлена воздушная тревога. Такие данные в мессенджере «Макс» привел полномочный представитель президента в округе Артем Жога. Он попросил всех граждан сохранять спокойствие. Ранее беспилотная опасность объявлялась во всех регионах Уральского федерального округа, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа. Молдавия объявила об отзыве посла из России для консультации. Поводом названо падение беспилотника на территории республики 9 августа. В МИДе Молдавии заявили, что это, цитата, «нарушение суверенитета и территориальной целостности», конец цитаты. Накануне полиция заявила о падении и взрыве беспилотника в районе Штефан-Воде на границе с Украиной. В результате инцидента пострадавших нет. В Российском союзе туриндустрии заявили о росте турпотока из Китая в Россию. За январь-июнь показатель увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые 6 месяцев в нашу страну съездили 380 600 граждан КНР. Также в организации сообщили, что за этот период число иностранных путешественников увеличилось на 7,6% и составило 676,5 тысяч. На втором месте в топ-20 въездных рынков вошла Туркмения, на третьем – Турция. В первую десятку попали Саудовская Аравия, Германия, Индия, Казахстан, Белоруссия, Вьетнам и Южная Корея. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
4: Реклама.
15: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
16: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
17: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
18: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
20: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
24: Добрый день.
23: Будем сегодня говорить о правилах построения серьезных отношений. Друзья, если у вас есть какие-то проблемы с построением серьезных отношений, и вы не знаете, что с этим делать, пожалуйста, задавайте вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит Москобот», пишите нам в Макс и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Лен, быть несозданным для серьезных отношений – это выбор человека или это может быть что-то другое? И все ли люди могут быть вообще в отношениях?
24: Все ли люди могут быть в отношениях? Ответ – нет, не все. Я сегодня объясню, кто не может быть в отношениях и по какой причине. Вернее, наверное, корректнее ответить так – по идее, все люди, мы созданы, мы имеем возможности строить хорошие доверительные длительные связи. Но случаются определенные нюансы, которые связаны с изменением психического и личностного развития. И вот эти изменения, они очень многим людям не дают возможности понять, как эти отношения простраивать. Вот у них просто нет представлений и нет навыков выдерживать. Да? Сегодня мы поговорим, что это нужны за навыки такие.
23: Да, конечно.
24: И получается, осознанный ли это выбор не иметь серьезных отношений? Да? Вот на своей практике, я много лет уже практикую, Я ни разу не встречала человека, кто делает своим осознанным выбором одиночество и не вступление в отношения.
1: За этим что-то стоит всегда.
24: Потому что под осознанностью подразумевается полное принятие ответственности за последствия своего выбора.
1: Угу.
24: Да, то есть мы, когда делаем какой-то выбор, мы понимаем, что есть причинно-следственная связь, последствия всегда будут, и мы эти последствия тоже принимаем. Так вот, я когда с людьми разговариваю, с теми людьми, у которых есть какая-то депривация личностной сферы. Что такое депривация? Это нарушение либо отсутствие полное, да? Получается, я понимаю, что, скорее всего, там даже под какими-то, ну, такими объяснительными, рационализирующими фразами обычно скрываются психические защиты.
1: Угу.
24: Да? То есть эти люди как-то себе объясняют, почему они не вступают в долгосрочные и длительные отношения. Ну, как-то разумно они себе это объясняют. Но когда начинаешь распаковывать, да, то есть задавать уточняющие вопросы, понимаешь, что человек бережется. Он бережется от чего-то. Потому что отношения подразумевают определенные уязвимости, наши собственные, личностные. И именно поэтому эти уязвимости, они могут
1: будем
24: причинять нам...
1: Будем разбираться, да, что за уязвимости, от чего мы на самом
24: боль.
1: Деле избегаем. А что скрывается за отсутствием желания строить серьезные отношения?
24: Что там может скрываться? Может скрываться следующее. Первое, как я уже сказала, формируется такая контрзависимость. Это такое, знаете, отрицание. Это как раз страх вступить в какую-то связь, в которой ты потенциально почувствуешь боль. Да? То есть эти отношения же могут развиваться каким-то образом таким, что ты не сможешь прям все контролировать. Да? То есть у каждых отношений существуют фазы, существуют кризисы.
1: Да-да-да, мы про это постоянно
24: говорим.
1: И далеко
24: не каждый человек может проходить через эти фазы, через эти кризисы. Им очень тяжело дается страх, собственный страх отверженности, потенциального разрыва, какого-то предательства.
1: Ну, предыдущий опыт такой, да?
24: Предыдущий опыт — это отдельно. Бывает, что у человека нет никакого прям супер негативного предыдущего опыта. Бывает, что очень поверхностный опыт, а бывает, вообще никакого нет, вот, ну, сколько-нибудь осознанного такого зрелого опыта. И он все равно при этом боится. Да? То есть, когда человек боится показать, продемонстрировать свои уязвимости, да, боится потенциальной боли, он говорит, ну я тогда вообще и не буду пробовать ничего серьезного строить. И все заканчивается не на отношениях, а на связях. Вот знаете, у нас есть условно контакт, есть связь, а есть отношения. И вот когда человек может вступить в какую-то связь, она будет такая недолгая, и глубина контакта будет очень-очень маленькая. Да. Соответственно, вот эти связи, они могут присутствовать, а именно отношения уже не развиваются. Дальше. Завышенные ожидания, бескомпромиссность, перфекционизм и определенные искажения по отношению к самим отношениям. То есть такие, знаете, мифы. Мифы о том, какие бывают отношения. Дело в том, что сегодня огромное количество людей, они черпают информацию, вынуждены черпать информацию из интернета. В частности, из коротких интересных видео, которые нам бесконечно всем показываются. И не секрет, что сама сфера отношений, она идеализируется. То есть нам показывают какой-то идеальный фасад отношений, где все друг друга исключительно должны любить, поддерживать, выполнять определенные роли. А то, что в отношениях так не бывает, то,
1: что бывают сложности.
24: Дело в том, что отношения - это живой организм, и они никогда не бывают одинаковыми. Да, в период влюбленности отношения начинаются одним способом, потом они должны вступить на путь развития. И вот это развитие, оно будет не по спирали, да, в кривь и в кось, в разрыв на перерез. То есть отношения будут вот такими. Этого никто особо не показывает. Более того, иногда ну, диктуется, что если там что-то происходит не то в отношениях, из них надо уходить, если там сложно.
1: Флаг сразу, да.
24: Уходите, если вам там сложно уходить, нечего. И, соответственно, никто не учит различать, где кризис в отношениях, а где уже финал. Да, вот лошадь сдохла, надо слезать. Вот. Поэтому люди очень часто путаются, ну и, соответственно, никак не могут, ну, в общем-то, сохранить, даже если они пытаются что-то создать.
1: Отношения — это прежде всего для них это удовольствие, а если какие-то проблемы начинаются и сложности, значит, из этих отношений нужно уходить, по их мнению.
24: Да, именно так.
1: Да.
24: Это должно быть для приятного и точка.
1: Да.
24: Дальше. Значит, очень часто я сталкиваюсь с тем, что особенно взрослые люди, не молодежь. Вот, кстати, люди, которые до 25 лет, им гораздо проще с этим справляться, у них я такого меньше наблюдаю. А вот люди, которые уже в зрелом возрасте пытаются завести новые отношения, да, они сталкиваются с так называемым эмоциональным выгоранием от поиска. Почему? Ну, потому что, когда ты взрослый человек, ты уже так просто с кем-то не сойдешься. Вот не сойдешься, и все. Ты это ощущаешь, вот эту вот инаковость другого, который к тебе, ну, входит, да, в твою близкую зону, да, общения, да, да. Ты ее ощущаешь очень остро. И, соответственно, на многое ты уже не согласен, да, со многим ты уже думаешь, стоит ли тебе мириться. И получается, что поиск затягивается, да, плюс сам по себе процесс поиска, ну, это же определенная система, да, то есть это нужно воспринимать как проект. То есть если ты хочешь реально кого-то найти, если у тебя есть такая цель, ты, в общем, и все свои действия, все свои реакции должен под эту цель подстроить, и только тогда ты найдешь. То есть оно как бы само не складется, не сложится. Да,
23: да, да. Да, да.
24: Вот, поэтому эмоциональное выгорание от поиска, особенно от приложений, особенно от вот этих вот дейтинг-свиданий быстрых и так далее.
23: Может быть, разочарование.
24: Человек, да, разочаровывается, человек вдруг начинает думать, что это все пустая трата времени, это его очень сильно раздергивает, и он, ну, в общем-то, принимает такое решение, что
23: это
24: я уже...
23: Это не его.
24: Я уже, да, как бы не буду уже... Нежели хорошо нечего и начинать, называется, да. Дальше. Инфантилизация психики, страх принятия ответственности, нежелание обязательств. Это очень часто мы сегодня видим у людей, которым 35 плюс лет. То есть когда 35 лет, это уже, ну, прямо абсолютно взрослый, созревший человек, у которого, по большому счету, уже должны сформироваться все потребности родительские. Да? То есть в этом возрасте уже хочется иметь детей, в этом возрасте уже хочется строить именно глубокие связи. Вот это так задумано природой. Mm-hmm. Ну, гораздо раньше должно, по идее, хотеться, но так как у нас, в принципе, взросление сейчас сместилось уже очень сильно, у нас сейчас молодежь-то до 40 лет, понимаете, до 40 лет ты еще молодежь. Поэтому вот, ну, 35 лет, ты уже вот полностью там весь созрел, что называется, с точки зрения нейробиологии своей, и по большому счету уже человек должен гораздо более осознанно подходить к тому, как он проживает, как он строит свою сферу отношений. Но нет. Инфантилизация и страх ответственности приводят к тому, что люди, ну, в общем-то, распространяют это на выбор партнера, и подбираются партнеры, которые просто не способны. Ну, так же, как
23: простроить.
24: Человек не способен, и второй тоже не способен, и там, в общем-то, ничего хорошего из этого не получается.
23: Притянулись по травме, да.
24: Дальше. Правильно, вот вы в начале программы, Марин, сказали, если существует какой-то непрожитый негативный опыт прошлых отношений, когда предавали, бросали, что-то шло не так, потеря, физическая потеря партнера, mm-hmm. человек очень часто в этой травме застревает, в общем-то, потом проходит достаточное количество времени, все эмоции и чувства притупляются, вытесняются, каким-то образом расщепляются, но травма остается непроработанной, и человек, ну, например, после тяжелого развода, с какими-нибудь судами еще, не дай бог, застревает в этом негативном опыте, и последующие отношения становятся просто невозможны. А если в отношениях было предательство, например, ты не хотел, чтобы тебя бросали, ты не хотел, чтобы от тебя уходили, то человек может зависнуть вообще в отношениях с предыдущим партнером. То есть физически-то он ушел от предыдущего партнера, разошлись они.
23: Да, да, да, да.
24: Но психологически он все еще с тем партнером. Этот партнер приходит к нему во снах, в мыслях, он постоянно с ним разговаривает, он вспоминает про
23: сравнивает.
24: Него. Сравнивает, да. И, в общем-то, это место в голове занято. Да, соответственно, ну, а раз оно занято, то никто прийти новый, соответственно, и не может. Ну, вот примерно это может скрываться за нежеланием осознанно подходить к отношениям и глубоко подходить к отношениям. Ну, и оставим какой-то 0,001%, что человек действительно может осознанно принять решение. Я по каким-то своим глубоким убеждениям готов оставаться один. Вот просто готов, и все, и беру на себя последствия за это.
23: Ну, может быть, да, действительно, какие-то религиозные убеждения или еще какие-то.
24: Знаете, ну, религиозные нет. Хотя, ну, да, кстати, религиозные убеждения могут здесь выступать одним из факторов. Вот, знаете, Фрейд еще говорил, что мы, знаете, как осуществляем поиск партнера. Угу. Там есть два вида, скажем так, нашего перебора. Первый объектный, а второй нарциссический. И получается, что объектный — это тогда, когда мы вынуждены, почему я говорю вынуждены, потому что работает бессознательное, мы ему подчиняемся, искать партнера, похожего на кого-то из наших родительских фигур. Вот кто был суперзначимый, там, не знаю, бабушка, дедушка, мама, папа, там какие-то, ну вот люди. Вот мы похожего на него чем-то, такого партнера себе и ищем. А нарциссический — это когда мы ищем очень похожего на себя. Вот я обращаю внимание, что люди, они часто делятся прямо вот по Фрейду. Один ищет, чтобы был кто-то как будто бы из семейной системы, проблемы, да. А второй, вот был, он должен быть как я, он должен быть моя вторая вот половиночка, да, да, мой такой soulmate, вот особенно когда пишут на сайтах знакомств, я ищу, значит, такую просто частичку души себя, чтобы был прям как я.
23: Есть на самом деле, да.
24: Вот, Фрейд это отслеживал, и, в общем-то, здесь есть ловушки. Почему? Потому что в объектных отношениях там очень часто люди скатываются в роль, соответственно, проживания семейной системы. Угу. То есть можете представить вот этот сюр, когда мы выбираем, например, женщина выбирает мужчину, который похож на какую-то родительскую фигуру, маму или папу, внимание, из семьи. И что она будет вынуждена, эта женщина, делать? Она будет строить отношения с этим партнером, который ее партнер, простите, да, ее мужчина, как с мамой или с папой.
23: Из какой позиции, у нее ребенка.
24: Да, и этот мужчина, он должен на себя эту роль взять, ее родителя, и как бы нести гордо, как британский флаг, что называется, да, а кому это надо? Это не надо никому. Вот, а что касается нарциссической нашей части, то тут мы вступаем в такое противоречие. Дело в том, что похожее не притягивается. Вот знаете, как магнитик называется, красная и синяя сторона. Угу. Для того, чтобы нам строить отношения именно качественные, долгие, вот не вот эти приятненькие, которые длятся 3-6 месяцев и потом каким-то образом сами разрушаются, не выдерживая никаких фрустраций. А вот таких отношений очень много. Вот, да, вот и мы, когда смотрим такую картину людей 35 плюс лет, которые приходят и рассказывают про свои отношения, то там просто засилье вот этих вот коротких связей, Friends with Benefits называется, которые длится 3-6 месяцев, и потом распадаются.
23: Это еще хорошо, если 3-6.
24: И потом распадаются, да. Ну вот пока гормональная вот эта химия работает активно, да, в общем, да, они на этой гормональной химии и держатся только лишь. И получается, что наш нарциссизм, он, по идее, такого же нарцисса, ну, похожего человека, не удержит рядом
23: как
24: с собой.
23: Же?
24: Мы будем друг друга дико бесить.
23: Вот это вот история, когда вот нам нравится человек, потому что он похож на нас,
24: да,
23: может быть, он одевается, может быть, так же, как и мы. Там,
24: разделяет все наши ценности, у него такое же чувство юмора, он такой же по динамике, он может быть похож на, на нас внешне, да, вот он весь вот такой же, да.
23: Мы его понимаем с полуслова просто.
24: Да, мы, значит, быстро в это
23: же классно,
24: мы в это все быстро забегаем, а потом оттуда быстро с таким же успехом убегаем.
23: Получается, что не нужно строить отношения с человеком, который похож на нас.
24: Ну, смотрите, вот если такое происходит, нужно сразу вспоминать, что существуют уже, ну, глубокие знания психологические, да, в книгах это написано. И вот, кстати, Фрейд на две части разделил, а есть еще такой прекрасный психоаналитик, это Кёрнберг, ему около 100 лет уже, до сих пор лекции читает, вы знаете, прекрасный лектор. У него невероятные книги для психологов написаны по личностным расстройствам, и вот он в одной своей работе говорил, что идеальные глубокие отношения, они строятся как раз на условно такой, ну, условной формуле. Мы же все хотим какую-то формулу любви, да? Когда для нас партнер может быть и родительской фигурой, и дружочком таким вот, да, то есть мы вместе на каких-то движах, на каких-то тусах в одну сторону смотрим, что-то там, против кого-то дружим, мы,
23: ой,
24: вот такие, мы вот такие боевые братья, что называется, вдвоем, и при этом еще и любовниками, да, то есть сексуальные вот эти истории,
23: притяжение,
24: нежность,
23: да,
24: притяжение, она присутствует. И очень важно, чтобы психика человека дозревала, личность развивалась до таких масштабов, чтобы она могла все эти три роли мало того, что освоить и внутри себя соединить, дальше она должна научиться их переключать, а не застревать в какой-то одной роли, тем самым убивать отношения. И плюс ко всему понимать, где какая роль должна работать, где чего должно быть больше, где чего должно быть меньше.
23: Угу.
24: И получается, что, вот отвечаю на вопрос, когда у нас появляется вот такой вот чечек, который вот прям вот просто наш,
23: классное
24: наш
23: слово,
24: человечек, нет, просто наш человечек. Я вас уверяю, что с таким человечком моментально, ну это вот просто разбежитесь вы, не выдержав ни одного вообще маленького-маленького кризисного порожка. Не выдержите.
23: Угу.
24: Вот и все. Потому что мы должны, ну, условно, процентов там на 20-30 сходиться, а на 70 мы должны различаться. В этом смысл. Дело в том, что если вообще сейчас укоротить, вдруг я это не успею сказать, как много обычно не успею в эфире говорить, вот если сейчас укоротить мою мысль, да, самое главное качество, которое должно в человеке созреть для того, чтобы он мог себе позволить такую роскошь, как серьезные отношения, а это в наше время уже становится роскошью. Вот то, что я наблюдаю, тренд, это становится роскошью, когда человек может выдержать серьезные и глубокие отношения. Так вот, это самое главное качество, внимание, оно звучит так, самодостаточность. Не дефицитарность, а самодостаточность. Казалось бы, вот если такой я самодостаточный, я весь сам все могу.
23: Зачем
24: или сама
23: мне кто-то?
24: Всё могу. Зачем мне кто-то? Отвечаю на этот вопрос. потому что личность наша так устроена, и психика наша так устроена, что она, к сожалению, не может развиваться без другого. Вот просто. Это важный компонент. То есть, когда мы по жизни дозреваем до каких-то осознаваний, да, у нас никогда у нашей психики, у нашей нервной деятельности, у нашей личности никогда нет предела развитию. Для того, чтобы ей двигаться дальше, ей нужен рядом другой, другая психика. И только в рамках проявления себя в социальных отношениях, в социальных связях мы можем понимать, что нам на самом деле нужно и куда нам вообще двигаться. Поэтому те люди, которые выбирают в отношении, как выбирают, бессознательно, конечно, да, то есть вынуждены выбирать, назовем это так, в отношения не вступать и в глубокий контакт не вступать, они и этого развития недополучают. Профессионалам это всегда видно, когда они приходят в терапию, видно уровень развития человека, который может строить глубокую связь, и уровень развития личностного, который не может строить, даже если он озвучивает, что он хотел бы, да, но не может. Поэтому получается, что если мы хотим развиваться, то другой всегда нужен. Это необходимое условие, понимаете, необходимый компонент. Сами по себе в одиночестве мы стагнируем, а потом деградируем. Все,
23: лично. То есть нам нужен человек, который нас может поддерживать и куда-то направлять, и мы также, соответственно, этого человека тоже поддерживаем,
24: он
23: направляем
24: нас
23: вместе.
24: Должен, важно не просто поддерживать и направлять, он должен создавать для нас определенную фрустрационную среду, и благодаря тому, что мы учимся преодолевать, адаптироваться, подстраиваться под эти фрустрации, да, мы и развиваемся. По большому счету, задача второго — давать нам определенный процент внешнего сопротивления, который позволяет нам психологически и личностно расти над собой. Вот примерно так.
23: Лена, а почему вот одни люди стремятся к отношениям, а другие все же их вот избегают?
24: Потому что работают страхи и тревоги. Потому что когда мы в отношения вступаем, второй человек, он входит в нашу близкую зону, и там должен возникать такой механизм, как доверие. Вообще, кстати, у людей, у которых есть серьезные проблемы с доверием, это, естественно, не сами они выбрали, да, быть недоверчивыми, да, а это, скажем так, в силу того опыта и воспитательной системы, в которых они росли. Вот у них мало доверия, они мало могут доверять, да. Ну или особенность психики, да, например, патологическая паранойя какая-нибудь. И получается, что мы должны доверять второму. Раз мы ему доверяем, он, да, он в нашем близком круге, то он нас может и ранить. Ну, потому что он другой,
23: да.
24: Он второй, да, и, соответственно, он для нас ценность становится, и мы боимся эту ценность потерять. А плюс мы же еще что делаем? Мы когда встречаем какого-то человека, у нас сразу чувство любви никогда не возникает. То есть мы не можем сразу полюбить. Мы сначала должны пройти через влюбленность. То есть у нас сначала влюбленность, а потом, если повезет, эта влюбленность должна стать любовью. Влюбленность и любовь — это разные состояния, да, разные чувства состояния. Соответственно, но сразу полюбить мы не можем. Мы сначала влюбляемся, проходим через нашу химическую вот эту вот историю с, с идеализацией и прочее, да, это абсолютная зависимость. А потом, если что, любим. Так вот, во влюбленности дело в том, что там огромное количество страхов, тревог, стыда и прочего. Там очень много. Влюбленность — это не только про интерес, про бабочек в животе и сексуальное влечение. Влюбленность — это гигантский невроз страха, потери, или что-то пойдет не так, или, ну, что-то произойдет, что моя влюбленность нарушится. Да, влюблённость — это очень такое аффективное достаточно состояние. И люди, многие, они, понимая, что с ними сейчас будет происходить, когда-то соприкасаясь с этим, они просто так боятся, что они не хотят этого. Если у человека нарушена эмоциональная сфера, он, например, недочувствует или перечувствует, да, то есть либо недообщение с эмоциями и контроль эмоций, либо пере, да, то есть переизбыточность
23: чересчур, да.
24: Такая эмоциональная.
23: Да, да, да.
24: Им очень тяжело с этим, поэтому тут навыки эмоциональной регуляции, вы же понимаете, что далеко не все их развивают, далеко не все учат себя качественному взаимодействию и проживанию своих
23: эмоций.
24: Чувств и эмоций.
23: Опять
24: да.
23: же, вопрос к эмоциональному интеллекту здесь.
24: Вот, поэтому человек будет пытаться избегать этих уязвимостей, да, никто не хочет показывать свои уязвимые части, да, потому что любимый человек, вот тот, кого мы назначаем любимым, мы же его не только любим, он и бесит нас больше всего, и раздражает он нас больше всего.
23: Да.
24: И больше всего у нас к нему претензий. Вот кто к нам ближе всего, тот нас сильнее всего и будет триггерить и в положительном, и в негативном плане. Но только ведь если мы уже выросли условно-психологически, мы можем позволить себе так относиться. А если мы, например, болтаемся в розовых фантазиях, что любовь — это всегда про приятное, это всегда про влечение, что там не может быть нагромождено никаких негативных эмоций. Может. может. Любить и ненавидеть мы можем одновременно одного и того же человека.
23: Это правда.
24: Условно.
23: Да, а может так быть, что, например, мы испытываем страх, связанный с тем, что, например, мы вот сейчас проявимся по отношению к нашему партнеру, а он наши эмоции не примет.
24: Отвергнет. А он отвергнет. Нас отвергнет, конечно же. Мы сейчас ему покажемся,
23: на самом
24: а он
23: деле,
24: нас
23: какие
24: не примет.
23: Мы?
24: Смотрите, когда мы говорим о том, что мы так или иначе, ну как мы, Фрейд это сказал, что так или иначе мы ищем вот этот родительский объект в каждом партнере, мы ведь о чем говорим? Что такое родительская любовь? Она же безусловная. Ты ж меня люби без всяких условий. Вот какой я есть, угу, со всеми своими теневыми сторонами, недостатками, минусами, да, вот как бы я себя там ни повел. Пожалуйста, люби меня и принимай, и понимай, что это не моя там проблема, это моя беда. Возьми меня и поддержи, и защити. Угу. Мы все бессознательно это в партнере ищем. Дело в том, что партнер не обязан это нам давать, по большому счету. Он может, да, если он до этого дорос, если он способен. Но если мы от этого требуем от него постоянно, это неправильно. Почему? Потому что даже когда мы родители, мы, безусловно, любим детей, пока они маленькие. Потом они дорастают до подросткового возраста. И если мы там уже не ставим каких-то условий, вы знаете, там очень тяжело простраивать комфортные отношения даже со своим собственным ребенком-подростком, потому что безусловная любовь уже не подходит. Да, мы любим, но мы ставим условия, потому что иначе, ну, просто нарушение будет,
23: да,
24: отношений.
23: Да, да.
24: Так и здесь. Мы любим в отношениях с определенными условиями. Это условная любовь. Это надо понимать и принимать.
23: Катя спрашивает, человек же может получать удовольствие от одиночества? И как привычка быть одним?

0: 102,8.
1: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения вводились по соображениям безопасности. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала суток на подлете к городу были сбиты 24 беспилотника. Число пострадавших в результате удара ВСУ по Нижнекамску выросло до 75, из них 21 человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. В свою очередь, в Минздраве республики рассказали, что травмы у доставленных в больницы не тяжелые, состояние пациентов оценивается как стабильное. Там также сообщили, что в числе погибших 13 человек была девочка, которая скончалась до прибытия врачей. В ведомстве добавили, что украинские беспилотники были начинены поражающими элементами, чем объясняется характер ранения. Кроме того, сообщается, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В Геленджике запретили выход в море из-за угрозы атаки со стороны ВСУ. Речь идет о безэкипажных катерах, сообщил мэр Алексей Богодистов. В мессенджере «Макс» он написал, что ограничения действуют для всех плавсредств. Гражданам также рекомендуется покинуть пляжи и набережную. По словам градоначальника, необходимо укрыться в помещениях, по возможности спуститься в подвал или на цокольный этаж. В 10:30 в Геленджике была объявлена беспилотная опасность. Суд смягчил меру пресечения для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Речь идет о расширении территории, в пределах которой бывший чиновник может передвигаться без отдельных разрешений. При этом, как сообщили юристы, суд оставил Ермаку обязанность носить электронное средство контроля. 11 мая силовики предъявили обвинение экс-главе офиса Владимира Зеленского по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Позднее суд арестовал чиновника. Он провел в СИЗО 4 ночи и вышел под залог. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
3: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва 94.8. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Говорим сегодня о правилах построения серьезных отношений. Лен, а какая должна быть психика, чтобы серьезные отношения все-таки находились и складывались?
2: Адаптивная. Прежде всего, адаптивная. Вообще, нарушение адаптационных механизмов, они всегда приводят к всяким личностным расстройствам, к изменению именно в личностной структуре. И вообще, нам очень тяжело жить, когда у нас нарушается адаптивность психики. А вариантов ее нарушить вагон с телегой, что называется, у каждого человека, начиная с рождения. Так вот, что такое адаптивность психологическая? Это первая способность быть в настоящем моменте. Это психическая проактивность, да, то есть такая подвижная психика, не с точки зрения она волантильная, туда-сюда ее штормит, а это такая психика живая, вот она вовлекающаяся, она интересующаяся. И психика, это, она устойчива. Да? Что такое быть, способность быть в настоящем? Вот почему это очень важно для, нас, для отношений? Я сейчас не хочу вот эту фразу, как девиз из социальных сетей, да, «будь в моменте». Но что это значит с точки зрения вообще умения строить отношения? Первое – это проявление. Являть открытый интерес сегодня. Дело в том, что огромное количество зрелых людей, когда они задумываются об отношениях для того, что их нужно создавать, у них их мысли, они начинаются со страхов перед будущим. То есть вот я сейчас там условно, ну ладно, бог с ним познакомилась, а потом же вот это же какая-то будет авантюра, это что-то будет сложное, это же я не разберусь и так далее. То есть человек начинает себя напугивать каким-то будущим, а по большому счету психика должна уметь в моменте сегодня заинтересовываться, ставить себе цели, как бы эту цель исполнять, да? Психика должна быть способна увлекаться новыми процессами. Почему? Когда мы строим отношения, для нас очень важно быть лояльными, принимающими по отношению к новизне. Дело в том, что другой человек – это всегда другой человек. Вот у него другие реакции, даже если он на наш похож. Да, это иллюзия. У него будут другие реакции, другие, не знаю, там, другой психотип, другое поведение, другие привычки, абсолютно все другое. Это для нас новое. Вот умение выдерживать это новое, увлекаться этим новым, да, оно дает возможность быть нерегидным таким, не разочаровываться, а именно принимать, да, искренне принимать, что человек может быть другим. Уметь регулировать тягость, воздействие вот всяческих негативных мыслей и переживаний. Потому что когда психика фиксируется на негативе, она всегда это переносит на качество отношений. То есть человек, когда он по поводу отношений тревожится, стыдится, подозревает там чего-то и так далее, страшится чего-то, он всегда это переносит, к сожалению, на сам процесс взаимодействия. Второй человек тоже не обязан бесконечно обслуживать страхи и тревоги, и отношения могут разрушаться, да, то есть люди не понимают. Что такое активность, да, психическая активность в отношениях? Первое – это контролировать свои импульсы. А вообще импульсивность – это, ну, один из, скажем так, неконтролируемая импульсивность – это один из инструментов, ну, не инструментов, а реакций, которые очень сильно обесточивают отношения. Я бы даже сказала, вымывают любовь из отношений. То есть тогда, когда мы что-то чувствуем, и мы очень резко это высказываем, или мы не находим подходящего момента правильно об этом сказать, или мы не задумываемся о чувствах другого человека. Вот нас понесло, и мы всё. Решили, что нам сейчас нужно это высказать, да? И все, и понесли ботинки Митю, называется. А второй тоже, например, свои импульсы не каким-то образом не отрегулировал, он их, например, заблокировал. Хотел ответить нам резко, да не ответил. И вот начинает накапливаться напряжение. Поэтому контролировать именно импульсивность, чтобы мы их не блокировали и не выдавали аффективно, а это все было каким-то образом комфортно, чтобы правильно это было воспринято, вот это очень важно. Осознавать свои собственные ценности и двигаться к ним. И при этом не умалять и не обесценивать ценности второго. Это очень важно, и это очень сложно. Вообще, когда мы с людьми начинаем говорить о том, что важно в отношениях, они там на третьем пункте уже такие: все, мне это не под силу, расходимся. Потому что я своих-то ценностей не понимаю, и как им следовать, а тут еще надо какие-то ценности у другого, и это для меня вообще ничего не значит, а для него это ценно, я должен каким-то образом с этим носиться.
1: Подстраиваться,
2: да. Это все становится как бы, ну, очень напряженно уже в даже в части восприятия самого слова отношения. Ну, к радости зрелая психика сможет с этим справиться. Зрелая психика и это освоит, да? Дальше, вот приспособляемость. Это вообще очень важно, в принципе, в отношении любых процессов. Ну и здесь очень часто я, например, вижу, как люди могут прекрасно строить карьеру или двигаться профессионально, но в части личностных, межличностных отношений, межполовых, там либо дыра, либо какой-то хаос, либо что-то очень странное происходит, да, то есть там человек абсолютно не удовлетворен. И получается, что вот эта приспособляемость в части, например, фрустраций относительно денег, карьеры и продвижения по службе у него высокая, а в части именно межличностных отношений вообще человек не выдерживает. Ну, да, соответственно, он их не строит. И всячески избегает. Ну и психическая устойчивость вот здесь очень важно. Почему нужен второй-то? Потому что второй — это наш фрустратор, да, и мы, соответственно, взаимодействуя со вторым в отношениях все время свою психическую устойчивость подращиваем, если, конечно, мы этого второго выбрали правильно. Потому что если это человек с каким-нибудь расстройством, нарциссическим расстройством, пограничным расстройством, да, человек с тяжелейшим характером, например, классика, то, соответственно, он нашу устойчивость будет расшатывать. Угу, если мы выбираем такого человека осознанно, мы говорим, да, я понимаю, что у него есть это расстройство, но я буду с ним в отношениях, то тогда вот этого качества, как психическая устойчивость, должно быть x10. Ну, то есть сколько, какое количество денег вы должны тратить на свою собственную психотерапию для того, чтобы держать себя, скажем так, в комфортной зоне. Можете подумать.
1: Здесь очень легко скатиться в отношения, когда ты становишься спасателем для такого человека и думаешь, ну вот у него расстройство, но я-то ему смогу помочь.
2: Да, и это ошибка всегда. Ну, вообще, само признание, что у него расстройство, очень часто уходит в зону вытеснения. То есть очень трудно того, кого мы любим, кого мы идеализируем, кто нам нравится, очень сложно признать, что у него есть какое-то расстройство и дело в нем. Mm-hmm. То есть не дело в том, что мы как-то не так себя ведем, и он как-то не так себя ведет, а дело в том, что им управляют процессы, которые он не может контролировать. И да, эти процессы очень болезненные. Вообще принять это... Человеку очень-очень тяжело. Это как родители, которым очень часто говорят, что вы знаете, с вашим ребенком сейчас уже большая проблема, и нужно подключать специалистов. Они не подключают специалистов, потому что им тяжело принять, что у ребенка есть какие-то психические нарушения. Они предпочитают это развидеть, пытаться развидеть. То есть, если я как бы делаю вид, что этого не существует, то этого не существует. Ну, вот такой вот такие прятки.
1: А партнеру нужно делать вид, что он не замечает этого расстройства, либо все-таки как-то пытаться ему помочь, но не скатываясь в спасателя, а именно направляя к психотерапевту, подсовывая какую-то литературу.
2: Здесь, смотря какое расстройство. Понимаете, вот человек, например, с нарциссическим расстройством, он же до терапевта дойдет, только если у него уже катаклизм жизни случился, все обрушилось, вот полностью все порушилось у него там, и тогда он, может быть, придет, и то он будет стараться из этой терапии бесконечно убегать. Человека с пограничным расстройством личности, вот в прошлый раз мы говорили, он тоже очень тяжело относится к фрустрациям, а у нас ведь в терапии, дело в том, что у нас у терапевтов есть классные приемы. Первый называется поддержка, а второй фрустрация. И мы на балансе поддержки и фрустрации взрослим, зреем, так сказать, психический аппарат того, кто к нам приходит, потому что он самостоятельно этого делать не может. У него все время в отношении сложных переживаний и чувств включаются избегающие реакции. А в терапии мы можем ему это, так сказать, подсунуть даже, да? И он никуда не денется, он же перед нами сидит, этот человек. Вот, поэтому... Соответственно, ПРЛщика довести до терапевта, ну, там способы нужны, да, то есть это прямо через любовь и принятие, и прямо через заботу о нем, потому что объясняет, что тебе и самому тяжело, да, ты же и сам страдаешь в этих отношениях, именно благодаря тому, что я хочу о тебе позаботиться, давай мы вместе пойдем, да, или там ты пойдешь.
1: А какие самые распространенные и вредоносные мифы о построении отношений существуют?
2: Ну, я уже об этом рассказывала, я еще раз повторю, люблю я это, потому что, да, в принципе, вы знаете, можно отследить, что и даже каждый психолог, каждый психотерапевт, который наизусть вообще, даже семейный терапевт, который наизусть знает вот этот вот постулат «не существует идеальных отношений», мы все пытаемся найти для себя идеальные отношения. Поэтому поиск идеального партнера, поиск своей половинки, поиск вот этого своего soulmate, так называемого, это первый миф, да, что это вообще возможно. Дело в том, что на чем вообще базируется такой наш подход, вот это наша потребность. Вообще, сами по себе отношения, это же в чистом виде удовлетворение эмоциональных потребностей. Эмоциональных потребностей. У человека, у которого есть какое-то нарушение эмоциональной сферы, или он вообще не понимает, что существуют какие-то эмоциональные потребности, ну, не признает им это. У него обычно сфера отношений как-то странно себя ведет. Либо ответственность за все, что в отношениях лежит на партнере. Вот знаете, так бывает, что в паре один какой-то совершенно неподходящий для отношений человек, но второй берет на себя, так сказать, груз за двоих.
1: Роль такую, да.
2: Да, и он вот эти отношения как-то собирает по кирпичикам. Да. Это если повезло. А по большому счету, если не повезло такого встретить, то, собственно, отношения разваливаются, да, они очень-очень такие хаотичные становятся, очень часто ранящие. Вот, потому что нет осознавания, что есть некие эмоциональные потребности. Так вот, когда мы ищем именно идеального партнера, вот если мы ловим себя на том, что мы ищем себе идеального партнера, откуда это вообще идет? Мы пытаемся удовлетворить такую свою потребность, что тот второй придет и моментально улучшит нашу жизнь, он закроет наши дефициты, успокоит наши тревоги, не знаю, даст нам то разнообразие, которого у нас нет, и, значит, пойдет с нами в счастливую долгую жизнь, сняв с нас какой-то груз ответственности.
1: Да-да-да, конечно.
2: Да? Да. Вот это должен сделать идеальный партнер. Тут, знаете, если вдруг такой появляется, и он вот очень быстро начинает вам это демонстрировать, что я именно такой.
1: Всю
2: я
1: жизнь
2: вот сейчас
1: ждала.
2: Все твои дефициты да. закрою, все твои угу. потребности закрою. Я буду тебя любить, несмотря ни на что. Мне, как психологу, всегда сразу тревожно. Почему? Потому что это, скорее всего, либо свидетельство расстройства, либо какой-то манипуляции. То есть это либо шарлатан какой-то или шарлатанка, которая попытается паразитировать потом, что-то от вас взять. Либо это такой человек с расстройством. Почему? Потому что вот эта идеальность, ее по природе отношений не существует. Мы видим партнера идеальным в первые месяцы только лишь потому, что мать природа все сделала так, чтобы мы немножко
1: подзадержались.
2: Под воздействием наркотическим наших собственных внутренних гормонов социальных находились, да, то есть мы эти розовые очки как бы сами себе надеваем, и нам кажется, что это идеальный человек, мы просто не видим другого, а потом мы начинаем это видеть. И вот когда мы начинаем это видеть, нужно уметь эту фрустрацию прожить, да. Дальше. Такой миф, что любовь – это легкость, радость, интерес, счастье. И я уже сказала, рядом с нами появляется другая личность, точка. Другая личность, это значит, что у нее другие представления, у нее вообще другие стимулы в жизни, понимаете? Вот у нас есть стимул-реакция, да, такая наша. Вот мы на одной стимулируемся, а этот человек, он вообще на другой стимулируется. У него ценности с вашими 100% не совпадают. У него эмоциональный фон совершенно другой, нежели ваш. И поэтому мы должны понимать, что какого бы мы ни нашли по нашей нарциссической части похожего на нас, нашу половиночку, это человек будет с серьезными личностными и психическими отличиями. И этот человек, ну, если мы хотим в долгую с ним строить отношения, он к нам приходит надолго. Он к нам приходит надолго. Поэтому, когда мы говорим, что такое отношения, это прежде всего работа над собой. Угу. Вот тут миф такой есть, что в отношениях это надо, чтобы второго все время менять. Ну, то есть, типа, он как бы в мою поле заходит, и я сейчас его буду подстраивать, я сейчас буду под себя продавливать, да, вот какими-то там своими механизмами, манипуляциями, там, приближением, отдалением, какими-то там разговорами. А тут получается, что работать-то надо над собой. И тому второму тоже надо работать над собой. И вот здесь получается, что как если так вот происходит, то отношения строятся долгую и глубокие, да, и иногда навсегда. А иногда не навсегда. Вот, кстати, один из мифов, что отношения должны быть навсегда. Нет, вот даже у самых долгих отношений у них будет начало и конец. И по большому счету.
1: А как это, Лен, держать в голове, что у них может быть конец? Это же очень сложно, нам же правда кажется, что навсегда?
2: Ну вот поэтому я и говорю, зрелость определенная должна случиться, потому что вот это вот навсегда, оно ведь тоже про что? Про то, что не надо беспокоиться, про то, что когда-то там произойдут какие-то перемены, и что-то опять нужно будет менять. Поэтому нам хочется навсегда, да? Вот, кстати, миф «любовь навечно», да? Он, так и звучит, «любовь навечно». Дело в том, что, смотрите, сама по себе любовь, как и влюблённость, это же эмоция, чувство. Оно не может быть вечным, это во-первых, да? И одинаковым оно быть не может. И не должно, вот что важно. Есть такая книжка «Любовь живёт 3 года». И вот она про то, что, ну, в общем-то, вот эта наша связь такая, гормонально зависимая, она там от 6 то там, ну, соответственно, там сколько, 32 месяца, да, получается, вот у кого как, в зависимости от того, как устроен наш аппарат, как, насколько мы близко с людьми, с человеком, или там любовь на расстоянии. Но вот после 3 лет будут случаться те самые кризисы, когда мы должны будем иметь возможность эти кризисы проходить и не разбегаться, да, то есть не отгонять от себя этого партнера и не пытаться устроить в нашей жизни снова такой полигон для бесконечного получения исключительно удовольствия. сексуальных удовольствий прежде всего. Вот. Ну и запрос на безусловную любовь, да, то есть люби меня всегда и безусловно, каким бы я ни был, это такое вот, еще раз говорю, насаждение на партнера исключительно родительской роли. Это неправильно. Там, где есть ролевые игры, вот эти детско-родительские в отношениях, там очень часто страдает сексуальная сфера, и там очень часто накапливается огромное количество обид. Ну почему? Ну потому что на родителя-то обижаться проще всего.
1: Да, да, да, детская
2: позиция. Если эти обиды еще и не высказываются, то, ну, естественно, потом очень сложно уже увидеть, где начался, где вот эта точка случилась, где отношения начали рушиться.
1: Ну, вот помимо вот этой детской позиции, какое еще поведение, может быть, процессы, которые ослабляют отношения, существуют?
2: Есть такое слово «разобщенность», да, то есть тогда, когда человек закрыт и невосприимчив к сигналам второго. Когда мы вступаем в отношения, важно понимать, что второй, он всегда каким-то образом эмоционально с нами связан. Соответственно, он подает нам какие-то, как сказать, озвученные, да, вербальные и невербальные сигналы, и мы должны научиться, то есть наши локаторы, они должны быть обучены считывать эти сигналы в том числе. Или уточнять, что я сейчас заметил, там, что я сейчас не заметил. Но вот эта вот закрытость в себе, да, сконцентрированность исключительно на себе, она очень часто приводит к тому, что отношения не склеиваются, понимаете, мало клея для отношений. Повышенная импульсивность – это тогда, когда мы эффективно эмоции выражаем на регулярной основе или мы их замалчиваем. А вот есть такие пары, где один или одна эффективен, а второй постоянно вынужден подавлять свои импульсы и замалчивать. И, естественно, несмотря на то, что желание может быть высоким сохранять отношения, но нескольких лет эти отношения могут не прожить. Ну, потому что психика не способна будет выдерживать такое количество напряжения. У одного порвется рано или поздно, что-то порвется, и он, ну, что будет, будет делать? Либо мстить через какие-нибудь третьи связи с третьими лицами, да, ну, либо просто уйдет. Да, там выйдет из этих отношений. Есть такое у нас избегающее поведение, да, вот само по себе избегание. Чем выше уровень избегающих реакций вообще у человека, да, и что такое избегающая реакция? Тогда, когда мы не желаем сталкиваться с проживанием каких-то негативных чувств и состояний. Мы избегаем конфликтов, избегаем разговоров, избегаем каких-то
1: объяснений,
2: прояснений и так далее, да. И вот чем выше уровень избегающих реакций, там есть очень четкая связь, тем выше уровень напряжения, стресса, депрессии и так далее вообще у человека. И, соответственно, избегающее поведение в отношениях, оно тоже его и сами отношения и депрессирует, и стрессует. И депрессирует, и стрессует. И поэтому получается, что чем больше мы стараемся избежать чего-то в отношениях, вот не прояснить, да, не пойти
1: не
2: в это.
1: Не разобраться, да.
2: А именно избежать, и не пытаться что-то изменить, а именно, ну, как бы просто не буду ссориться, не буду как бы на это обращать внимание, тем выше риск того, что отношения впадут в депрессивную фазу, и разбираться потом будет гораздо сложнее уже при помощи специалиста. Зацикливание на себе и уход в себя очень во многих парах это становится причиной разрывов. То есть когда человек просто зацикливается исключительно на себе и не способен дать никакую обратную реакцию, не способен ничего дать в отношениях. Дело в том, что когда мы влюблены, эмоция именно влюбленности, мы там ведь довольно эгоистичны. Мы во влюбленности мы все время хотим брать и получать. Нам нужно все время больше, больше, больше от второго. Тот второй – это наш такой эмоциональный донор. Когда мы говорим именно о любви, то там подключается гораздо больше не эгоизма, а именно альтруизма. Нам важно становится отдавать. Нам очень важно становится быть такими, ну, как бы, ресурсными в отношениях. И вот если этого не происходит, то, соответственно, отношения разрушатся. Вот это умение отдать в отношениях совершенно комфортно для себя, это тоже навык, он такой зрелый, он достаточно осознанный.
1: А это должно быть взаимно, вот этот
2: естественно,
1: обмен, да?
2: Естественно, ну да, потому что отношения — это все-таки два человека и работа двоих. Ну и, соответственно, пренебрежение потребностями и ценностями своими и второго. То есть выстроить так отношения, выстроить так взаимодействие, где ты поддерживаешь то, что нравится, и то, к чему привык ты, и даешь возможности второму быть таким же, вот поддерживать то, что нравится ему, то, к чему привык он. Это навык, ну, многие к нему приходят, правда, но он только исключительно лишь осознанный. Вот мы не рождаемся мы такими. Мы по природе довольно эгоистичны. Да, мы по природе довольно эгоистичны, и нам хочется, чтобы вот как нам надо было всегда, как нам надо.
1: Вот я еще вопрос задам, от чего зависит успех отношений в паре, потому что ты сказали про эгоистичность, а есть же люди, которые изначально готовы отдавать, которые готовы делиться, обмениваться энергией, а есть, которые вот Главное, чтобы мне было хорошо, а вот что там происходит, им как-то вот абсолютно неинтересно.
2: Ну, почему им неинтересно, что там происходит, здесь я бы задавала вопрос, опять же, той личности, которой неинтересно. Да? Потому что, еще раз говорю, психическая адаптивность, она заточена на то, что новое нас интересует. Вот понимаете, по природе правильно интересоваться новым. Да, с настороженностью. Да, быть последовательным и осторожным в исследовании этого нового опыта. Но то, что нас будет к этому манить, у нас есть такая потребность в получении нового опыта, новых связей, да, и всяких новых взаимодействий. Это очевидно так. Если эта потребность нарушена, либо она не сформирована, либо она обесценена, в этом случае работать нужно с признанием этой потребности и осознаванием, а как она работает, как она проявляется или не проявляется по какой-то причине у человека.
1: А от чего еще зависит успех отношений в паре?
2: Ну, первое, вот эта готовность переключаться между вот этими ролями, да, как я сказала, и родительская роль, да, такая защитническая, заступническая и помогающая, и дружеская, это тогда, когда люди, знаете, как вот такие, как два ребенка, вот им с друг другом весело, им друг с другом интересно, да. Вот они вместе за любой кипиш, кроме голодовки. Это очень важный нюанс, который, ну, очень хорошо проявляется в период влюбленности, но потом, когда люди именно в серьезную, в осознанную стадию входят, он очень часто, знаете, за бытовой рутиной как-то замыливается, люди перестают понимать, что они друг для друга еще и, что называется, лучшие друзья,
1: такая,
2: да, вот друганы просто
1: ментальная
2: такие.
1: Ментальная связь, да, у людей как будто присутствует. Ты подумал, да. Я сделал, да?
2: Ну, не, даже не так, а вот называется «а давай».
1: Ага.
2: «А ты как? А я нормально», да?
1: Вот
2: включение. И, соответственно, любовническая связь, да, любовническая связь — это такие особая роль. Некоторые делают, вот понимаете, им, например, доступно только поведение любовника или любовницы, и они пытаются, используя эту роль, построить серьезные отношения. Так не сработает. Всегда, вот если вам доступна только эта роль, и вы умеете оперировать только этим поведением, вы будете все время в любовнических отношениях исключительно. Если только вам доступна роль лучших друзей, то вы будете вечно лучший боевой, хороший ты парень Наташка называется для всех мужчин. То есть все будут с тобой дружить, никто не будет с тобой строить серьезных отношений. И наоборот, у мужчин также бывает, что он со всеми девушками дружит, но никак не может найти, так сказать, именно свою, с которой что-то простроит. Ну и, соответственно, а родительская история, это в принципе для нас самое простое. Мы очень вечно хотим на кого-нибудь повесить этот ярлык. Поэтому умение переключаться вот между ролями, понимать, как это работает, когда что уместно,
1: да?
2: И учить себя, да, правильно эти роли осваивать. Это очень важно именно для отношений. От чего еще зависит успех? От договороспособности. Умение пойти на компромисс, комфортный компромисс, да, вот не такой компромисс, где я все свое подавил и в угоду другому
1: на
2: делу, или наоборот,
1: да.
2: То есть это такой комфортный компромисс, это такое осознанное поведение и умение выдерживать. Компромисс – это тоже обязательство. Вот когда мы идем на какой-то компромисс в отношениях, обращаю внимание, что очень часто люди, знаете, на чем останавливаются? Вот они проговорили и на словах достигли компромисса какого-то.
1: Да.
2: Да? А потом в действиях этот компромисс не выдерживается. Почему? Потому что для того, что любовь – это не только выражение чувств, это поведение. Мы должны уметь поведением подтверждать свои чувства. То есть если мы договорились, что никто друг к другу не лезет в телефон, и у каждого достаточное количество личного пространства и доверия, то мы поведением это подкрепляем. А не то, что мы на словах «да-да-да»,
1: а потом,
2: а в действиях это бесконечные истерики, скандалы.
1: Стоит
2: и обиды, и
1: замалчивание
2: этих обид. Да? Дальше, от умения получать и анализировать свой собственный опыт. То есть если человек не анализирует опыт каких-то отношений, не умеет взять из него самое главное, да, мы вообще в психологии исходим из постулата «любой опыт важен для человека, любой опыт полезен». Вот, ну, как бы все, что человека не размазало и не уничтожило, все это может быть тем опытом, от которого он оттолкнется, в том числе от травматического опыта. Да? Способность доверять, в том числе признавать свою уязвимость и не бояться, если с этой уязвимостью, ну, кто-то, скажем так, не очень корректно поступит. Здесь очень важно. Если психика не инфантилизирована, то даже если человеку будет больно в отношениях, его зрелая психика сможет спокойно, ну как спокойно, относительно спокойно, через это пройти.
1: Принять это.
2: Через это пройти, да. То есть психика от этого не разрушится, то есть она не застрянет в этом.
1: То есть это может, можно будет проработать, например, со специалистом, да, если такая история произойдет.
2: Если психика устойчивая, иногда и специалист не нужен, сам человек зашел, скажем так, в негативные переживания, вышел из негативных переживаний, все.
1: Думал навсегда, опять оказался опыт, да?
2: А оказался осталось на 2 недели, на поплакал, 2 недели. Дальше пошел.
1: Друзья, говорили сегодня о серьезных отношениях. Лен, большое спасибо. Нам пишут, что очень интересная и полезная программа. Благодарят нас за нее.
2: Я рада, спасибо.
1: Да, я тоже. В студии была наш психолог Елена Соловьева. Большое вам спасибо.
2: До свидания.
1: В студии была еще, кстати, Марина Александрова. А сейчас у нас новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Нижнекамске развернули пункт временного размещения для пострадавших от атак беспилотников. Он расположен на базе лицея номер 3 имени Пушкина. Там организовано горячее питание, есть сухие пайки и питьевая вода. Как сообщает телеграм-канал исполкома города, спортивный зал лицея может принять более 100 человек. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. ВСУ пообещали продолжать атаки на склады Wildberries. Удары будут наноситься до тех пор, пока компания, цитата, «не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность». Об этом в интервью Associated Press заявил командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. По его словам, Marketplace, цитата, «платформа снабжения», где есть специализированный раздел с военными товарами. С июля ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в центральной части России. В ответ наша армия бьет по логистическим центрам на Украине. Целями становятся объекты, задействованные в интересах ВСУ. Специалисты решили не спускать с пика Победы в Киргизии тело Натальи Наговицыной. Причина – опасность подъема к месту гибели альпинистки. Об этом сообщает телеграм-канал МЭШ. В свою очередь, начальник базового лагеря Южный Энильчек Дмитрий Греков заявил российской газете, что спуск тела практически невозможен, и назвал разговоры об этом спекуляциями. По его словам, только на гребне остаются около 30 тел, и никто не собирается их спускать. Наталья Наговицына находилась в критическом состоянии на высоте примерно 7200 метров с 12 августа прошлого года с травмированной ногой. Ее пытался эвакуировать вертолет Ми-8, но операция оказалась невозможной из-за погодных условий. 19 августа была вынуждена вернуться группа альпинистов, вышедшая на помощь. 3 сентября прошлого года Федерация альпинизма России объявила о завершении поисков Наговицыной. Пик Победы в Киргизии – одна из сложнейших и опаснейших вершин планеты. Там погибли более 80 альпинистов. Синоптики напомнили о грядущем осеннем похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в Москве и Подмосковье в среду. Как сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, сегодня и завтра в регионе сохранится теплая погода. Во вторник вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха составит около плюс 25 градусов. В среду в московский регион придет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров не покажут выше плюс 19 градусов. В четверг будет около плюс 15, что на 5 градусов ниже климатической нормы. В пятницу прогнозируется до плюс 18. К субботе осадки в Москве и области прекратятся, будет облачно и до плюс 22. Синоптик напомнила, что самая низкая ночная температура в Москве была зафиксирована 14 августа 1897 года. Тогда было плюс 1,8 градуса. Далее о валюте и фактической погоде. В мегаполисе курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме, 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его что?
4: Тоже мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всех приветствую, всех рада здесь видеть и слышать. Координаты прямого эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно нас в YouTube-канале, в ВК и в Рутьюбе. Это программа «Потока», значит, в течение часа сам последние новости обсудим. Но, как обычно, с пробок начнем.
6: Движение.
1: Которых, кстати, практически нет. Единственное затруднение, вот на МКАДе, отмечу, это на востоке между Новой Рязанкой и Носовихинским шоссе внешняя сторона, потому что на пересечении с Хордой там ДТП случилось. Также внешняя сторона в районе Мосрентгена подтормаживает, третье транспортное кольцо. Ну, Лефортовский тоннель, внешняя сторона более-менее, Садовая хорошо ездит.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
1: МИД России квалифицировал удары по Нижнекамску как военное преступление. Киева. С этого мы начнем. Далее, доля финансовых потерь российских банков от кибератак достигла 18%. Центрсберком не исключил корректировку в бюллетене на выборах в Государственную Думу. И 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. Роды у женщины принимали в роддоме имени Вересаева. Депздрав об этом сообщил. Тоже интересно поговорить. В «Умных парнях» Владимир Оленченко, специалист по Европе, евроатлантическим отношениям, политолог. Дождитесь, будет интересно.
5: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошников возложил вину за погибших при атаке на гражданские промышленные объекты на тех, кто дал Киеву оружие в руки. Говорит, что западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать, что возмездие за совершаемое ими преступление не поступит, написал дипломат в телеграм-канале. При атаке на Нижнекамске есть погибшие. Пострадали 39 человек. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 28 раненых, в том числе ребенок, доставлены в больницы. В республике объявлен траур. Сейчас пишут, что семьи погибших при атаке на Нижнекамск получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшие до 600 тысяч. Отменены все запланированные на 10 августа массовые мероприятия. Что еще здесь есть из сообщений? Да, пока что по погибшим и раненым 12 погибших, 39 пострадавших. Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор». Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Как только, соответственно, идет комментарий по каким-то вопросам, связанных с, значит, террористическими актами, устроенными киевским режимом, говорится, что в этом виноваты западные спонсоры и так далее. Они дают оружие, но они же намеренно дают оружие. Можно ли говорить, что для стран-поставщиков оружия российские обвинения стали своего рода просто фоновым шумом, и они не влияют на их политику, и вопрос, влияли ли?
7: Мне кажется, для них это... Наоборот, повод для гордости.
1: Повод для гордости.
7: На фоне всех... Ну, конечно, мы же все слышим эти про разговоры про убить как можно больше русских. разговоров этих все больше, ну и, соответственно, маски сбрасываются все сильнее. А насчет не влияли, да, я думаю, что раньше это тоже было своего рода поводом для гордости, не тот там, конечно, сомневался. Вот, кто-то мялся, но в целом эта политика определилась еще в 2022 году, просто постепенно маски.
8: Но, смотрите, здесь тогда вопрос возникает. Заявление Мирошника, неоднократно сделанные заявления, потом тезисы про удары возмездия, про то, что это не останется без ответа. Это все-таки как характеризует сейчас ход конфликта?
7: Ход конфликта выглядит следующим образом. Значит, с нами воюет антироссийская коалиция, воюет руками Украины. Но при этом ПРУ находится, ну, например, там, в европейских странах по производству оружия и их поставки. Даже формально украинское оружие, там, те же дроны, они же все равно, это не секрет, они даже не скрывают, их производство частично, а полностью вынесено в Европу, в страны Евросоюза. Ну, вот. Соответственно, так это и выглядит на данный момент конфликт. То есть с нами воюют руками Украины, сами напрямую не воюют. У этого есть как-то плюсы, так и минусы, как для нас, так и для них.
8: Есть ли у России, с вашей точки зрения, инструменты, которые способны реально повысить цену для государств, которые продолжают поставки вооружения Украине? Или пространство для такого давления практически исчерпано?
7: Ну вот, при такой конфигурации конфликта это будет продолжаться в таком виде и дальше. Даже с тенденцией к эскалации. Но это ограничивается только количеством ракет, дронов и прочего, которые могут быть запущены с территории, контролируемой Киева. Значит, единственный вариант, мы с вами много раз об этом говорили, да, это, я считаю, самый кратчайший путь к победе, ну, это разгром на фронте. Потому что все эти удары, они зрелищные, они, к сожалению, кровавые, но стратегический расклад сил они не меняют.
8: Почему, кстати, они не меняют? Ведь звучал такой тезис, что это мы трактуем это как теракт и так далее, а для Украины получается, ну, как бы условно, и фронт, и тыл — это зона боевых действий, куда они могут дотянуться, там, в Нижнекамск, Екатеринбург или еще куда-то, неважно. А это просто зона боевых действий для них. И получается здесь разница трактовок, что есть на самом деле как бы фронт войны.
7: Нет, фронт, тут не может быть разницы трактовок. Фронт — это боевое соприкосновение, да, это словарное определение, наполненное пехотным наполнением двух противоборствующих армий. Вот. Стратегические удары по тылу, чтобы они имели стратегическое воздействие, должен быть совершенно другой масштаб. Со стороны Украины, так и, кстати, с нашей стороны. Я считаю, многие со мной спорят, но я считаю, что наши удары намного более серьезные, намного более тяжелые, намного более массированные и с намного меньшими возможностями для Украины их отражать, потому что ПВО у них дырявое, уже закончилось, тоже, я считаю, не влияют на фронт. То есть они наносят ущерб, они повышают цену того, чтобы держать фронт, они усложняют логистику, они там выбивают остатки гражданской экономики у Украины, ну, тот же экспорт там, и так далее. Но, опять-таки, при текущей конфигурации конфликта за это все заплатят, ну, там, немцы.
8: Но насколько вообще корректно как бы возлагать ответственность за конкретные удары на государство, которое поставило оружие, если непосредственное решение о его применении принимает там условно украинская сторона? Где здесь проходит юридическая и политическая граница ответственности?
7: Юридическая граница проходит так, что, так как вы сказали, да, они формально могут говорить, что это не наше оружие, мы его поставляем, и не никаких санкций на Украину не наложено, а официальные законные санкции могут быть наложены только Советом Безопасности ООН.
8: Так.
7: Вот. Политически, ну, конечно, понятно, что они сторона конфликта. Они об этом говорят прямым текстом. Вот. Это то, о чем я сказал. То есть уже политически и фактически Украина — это фронт, Европа — это тыл. Это неразрывно связанное целое. Европейская коалиция, не вся Европа, во главе с Францией, Англией и Германией.
8: Смотрите, здесь вопрос еще возникает. Что должно произойти, чтобы заявления об ответственности перестали быть частью публичной риторики и превратились в реальные дипломатические, например, последствия? Возможно ли это? Или это, что называется, фиксация для истории? Потому что, ну, для той страны, мы с вами уже обсудили, для них не то, что индифферентны дипломатические реакции Москвы, для них это как бы подтверждение там, собственной значимости и так далее.
7: Я думаю, это заявление для третьих стран, для мирового большинства, там, для глобального юга, а группы нашей поддержки, там, Китай, Индия, Турция и так далее. И, соответственно, уже в прямых переговорах с ними, например, можно у них спрашивать, а вы вообще хотите в этом участвовать? Вот, вот, например, один из вариантов. То есть это все часть разговора с Европой, с Францией, с Германией, тем более у нас никаких разговоров нет. У нас есть какие-то разговоры, какие-то контакты с Америкой. Повлияет ли это на Трампа? Ну, честно говоря, сомневаюсь. Мы тоже прекрасно говорили, что на себя надо. Вот. Я думаю, что это связано вот именно с тем, именно с мировым большинством. То есть мировое большинство, оно к нам скорее сочувственно.
8: Но мировое же большинство там, никто не обязывает там тоже включиться в тему поставок оружия или такой безоговорочной поддержки Украины. Там стараются, ну, как бы вот со стороны вообще в это дело не вникать. Ну, складывается такое впечатление.
7: Не обязывают, но пытались. Пытались. Изначально, да, конечно, коалицию пытались против России выстроить, стянуть туда всех, включая Китай. И эти усилия были достаточно серьезными в какой-то момент. Но это не получилось. Но тем не менее, чтобы это продолжало не получаться, нам тоже нужно вести определенную свою дипломатическую линию. Вот. И в частности, да, их никто не там, сейчас не может вынудить поставлять. Ну как не может? Например, вокруг Южной Кореи постоянно ходят кругами. А Южная Корея, например, очень хочет с нами возобновить экономические связи. Вокруг Израиля постоянно ходят, накручивают круги. Давай, у тебя много оружия, ты производишь, давай хотя бы ПВО помоги. Борющийся за свою свободу. Украина постоянно вот это в риторике знак равенства пытается ставить между Израилем и Украиной. А Израиль такой, нет, не надо. Это вот такой вариант. Турция там то же самое. Да, она формально в НАТО, фактически она, ну, скорее... Даже не нейтрально, она скорее дружественно, нейтрально к нам. Вот. Хотя, конечно, сидит на двух стульях настолько мастерски, насколько это умеет делать только на в тех краях мира. Вот. А, там, я не знаю, вот, пожалуйста, Сербия окучивают постоянно братушек, чтобы они продавали оружие. И что-то, какой-то ручеек из Сербии течет, но чтобы он пошел официально, да, нужно, чтобы там в Сербии тоже начали гордиться, что они убивают русских. Да, вот я вот так вот, да.
8: Я понимаю.
7: Вот. Более того, есть и обратный процесс. Мы же тоже ведем свою дипломатическую линию. Мы пытаемся выстраивать там альтернативные платежные механизмы. А альтернативные уже фактически начинает идти речь, чтобы альтернативную архитектуру безопасности, которая будет, ну, не включать в себя Европу с Америкой, поскольку они так себя ведут, большинство, и у нас там будет решающий голос. Вот об этом
8: идет. Спасибо.
7: Вот это.
8: Да, Сергей, я вас благодарю. Сергей Полетаев был с нами, сооснователь проекта «Ватфор».
6: Внимание! Говорит Москва.
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
8: Доля финансовых потерь российских банков от кибератак достигла 18%. Positive Technologies пишет об этом. Потери банков от кибератак по итогам первого полугодия выросли на 11 процентных пунктов до 18%. Значит, доля DDoS-атак в общей структуре киберпреступности выросла до 36%. Далее, компрометация цепочек поставок и доверенных каналов связи до 9%. Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина сообщала Коммерсанту, что при анализе было выявлено смещение структуры угроз, Утечки конфиденциальной информации сократились на 35 процентных пунктов, до 36%, тогда как нарушения основной деятельности выросли на 9%, до 45%. Что здесь еще обращает на себя внимание? Такие инциденты, как пишут специалисты, сложнее выявлять, поскольку они маскируются под обычные процессы. Злоумышленники переходят к комбинированным сценариям от компрометации сотрудника до получения учетной записи и перемещения внутри инфраструктуры. Но, соответственно, доля финансовых потерь, она уже ощутима, 18%, это все-таки много. Сейчас будет с нами Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Вопрос возникает, конечно, насколько это серьезный сигнал для всей банковской системы, и здесь вопрос... усиление безопасности, то есть это вопросы внутренней безопасности, это вопросы информационной безопасности, это что-то вовне уже, значит, самой сферы, и нужно выводить это на более масштабный, например, государственный уровень. Владимир Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
9: Привет, Евгения, рад вас слышать.
8: Взаимно. Скажите, но это серьезный сигнал для всей банковской системы, или это не только для банковской системы, а для государства в целом?
9: Да, наверное, вы правы. И для банковской системы, и для государства в целом. Здесь, конечно, немножко вот непонятно в отношении какой базы считается 18%. Наверное, общие потери банков, куда входят и потери по кредитному портфелю, и о других операциях на финансовых рынках. Но здесь, мне кажется, важнее динамика. То есть рост на 11% пунктов до 18%, то есть ну более чем наполовину.
8: Это прям много. Да.
9: Сильно больше, чем наполовину. Вот, поэтому, конечно, это вызов очень существенный, тем более, что если речь идет о потерях банков, то это не потери клиентов. То есть это не та ситуация, когда человек сам рассказал про смс-код, пин-код, еще какую-то информацию, это, и он, в общем-то, сам в этом виноват, как это не грустно. Но в данном-то случае речь идет об атаках именно на сами финансовые институты, которые обладают, в общем-то, довольно приличной защитой.
8: Почему именно сейчас кибератаки стали наносить банкам больший прямой финансовый ущерб? Получается, изменилась тактика преступников, выросла уязвимость самих банков, хотя вроде бы сфера информационной безопасности, внутренней безопасности, она только, ну, как бы усиливается и трансформируется в сторону большей защиты.
9: Ну, в общем-то, вы знаете, то, что касается IT, она же, это система развивается как бы не в позитивном и негативном ключе. Это немножко мне напоминает ситуацию, ну, где-то, наверное, 20-летней давности, когда, ну, даже больше 20-летней, когда производители автомобилей и средств защиты, они производили все более и более совершенные системы автосигнализации, чтобы предотвратить угоны автомобилей. А преступники производили все более и более совершенные инструменты взлома этих автосигнализаций. Вот, наверное, сейчас такая ситуация, когда... хакеры и, в общем-то, люди, которые занимаются киберпреступностью, они, в общем-то, набрали такой существенный уровень и наносят ущерб. То есть это просто, знаете, ну вот, как бы развитие в данном случае не положительная сфера, а преступная сфера, которая тоже, в общем-то, имеет доступ к современным технологиям, тоже наинфицирует толковых людей в свои ряды.
8: Можно ли здесь какую-то градацию провести, насколько уязвимыми оказываются вот банки с точки зрения их масштаба? Небольшие банки и финансовые организации по сравнению с крупнейшими игроками, которые могут, наверное, позволить себе гораздо более серьезные расходы на кибербезопасность, или же это все унифицировано, и вопросы кибербезопасности, они как бы что для крупных, что для мелких организаций, они примерно одни и те же?
9: Ну, конечно, вопросы примерно одни и те же. Мы, в общем-то, не знаем статистики, какие банки именно страдают больше, какие меньше. Но, в общем-то, я решил предположить, что, наверное, крупнейшие институты все-таки более защищены, потому что обеспечение киберзащиты требует очень больших денег. Очень больших денег – это вложение и, собственно говоря, технические средства, и в мозги людей, которые это разрабатывают. Понятно, что крупный институт может позволить себе намного больше. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки здесь крупные банки менее уязвимы, хотя не исключаю, что и здесь тоже случается просчеты. Но, скорее всего, здесь существует вот полное неравномерное распределение риска. Крупные институты, они более защищены. И я, кстати, думаю, что если это будет продолжаться, наверное, это будет причиной, одной из причин очередного снижения количества банков в России. Потому что вести банковский бизнес становится все дороже и дороже. Вот, и в какой-то момент, наверное, перед владельцами банков небольших и средних станет вопрос вообще адекватности вложений.
8: А у нас еще такие остались? Выбрали. У нас еще такие остались.
9: Конечно, конечно. Да? У нас несколько сотен банков, да, у нас есть относительно небольшие банки. Понимаете, с одной стороны, они, может быть, представляют меньше интереса, вроде как меньше денег. Но с другой стороны, мне кажется, наверное, наоборот, да, вот если банк небольшой, в нем же могут быть тоже там, ну, какие-то приличные деньги. Могут. Его взломать проще. Ну, мне кажется, что логика, наверное, преступников, она такая. Что проще, знаете, это как вот, ну, проще, наверное, там ограбить одинокого идущего человека, чем напасть на банковский броневик. Вот, наверное, здесь та же самая логика.
8: Вы, кстати, сказали, Владимир Николаевич, что, возможно, ну, как бы мелкие игроки могут еще задуматься о том, а стоит ли, в принципе, вести этот бизнес, потому что, ну, ущерб большой. А есть ли экономический предел, после которого банкам становится невыгодно постоянно увеличивать расходы, например, на киберзащиту, и как, получается, этот баланс ищется между затратами на безопасность и стоимостью потенциального ущерба?
9: Ну, вы знаете, здесь, наверное, все-таки я могу ответить наверное, только в самом общем плане,
8: да.
9: Что, в общем-то, существует, ну, как в любой сфере деятельности, существует определенная маржинальность операций.
8: Угу.
9: Естественно, в затраты входят в том числе и затраты на киберзащиту. Поэтому, ну, условно говоря, вот считает некий владелец банка, что некая сумма X в процентах, это нормальный, соответственно, для них приемлемый доход. Если этот X начинает там сжиматься, но они для себя, скорее всего, устанавливают вот минимальный предел, он может ведь сжиматься не только под воздействием кибератаки, он может сжиматься по другим причинам, уменьшение числа клиентов, падение доходности операции и так далее. И вот в какой-то момент там люди или человек принимает решение, что ну, мне неинтересно получать доход, который могу получить, просто купив УФЗ или открыв банковский вклад. Зачем мне еще тратить на это нервы, деньги, время, силы и так далее. Вот. Но в данном случае, конечно, вопрос индивидуальный, он зависит от нормы прибыли каждой организации. И кибербезопасность – это только один из составляющих расходов. Только одна из составляющих расходов.
8: Ну, просто интересно, вот в кибербезопасности есть такая тема, как мошенничество. И мы помним, что когда уровень мошенничества, там, изъятие денег путем обмана клиентов, ну, достигло определенного объема, банки уже, именно имея как бы угрозу собственной репутации, включились, как могут, по крайней мере, в этот процесс купирования рисков. А что касается кибербезопасности, вот кибератак, насколько, с вашей точки зрения, здесь уровень финансовых потерь, например, связан с рисками репутационными, и от этого может зависеть, что банки как бы активнее включатся в это дело или будут списывать это на как бы условную часть операционной деятельности?
9: А вы знаете, мне кажется, что здесь все-таки репутационный риск – это скорее такое фигуральное выражение, потому что, ну, во-первых, подобные вещи никто не афиширует. Ни сами пострадавшие никак это не афишируют, они же не будут рассказывать, что у нас ввели такую-то сумму денег. Вот, если вот в большинстве, вот, поэтому вряд ли это станет широко известным. Если это не станет широко известным, то говорить о репутационных потерях, ну, довольно сложно. Да, это может быть некое сарафанное радио, но опять-таки, в какой степени можно доверять, тоже большой вопрос. Вот, поэтому, вот, я думаю, с точки зрения репутационной, ну, вряд ли это самый существенный фактор, по причинам, который объясняю. Я думаю, скорее всего, это все-таки вопрос финансовый. То есть вопрос вложений для того, чтобы успешнее предстоять тем, кто находит все-таки уязвимые места в защите. Ну и кроме этого, не нужно забывать следующее. Помимо желания банков самим себя защитить, есть еще требования регулятора Центрального банка, и которые только ужесточаются, потому что он, среди всего прочего, должен обеспечивать и защиту банковских клиентов от подобных вещей, и устойчивость банковской системы. Вот это тоже надо иметь в виду. Регулятор будет разрабатывать новые требования, и, безусловно, их внедрение тоже будет стоить банкам ну, приличных средств.
8: Насколько это актуальная проблема для мировой финансовой системы в целом?
9: Актуальна для всей мировой финансовой системы, потому что хакер действует не только в России, и во всем мире это одна из киберпреступностей, это одна как бы, из самых главных болей, ну, в том числе для финансовых институтов. Потому что, понятно, это, скажем так, некие такие современные сундуки денег, которые, естественно, являются объектом такого пристального, нездорового интереса преступников. Поэтому это для всех большая проблема везде.
8: Но смотрите, когда речь шла, например, о борьбе с терроризмом, я люблю этот пример приводить, там, 25 лет назад, то тогда страны, несмотря на наличие каких-то разногласий и так далее, вырабатывали общую схему противоборства. Там по линии Интерпола, еще обмен данными и так далее. Насколько сейчас актуально, что страны действительно вместе, осознавая, что есть такие проблемы, готовы как бы обмениваться какой-то информацией, чтобы помогать друг другу купировать эти риски?
9: Ну, если мы с вами говорим о Западе в данном случае, то, конечно, никакого обмена информацией с Россией нет и не будет. Угу. Вот, в этом можно не сомневаться. То, что касается каких-то двусторонних отношений, ну, скажем, России с Китаем, например, с другими странами, с которыми поддерживаешь хорошие отношения, в каких-то, наверное, масштабах это возможно. Понятно. Хотя я не очень уверен, что здесь тесное сотрудничество.
8: Спасибо, Владимир Николаевич. Вас благодарю, Владимир Григорьевич.

0: В ЛНР 4 человека пострадали в результате ударов в ВСУ. Такие данные привел в мессенджере Макс глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в Луганске утром беспилотники атаковали частный сектор и парковку. Разрушен жилой дом. Ранена 34-летняя женщина. Еще один удар был нанесен по частному сектору в Лисичанске. Там пострадала 19-летняя девушка. В Рубежном ранен 39-летний мужчина. В ВСУ также атаковали Кременской муниципальный округ. Пострадал 65-летний мужчина. Поврежден частный дом. Власти Татарстана назвали размер компенсации семьям погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск. Они получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшим выплатят до 600 тысяч в зависимости от тяжести ранений. Как сообщили в пресс-службе главы республики, предусмотрена компенсация за частичное и полностью утраченное имущество. Мэр Нижнекамска заявил, что муниципалитет выплатит 1 миллион рублей семье погибшей девочки и возьмет на себя организацию похорон. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В МВД сообщили об урегулировании правового статуса семьи фермера Уолкера. С ним сегодня встретилось руководство главка ведомства по Алтайскому краю. Как написала в мессенджере Макс официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, ситуация находится на контроле миграционной службы МВД. По ее словам, члены семьи Джастаса Уолкера проживают в России на основании вида на жительство, что подразумевает своевременно предоставление уведомлений. Сроки подачи документов в данном случае были нарушены. Ирина Волк подчеркнула, что информация о выдворении семьи из России не соответствует действительности. В нашу страну американец приехал в 11 лет вместе с родителями и решил остаться в 2000 году, когда они вернулись обратно. В 2014-м Джастас Уолкер дал интервью одному из федеральных каналов, после чего получил прозвище «Веселый молочник». В Красноярском крае он создал две фермы, которые выпускали молоко, мягкие сыры и баранину. В 2016 году мужчина с семьей переехал в Алтайский край. Ранее в СМИ появилась информация, что фермеру грозит депортация. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
9: Сообщило о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 дефис 6.

0: 549-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И к следующей теме. Центр сберком не исключил корректировок в бюллетене на выборах в Государственную Думу. Председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что в утвержденный текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы могут быть внесены какие-то корректировки. Она призвала избиркомы пока не направлять бюллетени в типографии. Не торопитесь, ни в коем случае, говорит она. Возможно, будут какие-то корректировки. Она пояснила, что ЦИК специально утвердил текст бюллетеня уже сейчас из-за сложной в этом году логистики. Ранее на заседании Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу, включив 11 партий с зарегистрированными федеральными списками кандидатов, в том числе и партию «Яблоко». В настоящее время Верховный суд рассматривает административный иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка «Яблоко» на выборах депутатов Государственной Думы. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
2: Скажите, о каких корректировках в принципе может идти речь на этапе подготовки к выборам? Это какие-то технические, связанные с составом участников, или что-то еще?
3: Ну, я думаю, что речь идет о присутствии либо неприсутствии в бюллетене партии «Яблоко», потому что с точки зрения правовых и технических требований к бюллетеню, я думаю, они много раз выверены. Ну, а кроме того, собственно, там трудно что-то такое изобрести. Это всего лишь список организаций, которые принимают участие в выборах в том порядке, в котором определила этих участников жеребьевка. Поэтому, конечно, речь идет о том, что Центризбирком, как и сказать, весь российский политический класс ждет итогов заседания Верховного суда. Да, по административному делу против Яблока.
2: Но с вашей точки зрения, все происходящее — это какой-то форс-мажор, или как это еще назвать? Можно?
3: Да, это весьма странно, потому что в случае наличия юридических оснований для регистрации, для отказа в регистрации «Яблока», это логичнее было сделать до, собственно, того акта, который приняла Центральная избирательная комиссия, до жеребьевки, до утверждения бюллетеня. Потому что сейчас все-таки та фаза, пока она организационная, но тем не менее, она достаточно, ну, такая уже финальная, она предшествует началу кампании. И, на мой взгляд, это нелогично. Но значит, партия «Родина», так сказать, подала иск. Иск довольно масштабный. Там множество претензий, аргументов изложено. Вот суд должен вынести сегодня решение.
2: А вопрос здесь: насколько поздние изменения в бюллетене способны повлиять на, например, предвыборные стратегии партии кандидатов, как вы думаете?
3: Ну, скорее регистрация «Яблока» вынудит целый ряд игроков серьезно скорректировать свои избирательные стратегии. Прежде всего, речь идет, конечно, о новых людях, но в меньшей степени о КПРФ и «Справедливой России». А вот отсутствие регистрации, это, точнее, снятие «Яблока» с кампании, оно, напротив, сделает ее для этих политических партий, для оппозиционных партий, как раз сделать ее более традиционной, и те вызовы, которые определенно могут появиться, да, они, напротив, перед ними в этом случае не встанут. Что касается организационной стороны вопроса, то руководитель Центризбиркома Памфилова заявила сегодня, что просто можно пока не отдать типографию, да, бюллетени до решение Верховного суда. И в организационном смысле пока ничего экстремального не произошло, в том смысле, что там сотни тысяч, миллионы бюллетеней пока не поступили в систему избирательных комиссий, не заверены. Mm-hmm. То есть этих расходов системы избирательных комиссий, а, соответственно, российский бюджет пока не понесли.
2: Ну, интересно же, Дмитрий, что да, там партия «Родина» в своем праве подавать иски, Верховный суд рассматривает эту процедуру, там, легальные и так далее. Но с вашей точки зрения, вот именно какие-то риски, например, для организации самого выборного процесса, может ли изменение, скажем так, насколько те изменения, которые могут быть внесены, то есть любые корректировки, будут интерпретироваться политическими силами, избирателями, как попытка, например, изменить условия выборов уже на финальном этапе. Вот здесь есть определенный риск, с которым ЦИКу надо работать?
3: Ну, этот риск, конечно, есть. И надо ему работать с ним, наверное, не только Центральной избирательной комиссии, но и Думе, и вообще нашей, так сказать, системе в целом политической. Вот. Другой вопрос, каков масштаб этого риска? Вот, например, мы, АПЭК, да, возглавляемая компания, сегодня обнародовала прогноз, в соответствии с которым Яблоко может получить 3-4% голосов избирателей. Вот масштаб, так сказать, этого риска, так, если цинично говорить, вот предел того, возможно, недовольства, да, которое может возникнуть в связи с тем, что Яблоко не будет в бюллетене. Впрочем, сегодня обнародованы некоторые другие данные. Ну вот, независимая газета опубликовала опрос, в соответствии с которым у Яблока более 9% голосов. Есть другие оценки. Я, тем не менее, считаю, что их электоральный потенциал ограничен. Сегодня там вот ФОМ дает совершенно верный, на мой взгляд, у них консервативная панель, да, вот они 2% дают. И это 2% это реальная реальная сегодня общественная поддержка. Они могут ее несколько развернуть, да, ну вот 3-4, на мой взгляд, для каких-то алармистских оценок или там оценок, связанных с выходом Яблока там на значительные электоральные вершины, так скажем, на мой взгляд, для этого сегодня нет оснований, особенно если обращаться, подчеркну, к тем полстерам, к тем социологам, которые опрашивают консервативную панель, то есть тех избирателей, говоря грубо, которые как раз и ходят на выборы.
2: Ну, здесь, наверное, речь идет даже о том, что когда есть задача или есть привычка к тому, что, в принципе, избирательный процесс, он такой спокойный, то, соответственно, вот текущие вопросы и даже заявления Памфиловой, что подождите, могут быть какие-то корректировки и так далее, они могут рождать почву для спекуляций. А в условиях того, когда, в принципе, хочется, чтобы избирательный процесс был спокойным, абсолютно предсказуемым, подобного рода ситуация не является ли проблемой?
3: Я соглашусь с вами. И основания для спекуляций есть. Собственно, политическая ситуация несколько взбудоражена. Понятно, что это касается политического класса, наблюдателей, блогеров, активистов политических партий. Это относительно небольшая группа населения. Тем не менее, они сегодня взволнованы, да, скажем так. Вот. Ну и, конечно, сказать, сомнения по поводу там, легитимности, адекватности и так далее, они будут звучать. Но моя точка зрения заключается в том, что это не будет масштабно, во-первых. То есть это угроза и это проблема. Во-первых, во-вторых, она не будет длительной. Это если предположить, да, предположим, что Верховный суд снимет сегодня Яблоко с регистрации, удалит из бюллетеня, я думаю, что это, так сказать, история в имиджевом, в политическом смысле, в смысле ее развертывания в избирательной кампании на неделю. Это в пределе. Далее ситуация стабилизируется, и выборы пройдут, на мой взгляд, совершенно спокойно. Другое дело, что все-таки регистрация Яблока находится на... Точнее, регистрация Яблока уже осуществлена, проведена жеребьевка.
2: Вот об этом и речь,
3: Да, определен характер бюллетеня. И в политическом смысле, подчеркну, в политическом, не в смысле, значит... там удовлетворение исков или что, в политическом смысле, стоит ли игра свеч? Вот, может быть, уже...
2: Ну, видимо, для партии Родина стоило?
3: Да, не трогать то, что сложилось, и, значит, провести кампанию с тем составом участников, который уже определен. Мне кажется, что вот с точки зрения как бы общей логики развертывания кампании, это более было бы естественно.
2: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. На минувшей неделе, напомню, партия «Родина» потребовала отменить регистрацию федерального списка кандидатов «Яблоко» на выборы в Госдуму. Значит, тогда заявила РБК об этом помощница главы партии депутата Госдумы. Еще Алексей Журавлёв, соответствующий административный иск поступил в Верховный суд России. В итоге сегодня этот иск должен быть рассмотрен. Выборы, напомню, значит, в выборах будут принимать участие только 11 из 20 зарегистрированных в России политических партий. Избираются 450 депутатов, половина по партспискам, вторая по одномандатным округам. А выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В голосовании впервые примут участие жители 4 новых регионов.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Интересная тема сегодня возникла. Это вот в контексте вопросов повышения рождаемости, демографии и так далее. 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. 15-го. Роды у женщины принимали в роддоме имени Вересаева, сообщили в столичном депздраве. Новорожденную девочку назвали Верой. А теперь в семье Надежды Ивана Роговых воспитываются 10 дочерей и 5 сыновей. Уточняется, что все 15 детей появились на свет естественным путем. Значит, роды были партнерскими. По словам принимавшего роды акушера-гинеколога Василия Останского, за его почти 30-летнюю медицинскую практику это самая многодетная пациентка. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Анетта Орлова с нами, психолог, кандидат социологических наук. Анетта, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Но это же уникальная история. То есть мы так часто разбираем нежелание, например, молодых женщин и, значит, рожать там первых детей, а тут молодая женщина, которая уже родила 15 детей. Что психологически может стоять за решением женщины родить столько детей?
5: Ну, во-первых, это прекрасно. Это самое главное, что важно сказать, потому что вот эта женщина, она дала жизнь 15 людям. Да. Поэтому это, очевидно, просто, наверное,
2: фантастика,
5: и это не может не восхищать. И, конечно, такие решения вызывают огромное уважение. Это очевидно. Но если говорить о том, какие мотивы сознательные и бессознательные, ну, там, конечно, очень много всего, но как будто бы хотелось бы прикоснуться к таким позитивным моментам. Это в первую очередь это то, что человек хочет дать этому миру что-то хорошее и готов отдавать, потому что стать мамой, это ведь не просто стать мамой, это еще и заботиться, это дать жизнь другому человеку, вырастить его. Это огромная ответственность, которую эта женщина готова взять на себя. Поэтому, конечно, очевидно, это и в том числе это и стремление соответствовать важному статусу в жизни, потому что женщина, которая родила 15 детей, конечно, это женщина, которая большой вклад осуществила, в общем-то, в саму политику всего государства. Поэтому это, конечно, очень уважаемо.
2: А можно ли говорить о каком-то едином, например, психологическом портрете женщин, которые сознательно выбирают очень большую семью, или мотивация у каждой совершенно разная?
5: Ну, наверное, мы можем говорить о том, что просто иметь большую семью, родить 15 детей, это не одно и то же. Uh-huh. Женщины, которые хотят иметь большую семью, в первую очередь, они хотят чувствовать себя частью чего-то целого, они хотят иметь много детей как продолжение себя и своих отношений со своим мужчиной, со своим мужем. Это желание не быть одной, потому что на бессознательном уровне, когда ты становишься частью большой семьи, у тебя много детей, ты как бы бессознательно инвестируешь в то, что когда ты уже будешь взрослый, то все-таки ты не будешь один. Это и про то, что есть потребность быть важной, быть частью чего-то большого. Поэтому все это, конечно же, мотивы, но у каждой женщины может превалировать что-то свое и что-то еще, то, о чем мы, например, сейчас не говорим.
2: Но здесь вот интересный момент. Это про ощущение, как бы вот, когда женщина идет в такую многодетность. Это действительно сознательная потребность, ощущение собственной значимости, нужности, эмоциональной наполненности. Или, скажем так, мы чрезмерно психологизируем это. Ну вот получается у женщины беременеть и рожать. Она беременеет и рожает.
5: Не, ну, конечно, здесь нужно каждый конкретный случай рассматривать, но часто это бывает основано на той же самой религиозности, да, когда, если ты забеременела, то есть, во-первых, не надо предохраняться, так если ты забеременела, ты должна родить. Да. И такой мотив тоже может быть. Но здесь часто это именно такое глубокое желание увеличить и сферу своего влияния, и сферу той пользы, которую ты привносишь, и ощущение собственной значимости, и в том числе на бессознательном уровне про власть, потому что мать, даже на бессознательном уровне мы можем говорить о бессознательной конкуренции с мужчиной, потому что я мать, которая может дать жить и может дать жить большому количеству людей. Бессознательных мотивов может быть очень много. Но, по сути, они в итоге приводят к тому, что женщина берет на себя такую ответственность, и если она не просто рожает, а именно еще вкладывается, инвестирует в то, чтобы этих детей вырастить, то, конечно, это вызывает просто стопроцентное восхищение.
2: Насколько важна в таких семьях роль супруга, насколько она значима? Может ли постоянная поддержка мужа принципиально менять восприятие такой огромной нагрузки?
5: Безусловно, чем больше детей, тем больше нагрузки, соответственно, тем более важной является участие мужа, который, естественно, разделяет эту нагрузку. Просто если у женщины не будет адекватного, нормального мужчины рядом, который тоже сознательно готов идти на это все, то, конечно, ей одной будет это непосильная ноша. Поэтому вклад отца, его невозможно переоценить. Другой разговор, что даже там, где один ребенок, вклад отца мы не можем переоценить, потому что может дать женщина ребенку? Все. А что может дать мужчина ребенку? Это любить мать, чтобы она себя чувствовала в безопасности, и тогда у нее хватает ресурсов, чтобы заботиться о ребенке.
2: Анетта, вы сказали, что каждый случай такой многодетности, он индивидуален в психологическом плане, там, какая мотивация у женщин, но при этом психологи и ваши коллеги некоторые говорят о, например, некой системности, а не индивидуальности у женщин, которые принимают решение откладывать рождение детей, что является для государства, например, проблемой. Почему там есть системная проблема, а здесь как будто бы каждый случай индивидуален в плане многодетности? В чем разница?
5: Нет, это немножко... Мы сейчас крайности смотрим. В любой абсолютно уникальной ситуации, если мы говорим про многодетность как уникальную ситуацию, всегда будет уникальный фактор. Если мы говорим о 7 детях, 10 детях, 15 детях. Если мы говорим, например, о многодетности, как, например, трое-четверо детей, то здесь будет системность. Это люди, которые стремятся соответствовать тем ожиданиям общества, которые есть. Мы сегодня очень много вкладываем в образ там, семьи, в образ многодетности как важный образ. Безусловно, определенный финансовый уровень, который позволяет и так далее. То здесь системность будет. Но если мы берем уникальные случаи, то в уникальных случаях всегда уникальность важна. Если мы говорим про отложенное материнство, то тут, конечно, системный подход. Почему? Потому что если мы с вами смотрим, мы видим, что огромное количество молодых людей сегодня, во-первых, они все время думают о том, что они должны как бы получить профессию, они должны реализовать определенные ожидания общества, именно социальные, чтобы они соответствовали, чтобы не было хуже, чем у других. И очень много внешних факторов, которые как будто бы подвигают человека достигать большего именно в сфере профессиональной своей, в карьере. И очень часто девочки, если у них, опять же, ожидания от партнера, если мы с вами возьмем, например, те ролики, которые бесконечно записываются в тех же самых соцсетях, мы видим, как завышается неадекватно ожидание от партнера. И тогда получается, что те девочки, которые могли бы, например, бы, выстраивать свои... Не только девочки, мальчики то же самое. Выстроить свои отношения там, в 23, в 25, в 27. Они идеализируют потенциального партнера, опираясь на вот эту излишнюю психологизацию. Да. И они того идеального, с кем они смогут. И часто они ждут так долго, что в какой-то момент в 30, 35, 38, они уже сами все могут. И им этого партнера еще сложнее выбрать. И тогда получается, что вот еще немножко я встречу, и тогда я рожу. Вот еще немножко я рожу. И сейчас я сталкиваюсь с тем, да, вот в своей работе, что очень многие женщины в этом процессе выбора, гипервыбора, который сегодня присутствует, и в то же время гиперстресса от этого выбора, они больше и больше склоняются к тому, чтобы заморозить эмбрион, заморозить яйцеклетку.
2: Ну,
5: То есть это, по сути, некая отложенность, которая, ну, но все равно я потом это сделаю когда-нибудь. Но ведь на самом деле не только важно получить этого ребенка и стать матерью, почувствовать себя матерью или там отцом. Важно еще иметь ресурсы психически и физически для того, чтобы этого ребенка вырастить. Поэтому есть определенное окно, да, когда у человека уже достаточно ресурсов, чтобы он мог справиться с родительством, но в то же время еще достаточно сил, чтобы этого ребенка вырастить до взрослого возраста. Поэтому здесь как бы чрезмерная отложенность, это не очень хорошо.
2: Спасибо большое, Анна. Вас благодарю. Анна Орлова была с нами, психолог, кандидат социологических наук, но тема действительно очень интересная. Кто-то из наших слушателей сейчас написал, это рекорд по всей стране. Нет, это не рекорд по всей стране, потому что я сейчас справку нашла о самой многодетной семье в России. Значит, из Воронежской области. Они родили 20 детей. 9 мальчиков, 11 девочек. Это было, правда, вот 20 лет назад еще они попали в книгу рекордов Гиннесса. Есть и другие примеры. За 23 года одна женщина родила 20 детей. Вот. А в Москве, соответственно, самая титулованная мама, многодетная мама, это действительно Надежда Рогова, которая сейчас 15-го ребенка родила. Еще из сообщений, кем работает муж? Не написано, кем работает муж. Муж работает папой, очевидно. Кем еще в такой семье работать? Еще Катя говорит, можете закидать меня камнями, но я не понимаю, не поддерживаю такое многодетство. А внимание каждому, удовлетворение потребностей непервичных, обучить, показать, насколько можно жить в достатке. Вот новости о том, что они миллиардеры, я не слышала. Если нет, для меня странно, непонятно. А еще где я у мамы в этом раскладе? Эмоциональное состояние, отдых, внешний вид. Просто отказываюсь такое понимать. Катя, ну если вы этого не понимаете, это же не значит, что как это не поддерживаете такое. Если есть другая проблема, что когда общество говорит, я такое не поддерживаю, а вот у женщины так получается. Она что, должна оправдываться перед этим обществом? Ну вам какая разница? Ну вот родила она 15 детей. Она же не просит у вас денег на то, чтобы содержать, правильно? Ну значит, вот у нее так сложилось. У нее есть на это силы, желания, средства и так далее. У нее так сложилось. Вот. У кого-то складывается по-другому. Мне кажется, в этом отношении надо больше толерантности, потому что мы к вопросу деторождения с вами подходим только, а правильно она поступила или неправильно она поступила. Ну, судьба у нее так сложилась. Но вот одна Надежда Рогова родила 15 детей. Тем самым, в принципе, например, компенсировала отсутствие детей хотя бы по одному ребенку, ну, там, не знаю, у скольких же, там, у 7 женщин, ну, к примеру, да, потому что все остальные там родили бы по 2 детей. Ну, вот если так рассматривать эту ситуацию, 7373-948, телефон прямого эфира, а то получается, что вы осуждаете, что тех, кто не рожает рано или рожает одного и больше не рожает, и осуждаете тех, кто рожает сразу 15. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте. 15 детей в городе Москва. Но. Это не за город, это именно город.
2: Ну, родила в Москве, я не знаю, где они живут, но они москвичи.
4: В моем понимании, как бы, 15 человек, 15 детей, ну и плюс там родители, это, ну, грубо говоря, 17 минимум, это надо какой-то огромный дом.
2: Огромный дом, ну, может, и есть огромный дом. А есть другая семья, которая там в однушке 9 детей, вот мы знаем эту историю, там еще девочку постоянно там что-то в 10 лет в институт отправляли, что-то. Разные экзотические истории есть, разные. Здесь интересно просуждать не с позиции «права она, не права». Это вообще не повод для обсуждения, права она или не права. Не вас заставили родить 15 детей или не вас убеждает вообще не рожать детей. Речь идет о потребности и о том, как бы за счет чего у женщины получается такое число детей рожать. Она же это делает добровольно. Она это делает сама. Она об этом говорит и так далее. 15 детей — это здорово. Моя жена ее поздравляет. У нас 7. Вот, вот. Так, наш автопром таких вместительных машин не делает, говорит Григорий. Так, где-то еще. А как же чиновники, которые не просили? А что вы на чиновников ориентируетесь? Ну, мало ли кто что сказал. Ну что, ориентироваться на них, я вас умоляю. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 8.
6: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Тюменской области на предприятии начался пожар после падения БПЛА. На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Александр Моор. Он добавил, что держит ситуацию на контроле. В свою очередь, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что пострадавших в результате падения беспилотников на территории промпредприятия нет. В Нижнекамске отменили празднование юбилея города в связи с атакой ВСУ. Мероприятие было намечено на 15 августа. Цитата. «По всей республике объявлен траур. Все праздничные и развлекательные мероприятия отменены. Безусловно, мы также не будем проводить юбилей города, который был запланирован на 15 августа», написал в мессенджере «Макс» мэр Радмир Беляев. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. МИД Болгарии указал послу Украины на недопустимость нарушения воздушного пространства. Глава ведомства Велислава Петрова встретилась с представителем Киева Олесей Илашчук. Министр выразила серьезную озабоченность Софии, подчеркнув, что любое несанкционированное проникновение в воздушное пространство Болгарии недопустимо. 8 августа на территории страны вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. Предварительное расследование показало, что речь идет о дроне-приманке «Майя», который широко используется в ВСУ. Пострадавших и разрушений нет. Марат Хуснуллин назвал непатриотичным выражение о дураках и дорогах. Эта фраза неоправданно, считает вице-премьер. Цитата. «Это выражение неправильное, несправедливое. Не согласен, будто в России народ глупый. И по числу образованных людей и уровню интеллекта мы среди лидеров в мире», сказал Хуснуллин в интервью ТАСС. Вице-премьер назвал фразу «В России две беды, дураки и дороги» непатриотическим лозунгом. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов «История России» с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
12: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
2: 15 часов 6 минут. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. И Владимир Алинченко к нам пришел, эксперт по евроатлантическим отношениям и политолог. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
13: Добрый день, Евгения.
2: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютубе, в ВК и в Рутюбе. Можно смотреть. Давайте начнем, наверное, с заявления замглавы МИДа господина Галузина, который поблагодарил Казахстан за внимание к переговорам по Украине. Галузин сообщил, что Казахстан предлагал площадку для переговоров по Украине. Значит, ценим усилия по поиску путей скорейшего мирного урегулирования. Кроме того, Астана не раз предлагала для переговоров площадку. Казахстан остается близким партнером России и поддерживает с Москвой доверительный диалог по стратегическим направлениям. В сентябре 2025 года еще депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил, что Казахстан готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. В декабре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с Дональдом Трампом подтвердил готовность Астаны предоставить площадку для переговоров по Украине. Но вот это заявление Галузина, это просто, ну, как бы такой дипломатический этикет? Или правда Казахстан постепенно встраивает вот в информационную повестку в плане урегулирования российско-украинского конфликта? Как вы думаете?
13: Ну, мне кажется, что действительно, Казахстан занимает такую позицию, которая направлена на укрепление архитектуры безопасности, во-первых, в регионе, где расположен Казахстан, в целом евразийском, скажем, пространстве. И предложение Казахстана, оно не носит такой дежурный характер, который бы, ну, скажем, был направлен на то, чтобы поднять авторитет Казахстана или привлечь к нему внимание, или обеспечить какое-то его вовлечение более масштабное в международные дела. Я думаю, что Токаев по своему характеру и политическому опыту такой человек, который действительно заинтересован в том, чтобы, скажем, на границах Казахстана и на границах ЕАЭС была нормальная ситуация, которая обеспечивала бы торговлю, обеспечивала бы экономическое взаимодействие. И эти вопросы были бы главными, а не вопросы, скажем, политического позиционирования. Угу. Поэтому я думаю, что Галузин, когда к этой теме обратился, я думаю, он подчеркнул, что еще раз, хотя я думаю, что это было уже сделано, что Россия эти обращения видит, ценит их, и, наверное, вот сейчас хотели бы привлечь к ним еще раз внимание, скажем, тех людей, которые, или вернее, тех политиков, которые солидаризуются с Украиной.
2: Это эффективный способ привлечь их внимание, если они, как это, у них есть линия партии, они ею следуют?
13: Я понимаю, но в любом случае переговорный процесс неизбежен. Угу. Я бы даже сказал, неумолим. Поэтому, конечно, к нему надо готовиться и к нему надо вести дело. Я думаю, что увязал бы выступление Галузина или высказывание Галузина с тем, что на этой неделе, по сообщению печати, планируется приезд в Москву представителей американской администрации. Я имею в виду Уитхова и Джареда Кушнера. И я думаю, что будет обсуждаться широкий круг вопросов. Несомненно, главными среди них будут это вопросы переговорных позиций с Украиной. И наверняка встанет вопрос о том, где проводить переговоры. Значит, до этого мы помним, что в этом участвовала Турция, участвовали Объединенные Арабские Эмираты.
2: Турки иногда заявляют снова об этом.
13: Они еще сейчас подчеркивают это. Но мне кажется, что Турция немножко, получается, сейчас ее позиция такая немножко двусмысленная, поскольку они снабжают оружием Украину. Раз. Второе, сейчас, когда американцы предложили, чтобы они передали часть своих вооружений украинцам, они от этого не отказались. Поэтому, наверное, будет несколько двусмысленно на их территории проводить, скажем.
2: А даже если не на их территории, там были какие-то экзотические, помните, идеи, что Швейцария, она как будто бы вроде бы нейтральная, там еще какие-то страны, помните, очень много говорилось про Словакию, правильно, вот еще в те времена. Но есть же другая проблема. Мы постоянно говорим, что несмотря на эскалацию с киевской стороны, мы призываем к урегулированию путем дипломатических контактов и так далее. Но когда другая сторона в этом не заинтересована, есть ощущение, что только принуждение сработает, потому что сама Украина не заинтересована. Те, кто Украину снабжают, точно не заинтересованы в урегулировании этого конфликта. И возникает вопрос, ну тогда надо принуждать.
13: Ну, я полностью согласен с вами. Я согласен, что и, в принципе, этот тезис и прозвучал у Галузина. Угу. Он в своем высказывании, скажем так, он подправил мысль такую, что чем больше наращивает агрессивность и террористическую деятельность режим Зеленского, угу, тем больше у нас поводов, причин военным путем или, как вы говорите, принуждением добиваться к тех целей, которые были поставлены СВО. Но, я думаю, параллельно с этим, что мы делаем, тем не менее, нужно подчеркивать наличие политико-дипломатического решения.
2: Воли к переговорам.
13: Да, по переговорам, потому что рано или поздно к этому, я опять же повторюсь, неумолимо к этому придем. То есть я сознательно не знаю, кто это будет со стороны украинского руководства, но к этому неумолимо придут. Я понимаю, что этому противится много стран. Немного странно, а многие западноевропейские политики...
2: Ну, им это просто не надо сейчас. Им это просто не надо сейчас.
13: Они просто заинтересованы, их интересует Украина, как, ну, скажем, все больше проступает, как полигон для испытания техники, военных технологий.
2: И отмыв денег.
13: И отмыв денег. Ну, то есть такой, я бы сказал, многофункциональный полигон. Угу. Вот, значит, а все остальное, что за какие-то складывается, скажем, объяснение, что, скажем, это там демократия, защита и так далее.
2: Это уже не работает, вы думаете, это не воспринимается в Европе?
13: Ну, я так бы сказал. Европа, когда мы говорим, это, ну, где мы можем это проверить? Мы можем проверить в вопросах общественного мнения тех политиков, которые генерируют эти мысли. И можем проверить в результатах выборов, которые проходят в этих странах.
2: Угу.
13: Ну вот, в частности, я понимаю, сейчас Мерц, он очень нервничает. Перескакиваем на другую тему, но тем не менее. Мерц, как я понимаю, сейчас очень нервничает из предстоящих выборов в двух землях Восточной Германии. Там, безусловно, лидирует партия АДГ. Вот. И если... А я думаю, наверное, так оно и будет. Она получит большинство, скажем, в земельных листах. То тогда Мерцу грозит судьба Стармера, когда его однопартийцы рекомендуют ему, скажем, уйти. Ну, тем более сейчас.
2: Ну, а нет ли ощущения здесь, смотрите, что восприятие... Мы же смотрим на принимаемые в Европе решения через призму того, что скажет европейский избиратель, потому что, ну, мы привыкли считать, что европейский избиратель очень сильно влияет на, соответственно, тактику избираемых властей. Но есть другая история. Это уже в Великобритании, по-моему, люди шутят, что как вас зовут там? Да я же премьер. Он говорит, а я не помню уже там. С пятого еще не помню, пять предыдущих премьеров. То есть очень быстро меняется. И здесь получается, что произошла развилка. Избиратели отдельно, политический истеблишмент отдельно. И что бы кто ни говорил, объективный жирок еще какой-то есть. Вот, а на там, тот же самый немецкий реваншизм, такой вот в довольно жестком виде, на него как будто бы не обращают внимания. Что как это? Люди отдельно, политики отдельно.
13: Вы знаете, видимо, мне так кажется, что вот европейские политики, ну и руководство Евросоюза, мне кажется, ориентируются на такую линию, что они свою линию заявляют, как там, на что на этот счет высказываются избиратели, их не очень волнует, это их заботы, для них есть улица, а в качестве собеседника им предлагают полицию и там различного рода приспособления, там разгоняют демонстрации водой, там шуморакетами и так далее и тому подобное. То есть есть такая попытка сделать это, скажем, обыденной жизнью. Угу. Но, скажем, население страны, оно, тем не менее, хочет кушать, пить и нормально жить. Я думаю, что тут как? Происходит размежевание, безусловно. Размежевание, я имею в виду, среди...
2: Ну, аудитории и политиками, да?
13: Нет, самой аудитории, мне кажется, потому что все меньше становится тех людей, которые, скажем, готовы поддерживать, вот, скажем, реваншизм, скажем, русофобию, скажем, милитаризацию. То есть есть, конечно, категория людей, которые в это, то ли они верят, то ли, скажем, это каким-то образом поддаются какой-то манипуляции. Не хочется думать, что они искренне считают, что милитаризм может принести счастье.
2: Да, но есть и другая история. Сейчас вот все как раз обсуждают, и раз мы с вами про Германию обсудили, скандальный вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Мартенса, который на пресс-конференции Зеленского и Вучича в Белграде спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Это цитата прямая. После этого в интернете была создана петиция с требованием уволить этого журналиста. И все сейчас это обсуждают с позиции того, что если журналист такого крупного издания немецкого задал такой вопрос, значит, это как бы отсылка, условно, к генеральной линии партии. А вот по факту, это как это? Независимый журналист такое спрашивает? Это действительно вопрос, который задаются в Бундестаге? Или это просто какой-то перформанс, не знаю, денег ему проплатил кто-нибудь?
13: Ну, варианты разные возможны, но, безусловно, это вызывающе, тем более сделано оно не, скажем, не на улице и не, скажем, за чашкой пива, а сделано именно тогда, когда в Белграде находился Зеленский.
2: Он на его пресс-конференции это было
13: сделано, на его, да, он на его пресс-конференции, то есть как бы там, если вот из той картинки, которую показывали, он ее задал после... вопросов, которые, то есть после высказываний Зеленского о том, что ему нужна помощь, о том, что нужны дополнительные ракеты и прочее.
2: Ну, просто представляете, что, ну, вот если кто-то, как бы, вот представить, идет прямая линия с президентом, или, например, президент наш встречается с кем-нибудь, и вот русский журналист, например, спрашивает, Владимир Владимирович, а что нужно сделать, чтобы, там, убивать больше украинцев? Но это в уму непостижимо, это в голову никому не придет.
13: Я с вами согласен, это, в общем-то, за рамками здравого смысла. Вот это так я бы отнес, мягко говоря, к умопомрачению. Или действительно это такой, этот журналист, продукт, скажем, такой, ну, скажем, конечный продукт той пропаганды, которая, скажем, циркулирует, или тех мыслей, которые циркулируют в крайне правых кругах, скажем, Германии. Вот,
2: может быть. Есть такое? Вот вы наблюдали, что там действительно ультра, не то что националистические, а прям нацистские высказывания в отношении русских?
13: Ну, вы знаете, я, к сожалению, там не бывал, вот скажем, в Германии вообще бывал, я имею в виду последние там лет 10, поэтому сказать точно не могу, но из общения вот с немцами здесь я такого не видел, не слышал. То есть я предполагаю, что... он где-то должен подпитываться. Но или он совсем себя не уважает, я понимаю, не имея своего достоинства, а просто генерирует какие-то слова, мысли, выступает рупором тех, кто ему это финансировал.
2: Есть проблема, мне кажется, в этих заявлениях. Мы можем говорить, что там они ничего не значат или еще что-то. Но если это артикулируется в пространстве... то, соответственно, кто-то может воспринимать это не то, что как бы инструмент к действию, а что и вот так теперь рассуждать можно. Это же, ну, как бы грань вот, перехода именно к ненависти и к желанию физического уничтожения, она же, эта грань очень тонкая. И получается, если это артикулируется на пресс-конференции. То есть одно дело, когда это украинские какие-то начальники говорили, ну, мы давным-давно им диагноз уже поставили, кто эти люди. А к европейцам мы все-таки как-то к здравому смыслу какому-то взываем. То есть сейчас, когда это говорят в Европе, тем более это говорит немецкий журналист, сразу же, извините, возникает вопрос, а что руки помнят?
13: Вы знаете, я думаю, что вы правильно рассуждаете, и соглашусь с вами, что, конечно, такие заявления, они побуждают пороки. И, конечно, здесь, ну, скажем, можно рассуждать о том, много ли людей подвержено таким порокам, так, усвоение таким. Вот. И я поэтому думаю, что очень показательны будут результаты выборов в восточных землях, то есть в этих двух землях Восточной Германии, там 6 и 20 сентября. То есть они будут показательны, потому что... Партия АДГ, ее не, как говорится, не делизирую, не, скажем, считаю, там многие называют там прокремлевской, пророссийской. Мне просто кажется, что она пронемецкая. Такая держит немецкого смысла своего там. Я понимаю, что там, если глубоко копать, там можно найти всяких достаточно неблаговидных моментов. Но факт того, что она... высказывается против милитаризации, она высказывается за сотрудничество в Европе, она высказывается за диалог и высказывается за, скажем, равноправное или справедливое распределение финансов в рамках государства.
2: Ну, интересно, что их же как раз маргиналами считают.
13: Это вот это то, что вы говорите, это позиция партии ХДС. Они пытались даже подать на нее... скажем, ну, не знаю, как там это называется, не в суд, а в Министерство внутренних дел, с тем, чтобы те провели квалификацию этой партии как партии радикальных взглядов.
2: Да.
13: То есть, в принципе, получается вот абсурд. То есть те люди, которые выступают для нас с точки зрения здравого смысла, здравый смысл, я подчеркну, то есть это благосостояние населения, нормальные отношения с другими странами, справедливое распределение финансов и, скажем, обдуманная риторика, я так бы ее назвал. А их предлагают объявить радикалами. Вот. А тот человек, который там, вот как вы привели пример, объявляется, что он, скажем, готов убивать, ну, примерно получается так. То есть...
2: Нет, он не готов. Он говорит, что нужно сделать,
13: да,
2: чтобы убивать
13: знаю.
2: Больше русских.
13: Ну, значит, чтобы так сказать, это надо, на мой взгляд, психологически быть готовым к тому, что...
2: Ну, скорее, про подстрекатель, я бы сказала.
13: Да, знаешь, подстрекатель. Ну, такой... И потом, на мой взгляд, конечно, я согласен, так, если смотреть по физиогномике, да. Конечно, такой не сильная личность, скажем. Не обижая его, конечно.
2: А вот. Что ж не обижает-то? После таких слов-то можно, знаете, можно и обидеть.
13: Да, вообще-то. Ну, тут, безусловно, что руководство газеты промолчало.
2: Вот.
13: Власти промолчали. Вот это уже другой фактор. Вот газета, она могла бы сказать, что это его личное мнение.
2: Но Украина жертва. Это называется так. Можно призывать к убийству русских. Можно все что угодно. Но главное, Украина жертва.
13: Да. Вот, то есть это такая посылка, и на ней как бы все строится. Ну, конечно, я скажу, обидно за европейцев, обидно за немцев. И в целом обидно за всю Европу, поскольку если, ну, скажем, я не знаю тут, что сила денег, я не думаю, что сила убеждения, которая позволяет этому циркулировать в общественном пространстве, позволяет это, скажем, развивать к чему-то, ну, скажем, призывать к чему-то. Вот это, конечно, обидно, и оно... не может быть нами принято.
2: А вы не думаете, что они сознательно к этому идут?
13: К чему?
2: Ну, вот к такому неонацистскому, по сути, как раз движению, реваншистскому движению определенному идут вообще в Европе. То есть одно дело как бы рассуждать с позиции верхушки Брюсселя, вот, но при этом мы же понимаем, что когда что-то запретное начинает высказываться... Вот, что-то фантастическое даже, да. Потом поднимаются те, кто считает, что это определенный сигнал, и теперь так можно. И мысль автоматом будет рождать определенные действия, что вот такие политики. Потому что если в середине 20 века в Европе были политики, да, которых там все хорошо помнят, и по которым все очень сильно скучают, которые говорили, что мир, этого не должно быть повториться, будем торговать, будет строить и так далее и тому подобное, они делали такие заявления, и они так делали. А, то есть их мысли подкреплялись действиями и общей европейской такой политикой. А теперь мы видим, вот во что превращается общеевропейская политика.
13: Я не исключаю, что здесь, конечно, не то, что не исключаю, думаю, что очень большой момент манипуляции с СМИ, манипуляции с пропагандистами, с манипуляции с людьми, которые пользуются какой-то популярностью, или наоборот пытаются популярность. Но у меня на это есть один вопрос такой риторический к европейцам.
2: Так.
13: Вот. Дело в том, что в обществе... скажем, технологов, которые занимаются искусственным интеллектом, у них есть такая мысль о том, что на Земле лишние люди есть.
2: Ну, о, боже, да. Я поняла, о чем.
13: И они называют, что примерно 1 миллиард.
2: Теория золотого миллиарда.
13: Да, так. Тема золотого миллиарда. Я задумался, а почему они думают, что этот миллиард будет где-то в другой стороне от него освобождаться? А может, хотят в Европе освободиться? Может, их специально подталкивают, чтобы их свести на нет?
2: Ну, это экзотически, конечно.
13: Такой он экзотический, но я бы на их месте задумался. Тем более, что в эту пользу и говорит, что уже пробили каналы иммиграции, этих уничтожат, а иммигранты придут. Они будут управляемые.
2: Следующий этап — это рептилоиды.
13: Да,
2: рептилоиды. Наверное, должны быть.
13: То есть у меня вот такой... Пусть бы они об этом задумались, потому что они в полной уверенности, что это будет происходить не с ними.
2: Но помните, мы с вами много раз говорили, что как раз вот это ожесточение Европы, как бы, которое используют поводом к этому ужесточению конфликта на Украине и желание как бы Украину защитить, в кавычках, ну, хороша защита, конечно, вот, это повод в том числе как-то скрепить Европейский Союз и поддержать концепт общей европейской какой-то политики, потому что когда Европейский Союз возникал, да, значит, на почве в том числе там единое пространство, единая экономика, все такое единое, и все очень богатые, сытые и довольные, вот, и вступайте к нам, и будет у вас так же. Это, конечно, так не сработало, но все-таки. То сейчас денег становится меньше, они есть, но их меньше. Друг от дружки, история с Сиутой подтвердила, что, в общем, они друг от друга готовы закрыться, и тема с ковидом еще была до этого, тоже в таком плане. И получается, сейчас вот это военное ужесточение и поиск общего врага — это способ просто сохранить свою цельность, нет?
13: Вы знаете, возникают такие мысли, что это может быть инструментом консолидации, но у каждого инструмента есть свой ресурс. Мне кажется, что этот ресурс давно исчерпан, имею в виду консолидация против, скажем, общего врага, но этот общий враг, скажем, не все воспринимают как врага. То есть в данный момент на эту тему активно высказываются в основном Мерц, Макрон, вот, и Мелони. Остальные, ну, они поддакивают, скажем. Но если завтра Макрон или вместо Макрона или Мерца придет другой политик и будет высказываться по-другому, то они, я думаю, будут точно так же поддакивать. Поэтому я не думаю, что это эффективный инструмент консолидации Европы. И вопрос такой: консолидации для чего?
2: Для того, чтобы демонстрировать, как будто бы они едины, надо выбрать общего врага и, соответственно, как это, формировать поход на восток.
13: Ну, я согласен, но предположим, что они все это... Там же возникает вопрос много, мне кажется. Ну, вопрос конкуренции за доходы от вооружения.
2: Да.
13: Ведь все три страны, они производители вооружений, и все хотят быть пионерами в этом, лидерами в этом и получать большее число доходов. Поэтому, если вот мы немножко отойдем в сторону и посмотрим, как у них эта консолидация происходит, то она обычно замирает на уровне того, когда они начинают вынашивать совместные проекты. Там совместный франко-германский танк, там совместный самолет и так далее и тому подобное. Все это не выдерживает и, как говорится, разговоры даже за столом.
2: Владимир Оленченко с нами, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог. Сейчас новости, продолжим.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 15.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал недопустимой депопуляцию территории. По словам президента, нужно поддерживать желание молодежи жить и работать в родных городах и селах. В этом направлении ведется активная деятельность, сказал президент на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды. Глава государства отметил, что власти уделяют особое внимание Дальнему Востоку и Забайкалью. Он также выразил мнение, что, модернизируя города с учетом современных тенденций и цифровых технологий, нужно сохранять их самобытность. Президент призвал шире привлекать граждан к обсуждениям благоустройства территорий. Марина Кирюшкина назначена в Рио ректора ГИТИСа. О кадровом решении сообщили в учебном заведении. До этого Кирюшкина

0: уголовного дела предложила знакомому расправиться с мужчиной за 5 миллионов рублей. Кроме этого, женщина рассказала предполагаемому киллеру о заболеваниях сердечно-сосудистой системы мужа и сказала, что хочет, чтобы он был отравлен ядом, чтобы придать смерти естественный вид. В феврале прошлого года мужчина обратился в полицию, затем женщине были представлены постановочные фотографии тела ее супруга в морге. Она выплатила деньги знакомому и была задержана. 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. Роды у женщины принимали в роддоме имени Вересаева, сообщили в столичном Депздраве. Новорожденную девочку назвали Верой. Теперь в семье Надежды и Ивана Роговых воспитываются 10 дочерей и 5 сыновей. Уточняется, что все 15 детей появились на свет естественным путем, причем каждые роды были партнерскими. Рядом с Надеждой всегда находился ее супруг. По словам принимавшего роды акушера-гинеколога Василия Осанского, за его почти 30-летие медицинскую практику, это самая многодетная пациентка. И мать и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай – ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15.35, у микрофона Евгения Волгина, наш умный парень Владимир Оленченко, эксперт по евроатлантическим отношениям и политолог. Давайте, наверное, тоже затронем, Владимир Анатольевич, миграционный кризис в Сеуте, потому что он вроде бы случился и тут же закончился, но вот сейчас идет подсчет ущерба, там какие-то миллионы евро, соответственно, потеряли предприниматели, вот, все говорят о том, что это был элемент шантажа, это была спланированная акция, чтобы наказать Испанию.
5: Знаете, много, скажем, признаков, что именно так оно и было, я имею в виду.
4: Может быть, это те самые рептилоиды как раз, о которых мы с вами говорили.
5: То есть много примеров есть. Да. Ну, то есть я думаю, что если вот смотрел, когда я смотрел по телевизору, там показывали картинки,

0: из разных стран, как что. Конечно, скажем, бросается в глаза, что основной контингент нелегальных иммигрантов – это молодежь в возрасте там, до 35 лет.
1: Мужчина причем,
0: Да,
1: там в основном
0: мужчин.
1: мужчина, вот это
0: Да.
1: удивительно. Мы поехали искать лучшую жизнь, а женщины и дети где? Вот
0: Ну
1: они
0: да,
1: думают, да,
0: искать
1: нет.
0: что, чего. Вот, то есть вот этот момент меня, конечно, бросился в глаза.
1: Так.
0: И плюс мне еще бросилось в глаза, что к морю они прибывали на грузовиках. Вот.
1: Спланированно, я говорю,
0: Ну
1: вот
0: да, то есть
1: похоже на
0: трудно
1: то.
0: предположить, потому что вот я себе просто по жизни представляю себе, ну вот, скажем, вдруг мне втемяшилось в голову, предположим, переехать в другой город. Ну, условно я говорю, да. Я собрался, сел на поезд, там поехал. Или если нет денег, там на перекладных, например, да, там зайцем проехал так. Но чтобы собрать там 40 тысяч людей, нужна какая-то организующая сила. Кто-то должен был собрать вместе, дать знак старту, вот, и указать направление там, кто, скажем, начинает, кто заканчивает, кто чего и так далее и тому подобное. Поэтому
1: Так.
0: и то же самое также, ну, скажем, бодро, я так бы выразился, они и ушли оттуда. То есть показали тоже, ушли и тоже их погрузили на транспорт, и они уехали. То есть, конечно, на этом фоне сказать, что это носит там стихийный характер или самопроизвольный характер, ну, наверное, это будет очень наивно. И, наверное, ну, вряд ли найдутся люди, которые эту тему поддержат. Она, конечно, скажем, для американцев, я имею в виду в широком смысле слова, она выгодна тем, что Испания не поддержала американцев в то время, когда происходило, она проводили действия, военные действия против Ирана.
1: Да, вот об
0: И
1: этом и говорят, что это месть какая-то.
0: да, и поэтому, и тем более, что на эту тему несколько раз высказывался Трамп, он, правда, такие реплики бросал, но смысл их такой был, что Испания этот даром не пройдет.
1: Так
0: Вот.
1: и случилось.
0: Да. И здесь, мне кажется, что если вот развивать тему того, что это не случайно и преднамеренно, и с целью, ну, скажем, проучить Испанию, то я думаю, что это должно быть также и поучительным для всех остальных стран Европы. То есть, и...
1: Что шаг влево, шаг вправо, мы
0: да,
1: вам волну мигрантов.
0: к примеру. То есть очень такой апробированный инструмент. Легко, как говорится, его собрать, легко организовать. Ну, вот из тех цифр, которые мне попадались в интернете, там говорит, что ну, скажем, иммигрант приносит доход где-то 4 тысячи долларов. То есть, конечно, можно считать, там говорил Чехов, получается, огромные
1: Но
0: цифры.
1: испанцы сейчас сказали, что в Сеут проникли 80 тысяч вот этих вот мигрантов. Ранее говорили о 72 тысячах. А, причем около 70 тысяч, говорят, вернулись все-таки в Марокко
0: И в
1: отдельно.
0: течение 2 дней. Вот.
1: Им заплатили за это 100 евро, наверное, или 150 за
0: Да,
1: эту
0: наверное, я
1: акцию.
0: думаю, даже, может быть...
1: Но с вашей точки зрения, если и так, в принципе, все прозрачно, достаточно, вопрос, внемлят ли этому шантажу европейцы, например, те же самые испанцы, и считывают ли этот шантаж все остальные европейцы, которые демонстрировали, что если американцы уходят из Европы сейчас и только заставляют нас покупать у них оружие, то, соответственно, и мы не обязаны перед ними отчитываться, должны вести свою самостоятельную политику.
0: Вы знаете, я так думаю, что нынешние вот политики европейские, которые находятся у власти, не все, конечно, но ряд из них, ну, во всяком случае, такой как Мерц, Макрон, Мелони, они почему-то находятся в таком наивном состоянии, что то, что касается Испании, их это не касается. То есть
1: Так.
0: и то, что произошло с испанцами, с ними это не произойдет. Им всем кажется, что у них, лично у них, особые отношения с американцами. Американцы будут относиться к ним по-особому. Очень глубокое заблуждение, я бы сказал, даже фатальное заблуждение для них. Вот. И главное, то, что здесь показал вот этот кризис, он показал, что вот так называемый то, о чем мы говорили некоторое время тому назад, о консолидации. То есть какой бы ни был попытки создать внешнего врага, но как говорится, своя рубашка ближе к телу, то есть вот это отношение Италии к Испании, а показал при всем при том, что Италия и Испания не имеют общей границы. То есть вот в чем дело. И сама Сеута, это находится на другой...
1: Это полуэксклав.
0: Да, она находится на другой стороне Средиземного моря. Чтобы попасть в Испанию, им надо переправиться через Гибралтарский пролив.
1: Да.
0: Вот. То есть, сама вопрос даже не стоял там, если они куда-то...
1: Ну как, кто-то кому-то сказал, а да. Потом по мере спускания по лестнице к исполнителю в итоге оказалось... Ну, Испания, да. Ну вот как-то, чтобы должно быть показательно, но не спровоцировать какую-то панику во всей Европе. Вот поэтому так и решили.
0: Ну да, там же ведь еще есть маленький момент. Я почему-то так слушал новости и наблюдал за новостями. Почему-то не всплыла тема Гибралтара, американского, то есть британского, на испанской территории. Он же как раз там на углу расположен.
1: Трамп должен был сказать, давайте мы просто назовем это проливом Трампа.
0: Да, вот я также подумал, что для... Там Стармер забеспокоился, он единственный, кто поддержал Санчеса. Сказал, да, мы все сделаем, прочее, потому что он понимает, если они действительно ринутся и со стороны Испании ринутся в Гибралтар, то там уже никто им, как говорится, противостоять не сможет. Поэтому я здесь думаю, что много признаков таких не очень лицеприятных для европейцев, не для нас, а для так называемых, что все их единство, оно носит, ну, скажем, сиюминутный конъюнктурный характер.
1: Но это же вообще признак, в принципе, текущего времени. Очень много всяких точек напряжения, и очень много, соответственно, ну, как бы есть там генеральный, например, конфликт на Ближнем Востоке для американцев. Это война в Иране, и, соответственно, американцы сейчас через это пытаются, как, кстати, европейцы в отношении российско-украинского конфликта, пытаются максимальное количество игроков привлечь на свою сторону. Вот, этого не получается. Европейцы, если там деньгами шантажировали то Фицо, то там еще кого-то, Орбана на тот момент, вот, то, соответственно, американцы действуют так. Нет, вот вам нашествие мавров, как их правильно назвать, не знаю.
0: Ну, там что интересно, да, я согласен с вами рассуждениями, да. Действительно, я бы так сказал, что те рычаги управления, к которому привыкли на Западе после окончания так называемой холодной войны, когда по-прежнему еще действовала инерция того, что мы Запад и мы должны действовать сообща, она практически поддалась очень глубокой эрозии. И мне находится, может быть, вот совпадает с вашей мыслью, что не будь еще этой, ну, скажем, фетиша внешнего врага в лице России, то она бы давно распалась бы все это.
1: Вот.
0: Вот, поэтому я думаю, что это попытки как-то задержать эту эрозию, но она незадерживаема.
1: Как что... этому можно противостоять, как вы думаете? Есть же какие-то действительно страны, вот те же самые испанцы, условно, они сторонятся войны в Иране. Итальянцы, по-моему, тоже, и даже испанцы высказывались по поводу российско-украинского тоже конфликта в контексте, ну, как бы не, там, не совсем ярой русофобии, то есть как тоже дистанцировались или еще что-то. То есть, в принципе, вот эти очаги эрозии, единства, они существуют. Но как это усилить и углубить, вот это большой вопрос.
0: Согласен, тема серьезная. Я думаю, что здесь, конечно... Речь должна идти в том плане, что, во-первых, наша последовательность, мы последовательны. Вот, второе, конечно, обстоятельная дипломатическая работа, она ведется, я имею в виду с третьими странами, не с мерцем, конечно, вот, а те страны, на которые, ведь у каждой из этих стран есть свои, ну, скажем, внешние интересы. Ну, вот если мы уже затронули тему Испании, то Испания очень заинтересована в хороших отношениях с Алжиром, она там нефть, она заинтересована в хороших отношениях с тем же Марокко. Вот. И в этой связи Испании приходится маневрировать, чтобы сохранить с ними хорошие отношения, а те ставят свои условия. И поэтому я бы не думал, что, скажем, вот отказ Санчеса поддержать американцев – это глубокие такие его, ну, скажем, соображения о мире и прочее. Это попытка отразить те настроения, которые есть в Испании в отношении ее региональных интересов.
1: Угу.
0: Вот. Такие же региональные интересы есть у Франции. Не зря же Макрон мечется по миру и ездит, пытается поддержать везде ну, скажем, авторитет Франции, то ли, если в этих странах ему начинают говорить, что нас не устраивает это, то он будет вынужден и корректировать свою внешнюю политику. Ну, я уже не говорю, раз мы уже на эту тему что сделать, я думаю, что как пел Цой, грядут перемены.
1: Вот. Да?
0: Мне кажется, ну, накануне у нас, я повторюсь, я что-то прицепился к этим выборам в Германии 6-20, потом сентября, потом весной выборы во Франции президентские. Вот там тоже, так скажем, своя интрига. Вот. Кроме того, весной будут выборы парламентские в Италии. Сейчас не будем забывать, хотя мы часто говорим, что там Мелони высказывается так или иначе, но правительство у нее коалиционное. И часть коалиции уже высказывается в пользу того, что хватит нам участвовать в этих мясорубках военных. Вот.
1: Но они высказываются, но при этом есть генеральная линия Брюсселя, а у Брюсселя есть, если раньше были пряники в виде каких-то дотаций, а сейчас пряники зачерствели и одни ремни, видимо, остались, то, соответственно, здесь шантаж, угрозы, манипуляции как работали, так и будут, наверное, работать.
0: Нет, я думаю, что не будем забывать, что сама Урсула фон дер Ляйен, она продолжает оставаться председателем ЕК, лишь того, что ей удалось добиться разницы в 2 голоса. Там же она утверждается этим. Вот. И я думаю, что надо эти вопросы, на мой взгляд, постоянно шевелить и ставить вопрос о степени популярности и степени ответственности этих стран. Ну, в смысле, этих политиков. То есть не от случая к случаю, а постоянно, на мой взгляд.
1: Смотрите, есть еще одна тема интересная, одно европейское государство, которое вот прям вот выжимает из них помощь для Украины. Это Сербия, потому что Белград, как, смотрите, Александр Вучич после встречи с Зеленским, мы примечательно возвращаемся к этому журналисту Мартенсу, у которого, кстати, дед служил в ближайшем окружении Гитлера. Вот, и он писал свою статью, что он очень гордится дедом. Вот, а примечательно, что все это было еще сказано и в Сербии, где к русским обращаются как братушки. То есть, в общем, очень много всякого символизма. Но Вучич говорит, Белград сделает все возможное, чтобы помочь Киеву на европейском пути. Мы не делаем заявлений, призванных сдерживать других лишь потому, что сами не можем открыть тот или иной кластер. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры и как можно скорее их закрыла, говорит Вучич. А, значит, Зеленский поблагодарил за новый пакет гуманитарной помощи в сфере медицины и так далее и тому подобное. И сейчас пошло очень много публикаций, что Вучича продавили, что он теперь так комплиментарно высказывается. Или за его словами, то есть условно, то, что он принял у себя Зеленского, и то, что он вот ему говорил, это не значит, что Вучича продавили, и он теперь будет тоже вторить, значит, этим странным... Кстати, Белград тоже ничего про этого журналиста не сказал, что показательно.
0: Да, я согласен. Здесь много противоречивых показателей. Угу. Но я исхожу из как бы такого основополагающих элементов, что... Сербия – одна из немногих стран в Европе, которая не приняла каких-то санкций против России, хотя ее постоянно к этому поддавливают.
1: Uh-huh.
0: Я исхожу из того, что Сербия открыта для, скажем, торговли и, скажем, экономических и политических отношений с Россией. И Сербия ведет достаточно откровенную политику. То есть у меня сначала, я тоже, неожиданным для меня был приезд Зеленского в Сербию, но мне показалось, что это была инициатива Зеленского, а не взаимная.
1: В смысле, Зеленский попросился?
0: Да, мне такое вот
1: Вучич не смог ему отказать?
0: Да, я думаю, просто он...
1: Интересно.
0: Моя точка зрения, ну и вот эти, что... Я, может быть, грубости говорю, да. Но вот эти голоса, что мы все сделаем, чтобы он вступил в ЕС, по принципу он так звучал, только уходи.
1: Да, только уходи. Мы все сделаем, чтобы ты вступил в ЕС. Кстати, нас-то в ЕС нету еще.
0: Да, да. Я так меня спрашивали, я сказал, говорю, для меня это его фраза звучит загадочно.
1: Ирония такая.
0: Да, да, ирония.
1: Мы все сделали. Мы сами это все сделали уже для включения в ЕС.
0: Да, да, да.
1: Но мы еще не в ЕС, загадочно, то есть... Мы можем торговать теми же самыми сапогами, которых у нас нет.
0: Да, да, да, да. Вот, поэтому... Там есть, конечно, вопросы, которые возникают там. Я бы их, конечно, задал бы со стороны сербов. Вот. Но сейчас задним числом мы все, как говорится, умны комментировать и говорить. Но мне кажется, что Вучич максимально, скажем, сбалансированно провел этот визит. Конечно, вот эти моменты, которые вы говорите про Мартенса, можно было ожидать каких-то более четких высказываний и по отношению к России. То есть, ну, ему никто не мешал сказать, что Россия для нас были и остаются собратьями, и там мы никогда не стоит. Он так не сказал. Не знаю, то ли реакция подвела, то ли, скажем, какие-то у него глубокие соображения. Я слышал такие тезисы о том, что в октябре там должны состояться в Сербии выборы, и ему хочется быть приемлемым для тех сербских избирателей, которые, так скажем, думают про европейские, ну, скажем, про западные, скажем так. Там их, я так понял, немало, в том числе и в госаппарате. Поэтому я не навешивал бы много собак на Вучича и исходил бы из того, что в главном он занимает разумную позицию. Разумную, я имею в виду, и среди балканских стран, разумную и среди европейских стран. Ну и не будем забывать, что у него, скажем, Украина там вывесила такой аргумент, ну, скажем, для него весомый, украинское руководство отказалось признать Косово. Вот. Но это не очень сильный аргумент. Почему? Потому что, если, предположим, это было условие, что для... Я думаю, что возможно, что Зеленский приезжал туда по согласованию с руководством Евросоюза для того, чтобы подтолкнуть Вучича, скажем, к тому, что у него будут лучшие отношения с этим. Может быть, предлагал там вместе вступить. Я не знаю, какие-то у меня вот такое на уровне интуиции восприятие, что это могло быть. Вот. Ну и на этом фоне, конечно, многое было обещаний, которые не были бы выполнены. Вот я так думаю.
1: Но что, например, для самой Европы в целом значит дистанцирование или попытка дистанцирования Вучича от украинского конфликта? Ну и хотя там какая-нибудь, как говорят, по струечке что-то все-таки на Украину идет, и для нас это довольно, но как бы мы ни делали вид, что, ну да, у Вучича такая ситуация, но для нас это болезненно, потому что Вучич не может там, допустим, сопротивляться. Для европейцев это значимая история в плане продавливания руководства Белграда или нет?
0: Вы знаете, европейцы, у них же сейчас какая дискуссия в Евросоюзе идет? О том, что Евросоюз уже 13 лет не расширялся. То есть сейчас Урсула фон дер Ляйен новый лозунг. И надо срочно расширяться. Расширяться это что значит? Это обязать выполнять то, что вы говорили, команды из Брюсселя. Значит, и вот на этом фоне, конечно, для них, ну и так скажем, поперек этого, конечно, была Венгрия, конечно, Словакия, конечно, был председатель сербской скупщины в этом, в Герцеговине, этот самый, забыл, вылетел из головы, вот, и сам Вучич. Поэтому для них это важно, то есть, вот здесь такой признак, который вы говорите. Если, предположим, он уступит, то это может стать аргументом для других. Ну, они его поддавливают не только так. Не будем забывать, что соседняя с Сербией Черногория, она с 1 октября вводит визы для российских граждан. А до этого там был безвизовый въезд. Ну, я уж не говоря о тех людях, которые туда переехали, скажем, на постоянное жильство, или которые обзавелись там, скажем, собственностью и так далее, там, или которые ведут там бизнес, из этого возникает много практических трудностей и практически ограничивает их деятельность. Поэтому для них, вот я так, если отвечать на вопрос, конечно, важно. Важно, чтобы Вучич уступил. И здесь, ну, как говорится, если так можно выразиться, он заслужит уважение в том, что не уступает. Может быть, он делает это без резких заявлений, без, скажем, какого-то пафоса, но не уступает.
1: А в целом, вот то, что мы с вами сейчас обсуждали, это, соответственно, европейские политики, это отдельные сюжеты в виде Сеуты, значит, встречи Вучича и Зеленского. А это история еще, когда мы говорим там про Казахстан, что Казахстан может стать частью переговорного процесса и так далее и тому подобное. Вот из этих множественных сюжетов можно ли сделать какой-то вывод, что все-таки конфликтность в мире, она становится более сегментированной, и мы, как ни старайся, мы не можем какой-то общий трек здесь сформировать, потому что вот этот период неопределенности и того, что сейчас, по сути, все против всех становятся, он еще какое-то время продлится.
0: Вы знаете, Евгений, я с вами полностью согласен с вашими рассуждениями. Действительно, это, ну, скажем, происходит этот процесс, он объективный, этот процесс. И вот эта, скажем, фрагментация, она происходит во многом. Она происходит в политике, в экономике, происходит в торговле, в двусторонних отношениях. И главное, в идеологии происходит. То есть здесь, конечно, надо исходить из того, что, ну, я бы так скажем, надо формировать, на мой взгляд, я бы так выразился, слово «очаг» нехорошее, а пространство здравого смысла. То есть вот на мой взгляд ЕАЭС является таким пространством, где идет нормальный разговор, то есть хотя возникают трудности, пытаемся находить им разрешение и двигаемся к той цели, которая понятна. Это благосостояние населения.
1: А они, остальные участники ЕАЭС, это же все-таки молодые объективно государства, прям очень молодые государства. И, как известно, у молодых государств они переживают довольно трудный период формирования собственной субъектности. Пока у них есть исторический процесс, это формирование субъектности и отдельности от предыдущей империи, то есть Советского Союза. Кто-то называет ЕАЭС каким симулякром неким. И поэтому в отношении ЕАЭС со стороны европейцев, которые тоже ведут борьбу за это пространство, тоже оно может восприниматься как пространство для конкуренции именно с Россией. И поэтому, как бы условно, мы можем остальные государства убедить в том, что есть вот ЕАЭС, и, соответственно, здесь ваша субъектность будет выше, нежели ту субъектность, которую вам продают как бы европейцы с позиции того, что будьте не с Россией, и тогда вам будет хорошо.
0: Вы знаете, мне кажется, что процесс, он идет, вы правильно подметили, и правильно, я с вами полностью согласен, что над этим вопросом надо работать, и работать не разово там объявить. Это такая кропотливая, черновая, как хотите назовите ее, или повседневная такая политико-дипломатическая работа, когда вы работаете с людьми, вы поясняете свои идеи, доказываете на практике, какую они принесут пользу, и главное, показываете, что это польза конструктивная, а не деструктивная. Потому что вот вы обратились к Евросоюзу. Евросоюз, например, произошла с ним громаднейшая трансформация.
1: Которую мы до сих пор наблюдаем. Сейчас просто у нас новости уже должны быть. Владимир Оленченко был с нами, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог. Владимир Анатольевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо, с радостью приду.
1: Далее новости. Я с вами дальше через 4 минуты.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек погиб в результате удара ВСУ. В Шебекине FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на предприятии. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщает оперштаб региона. Там добавили, что от взрыва загорелись две машины. В поселке Октябрьский из-за детонации беспилотника пострадали двое мужчин. Их везут в городскую больницу номер 2 Белгорода. В поселке Красная Яруга в результате удара FPV-дрона повреждены окна, заборы трех частных домов и автомобиль. В МИДе России пообещали возмездие за атаки ВСУ на Белгород и Нижнекамск. Причастные понесут суровое наказание, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, Россия призывает международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам Киева по двум городам. По ее словам, Украина сознательно атакует гражданские объекты. Эти удары не имеют смысла с военной точки зрения. В выходные ВСУ атаковали Белгород, погибли 6 человек. Сегодня под ударом оказался Нижнекамск. Жертвами стали 13 человек, 75 пострадали. В Подмосковье студент поджег железнодорожное оборудование. Возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили в СКР и МВД, 17-летнему учащемуся повезло первого курса колледжа предъявлено обвинение. Он арестован. По версии силовиков, в августе фигурант дела, находясь на 45-м километре перегона станции Подольск-Кутузовская МЖД, поджег 2 релейных шкафа и 1 батарейный, после чего скрылся. Произошедшее не повлияло на работу ЖД-инфраструктуры и не привело к задержкам поездов. Подростка задержали в Домодедове. На допросе он рассказал, что выполнял задание неизвестного, который связался с ним в мессенджере. По словам студента, он купил в магазине монтировку и несколько бутылок с зажигательной смесью. В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Прием и выпуск воздушных судов приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Большое Савино. Другие подробности не приводятся. Пассажирам рекомендовано следить за статусом рейсов на онлайн-табло. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это поток, и, значит, в течение часа очередную порцию новостей мы с вами обсудим. Для связи с нами смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва», в ВК и в Рутюбе. Но сейчас давайте о движении коротко.
4: Движение.
1: Что нам показывает Яндекс? Сейчас он загрузится. По-прежнему двухбальные пробки в Москве. Пробка вот в районе Мосрентгена, она теперь на внутренней стороне возникла перед Мосрентгеном. И сохраняется затруднение здесь между Носовихинским шоссе и Новой Рязанкой. Но уже не такое плотное это затруднение. Еще на МКАДе отмечу пробку примерно от, наверное, Рублево-Успенского шоссе здесь до где-то ближе к Ленинградке заканчивается. Это пробка Садовая, едет хорошо, и трешка тоже.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с того, что ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших продавцов маркетплейсов. В Приднестровье назвали число заявок на российское гражданство. А потом фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первые выходные проката. Это данные фонда кино, но вокруг Колобка какие-то страсти кипят, и поэтому обсудим, конечно. И Хуснуллин счел неоправданным выражение о дураках и дорогах в России.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Центральный банк рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших продавцов маркетплейсов. Речь идет о бизнесе, который понес убытки в результате терактов на территории логистических центров, складских, производственных, торговых и других помещений. Как следует из сообщений регулятора, финансовым организациям следует идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, а также рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. В Банке России заявили, что кредиторам необходимо воздержаться от начисления штрафов за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения займа. Александр Пушко, руководитель проекта школы инноватики и предпринимательства Высшей школы экономики. Александр Федорович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а почему Центральный банк отдельно подчеркивает, что помощь может предоставляться независимо от права заемщика на кредитные каникулы? Это что за схема такая?
6: Ну, давайте сразу, наверное, так сказать, вспомним, что вот такое вот право об отсрочке или о предоставлении льготного периода на кредит устанавливается специальным федеральным законом номер 276 об особенностях изменения договора кредита или займа по требованию заемщика. И на самом деле вот в этом договоре есть прописана очень хорошая норма, которая устанавливает, в каких пределах заемщик может обращаться, собственно, за установлением льготного периода. Угу. Значит, есть разные категории заемщиков в данном случае, как и тех людей, которые, в общем-то, являются продавцами на маркетплейсах. Это и физические лица, это и микропредприятия, это и малые предприятия, это и средние предприятия и так далее. Так вот, по каждой этой категории есть установлена определенная планка. Ну, например, угу, для физических лиц это 10 миллионов рублей. Если у него, так сказать, есть займ или кредит на эту сумму, то он может обратиться, соответственно, получить, скажем так, получить право на реструктуризацию такого кредита, и так далее. Если речь идет о микропредприятиях, то там такая потолочная сумма установлена в 60 миллионов. Для малых предприятий 400 миллионов рублей, и для средних предприятий, если я правильно помню, по-моему, 1 миллиард рублей. То есть, с другой стороны, если мы понимаем, что на маркетплейсах в основном в качестве продавцов выступают именно такой вот малый и средний, бизнес. Даже микробизнес, угу. то это вот как раз та категория, которая как бы попадает вот в эти ниши. И фактически все они, если у них есть кредиты, они могут обратиться за тем, чтобы установить льготный период. То есть реструктуризировать свои кредиты.
1: Александр вот Федорович, это... а еще интересный момент. Насколько охотно банки, с вашей точки зрения, на практике будут соглашаться снижать платежи и менять график выплат без дополнительных гарантий со стороны, например, государства? Или банки скажут: «Хорошо, мы должны выполнить рекомендации Центрального банка, это же не требование Центрального банка, не обязанность какая-то с их стороны, и, соответственно, они потом пойдут к государству за компенсацией».
6: Да, вы правы, что такая проблема тоже существует. Я думаю, что, в общем-то, развитие событий именно пойдет в эту сторону. Потому что основная... Что такое, так сказать, продажи на маркетплейсах? В основном это так называемый торговый капитал. Оборачиваемость у этого бизнеса достаточно высокая. Поэтому, наверное, расчет, в том числе и экспертов Центрального банка, заключается в том, что людям нужно дать послабление и не душить их вот этими штрафами или требовать, так сказать, досрочного погашения кредита и так далее. И тогда за счет вот этого времени, а срок установлен на, так сказать, пролонгацию и на установление льготных, скажем так, каникул по этим договорам до конца августа, так сказать, будущего года. То есть за этот год они могут, в общем-то, как-то раскрутиться. Конечно, я согласен, что не все смогут, вообще говоря, воспользоваться такой возможностью, и все, не все смогут как-то вот привести в порядок свои обязательства, задолженности и так далее. Это правда. Но это означает, что, ну, вот мне попадалась на глаза сумма суммарных потерь продавцов на маркетплейсе, правда, речь шла о Wildberries, там по оценкам экспертов называлась сумма 215, где-то 280 миллиардов рублей. Так. Если даже предположить, что половина из этой суммы, так сказать, так называемыми продавцами, не сможет быть в дальнейшем, по истечению, например, там, августа следующего года, быть вновь установленные там какие-то графики погашена, то это означает, что, в принципе, эта сумма существенно будет уменьшена. И нагрузка на банки тоже сократится. Но, с другой стороны, есть и социальная сторона этого вопроса. И я думаю, что если банки будут обращаться к государству за помощью в реструктуризации так называемых плохих кредитов, а это... технология в банках и в Центральном банке достаточно хорошо отработана, то еще с 98-го года прошлого века, то это означает, что все-таки эта сумма будет не так отягощать текущее, так сказать, вот состояние банков.
1: Александр Федорович, а вы сказали еще про социальные, естественно, обязательства, потому что, ну, по факту, даже там какие-то, не знаю, вопрос страхования, может быть, рисков тоже встает здесь или еще что-то. То есть, по сути, получается, что продавцы все равно должны эти обязательства выполнять, взятые на себя, а за потенциальной помощью с компенсацией идут банки, которые все равно, наверное, так или иначе будут получать отложенные, неотложенные, но вот эти платежи по кредитам, которые люди брали. Нет ли здесь какого-то перекоса в этой схеме?
6: Ну, вот смотрите, да. Вот эта категория, скажем, продавцов, в основном это физические лица, повторю, микро...
1: Небольшие,
6: так сказать,
1: конечно.
6: И так далее, и так далее. То есть, вот, собственно, малые предприятия, да? То есть те люди, которые, как правило, свои операции не страхуют. Нет такой широкой практики у этой категории бизнеса. Мы с этим должны просто согласиться. Я, так сказать, встречал такую информацию о том, что есть коллективное предложение Центрального банка и Минфина сделать коллективную страховку на тех селлеров, которые работают на маркетплейсе. То есть сделать, условно говоря, вот эту вот страховку ну, такой вот обязательной, и, наверное, так сказать, в этом деле будет участвовать и государство. Это первое. Угу. Что касается банка, вы говорите, что банки пойдут за деньгами в центральный
1: предположительно
6: банк.
1: Предположительно, могут.
6: Да, предположительно. И, в принципе, это, скорее всего, так и произойдет. Но сумма, я говорил о том, что ущерб оценивается там 215-280 миллиардов, она будет существенно снижена в случае, если банки предоставят возможность вот этим малым предприятиям и так далее, какую-то установить отсрочку и так далее. В этом и заключается суть социальной роли банков. То есть банки не должны вот стричь сейчас овцу под ноль. Они должны ну, понимать, что эта овца будет давать им и в следующем году, и в последующие годы какую-то прибыль. Да. И доходность банка, она растет с доходностью бизнеса клиентов. И банки, подавляющее большинство банков, это очень хорошо понимает.
1: Последний вопрос, поэтому Александр Федорович. Да, прям последний вопрос, 20 секунд у нас остается. Способна ли, с вашей точки зрения, эта мера сохранить бизнес, который потерял товары, фактически лишился источника дохода, или для таких компаний нужны уже будут прямые компенсации какие-то?
6: Нет, я думаю, что, так сказать, какая-то часть компаний будет, в общем-то, очень серьезно страдать вплоть до закрытия бизнеса. Это факт. Угу. Как будет разворачиваться ситуация по этой категории, так сказать, вот, продавцов, ну, будущее покажет. Но мне кажется, что вы же говорите о предоставлении реструктуризации. Так вот, да, сама модель реструктуризации позволяет, вообще говоря, вот этому малому бизнесу дать глоток как бы воздуха для того, чтобы выплыть.
1: Спасибо. Александр Федорович, благодарю вас. Александр Пушко, руководитель проекта школы инноватики и предпринимательства Высшей школы экономики.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Приднестровье назвали число заявок на российское гражданство. От жителей подано свыше 60 тысяч заявлений на получение статуса в упрощенном порядке. Цифры «Известиям» привел президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Он напомнил, что ранее Владимир Путин подписал указ, утверждающий особые правила приема жителей Приднестровья в гражданство России. Это позволило существенно ускорить и облегчить юридическую процедуру. Красносельский подчеркнул, что интерес к получению паспортов остается беспрецедентно высоким. Около 60% населения сейчас составляют русские и украинцы. И Приднестровье объявило о, соответственно, еще вот эта вся история тянется с 92-го года, когда объявило о выходе из состава Молдавии еще до распада Советского Союза. Наталья Харитонова, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Наталья Ивановна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый день.
1: О чем в первую очередь говорит эта цифра 60 тысяч, даже больше? О практическом интересе жителей или о политическом выборе?
11: А на самом деле и то, и другое, в силу того, что Приднестровье находится в очень сложной геополитической и военно-политической ситуации, учитывая и конфликт на Украине, с которой Приднестровье граничит, и абсолютно враждебно настроенное политическое руководство Молдовы, с которой Приднестровье граничит с другой стороны. То есть Приднестровье зажато между двумя, мягко говоря, недружественными государствами, которые действуют согласованно, выступая против Приднестровья, рассматривая его как пророссийский анклав, они так его называют. И более того, даже обсуждаются уже не один год варианты открытия второго фронта против России именно в Приднестровье. И вот в этих условиях, очень сложных геополитических, население ПМР делает вот такой вот выбор, абсолютно закономерный, имея в виду не только... Имеется в виду не только геополитические предпочтения или политические предпочтения граждан Приднестровья, но и насущную необходимость выживать физически в этих очень сложных условиях. Ну и, конечно, когда мы об этом говорим, важно учитывать, что Приднестровье всегда было ориентировано на Россию, там проживает огромное количество российских граждан на текущий момент, более 220 тысяч человек, вот это примерно половина наличного населения Приднестровья. И, конечно, вот эта большая цифра, которую вы упомянули, 60 тысяч заявлений, это, с одной стороны, накопленный эффект, потому что энное количество лет, ну, порядка 10, да, было очень сложно попасть в российское гражданство в силу разных причин, и, но люди этого хотели. И теперь, это когда такая возможность появилась, все вот эти вот люди, кто хотел многие годы, они срочно начали подавать свои заявления. Это с одной стороны, с другой стороны, да, это яркий показатель того, что Приднестровье выбирает Россию. Это однозначно.
1: Но сейчас определенный период возник, почему интерес к российскому гражданству стал еще более высоким, или просто так, так совпало?
11: Ну, опять же, несколько факторов. Отложенный эффект, да, определенный накопительный отложенный эффект, и очень тяжелая обстановка в Приднестровье, и учитывая его геополитическое окружение, и экономическую ситуацию, потому что Молдова вместе с Украиной оказывает очень серьезное экономическое давление, помимо политического, помимо дипломатического, еще и экономическое, потому что фактически Приднестровье заблокировано, это экономическая блокада, энергетическая блокада продолжается уже много лет. Ну, по нынешним временам интенсивность ее крайне высокая, то есть каждый год зимой население Приднестровья оказывается на грани. Уже были такие моменты, когда Приднестровье оказывалось без отопления, без тепла, без горячей воды. И эта ситуация может повториться и в эту зиму. Mm-hmm. То есть там контракты, которые касаются газа, они продлеваются с огромными усилиями, ну, на один месяц, да, не более того. Вот. Ну и кроме того, еще важны те политические практики, которые реализует Кишинев. В данном случае мы имеем в виду в первую очередь принятие в прошлом году нового закона о гражданстве, который предусматривает возможность Кишиневым лишать молдавского гражданства за то, что люди, в частности, несли службу в вооруженных формированиях и непризнанных образований. Это так звучит, на самом деле имеется в виду, конечно же, Приднестровье, и этот закон уже применяется на практике. В феврале этого года 9 человек лишили гражданства, они находятся на службе в госструктурах ПМР, и вот в мае еще 5 сотрудников местного министерства госбезопасности. Поэтому в этой ситуации, конечно, Россия не может игнорировать вот такое отношение Кишинева к своим гражданам, проживающим на территории Приднестровья, вынуждена реагировать. Ну и кроме того, мы имеем в виду еще и закон, принятый несколькими годами раньше, так называемый закон о сепаратизме. По факту это поправки в другие законодательные акты, которые тоже предусматривают административную и уголовную ответственность граждан Приднестровья, буквально всех, да, если это будет угодно кишиневскому режиму, за то, что они, собственно, являются обладателями приднестровских паспортов, которые действуют только на территории Приднестровья. Поэтому, конечно, Россия вынуждена реагировать.
1: Наталья Ивановна, но здесь же еще интересная история, что Приднестровье — это такой уникальный регион, где люди имеют очень часто по нескольку паспортов.
11: Конечно,
1: если с российской стороны это выглядит очень часто, действительно трактуется желание вступить в российское гражданство как политический выбор и так далее, а стоит ли это мнение экстраполировать в принципе на всех? Потому что там есть люди и с румынскими паспортами, и с молдавскими. То есть чем больше паспортов, тем больше возможности устроиться в этой жизни.
11: Ну да, эта ситуация, она во многом вынужденная, потому как приднестровские паспорта, они действуют только на территории Приднестровья, им нельзя покинуть территорию Приднестровья, поэтому население вынуждено приобретать другие гражданства. Ну, там разные факторы могут срабатывать. У кого-то родственники живут на Украине, у них корни украинские, они, соответственно, им проще получить украинское гражданство, и Украина в отдельные периоды времени очень активно раздавала свои паспорта, и Приднестровье действительно проживает огромное количество украинских граждан по паспорту. То же самое делала Молдавия. То есть, учитывая контактный регион, которым располагается Приднестровье, очень специфическую саму форму этой территории, да, она такая вытянутая с севера на юг вдоль Днестра между Украиной и Молдавией, и поэтому да, это действительно так. И, ну и плюс, да, граждане Румынии тоже есть в каком-то небольшом количестве, потому как граждане Молдавии могли в определенные периоды получать по упрощенке румынские паспорта.
1: Конечно.
11: То есть там вот такая вот цепочка. Но в целом все-таки мы видим, что огромное количество российских граждан, и вот текущая цифра поданных заявок говорит о том, что все-таки в большей степени, конечно же, население ориентировано на получение именно российского гражданства. Но из-за того, что его было очень сложно получить последние 10 лет, народ был вынужден обращаться к другим вариантам. Вот. Ну, то есть, да, это на самом деле вот такая ситуативная история. И, конечно же, она тоже политически обусловлена.
1: А может ли массовое получение российского именно гражданства повлиять на перспективы переговоров о будущем Приднестровья? Ведь все-таки наличие паспортов важно. Одно дело, мы видим вот этот иногда очень такую карикатурную историю о там, слиянии Молдавии и Румынии. А здесь все-таки Приднестровье – это как раз не карикатурная история, а довольно сложная, во многом трагичная.
11: Дело в том, что, во-первых, вопрос о том, что за переговоры, какие это будут переговоры, потому как известно, что официальный переговорный формат 5+2, он не функционирует, он не отменен, он существует юридически, но Молдавия его не признает, и делает вид, что вообще этого формата не существует, и поэтому давайте новый формат, причем тот, который выгоден ей, с участием сторонников из числа стран Запада. Россия настаивает на том, что формат переговорный жив, и, конечно же, она будет в случае возобновления этого переговорного трека ссылаться на то, что большая часть граждан предпочитает быть россиянами, и поэтому мы не можем игнорировать этот очень важный политический, геополитический фактор. И это как бы плюс еще мы, если к этому делу подтянем аргументы в виде там, 6 референдумов, в которых население однозначно, абсолютным большинством высказывалось за ориентацию на Россию, за независимость и даже, возможно, последующее присоединение к России. То есть, конечно же, такая база аргументов и доводов у России, она и так очень большая, да, она дополнительно укрепится. Но это вопрос о каком-то будущем, которое может случиться, а может и не случиться, учитывая очень сложную обстановку в Северном Причерноморье и вообще в Восточной Европе. Тут скорее на первый план выходит вопрос безопасности. Потому что, да, мы не будем забывать, что как раз вот тогда же, когда был принят этот указ о упрощенном получении гражданства приднестровскими гражданами, соответственно, тогда же, буквально через 10 дней, президент Путин подписал другой документ, согласно которому Россия может использовать свои вооруженные силы для защиты своих граждан за пределами Российской Федерации, в том случае, если они подвергаются незаконному судебному преследованию. В данном случае отдельные практики Кишинева можно подвести под это определение. И да, и плюс еще угрозы, которые постоянно звучат со стороны Украины, там официальные
1: там десант высадят,
11: да. Поэтому, конечно, Россия просто вот таким вот ходом, который крайне приветствуется населением, просто даже на практическом уровне, даже не политическом зачастую, он на самом деле усиливает позиции Российской Федерации в регионе именно вот с точки зрения безопасности.
1: Наталья Ивановна, еще интересный момент. Раздача все-таки паспортов, постоянное заявление России о защите Приднестровья. С вашей точки зрения, Кишинев воспринимает это как эффективную политическую линию, самодостаточную со стороны России? Как вы думаете, или им индифферентно?
11: Нет, нет, конечно, эти все моменты отслеживаются, и они не могут не отслеживаться, они всегда российский фактор держат в фокусе своего внимания, и именно российский фактор с их точки зрения является ключевым препятствием для европейской интеграции Молдавии, поэтому они не могут его не учитывать, касается ли это военного присутствия Российской Федерации в виде миротворческого контингента или ОГРВ, или политического выбора граждан, да, конечно, они это все дело учитывают, отслеживают и пытаются каким-то образом противодействовать.
1: Спасибо большое.
11: В первую очередь, да, оказывая давление.
1: На Наталья Ивановна, благодарю вас. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук и главный научный сотрудник РГГУ.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что российские бойцы каждый день идут вперед на линии фронта. «Все участники СВО – герои», – сказал президент. Цитата. «Эти ребята, я много раз об этом говорил и считаю это искренне, они действительно герои, так и есть», – заявил глава государства на встрече с представителями сферы планирования городской среды в Улан-Удэ. По словам Владимира Путина, российские военнослужащие не просто воюют, а каждый день идут вперед на линии фронта. Он также выразил мнение, что участники спецоперации после возвращения должны иметь возможность получить новую профессию. Поддержка бойцов СВО будет оказываться по всем направлениям, подчеркнул президент. В Нижнекамске развернули пункт временного размещения для пострадавших от БПЛА. Он расположен на базе лицея номер 3 имени Пушкина. Там организовано горячее питание, есть сухие пайки и питьевая вода. Как сообщает телеграм-канал исполкома города, спортивный зал лицея может принять более 100 человек. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки зафиксировали в 36 километрах от города Картага с населением 134 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 115 километров, сообщает Европейская

0: четверг будет около плюс 15, что на 5 градусов ниже климатической нормы. В пятницу прогнозируется до плюс 18. К субботе осадки в Москве и области прекратятся, будет облачно и до плюс 22. Синоптик напомнила, что самая низкая ночная температура в Москве была зафиксирована 14 августа 1897 года. Тогда было плюс 1,8 градуса. Далее о валюте и фактической погоде. В Москве курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 28, атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: 16:36. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Мы сейчас будем про кино говорить, потому что очень много страстей вокруг кино возникло. Одного конкретно кино. Фильм «Последний колобок», «Последний богатырь» «Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первые выходные проката. Это данные фонда кино. Фильм собрал, значит, в субботу 69,3. Самые большие сборы пришлись на воскресенье 73,7. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В день премьеры сборы составили 54 миллиона. Таким образом, в общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 249 миллионов рублей. Сергей Лавров с нами, он киноаналитик, преподаватель первой онлайн-киношколы. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
9: Да,

0: Добрый день.
1: Но, конечно, новость эта была бы не столь интересна, если бы не было перед ней других каких-то дискуссий и разных шуток-прибауток вокруг того, почему же последний богатырь, в общем, оказался не таким, как, видимо, ожидали. То есть есть ли разрыв между ожиданиями профессионального киносообщества и, например, массового зрителя?
0: Ну, вы знаете, с точки зрения сказки, это, конечно, не сказка, это кино для взрослых, на самом деле. Хотя у него рейтинг 6+, но когда я посмотрел фильм целиком, я понял, что 16+, это точно.
1: Да.
0: И он никакого, в принципе, отношения не имеет к самой франшизе. Там вообще речь не идет о последнем богатыре или о первом богатыре.
1: Угу.
0: Но это как бы история, которая рассказана самим Колобком, о его приключениях, вот, ну, обычного там парня Тихона, булочника, и красивой девушки Лады, которая хочет стать красавицей, но видит свое отражение в зеркале, и в зеркале отражается страшное лицо.
1: Угу.
0: Поэтому, на мой взгляд, это совершенно кино не для детей. Это вот юмор в стиле Гарика Харламова с ТНТ, и, ну, шутки вульгарные и, как бы, вам сказать, ну, пошловатые, но не за гранью, не за гранью. Я смеялся весь фильм, честно говоря, мне понравился.
1: Вам понравился. Но можно ли по первым выходным уже говорить, например, об успешном прокате, или для таких выводов нужно дождаться хотя бы нескольких недель? Потому что, еще раз повторюсь, то, что наблюдалось в сети, например, в четверг-пятницу, оно как бы было, ну, кто-то счел, что это такой намеренный черный пиар, а кто-то сказал, да нет, оно на самом деле так, кино не всегда бывает хорошим.
0: Нет, ну, с точки зрения пиара, пиар же на самом деле и отрицательный пиар тоже пиар.
1: Ну да.
0: Поэтому лишь бы о фильме говорили, да. Ну, поэтому, ну, как вам сказать, ну, кино, на мой взгляд, очень хорошее. Но к франшизе к самой не имеет никакого отношения. Ну, 244 миллиона рублей за первые там 4 дня, это, в принципе, неплохой результат.
1: Нормально.
0: 561 тысяч зрителей, и учесть, что это лето.
1: Угу.
0: Ну, и самый кассовый старт там по одному дню, там и кассовый старт лета 26-го года, для российского кино это успех. Но с точки зрения затрат, бюджет 1 миллиард, а собрал 244, пока у него убытки, сейчас вам скажу, 878 миллионов рублей.
1: Ну, то есть, а предполагается, что, ну, как бы о прибыльности картины можно судить, какой процент от затрат он, соответственно, собрал?
0: Ну да, да, у нас, к сожалению, окупается уже менее 3-4% фильмов. И угу. Продюсеры не ставят целью заработать в кинопрокате. Они просто ставят целью, ну, как вам сказать, заработать и на производстве, и на кинопрокате, если повезет. Поэтому
1: ага.
0: Для кинотеатров это отдушина, и, в принципе, летом 561 тысяча зрителей – это неплохой результат.
1: Но есть ли действительно...
0: Ага, чтобы выйти в ноль, ему надо собрать 2 миллиарда рублей. Ну, теоретически это возможно. Миллиард у него будет точно, и я надеюсь, ну, для начала там 1,5 миллиарда зрителей.
1: Есть ли сегодня...
0: 1,5 миллиона
1: миллион.
0: Зрителей. Ну, да,
1: миллиарда
0: да.
1: Это в другую страну надо. Скажите, впервые, есть ли разрыв все-таки действительно между ожиданиями профессионального киносообщества и массового зрителя? И насколько это заметным становится? Потому что вроде бы в какой-то момент мы сказали, ничего страшного, что к нам там фэнтези зарубежно не идет, мы будем свое снимать, и у нас есть успешные проекты и так далее. А сейчас говорят, что, ну, слушайте, ну, вот пользуются тем, что в кино, в принципе, всего показывают мало, и поэтому собирают чисто на этом.
0: Ну, честно говоря, вот ушел студийный Голливуд, да, и 4 года у нас, в принципе, нет никаких успехов.
1: Чебурашка.
0: Кроме Чебурашки.
1: Чебурашка.
0: Да, и «Огненный лес», документальный фильм, он стал самым посещаемым документальным фильмом российского производства за всю историю. Всего 2 результата за последние 15 лет. Ну, угу. За последние 4 года, как ушел Голливуд. Всего
1: как
0: 2
1: это,
0: результата.
1: Как это объяснить?
0: Продюсерам мешало Голливуд, студийный Голливуд, да.
1: Так.
0: Сейчас его нет, ну, он там как бы незаконно показывается. Но при этом никаких успехов нет и у российского кино. Только в Новый год 3-4 фильма выстреливают, а потом 11,5 месяцев наши кинотеатры вынуждены показывать пиратскую продукцию, чтобы не закрыться.
1: Все-таки в чем тогда причина была? И, точнее, сейчас в чем причина, что российский кинематограф не показывает каких-то существенных успехов, несмотря на то, что, ну, объективно, ну, нет, это больше конкуренция с Голливудом, ну, ну вот нет.
0: Ну, при той системе финансирования, когда у нас продюсеры ни за что не отвечают, и одни и те же ходят в фонд кино по 5, 6, 10 раз, качество российского фильма будет только падать, понимаете? Когда никто ни за что не отвечает. Просто получили деньги, сняли, провалился, пошли дальше на следующий год.
1: То есть должна быть изменена вообще система, соответственно?
0: Да, да, конечно. В Китае, если фильм собрал 500 миллионов юаней, государство выплачивает, кроме полученной прибыли от фильма, выплачивает еще и премию, понимаете, по результатам проката, а не по результатам производства. Снимают одни и те же люди, ходят в фонд кино и Минкульт, а при этом количество зрителей у нас каждый месяц падает.
1: Но
0: и так уже пятый год идет.
1: Получается, это системный кризис. Или это не является кризисом с позиции, например, тех, кто принимает решения, как вам кажется?
0: Нет, мы единственная страна в мире, где кино снимается на государственные бюджетные деньги. Мы единственная страна в мире, и никаких успехов у нас нет.
1: То есть, а если бы это снимался на коммерческие деньги, тогда было бы по-другому?
0: Ну, коммерческие деньги, да, во всем мире это только коммерческие деньги. Государство дает какие-то там, ну, деньги зарубежным производителям, но не более 25%. А у нас некоторые фильмы полностью профинансированы государством. И поэтому, естественно, качество российского кино падает. Я в этом году посмотрел 80 фильмов, но 4 из них на какой-то более-менее приличный уровень тянут.
1: Ну, смотрите, странная история. У нас вроде бы и киношколы есть, вузы есть, факультеты продюсирования есть, опыт или обмен какой-то, даже опыт работы за рубежом тоже есть. А что нету-то?
0: Нет,
1: история советская, более того, есть. Советская школа тоже есть в какой-то степени.
0: Советское кино и крутится за рубежом на кинотеатрах, а не российское. Сбор российского кино падает последние 6 лет за рубежом. Никто наше кино за рубежом не смотрит, даже китайцы.
1: Нет, я говорю про нас, про нас самих. Что мешает? Просто потому, что все расслаблены и нет ответственности
0: миллиарды? Никто ни за что не отвечает, понимаете?
1: Только это.
0: Ну, сняли, ну, провалил. 97% фильмов в прокате российской по системе соотношения бюджет-касса проваливаются в прокате. Вы понимаете это? Это нет ни в одной стране мира такого.
1: Тогда, получается, Сергей Юрьевич, не имеет смысла анализировать, что для российских кинопроизводителей важнее. Высокие сборы здесь сейчас или положительная репутация фильма у критиков, которая помогает, ну, не знаю, той же самой франшизе в долгосрочной перспективе или вот просто самостоятельному продвижению, если это не франшиза?
0: Ну да, но у нас нет современного кино. У нас или сказки, или комедии. У нас нет жанра разнообразия.
1: А потому что, понимаете? А вам на это продюсеры и режиссеры скажут, что как бы повестка сейчас такая, что, в общем, на какие-то драматические сложные вопросы
0: проблема,
1: отвечать
0: нет. Какая там у вас повестка, если российское кино в течение 11,5 месяцев ничего не собирает в прокате. Вы понимаете это? Только в Новый год 3-4 релиза, которые елки, богатыри и там, я не знаю, «Волшебник изумрудного города» там, или там «Чебурашка 3». Мы варимся в собственном соку и никуда не выходим. Уровень не поднимается, он падает. Потому что нет конкуренции.
1: А внутри страны невозможна конкуренция?
0: Нет, внутри страны, когда были частные инвесторы, они же стремились заработать деньги в прокате. Сейчас все частные инвесторы убежали. Никого нет. Только государство финансирует кино. 40 миллиардов рублей в год. Платформы, стриминги, кинопрокат.
1: А как объяснить тогда, Сергеевич, смотрите, ну интересно, ведь сериалы русские показывают довольно высокую конкуренцию между собой, и они бывают очень часто интереснее, чем, соответственно, те фильмы, которые выпускаются.
0: Нет, ну, понимаете, сериалы — это вообще другая продукция, это телевизионная продукция, это не для стримингов и платформ. Говорим о кинопрокате. Качество сериалов я не могу судить, я их вообще не смотрю.
1: Понятно.
0: Абсолютно. Поэтому, а то, что в прокате, нет, ну какие-то зарубежные фильмы приличные есть, но они мало собирают, понимаете, мало.
1: Все,
0: если на 99% примут закон, 5 миллионов рублей плюс 10%, зарубежное кино вообще маленькое исчезнет. Артхаусное кино зарубежное вообще не будет. Останется только российское кино и пиратка.
1: Спасибо, Сергей
0: Юрьевич. По российскому кино падает количество зрителей каждый месяц. А сборы пиратки, ни одна душа в этой стране не знает, сколько они собирают.
1: Спасибо, Сергей Юрьевич. Вас благодарю. Сергей Лавров был с нами, киноаналитик, преподаватель первой онлайн-киношколы.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Такая философская у нас с вами тема под занавес потока. Марат Хуснуллин сказал, что выражение о дураках и дорогах в России, ну, в смысле, у России две беды, дураки и дороги, это несправедливо, сказал он. Вице-премьер отметил высокий уровень образования интеллекта россиян и назвал стереотип о двух бедах несправедливым. Фразу он предложил не считать отражением действительности. Значит, вице-премьер добавил, что россияне находятся среди лидеров в мире по числу образованных людей и уровню интеллекта. Россияне с высшим образованием вносят весомый вклад в ВВП страны, заявил Хуснуллин. И, соответственно, что здесь еще? Другие специалисты говорят, что, в общем, у окончивших вузы традиционно самая высокая продолжительность стажа и так далее. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения, здрасте.
1: У меня сложилось, честно говоря, впечатление, что Марат Хуснуллин и как бы те люди, с которыми он, например, заочно спорит в плане справедливости фразы о дураках и дорогах, немножечко говорят о разных дефинициях и по-разному это понимают. То есть, когда говорят...
4: У вас правильное ощущение,
1: да?
4: Евгения.
1: Все-таки.
4: Конечно.
1: Так. Ну и что делать с этим? Правда, справедливо, несправедливо?
4: Слушайте, да мне кажется, вообще это настолько парадоксальная история вот с этим сигналом, да, информационным вокруг вице-премьера, так. Что вот я сам погрузился, благодаря в том числе и вашему радио, и я, конечно, ну, у меня масса открытий, то есть можно маленькую такую лингвистическую диссертацию
1: давайте
4: написать.
1: Так.
4: Ну вот смотрите, да, то есть понятно, что это не про пословицу. Понятно, что это не про цитату, как бы вот такой про мем, то, что как сейчас модно говорить. Понятно, что это про политику, да, то есть в этой фразе Хуснуллин пытается увидеть некий политический контекст. Это первое, что я увидел. Вроде бы, с одной стороны, про две беды понятно, но дело в том, что сама та фраза, вы правильно совершенно как бы намекнули аккуратно, так сказать, потому что вы хороший ведущий, и вы, так сказать, понятно, что ведь это же про дураки и дороги, это же не про народ, который глупый, это же про людей, работающих во власти, вообще-то, как бы, то есть имел в виду классик-то у нас. То есть, имеется в виду, как ни странно, говорилось о том, что есть вопросики к людям, которые... собственно, занимаются вот этими, одни занимаются второй бедой. То есть беда в головах одних занимается второй бедой. По крайней мере, так, задумка-то была такая. Вторая нестыковка. Ну хорошо, если такие россияне, значит, умные, и если говорим все-таки об умности их, и образованные, и все-все-все, тогда, извините меня, зачем приводится как аргумент, почти там 1 300 000 обращений людей, умных людей, которые внимают, так сказать, теми дорог, всего по двум ресурсам, которые приводит вице-премьер. То есть в двух ресурсах 1,5 миллиона умных людей задают один и тот же вопрос.
1: Так.
4: Вопросики, а зачем это? Это аргумент, это как бы доказательство чего? Умности людей или проблем с инфраструктурой?
1: Ну, может
4: или
1: быть...
4: люди, так сказать...
1: Да, но здесь тогда вопрос, конечно, здесь не про высшее образование, потому что, в общем, наличие высшего образования, как показывает, это не всегда демонстрация там, высоких интеллектуальных или умственных способностей, или там попытки понимать вообще, что происходит в мире. Вот, есть, кстати, такое выражение, называется «умный дурак». Вот так обычно говорят про людей, у которых все хорошо, например, они энциклопедически подкованы, но по факту, когда про мудрость жизни, они могут выдать какие-то экзотические вещи. Вопрос, если обращаться к Хуснуллину, который говорит, что это несправедливо, можно ли считать попытку отказа от этой формулы способом изменить сам подход к разговору о российских проблемах, от критики недостатков к акценту, например, на достижениях?
4: А вот вы знаете, очень хорошее, вот очень хороший смысл вы задали в своем вопросе. И это еще одна, это один еще парадокс. То есть, другими словами, а вообще, как бы, то есть, вы правильно затрагиваете, то есть, я чуть выше подниму планку обсуждения нашего, и смотрите, так мы вообще, говорить о дорогах, это вообще, это патриотизм, или о них говорить нельзя, и это патриотизм, понимаете, да? То есть, ну, конечно, условно говоря, если мы, если люди поднимают тему, это же люди, как бы, с логики логично, что это люди, которые беспокоятся о стране. Беспокоиться о стране равно, так сказать, хочется, чтобы страна была лучше, равно, так сказать, болею за то, чтобы, так сказать, я очень люблю страну, да, и хочу ездить по хорошим дорогам. Вот она логика. И опять непонятно. И опять непонятно, так сказать, почему объединяется опять вот, это, вот этот интеллект населения, условно назовем, равно или не равно качеству государственных институтов, инфраструктурных всяких и прочее, прочее. То есть опять парадокс, а зачем это приведено к этому и зачем это выровнено на это. Ну и, конечно же, вот парадоксальная вещь еще одна, то есть, что, как сказать, что самая эта сильная метафора этой всей штуки, что... Как сказать, ну, что, вот, допустим, там, опять же, кстати, в этом Хуснуллина приводится, что вот я докладываю, даже президент меня, все это дело наш понимает, и так далее, и так далее. Но опять же тогда вопрос. Вот это количество, нам что важно, чтобы умный народ у нас понимал, что качество работы чиновников и вообще работы этих инфраструктурных людей, которые завязаны на улучшении, на, так сказать, жизни в России, в том числе инфраструктуры России, дороги к ним относятся, это нам что важно, количество ремонтов или количество времени, сколько дороги еще способны, так сказать, переносить наши машины и колеса? Вопрос. По мнению Хуснуллина, важно количество ремонтов важнее.
1: Тогда, вот это, тогда мы знаем, какой город в лидер.
4: Конечно, конечно. И, соответственно, совершенно верно. И опять возникает вопрос. А умные люди тоже думают, что количество ремонтов – это показатель мощи инфраструктурной, интеллектуальной, значит, всех людей, заинтересованных в дорогах? Или все-таки более его интересно было...
1: И сразу скажут, а вот брусчатка в Риме, которая лежит, не переложенная уже не одну тысячу лет, это вот про что, понимаете?
4: Это про что, да. Это про тот цикл, по которому люди, которые положили эту брусчатку, они как бы прикидывали, чтобы брусчатка как можно дольше не менялась. И это показатель того, что они хорошо сработали, и действительно, да, они не глупые ребята, что придумали именно такой способ, значит, покрытия дорог. Или все-таки у нас как бы вот этот вот цикл дорожный у нас все-таки не, даже не 15 лет, я уже боюсь про эту цифру говорить, а все-таки у нас там полгодика где-то, месяцев 6-8. Ну, то есть, опять вопросы. И мне кажется, вы знаете, Жень, мне кажется, что вот это вот, как бы, собственно... Про что вообще эта вся история, да, мне кажется? Про что вообще эта вся история? Это потому что, то есть, хорошо, окей, что тогда будет для, значит, нашего неглупого, а точнее, точнее, умного народа, что же все-таки важно? Вот количество того, что наделали, или все-таки качественная система принятия решений чиновниками?
1: Но...
4: И вообще, так сказать,
1: а есть ли на самом деле здесь проблема определенная? Но, может быть, это правда разный угол зрения. Не в смысле, что там, не знаю, Хуснуллин заблуждается или классики заблуждались, нет, когда из поколения в поколение транслировали этот тезис. Речь идет о разной оценке. В принципе, что такое...
4: Вот вы поймите, вот эта вот разная оценка, она порождается из какого-то принципа. И поэтому, смотрите, у нас в тексте здесь, без критики Хуснуллина, просто в тексте логически отсутствует главный показатель. Нам нужно не количество ремонтов, а срок жизни результатов работы.
1: Да.
4: Срок жизни результатов работы. Вот что людям интересно. А у нас неожиданно такой... Политэкономический, понимаете, выворот красивый. Бюджет, подрядчик, ремонт, износ, новый бюджет, новый подрядчик, ремонт, износ. Понимаете, вот логика. А у нас-то интересней. Поэтому мне кажется, что люди, наши умные, как Хуснуллин говорит, действительно образованные, университетские все, мне кажется, они составят вопрос более четко. Кому выгоднее дорога, которая служит 15 лет, а кому дорога, которую приходится регулярно ремонтировать?
1: Ну, это как про автомобильный рынок, понимаете? Когда Генри Форд запускал свои конвейеры, там машина служила 50 лет минимум. А сейчас и считал, что он умный человек. А потом пришли другие маркетологи и сказали, а где же здесь ум-то тогда? Машина должна 3 года служить, чтобы мы потом следующую сделали. И они тогда... тоже считаются умными.
4: Да. И тогда, Женя, мы с вами задаем из эфира такой вопросик туда назад, авторам, которых мы обсуждаем.
1: Да.
4: Вопрос, мне кажется, нам, вот я бы поставил так. Может ли система, состоящая из достаточно образованных, компетентных, неглупых людей, стабильно превращать человеческие усилия в качественный государственный результат? Вот это мне красиво. Я бы хотел услышать.
1: А еще вопрос, Сергей Николаевич. Смотрите, фразы существуют несколько столетий. И даже, как это, по-моему, спорят, кому конкретно она принадлежит. И она стала частью российского культурного кода. Почему от нее пытаются дистанцироваться именно сейчас? Или это просто как бы ради красного словца, снова Хуснуллин сказал?
4: Не дистанцироваться, Жень. Нет. А вы правильно замечаете, опять же, ее вытащили на поверхность для того, чтобы переписать. Не отказаться от нее, а переназвать, показать в ней новые смыслы вот на 9 июля 2026 года, понимаете? И отсюда мы с вами видим, что, по сути-то, именно поэтому фраза, которую Хуснуллин решил проанализировать, так сказать, политически, да, она потенциально гораздо интереснее, то есть, чем кажется. То есть он-то хотел защитить репутацию общества, а невольно открыл вопрос, открыл какого демона? Вопрос об эффективности работы государства. Вольно-невольно все начали думать об этом.
1: Но с вашей точки зрения, это, в принципе, тема, которая циркулирует. Мы с вами неоднократно в эфирах обсуждали, потому что кто такой настоящий умный чиновник? Это технократ, это какой-то там какой-то харизматик или еще что-то. Лучшие умы бьются.
4: Да. И мы с вами.
1: И мы с вами тоже бьемся. Тоже в этой истории. Смотрите, а может ли чрезмерный акцент на патриотизме привести к тому, что конструктивная критика будет восприниматься как нелояльность? Это тоже есть проблема.
4: Вы знаете, опять же, логический вопрос. Может. Угу. Ответ может.
1: Может.
4: Может конструктивная или... Во-первых, будут споры, конструктивная критика или неконструктивная. Угу. И можно будет почитать всякие административные кодексы с новыми поправками. Да, новые поправки, точнее, в этих кодексах, во всяких. Это раз. Может? Да, может. Можно будет переписать, как бы, что ради чего, так сказать, вот названо, да? Ну, мы сейчас с вами свидетели, я не знаю, там закончилось, нет у нас это... яблочная история сегодняшнего дня, но там же как раз тоже с другого боку, правда, чисто политического, но тоже история по смыслам. То есть все начинает упираться. Что на действительно то, что проблема конфликтности, конфликта, она и вот в этом смысле конфликтна, или она в других смыслах конфликта? Мне кажется, сегодня время, где переписываются смыслы.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Такое, знаете, ощущение эффекта Манделы наступающего, что тут потом рассуждать, что звучало-то это несколько иначе. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. У нас дороги сейчас лучше, чем в Беларуси, говорит Григорий. Так, еще у нас одна беда, это дураки, поэтому мало хороших дорог. Павел, а вы на основании чего говорите, что у нас мало хороших дорог? Вот скажите, пожалуйста, где вы поездили, чтобы считать, что у нас мало хороших дорог? Вот, вот правда. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Глава Татарстана прибыл в Нижнекамск. На место удара дронов ВСУ Рустам Миниханов посетил промзону, где увидел последствия атаки беспилотников. Как сообщила пресс-служба руководителя республики, в частности, удар пришелся по хостелу. Там погибли 9 человек. На месте продолжают работать экстренные службы. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок, 75 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Как заявили в МИДе Таджикистана, среди жертв удара 30-летний гражданин республики. На юге Москвы силовики уничтожили подозрительный предмет. Его обнаружили под автомобилем на Паромной улице в районе Братеева. Как сообщили ТАСС, в экстренных службах фрагмент предмета направлены на экспертизу. Пострадавших нет, на месте работают специалисты, в том числе саперы. ФАС приостановила использование биржевых цен при госзакупках топлива. Это следует из опубликованного приказа ведомства. Уточняется, что до конца года прекратил действие документ, согласно которому при определении стоимости закупки топлива для обеспечения государственных и муниципальных нужд служат биржевые и внебиржевые договоры на основе данных Петербургской биржи. Ранее Кабмин приостановил до конца 2026-го действие специальных правил определения цен при госзакупках моторного топлива. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетили НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в Химках. Визит был приурочен к 80-летию начала работы предприятия. Глава региона поблагодарил коллектив за реализацию производственной программы и подчеркнул, что ключевая задача – снижение себестоимости запуска, для чего необходимы технологии и слаженность команды. Также в ходе встречи делегация отметила важность развития навигации, мониторинга и связи. Подчеркивается, что ряд предложенных инициатив, в том числе в части магнитометрия, уже получили поддержку Владимира Путина. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
7: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: А вы говорите «милит».
11: Я его
10: тоже
11: что?
10: Мне «милит».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 17.07. Столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о чем? О советской системе управления. В Белоруссии, правда. Александр Лукашенко об этом заявил. Он сказал, что в Беларуси не хватает системы управления времен Советского Союза. Особенно остро это ощущается при выстраивании властной вертикали, работе с кадрами. Белорусская, современная Белоруссия нуждается в такой системе, говорит он. Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни. Всего хватало, но должен сказать непопулярно, может быть, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, как раз сегодня этой системы управления не хватает. Голосование на нашем сайте говоритмосква.ру запущено. Вы можете выбрать варианты ответа. Возможно ли сейчас руководить страной, как в Советском Союзе? Мы тему с Беларуси берем как информационный повод, естественно, экстраполируем на Россию. Да, нужно, говорите вы, да, но внедрять на отдельные элементы только можно системы. Нет, в нынешних условиях вообще невозможно, что-то другое надо. Участники нашей дискуссии. Владимир Леонидович Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич.
13: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И все, голосование запущено. СМСки знаете, телеграм-бот знаете. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы только приветствуются. Парадоксально, на чем я себя поймала, на каком ощущении, когда я читала эту новость. Мы же считаем, что Александр Григорьевич Лукашенко просто образец политика, который умудрился сохранить все то лучшее, что мы считали прекрасным в Советском Союзе. Как так вышло? А он сам говорит, что для его страны не хватает. Владимир Леонидович.
12: Да, давайте начнем. Давайте начнем действительно с Братской Республики Беларуси. Я хочу подчеркнуть, что экстраполяция фразы Александра Григорьевича на Россию, она при всей нашей братскости и схожести, она все-таки не будет совсем корректной, потому что у нас разный постсоветский опыт. И что касается Александра Григорьевича, здесь я бы отметил два момента. Первый момент. Безусловно, нужно отдать должное многолетнему руководителю Беларуси, и та система управления, которая выстроена Александром Григорьевичем, она жизнеспособна, она работает, она прошла через целый ряд испытаний, в том числе достаточно серьезные испытания 2020 года, практически не состоявшаяся цветная революция. И Лукашенко доказал своим управленческим опытом, кстати, советская школа здесь, безусловно, есть, конечно, потому что он же все-таки человек
1: он
12: советский.
1: Он оттуда, да.
12: Он оттуда, да. Доказал жизнеспособность этой системы. В то же самое время, безусловно, эта система не является советской в чистом виде, поскольку мы видим все-таки систему управления. Почему Лукашенко сказал о кадровых вопросах, о кадровом дефиците, о невыстроенной кадровой или проблемах с кадрами. Потому что при всем, при всех положительных моментах белорусской модели в ней все-таки есть и определенные проблемные точки. Этой проблемной точкой, безусловно, является тот факт, что, как мне представляется, отсюда, из России, из Москвы, все-таки системе действительно не хватает системности, простите за тавтологию, структурированности, и кадровый вопрос — это один из важных элементов. И вот в этом отношении мы видим сильного политика с мощной политической волей. Мы видим систему, выстроенную, так сказать, под Александра Григорьевича, но вопрос, как эта система будет работать дальше.
1: Василий Георгиевич.
13: Но и Россия современная, и современная Белоруссия вышли из советской системы. Но вышли они в разные стороны по-своему. Потому что если мы возьмем, например, партийную систему России, партийную систему Беларуси, то мы увидим, что в Беларуси партии — это не фракции, да, то есть не части какого-то единого политического, какой-то политической системы, а в России это именно фракции. То есть, например, вспоминаем события, которые подготовили массовые протесты 2020 года в Минске, когда, значит, Лукашенко пытался протащить систему борьбы с тунеядцами, когда если ты официально не трудоустроен, значит, тебя не лечить не должны, ни пенсии, ничего не полагается.
12: Кстати, советский фактически в какой-то степени.
13: Такой, так сказать, по-своему пролетарско-бюрократический подход такой, да? Угу. Хотя в Советском Союзе такого не было, потому что неотъемлемые права нельзя отнимать. То есть права есть у людей, и все, и у граждан есть эти права. Если они какие-то обязанности не выполняют, вы за это с них и спрашиваете. А вот отнимать у них права на этом основании, это нельзя. Это только по советам Международного валютного фонда можно делать. Я не знаю, были там тайные советники или нет.
1: Это мы услышали,
13: да? Ну, вы понимаете, что это была серьезная ошибка, которая привела в значительной мере к кризису. Так вот... В России, если какое-то решение... Да, все партии были согласны. Все партии поддерживали. Там и коммунисты, которые должны были бы возразить, сказать, подождите, это же священные права. Об этом еще Жан-Жак Руссо писал. А как же Вольтер? А как же Маркс? Ну и так далее. А они ничего не сказали. И сказали, правильно, нечего этих тунеядцев кормить. Чего это их развелось? Это пол Минска. Тунеядцы, да полстраны, бездельники. Надо отобрать у них эти права, пусть болеют и помирают у себя.
1: Но он тогда не говорил про то, что я возвращаю советскую историю.
13: Я сейчас говорю теперь про Россию. Да. Да? В России мы бы увидели разноголосицу. То есть вот это принципиальное отличие. У нас разные политические организации сказали бы разное по такому вопросу, как мы это часто и слышим. Это очень важный момент, хотя и в России, и в Беларуси общественность в целом к партиям, что называется, не липнет. Она в них в основном не состоит. Она в них в их работе никак не участвует. Она в основном к ним выставляет претензии. Она говорит, вот я за вас голосовал, вы почему вот это вот не сделали? Ну так ты, может быть, тебе нужно и в партии состоять, которая тебе нравится, да? Я говорю про гражданина. Партий-то достаточно много. И как-то влиять на ее работу, на ее кадры. Нет, этого не делают ни в Беларуси, ни в России.
1: Тогда вопрос более детальный. Когда мы говорим о какой-то нехватке, например, советской системы управления и пытаемся это экстраполировать на Россию, у нас есть участие общества есть ностальгия по советскому, как хочется, но давайте определимся. Советский Союз, в смысле, это советская система, она какая? Образца 30-х, 40-х, 60-х, 80-х. Да, Василий Георгиевич, пожалуйста.
13: В Беларуси там по Ленину и Сталину фракции запрещены фактически. Все партии, они делают вид, что они одна партия на самом деле. А у нас по Троцкому. У нас партии есть, тут фракция, да? То есть по Троцкому и
1: Бухарину.
12: Вы знаете, Евгений, вы самый важный на самом деле сейчас вопрос обозначили, потому что как относиться вообще к советской системе управления? И в целом вот мое отношение в достаточной степени критическое, но хочу подчеркнуть, точно так же, как и к постсоветской модели, мы не можем рассматривать советский опыт как единый, цельный,
1: эталонный,
12: как единообразный. Он разный в разное время.
13: Точно.
12: И фактически вот в рамках советской цивилизации, пользуемся, так сказать, термином Сергея Георгиевича Карамурзы, в рамках советской цивилизации фактически было несколько этапов развития советской управленческой модели. И о каком из них вести речь? По сути, я бы в данном случае разделил советский опыт на несколько достаточно важных отрезков. Во-первых, советский период начался с большой трагедии и закончился большой трагедией. И в первой, и во второй трагедии, так сказать, роль советского руководства была весомой. В первом случае большевиков, хотя они начали революцию 17-го года. А во втором случае, опять же, большевиков горбачевских, которые завели страну в тупик. Это то, что касается советского управленческого опыта. Между этими двумя катастрофами была победа в Великой Отечественной войне, была ликвидация безграмотности, понятно, успехи в науке, образовании, полет в космос. Но если мы рассматриваем, отсекая первую и последнюю катастрофу и рассматривая советский период вот вне этих катастроф, ну, например, примерно с 1927-го, когда всем советским гражданам дали избирательные права, ликвидировали понятие
13: с 27-го.
12: Через 10 лет после закона 1918-го, когда были поражены в правах, лишенцы были так называемые, а потом через 10 лет сказали, ну все, переродились все советские граждане, нет эксплуататоров.
1: Да.
12: Ну вот примерно с этого времени, с конца 20-х и до начала 80-х. Вот если мы рассматриваем этот период относительно, так сказать, без двух катастроф, то и в нем мы видим достаточно высокую степень динамики и, как следствие, успехи в первый период, но сопряженные с репрессиями, хотя вы знаете мою позицию.
1: Да.
12: По поводу репрессий. И я считаю, что это революция, которая продолжается, а не, собственно, неожиданно возникшие репрессии. И второй момент, когда динамика заканчивается, и система начинает приходить в состояние, которое нельзя ни при каких обстоятельствах считать успешными управленческими практиками.
1: Но, Василий Георгиевич, хорошо, есть ли проблема, например, дискуссии в отношении того, а что бы из советского хорошо бы, хотя так долго от этого уходили, теперь говорят, что это была большая ошибка, не конкретизировать период, который
13: Давайте
1: нужно взять за образец?
13: Две главных вещи возьмем, которые в советском управлении государственном были и которые в современном государственном управлении и у России, и в Беларуси практически отсутствуют. Нет, нет. Сталин и Берия — это два... Это, знаете, когда заходишь в музей советской или русской оккупации в Тбилиси, который Саакашвили организовал, там сразу на входе висят два портрета главных русских оккупантов — Сталин и Берия.
1: Понятно.
13: Так что это отдельная история. Так вот, чего не хватает? Не хватает. У нас есть вертикали управленческие. Угу. Есть худо-бедно какие-то представительные органы. Как-то они работают. Но наряду с этим в советской системе существовала еще и партийная система. У нас, в случае с Россией, это должны быть разные партии, когда люди, ну, могут обращаться, например, в партийный комитет и говорят: вы знаете, вот возникла такая-такая проблема. Мы знаем, как российский бизнес работает в Китае в этих случаях. Да, если китайская компания ведет себя беззаконно, то лучше написать заявление в партийный комитет районный и сказать: вы знаете, ну, совершенно некрасивое поведение, вот так и так, но не в суд же нам идти. И это оказывается эффективным способом, потому что партия вмешивается и вразумляет, кого надо, объясняет им, что вот...
1: Сейчас, ну, тоже у нас комитет по этике.
13: Сейчас
1: есть,
13: ни в Беларуси, ни в России мы в партиях такой работы не видим.
1: Не, ну там, кстати,
13: кого-то исключали
1: из партии.
13: Жалуются, что вот в старые-то времена можно было прийти в КПСС и написать, так сказать, бумагу.
1: И что?
13: Что вот мне там что-то не дали, где-то обманули, и можно было жалобы, ну и как-то будут разбираться.
1: И сразу восстановились.
13: Да?
1: И сейчас на сайт администрации президента пишут то же самое, получается.
13: Нет, не то же самое. Там вы, так сказать, обращаетесь к низовой структуре, и она на своем уровне, на уровне района, что-то может как-то вам пытаться помочь. Я понимаю, что есть депутаты, у них есть там приемные, помощники. Я это понимаю все прекрасно. Но вот этот механизм, когда партия находится во взаимодействии с гражданами, причем эта партия может быть, берем, допустим, данный район, данный город, правящий или в оппозиции она там, вот рассматриваем исключительно районный уровень, да, на этом районном уровне с чем-то она не согласна, но граждане могут найти, так сказать, вот это, здесь какую-то опору, какое-то решение.
1: Это можно.
13: И этого в Беларуси тоже нет, потому что там есть вертикаль, она очень бюрократичная, и она достаточно неприступная. Если ты маленький человек, ну так ты будешь себя ощущать маленьким человеком, которому даже и податься-то некуда. Второй момент касается, я его не буду раскрывать, потом раскрою, я коротко просто скажу про него, чтобы не задерживать, так, слово коллеги. Это вовлечение людей в общественную жизнь. Это комсомол, это какие-то организации, общественные организации.
12: Социальный активизм, политическое участие. Да,
13: да. Да. Ну вот мы возьмем молодежь у нас вовлекается в какие-то организации. Попытки сделаны, есть организации такие. Но если мы посмотрим по школам, к примеру, по школам, по колледжам, по вузам, то мы увидим, что людей там очень-очень мало. То есть они, так сказать, ну, у кого уж
1: а
13: прям
1: все ли пионеры хотели быть пионерами, понимаете? Или шли туда просто потому, что надо
13: все
1: было?
13: Все пионеры хотели быть пионерами.
1: Да. Я просто никем
13: я
1: не была.
13: Я, как сказать, как ветеран движения подтверждаю.
1: Интересно. Владимир Леонидович, ответьте что-нибудь? Василий Георгиевич,
12: по поводу все пионеры хотели быть пионерами или нет, только что, так сказать, прочитал интересную научную работу моего коллеги о том, как комсомольцы крестили своих детей. Да. Начиная с 70-х, отчеты, так сказать, соответствующих структур в КПСС, которые занимались проблемами атеизма, свидетельствовали о том, что количество крещенных, так сказать, детей комсомольцев, бывших пионеров, в 70-е, в течение 70-х резко увеличилось. А на самом деле в этом-то ничего плохого нет, и мои родители были комсомольцами и при этом крестили своих детей, в том числе и меня. Вот. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что советское государство было идиократией. В этом была мощная сила этого государства, которая перемалывала, так сказать, своих врагов и мобилизовывала на победу и на достижение своих, да? своих, так сказать, сограждан, отсюда политический активизм, но... В какой-то момент времени эта система начала давать сбои. Почему уж это произошло, сложно сказать, но мы, конечно, должны понимать, что причины, так сказать, распада Советского Союза, это не лично товарищ Горбачев и не лично товарищ Ельцин, два, так сказать, супостата, которые развалили все, да еще и боролись между собой, а системные проблемы. И системные проблемы эти начались не в 85-м, когда какой-то, так сказать, партийный деятель занял, не тот партийный деятель занял это место, а эти проблемы начались гораздо раньше. И вот в этом смысле фактически у советского проекта проблемы, я скажу, когда эти проблемы начались. Эти проблемы начались в период 1953-1956, угу. Когда, так сказать...
1: Сталин умер, Хрущев пришел.
12: Да, и когда произошел 20-й съезд партии и так далее. То есть фактически половину своего существования советское общество находилось в состоянии постепенного идеологического, не экономического. С экономикой было все в порядке, кстати, более-менее. Ну, за исключением,
13: если в магазин,
12: да,
13: не ходить.
12: Да, если в магазин не ходить, да. Идеологического кризиса, который привел к финальной точке. А если мы рассматриваем этот процесс с исторической точки зрения, то что такое 70 лет? Это миг.
1: Это немного совсем.
12: Это, да. Это очень малый период времени. Мой дедушка родился и стал самостоятельным, так сказать, крестьянином до революции и умер существенно после распада Советского Союза. То есть одна человеческая жизнь
1: равно
12: дольше,
1: существованию государства.
12: Да, дольше, чем советский эксперимент.
1: Интересно вообще, меня, честно говоря, вот тоже в заявлениях Лукашенко вызывает вопросы. Когда говорят про управленческую структуру времен Советского Союза, структуру можно даже точно так же назвать. Ну, не знаю, там, как угодно. Даже должности такие же вести. Но идеологической конструкции, о которой вы говорите, Владимир Ильич, совершенно справедливо, нету. А, более того, люди воспитаны по-другому.
13: У нас она в России, может быть, в Беларуси с этим проблема. Я сейчас объясню, почему.
1: Пожалуйста, да.
13: Смотрите, вот российская конституция, она сформулирована как классическая конституция. Народ, значит, собравшийся, установил свое государство. И, значит, в соответствии с этим у него есть соответствующая система государственной власти, законов, угу. прав, свобод и обязанностей. В Белоруссии конституция другая, концептуально, философически она другая. Там вот что. На одной и той же территории возникло белорусское государство, и тут же появился местный народ. И они между собой договорились.
1: Так. И... Следовательно.
13: Знаете, народ не может, так сказать, любить такое вот, понимаете?
1: Ну ладно, а у нас то хорошо, ладно.
13: Слушайте, у нас есть, конечно, идиотизм про то, что запрещена официальная идеология, но, вы знаете, в любой конституционной стране официальная идеология так или иначе есть. Хотите, я вам расскажу, как называется российская официальная идеология?
1: Это разрешено законом?
13: Нет,
12: не а законом. Я скажу свою версию.
13: Но я, ну, так сказать, отвечать перед законом буду я. Она Давайте. Называется... Конституционализм.
1: А, ну вот.
13: Понимаете, то есть
1: служение
13: это
1: конституции.
13: Лояльность по отношению к конституции. Это признание конституционных принципов, идеалов. Ну там, например, у нас из-за поправок 2020 года человек труда в качестве, так сказать, так, знамени, да, вот появляется, да, как очень важность, подчеркнута важность человека труда в российском развитии. Вот в Беларуси тоже вроде бы как человек труда и для человека труда, но как-то уж обязательно должен быть наемный работник, понимаете? То есть не просто человек труда, а именно вот человек, наемный работник, и мы знаем, что только там только временные же контракты, только ну, там
1: но нет, это детали уже, да, Владимир Леонидович.
13: Нет, это большая разница. И в результате вот эта конституционная формула, она мешает в Белоруссии применить... Ну,
1: конституционализм ладно, белорусы понимаете, сами
13: когда
1: разберутся.
13: Вот так, вот так, такая сами философия разберутся. Лежит в основе конституции, ну, невозможно.
1: Владимир Леонидович.
12: Да, вы знаете, ну, что касается Василия Георгиевича, то о том же говорил и председатель Конституционного суда Зорькин. Он сказал, что у нас есть идеология, это конституционализм.
13: Туда.
12: Да, то есть тут, если уж
13: нас не арестуют
12: председатель Конституционного суда,
1: а вот и проверим.
12: Об этом сказал. Я думаю, что нам уж грешно можно. Вот так. В этом смысле я хочу подчеркнуть, что, безусловно, Россия сегодня — это тоже идиократия. Более того, в общем-то, наша страна не может не быть идиократией, потому что она не будет существовать иначе. У нас есть идея. Наш президент называет ее, нашей национальной идеей, патриотизм. Мы можем не оперировать словом идеология, чтобы не противоречить Конституции, хотя, в общем-то, я абсолютно согласен с Василием, у нас есть, вернее, скажем так, честно, у нас формирующаяся идеология. Она включает в себя несколько компонентов, и очень важный компонент — это та формула, которую мы выработали и сейчас записали в трех документах, в стратегии, в концепции внешней политики, стратегии государственно-национальной политики и в основах политики в области исторического просвещения. Россия — самобытное государство-цивилизация. То есть такой, в хорошем смысле слова, Россия-центризм, ориентация на себя, вот, собственно, это базовая национальная идея нашей страны, и на самом деле это хорошо. В этом смысле мы формируем устойчивый каркас нашего общества.
1: Но не получается ли, что то, что вы сейчас описали, как бы вот, когда слышат Лукашенко, говорит, нам не хватает советского, и люди тут же, да, нам не хватает советского, еще что-то. Каждый вкладывает абсолютно свое собственное ощущение в то, чего советского им не хватает. И это объясняется буквально там двумя-тремя словами. Сейчас, секунду. А то, что, Владимир Леонидович, вы говорите вот про то, что у нас все-таки есть какая-то концепция и так далее, это настолько иногда сложно и обтекаемо, что говорят, ну точно нам что-то советского не хватает. Мы что-то наградили, очень много сложного всего. Давайте попроще.
12: Ну, это действительно так. И в советской идеологии было все очень просто. Мы строим коммунизм.
1: Да.
12: Да, а мы... 10 заповедей строителя коммунизма к нему прилагаются. А сейчас, да, мы не строим коммунизм. И в этом смысле нам нужно оттачивать, так сказать, простоту и ясность наших идеологических компонентов для того, чтобы всем было четко, ясно, почему у нас лучшая страна и куда мы идем.
1: Василий Георгиевич, 20 секунд, скажете что-нибудь?
13: Ну, скажу. Значит, коллегиальности не хватает и российской, и белорусской государственной системе. Все очень забюрократизировано. И отрицательный отбор, особенно ощущаемый, конечно, в Беларуси. Кадровая политика, следствие вертикальной, да. И это огромные проблемы, которые за 20 секунд не...
1: За 20 секунд десятилетиями бьемся, конечно, за 20 секунд не сможем, но продолжим. Владимир Шповалов с нами, Василий Колташов. Это программа «Своя правда». Ваши вопросы тоже вижу. После информационного выпуска в режиме «Блиц-ответим».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал достаточным количество проблем в сфере общественного транспорта. Поездки должны быть безопасными и доступными, сказал президент на заседании Президиума Госсовета. По словам главы государства, одно только обновление автопарка не гарантирует удобное обслуживание. Оно должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. Владимир Путин заявил, что Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Омск – лидеры по устройству удобного общественного транспорта. Президент призвал активнее использовать возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности работы этой сферы. Суд смягчил меру пресечения для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Речь идет о расширении территории, в пределах которой бывший чиновник может передвигаться без отдельных разрешений. При этом, как сообщили юристы, суд оставил Ермаку обязанность носить электронное средство контроля. 11 мая силовики предъявили обвинение экс-главе офиса Владимира Зеленского по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Позднее суд арестовал чиновника, он провел в СИЗО 4 ночи и вышел под залог. Власти Санкт-Петербурга анонсировали продление запрета иностранцам работать в такси. Также они не смогут трудиться в сфере доставки. Как говорится на сайте правительства города, оно намерено пролонгировать действие запрета до конца 2027-го. Сообщается, что проект постановления поступил на антикоррупционную экспертизу. Летом прошлого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете привлечения иностранцев к работе курьерами и таксистами по патентам. Мера действует до конца 2026-го. Один человек погиб и 10 пострадали при землетрясении в Колумбии. Такие данные привели чрезвычайные службы департамента ЧОКО. Там сила подземных толчков составила 6,7 балла. При этом, по информации Blue Radio, на западе Колумбии в городе Кали обрушилось 19 зданий. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели. По данным сейсмологической службы страны, магнитуда землетрясения составила 7,4. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 80.

0: Главная ценность в жизни – это семья.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать» – говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
7: 17:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем программу «Своя правда». Говорим о том, возможно ли что-то из советской системы управления внедрить сейчас. Отталкиваемся от тезисов Александра Лукашенко. Он про Белоруссию рассуждает. Владимир Шаповалов с нами, Василий Колташов. Как обещал, несколько сообщений от наших слушателей. Наверное, в режиме «Блиц». Сергей говорит, людей в Советском Союзе заставляли верить в идеологию, которая в быстро меняющемся мире показала свою несостоятельность. Жизнь общества шире, чем любая идеология, и рано или поздно это проявляется, вскрываются нестыковки благих лозунгов в суровой практике. Владимир Леонидович.
8: Вы знаете, дело не в несостоятельности идеологии, а в несостоятельности идеологов, потому что крупные, значимые философские системы, религиозные системы, они, это же тоже идеологии, они существуют сотни лет, тысячелетия, и люди верят. Вопрос в том, что была утрачена эта вера, а не в том, что сама идея социальной справедливости, создания общества по принципу от каждого по способности, каждому по потребности, она плоха. Конечно, эта идея, она великая. Вопрос именно в тех людях, которые, собственно, эту идеологию приводили в жизнь. И вот здесь Василий Георгиевич сказал о том, что у нас там сейчас отрицательный отбор элитный. А я на самом деле с этим ведь не согласен. Я считаю, что в Советском Союзе он как раз был отрицательным последние десятилетия, когда, по сути, те или иные кадровые решения либо не работали, кадровые, так сказать, механизмы рекрутинга либо не работали, кадровые лестницы либо не работали совсем, либо работали в негативном смысле. И вот в этом отношении, если мы возвращаемся к базовому вопросу о том, что мы можем внедрить из советского опыта, мы много чего можем внедрить, и мы это внедряем в наше современное российское общество, начиная от определенных элементов, так сказать, символики, и заканчивая определенными, так сказать, институциональными, организационными формами, такими как там то же самое движение первых. Но есть элементы, которых не было в советское время, и которые

0: являются абсолютными ноу-хау нашей современной России. Это касается прежде всего кадровых вопросов. «Время героев», там «Школа губернаторов». Это замечательные проекты. Вообще платформа «Россия – страна возможностей», ничего подобного в Советском Союзе и близко не было. И как раз вести речь о том, что это какой-то отрицательный отбор, я бы не стал, а как раз подчеркиваю, что та система, она, безусловно, несовершенна, иначе бы у нас не было, извините, коррупционных дел, они есть сплошь и рядом. Но она, конечно, дает результат. Мы видим, что год от года увеличивается количество управленческих кадров, которые прошли через систему отбора, и самое главное, даже не формальный пункт о том, что они прошли через эту систему, а то, что они демонстрируют те качества управленческие, которые необходимы.
1: Василий Георгиевич, слушатель говорит из Питера, ностальгия по пломбиру, а не по строю у нас. Все очень просто. Ну как, колбаса была вкуснее, мороженое было натуральное и трава зеленее. Ну,
2: во-первых, мы находимся в начале эпохи идеализации советского периода. Да. Эта идеализация будет нарастать, потому что проблем современности много. Одна из главных — это неравенство, это трудности достижения материального успеха, который многим пообещали как нечто легкое. И в результате советское общество представляется людям как нечто гораздо более спокойное, нежели современность. И это не убудет, это будет на протяжении ближайших десятилетий. Теперь две главных проблемы, которые возникают с идеей внедрения. Во-первых, это сами внедрятели, да, то есть само внедрение. Что что-то хорошее нужно обязательно внедрять. То есть нужно его как-то продавить, как-то установить, закрепить, а иначе его не будет. Иначе оно не возникнет. Это очень важный момент, который свидетельствует о том, что как-то из середины, снизу ничего у нас не меняется. Это касается и Беларуси, это касается и России. То есть инициатива должна быть сверху, иначе дело не пойдет. Это большая проблема, потому что это говорит о том, насколько система вообще подвижна, внутренне подвижна, насколько она может меняться. Там в каких-то своих, на каких-то своих участках в лучшую сторону сама по себе.
1: То есть патерналистский подход.
2: Подход. Что? Это не подход. А что это? Система, целая система отношений. Теперь смотрим вниз. Народ постоянно жалуется, что в советское время их заставляли слушать Моцарта, это было хорошо, что их заставляли читать книги, это было хорошо. А теперь, когда их не заставляют слушать Моцарта, они Моцарта не слушают и книг не читают. И хорошо бы, чтобы...
1: Я же говорю, Сталин и Берия, и Крупская еще.
2: Чтобы, значит, расправил усы товарищ Сталин и пришел руководить, чтобы все опять, всех снова заставили слушать Моцарта, Бетховена, культурно расти и так далее. А сами мы не можем. У самих у нас лапки. Моцарт недоступен, в интернете не найти. Ну,
1: вы намекаете на то, что народ не тот, я не пойму. Ну,
2: это критика народа сейчас пошла. То есть, это, а вы хотите, чтобы только власть критиковать? Нет, я народ тоже покритиковал. Потому что, когда мы говорим про проблему внедрения, то здесь надо сказать, что вот эта вот неподвижность составных огромной сложнейшей государственной системы, вот эта ее окаменелость местами и постоянное ожидание, что чего-то должны спустить сверху с вертикали, оно, это связано вот с этим состоянием общества, интересно, которое даже, извините, даже пластинку Моцарта поставить не может, потому что ждет, когда к ней, так сказать, вертикаль поставит эту пластинку с Моцартом.
1: Владимир Леонидович.
0: Вы знаете, конечно, Василий бесподобен в своей метафоричностью, но я хочу вернуться к той мысли, которую он сказал в самом начале своего спича, данного спича, о том, что, так сказать, ностальгия по советскому обществу будет нарастать.
2: Нарастать.
0: Вы знаете, очень интересно, да. Я бы вот на это обратил внимание, очень интересно и неоднозначно. Я на самом деле не уверен, что все именно так. Мне кажется, что период ностальгии постепенно завершается, и он обратно пропорционален тому, как человек чувствует себя сейчас, здесь и сейчас.
1: Колени еще
0: мы...
1: меняются.
0: И это тоже важно. Но это, кстати, может иметь разный эффект. Так сказать, те, кто жили в Советском Союзе, могут добавлять ностальгию, и наоборот, их внуки и правнуки, могут добавлять, которые не жили, но могут добавлять ностальгию тоже. А здесь ведь какой момент? Мы ностальгируем не только по своему детству, юности, это любому человеку свойственно, мы ностальгируем по хорошим временам.
1: Конечно.
0: И ностальгия в 90-е и там в начале нулевых, она была вполне понятна, поскольку, так сказать, народ обманули, и вместо, так сказать, тех посулов, которые давали, люди получили обратно пропорциональный, прям противоположный результат. А потом, по мере того, как, так сказать, страна развивалась, ну, почему мы должны ностальгировать, если мы видим, что по каким-то моментам мы действительно, может быть, есть смысл ностальгировать по тем же книжкам, которые читали, кстати, а что читали, тоже не все же читали, что-то было запрещено. А по другим моментам, может быть, и не стоит ностальгировать. И более того, я хочу сказать, что ведь так сказать, давайте сравним уровень экономический, Василий экономист, да, я знаю, замечательный. Вот у нас сейчас четвертое место и первое место в Европе. В Советском Союзе был период, когда мы были лучше, выше. Конечно, это послевоенный период. Но это был относительно короткий все-таки период. До Второй мировой войны мы не занимали второе место. И это все-таки был, так сказать, масштаб Советского Союза. То есть Россия плюс потенциал там Казахстана, Украины, Белоруссии и всех остальных. Вот в этом, так сказать, достаточно большой экономике мы вышли с большими негативными эффектами на второе место. А сейчас у нас четвертое место. А к концу советского периода, кстати, весь Советский Союз был меньше одной западной части Германии. А сейчас одна Россия больше всей Германии. Ну вот, пожалуйста.
1: Может быть, эта история вообще... То есть ностальгия, в этом нет ничего преступного. Но есть и другая проблема, когда ностальгирующие, особенно сильно ностальгирующие люди, впадают в иллюзию, что вот что-то-то можно привнести, чтобы было так же. Ну, во-первых, уже люди другие. Система ценностей тоже другая. И плюс, не возникает ли проблемы следующего характера, что у нас, с одной стороны, нет как будто отрицания прошлого, наоборот, есть ностальгия по прошлому, но у нас нету понимание того, а как дальше, в какую сторону двигаться, потому что кризис, потому что там боевые действия, крупные конфликты и так далее. И мы пытаемся, что называется, в прошлом найти ответ на будущее. Василий
2: Георгиевич. Не ностальгия. Ностальгия — неправильный термин.
1: А какой для того, правильный?
2: Чтобы описать. Идеализация.
1: Идеализация. Хорошо.
2: Ностальгия касается участников процесса. Или так или иначе его как-то там, хотя бы краешком захвативших. Сейчас идеализация советского прошлого, она в большей степени даже среди молодых людей или людей, ну, там...
0: Части
2: среднего, да, возраста. Тех, кто, да, советский опыт вообще не имеют. Причина идеализации? Причина вот в том, что современная экономика, несмотря на грандиозные успехи, на огромное количество построенного жилья в этом веке, и приобретенного, и выплаченного, да, то есть жилищный фонд у нас очень сильно увеличился. Несмотря на то, что многие люди сделали карьеру, заработали, открыли свои какие-то коммерческие предприятия, успешно их ведут. Есть острый вопрос материального устройства молодого поколения. А как купить квартиру в Москве? Вот там сейчас, там, не знаю, открываем какие-нибудь рилсы, да, на ВКонтакте, и видим, что там
1: вам скажут, читайте наши книги, я его знаете даже, как она называется.
2: Как молодым людям с зарплатой там 70-80 тысяч рублей купить квартиру в Москве? А никак, да, вот такой вот, никак. А Советский Союз, тот, который в идеализации существует,
1: 70-е годы, да,
2: он бесплатно всем давал жилье. Я говорю про, так сказать, максимум из идеализации. Я из семьи медиков, я знаю, что медикам ничего не давали.
1: Но тогда-то можно ностальгировать по ранним 90-м, когда можно было все приватизировать.
2: Кооперативную квартиру.
1: Нет?
2: Нет, люди хотят, чтобы жизненные трудности, связанные с поиском работы, с этими неприятными собеседованиями, с тем, что ты вот вроде бы в одном месте поработал, тебя уволили, или куда-то ты должен переместиться еще, вот много всяких вот этих зигзагов, кредит почему-то взял, вовремя не стал его гасить, он на тебе повис, его надо гасить, несколько лет, там, 2 года, допустим, нужно работать, очень экономить, рассчитываться с этим кредитом, еще какие-то проблемы. Вот этого всего в советском мире не было, причем во многом не было в реальном, и в идеализированном-то точно не было, понимаете, вот, так сказать, вот в этом фантоме, да, вот идеальном, не было его. Следовательно, хорошее надо взять оттуда, чтобы всем бесплатно давали квартиру, чтобы, ну вот как могут это воспринимать люди?
1: Есть проблемы идеализации, Владимир Леонидович?
0: Конечно, есть проблемы идеализации, и хочу сказать, что, ну вот, откликаясь на ваши слова о том, что нельзя, так сказать...
1: Войти в одну реку дважды, примерно так.
0: На самом деле можно? Все можно, даже с учетом того, что совершенно другая эпоха, другие люди, тем не менее, можно анализировать опыт и в новых условиях технологических новых, на самом деле человек не поменялся, он как был человеком, так и остался. Поменялись какие-то, так сказать, технические новации. Но в любом случае это можно делать. Что касается идеализации. Действительно, у нас существует придуманная, вымышленная картинка, и у кого-то она, у кого-то советское общество идеальное. И человек закрывает глаза на те очевидные недостатки, которые были в советском обществе, и которых было масса. У других это общество, наоборот, имеет негативную оценку, и человек, напротив, намеренно закрывает глаза на те очевидные достоинства, в том числе человек, который получил бесплатное образование, там, услуги здравоохранения, квартиру в советское время, и он начинает его очернять и заявлять, что все было плохо, там, репрессии, дефицит и прочее. А на самом деле обе картинки, и позитивные, и негативные, они далеки от реальности. Потому что советское общество было уникальным продуктом развития нашей страны на определенном этапе, в котором были свои очевидные достоинства, которых не было у других стран цивилизации, которых, может быть, нет и сейчас, но в котором точно так же было множество негативных моментов, в том числе и в системе управления, которые не нужно ни повторять, не нужно ни брать с них пример, потому что очевидно, что они не прошли проверку временем.
1: Наш слушатель спрашивает, наверное, Василий Георгиевич, это к вам, а те движения, постоянные отсылки к Советскому Союзу в дискуссиях многих политиков и чиновников, это разве не попытка создать какой-то симулякр? Мне кажется, что симулякр гораздо страшнее, чем просто ностальгия или идеализация Советского Союза.
2: Ну, мы будем брать все лучшее из советского прошлого и сохранять его в ближайшие полвека как минимум. То есть Советский Союз останется с нами. Более того, Россия — это и есть Советский Союз, да, юридически. И социальное государство, которое имеется в современной России, даже, ну, учтем, что там недостатки присутствуют, да, это все равно социальное государство. Это все равно социальная система, которая привлекательна, про которую американские консервативные политологи говорят, что такого вообще быть не может, потому что такого нигде нет. Ну, не может быть социальной
1: системы. При этом,
2: ну,
1: мы же
2: например, что там бесплатно лечить. Заболел человек, и его бесплатно там лечат. Да, вот. Как это так? В протестантской этике это невозможно. Если ты заболел, значит, тебя Бог отвернулся. Нет, то есть, если ты заболел, у тебя есть деньги, то это испытание, которое тебе Бог послал.
1: Бог не до конца отвернулся.
2: Протестантский Бог. А если у тебя денег нет, и ты заболел тяжело, ну, значит, уже все. Значит, уже все, Бог от себя отвернулся. Это их прочтение такое, практическое.
1: Нет, но вам на это скажут, что модель социального государства — это, может быть, Скандинавия. Кто-то скажет... Ну,
2: была, все умерло уже.
1: Кто-то скажет, все тут наш слушатель Цурита про Китай говорит, как он переосмыслил советское и капиталистическое,
2: вот
1: и
2: Китай,
1: создал вот эту вот,
2: в Китае,
1: вот связку.
2: Смотрите, один выходной в неделю, и то не у всех.
1: Так.
2: Те, кто из наших сограждан там работают, они просто, так сказать, Китай матерят очень сильно, потому что эта страна не для жизни, по большому счету. Работать там можно, а жить там не очень-то стоит, потому что тебя нет времени. У тебя, если есть квартира, ты купил ее, то когда ты там будешь находиться? А рабочий день какой продолжительный в Китае? Люди спят на рабочих местах. спят...
1: То есть мы все идеализируем. Мы говорим, что у нас плохо, у остальных хорошо. Правильно, Владимир Леонидович?
0: Не все. Нужна объективная оценка, безусловно. И забывать о недостатках советской системы, не видеть недостатков сейчас или в дореволюционной России, абсолютно это неправильный подход. И мы должны во всем, так сказать, многообразие видеть процесс, который существует, но единственное, что мы не должны делать, не должны заниматься самоуничижением, считать, что мы там хуже, что мы второсортны, что мы там периферийная цивилизация, как некоторые пишут. Ничего подобного никогда не было, и мы должны видеть наши достоинства наряду с теми кризисами и катастрофами, которых очень много в нашей истории, и которые мы тоже с причинами должны препарировать их, разбираться. И вот в этом смысле хочу вернуться к словам Василия о том, что Советский Союз тоже Россия, безусловно. И более того, именно в том, что в тех моментах, в которых Советский Союз Россия, он и должен нам быть близок. В том, что не совсем Россия, ну, например, Советский Союз как база для мировой революции, этот опыт нам не совсем нужен. Там. А вот в том, что...
2: А он помогает.
0: Африканские
2: страны к нам пришли из-за этого.
0: И это отдельная тема, кстати. Да. И нужно отметить, что...
2: А БРИКС — это не мировая революция?
0: Что Россия всегда занимала позицию добра в отношении других, и в 19 веке помогали братушкам-славянам, и в Африке помогали еще в досоветский период, в дореволюционный период. Поэтому, безусловно, советский интернационализм имеет некоторые... Я с вами согласен, Василий, в этом отношении. И,
2: нет, я как раз говорил не про советский интернационализм, я говорил про...
0: Возвращение
2: революцию
0: в Африку, которое произошло в 2019 году и которое происходит сейчас. Мы же эксплуатируем, так сказать, ностальгию африканских народов по советскому периоду, безусловно, но мы эксплуатируем в интересах этих народов,
2: ничего,
0: и в интересах
2: ничего
0: России.
2: Ничего мы не эксплуатируем. Дело в том, что мы сейчас находимся в новой революционной эпохе. В 80-е годы и в 90-е, в нулевые, нам сообщали, что в мире победил окончательно и бесповоротно Вашингтонский консенсус, так называемый. Да. То есть американцы правят над всеми, у них есть структуры, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, у них есть доллар, у них есть система SWIFT, и вы все должны им подчиняться. А потом оказалось, что есть такие страны, БРИКС, которые хотят что-то по-другому делать, которые хотят на равных разговаривать с Соединенными Штатами, которые хотят решать свои проблемы, которые хотят иметь безопасность у своих границ почему-то. И вот это все на самом деле настоящая революция, потому что это с точки зрения американцев, это просто бунт какой-то.
1: Подождите, но
2: они уже, так сказать, мировое господство свое установили, Советский Союз разрушен.
1: Нарендра Моди сказал,
2: и Россия, и Китай, и Индия, и все
1: сопротивляются. Премьер Индии сказал, что наше участие в БРИКСе — это не антиамериканская повестка, это мы вкладываем в БРИКС.
0: Это правильно? Я хочу сказать, что это можно называть революцией, не революцией. Безусловно, в системе складывается новый миропорядок. Складывается новый миропорядок, и мы его можем называть революционным. В этом смысле это революционное. Но считать это каким-то продолжением мировой революции я бы не стал, потому что в мировой революции большевистской были совершенно другие начала. Вообще идея того, что давайте мы откажемся от, так сказать, мировой войны и превратим ее во внутреннюю гражданскую, где брат будет убивать брата, потому что один брат принадлежит классу трудящихся, а другой классу эксплуататоров, это глубоко отрицательная идея, потому что эта идея основана на том, что главный враг живет в твоем обществе, а не вовне. Ну что же в этом хорошего, в этой идее? Давайте объединимся с представителями пролетариата других стран для того, чтобы убить всех буржуев.
2: У нас на днях буквально патриарх Кирилл сказал о том, что вот всему тому, что вы сейчас осудили, да, мы обязаны появлением ядерного оружия Советского Союза, которое спасло Россию. Поэтому да, недостатки были, неприятности были, тяжело было. Шолохов, «Донские рассказы» берем, очень тяжелая картина гражданской войны, но в результате мы получили суверенную Россию, которая может защищаться, у которой есть супероружие.
1: Вы допускаете, да, такие же жертвы сейчас
2: НАТО нас не
1: для укрепления государства?
0: Евгения, по поводу ядерного оружия, безусловно, то, что мы смогли себя защитить, это большой плюс. Кстати,
2: Патриарх сказал, что это все промысел.
1: Сейчас, секунду.
0: Но я хочу акцентировать внимание на том, что это они изобрели дьявольское оружие, мы просто его скопировали, а мы изобрели мирный атом в советский.
1: Да.
0: И вот я считаю, я не знаю, что там сказал Владыка, но я считаю, что одной из ключевых заслуг советского общества было то, что мы создали мирный атом.
2: Советская модернизация, как бы болезненно она ни рождалась, является основой силы и устойчивости современной России.
0: То, что вот у меня достаточно простой подход к этому. Все, что работает в любую эпоху на укрепление государственности, а следовательно на народ, потому что в России народ без государственности не может быть, у нас государственный народ. Это благо. То, что работает на разрушение, революции, гражданские войны, междоусобные столкновения, это зло. Поэтому то, что в советском обществе работало на укрепление советской государственности, советской-российской, это благо. Что на разрушение, это зло.
1: Итоги голосования, какие у нас получились, 23% слушателей говорят, что, в принципе, возможно руководить страной, управлять страной, как в Советском Союзе. 40% говорят, что внедрять надо только отдельные элементы, в принципе, это то, о чем мы с вами говорили. 38% говорят, не надо, вообще, в нынешних условиях это невозможно и не нужно. Как прокомментируете коротко, Владимир Леонидович?
0: Вы знаете, я, несмотря на то, что я выступаю с позиции критики, я все-таки за вторую позицию, что отдельные элементы можно и нужно внедрять, и советские, и, кстати, досоветские.
2: Да.
1: Василий Георгиевич.
2: Да, второй пункт, потому что, нужно внедрять, понимаете, то есть это нужно организовать. То есть, например, кино у нас патриотическим само себя не сделает. Его нужно таковым сверху сделать.
1: Надо написать патриотическое кино, и оно
2: станет. Ну, они снимут вам такого кино.
1: Владимир Шаповалов был с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Это была программа «Своя правда». Коллеги, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо.
1: Далее информационный выпуск, потом Роман Бабаян. Я с вами прощаюсь, до завтра.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и цеха сборки и хранения БПЛА. Как следует из сводки военного ведомства, в зоне СВО за сутки Киев потерял около 1300 солдат. Средства ПВО сбили 1134 беспилотника и 11 управляемых авиабомб. Рустам Миниханов выразил соболезнования президентам Таджикистана и Узбекистана. Глава Татарстана направил телеграмму Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба руководителя республики. Цитата. «Их граждане есть среди погибших в хостеле. Всего 9 человек», говорится в публикации. Утром власти Татарстана сообщили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок, 75 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Росфинмониторинг получил данные об иностранных источниках финансирования «Яблоко». Такую информацию огласили в Верховном суде, где рассматривается исковое заявление партии «Родина» о требовании отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Материалы представил сотрудник ЦИКа, который сказал, что комиссия получила ответ Росфинмониторинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний. По информации агентства, в обращении «Родина» указала на превышение «Яблоком» установленных законом лимитов финансирования избирательной кампании, нарушения при проведении предвыборной агитации. В случае удовлетворения иска регистрация федерального списка «Яблоко» будет отменена, и партия не сможет участвовать в выборах в Госдуму. Далее новость с лент информагентств в продолжении темы. Представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что есть основания для удовлетворения иска об отмене регистрации списка «Яблоко», передает корреспондент РИА Новости. Подробности через полчаса. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших продавцов маркетплейсов. Речь идет о бизнесе, который понес убытки в результате терактов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых и других помещений. Как следует из сообщения регулятора, финансовым организациям следует идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, а также рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. В Банке России заявили, что кредиторам необходимо воздержаться от начисления штрафов за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения займа. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 17 копеек, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Москва. 94,8 FM.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
6: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – общественный деятель, депутат муниципального округа Тропарева-Никулина Ирина Родькина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
6: Лисича. Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. «Умные парни» выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Именно «Поверх времен».
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения.
11: подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
10: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В столице России, в Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Я снова с вами, друзья. Я не знаю, как вы... А я скучал, соскучился так, что дальше некуда. Вроде бы как был в отпуске, но удивительная история. Отдохнул ли я? Вот ведь вопрос. Но это ладно, это, как говорится, мои проблемы. Потому что какой-то странный у меня был отпуск. Я вроде бы как был в отпуске, но я продолжал работать. Ну что это такое? Наверное же не так должен выглядеть отпуск. Хотя в наше время все должно выглядеть именно так. Работать, работать, еще раз работать. Как говорил я. О, ИНН пишет, пока вас не было, художников сбежал. Да что ты будешь делать? Да никуда не сбежал он. Он просто теперь будет работать в другом месте. Ну, это, конечно, такая история, которая меня расстроила. Я думаю, его тоже она расстроила. Ну, что делать? Молодой человек, хочется все время каких-то перемен. Может быть, он... Ну, я не знаю. Ну, он думает, что это все только к лучшему. Ну, наверное. Бывают такие промежутки в жизни, молодость называется, когда все перемены воспринимаются как сигналы к улучшению. Но это быстро проходит. Жалко, конечно, да, жалко, потому что был хороший у нас ведущий, очень хороший, мы его все очень любили, он очень любил нас. Ну, что делать, мы же не будем подрезать крылья на взлете там, да, если человек рвется... куда-то там в полет, но надо пожелать ему всего хорошего, как говорится, да, и успехов, и всего остального. Я думаю, что все у него будет хорошо. Леша был все время со мной на связи. Я о том, что у него были свои планы, ну, такого плана, как говорится, да, были предусмотрены изменения в жизни. Я знал давно, он со мной разговаривал. Мы достаточно долго с ним это обсуждали. Я начал с вопроса, принял ли он решение, или же он ко мне пришел за советом. Получил конкретный ответ, ну и, соответственно, вот получилось так, как получилось. Я думаю еще раз, что у него все будет хорошо. Мы за него держим кулачки, вы тоже держите. Но при этом, как говорится, да, у нас теперь будут другие люди работать в утреннем эфире, какие вот мы сейчас вот этим и занимаемся, потому что это непростая история, там, найти ведущего для такой крутой радиостанции, как наша, поэтому Мы работаем над этим, все будет хорошо. Здесь кто-то предположил, а Григорий Санкт-Петербург, господи, Гудошников идет в Госдуму. Григорий, нет, не идет он в Госдуму. Ну, в общем, да, друзья, я бы сказал, где он работает, я бы сказал, куда он пошел. Ну, просто единственное, что меня останавливает, это то, что он сам в эфире об этом не сказал. После нашего с ним разговора и после того, как он меня предупредил о том, что у него есть такие планы, он работал еще 3 недели. Даже, по-моему, месяц он еще работал. Я его просил задержаться, потому что нужно было мне подготовиться, собственно, к этому моменту. И Алексей поступил абсолютно порядочно. Он честно отработал, да, и когда он с вами прощался, я думал, он об этом скажет, но он не сказал. Но если он не сказал, может быть, мне тоже не имеет смысла говорить. Пусть это будет для вас, для всех сюрпризом. XMR на Первый канал, небось, нет. Ну, короче, ну что мы сейчас с вами будем этот самый гадать? Давайте мы начнем с нашей традиционной географической переклички из чата Ютуба. На первом месте Ташкент. Ну, надо же, а? Вот, понимаете, какая штука. Ташкент ждет. Тульская область, деревня Романькова ждет новостей. Поселок Добренко, Липецкая область ждет. Италия, Болония с нами. Шымкент тоже ждет, да, и говорит, что очень долго уже ждет. Новополоцк, Беларусь, Долгопрудный ужасно соскучился в ожидании, взаимно. «Солнце в Новокуйбышевске вышло, это Роман вернулся к нам». Елена, спасибо вам большое, спасибо. Худжент, он же Ленинабад, Таджикистан тоже ждет. Прекрасно. Москва, Крылатская, приветствует. Долгожданный эфир. Черноморская, Крым. И сразу с козырей. Какие переговоры? Какой Кушнер? Только капитуляция. Иван Гриценко, я с вами. Рига ждет. Беловежская пуща ждет. Болгария заждалась. Это Саарбрюкен, Германия. Тоже рады нас слышать. Да, прекрасно. Свердловская область, Верхняя Пышма здесь. Вологда с любовью. Черчик, Узбекистан, наконец, дождался. Бобруйск, Рубцовск здесь ждет, как всегда. Жара 35 градусов. Это да, это серьезно, да. Это серьезно. Шаргород с нами, Владимир, Череповец с уважением. Владивосток ждет с большим нетерпением. Феодосия слушает. Новокузнецк давно не встречали. Новокузнецке, наверное, тоже жара. Наверное, тоже жара, да-да-да-да-да. Алма-Ата скучала, Пенсильвания ждет. Гусь хрустальный очень ждет. Ой, верните мне, верните, верните, верните. Так, где гусь хрустальный был? Не-не-не, еще выше. Вот, стоп, гусь хрустальный ждет, вот. Чебеньки Оренбургского оба ждет, Термес, Узбекистан на связи, Крым смотрит, Даугавпил смотрит, Новосибирь ждет, Красноярск, Екатеринбург, Новополоск еще раз, Ванкувер, Саваспилс в ожидании, Измаил рад видеть, Лида, Беларусь, прекрасный город, Кемерово, шикарный город, тоже с нами. Буденновск здесь, Орел, город первого салюта и воинской славы ждет и слушает, Вильню слушает, Самарканд, горячий привет, Буэнос-Айрес ждет, вот так вот, Буэнос-Айрес с нами, и Месси тоже слушает, Балакова, Феодосия была, Болгария, Севилья заждалась. Так, что? Кто там у нас дальше? Вот Севастополь, Одесса. Так, опять перескочила. Севастополь, Одесса. Да, так, вот. Одесса, Санкт-Петербург, Люберцы, Алма-Ата, Петропавловск. Днепропетровск это имеется в виду, да? Потому что Днепр это какое-то не наше название. Вот Днепропетровск наше название. Бельцем, Молдова, Кишинев на связи, Грозный с нами, Челябинск. Знойный Майкоп заждался, Израиль смотрит. Ну, прекрасная география, друзья. Прекрасная. Так, что у нас здесь в Телеграме? И в Телеграме тоже вот подключаются. Электричка, даже Москва-Монина на связи. Ну, прекрасно. Коммунарка, как всегда, да. Ивантеевка. Прекрасно. Ну что, друзья? Много-много интересных событий у нас с вами. Конечно же, много интересных событий. Вот давайте попробуем, проанализировать, что ли, то, что происходило за то время, пока мы с вами не слышались, не виделись. Вы помните, с чего все начиналось, и мы с вами недоумевали? Началось все с того, что вдруг, ни с того, ни с сего, на Украине, в Европе, там, в Америке, все вдруг, вот так вот, по щелчку, по команде, начали кричать на каждом углу, что Украина побеждает. Вы помните это? Я это помню. Я вначале удивился, но потом подумал, ну что на них обращать внимание, на этих убогих. Потому что совершенно непонятно, почему они про это стали говорить. А начали говорить они с того момента, когда они превратили удары по нашим МПЗ в систему, а потом стали бить по Валберису. И вот ровно в этот самый момент они вдруг все заголосили, что Украина побеждает, что инициатива на стороне Украины, что вообще все изменилось, и что нам не нужно искать человека, которого мы отправим в Москву на переговоры с Путиным, хотя до этого, вы помните, да, они говорили, что мы должны найти какую-то кандидатуру для того, чтобы ее отправить в Москву, эту самую кандидатуру, чтобы он каким-то образом там реанимировал диалог с русскими. И обсуждали, там Шрёдер им не подходил, там Кая Каллас говорил, возьмите меня, да, но себя не уважать, с ней разговаривать. Мы сказали, не надо, зачем вот так над нами издеваться, давайте кого-нибудь другого, да. И тут вдруг в какой-то момент они говорят, да нет, все, какие разговоры с теми, кто проигрывает. Украина побеждает. Мы с вами говорили в эфире, что это выглядит как бред сумасшедшего. Почему? Потому что, ну, где она побеждает? На земле мы продолжали идти вперед. Идем. Каждый день освобождения населенных пунктов. Каждый день. И не только в тех регионах, которые наши, но и те регионы, которые пока еще не наши тоже. Мы же везде идем вперед. И Харьковская область, и Днепропетровская область, это помимо, собственно, Донецкой области, помимо Запорожской, помимо Херсонской, там, да, Сумы. Они вдруг начали орать о том, что они побеждают, инициатива полностью теперь принадлежит Украине. И вот Украина теперь показывает, что, значит, она может сделать с русскими. И это все после того, как, собственно, они стали бить по нашим МПЗ и складам Валберис. Вы помните вот эти вот фото, когда Зеленский стоит и показывает то ли планшет, то ли телефон, он показывает всем этим, Писториусу он показывал, министру обороны Германии, а все остальные, значит, они там из-за плеча этого Писториуса выглядывали, смотрели и говорили, good, good, they're good, там, да, bien, и, ну и так далее, на всех этих языках. Да? Было очень странно за всем за этим наблюдать. А потом случились похороны Линдси Грэма. Был такой персонаж. Он умер. И на эти похороны они, значит, туда полетели. Зеленский туда полетел. Трамп сидел расстроенный. Помните, ТикТоком делился там с Венсом, там еще с кем-то. Хохотали, говорит, так подумают. Похороны были такие, что порвали два баяна. Это вот ровно про то, что тогда вот, собственно, мы с вами видели на этих похоронах, да, потому что Трамп сиял в 36 своих зубов, Венс в 42 зуба, они все сидели очень довольные. Но на похоронах, ну, мало ли, кто его знает, может, у них так принято. И Зеленский туда приехал. Зеленский тоже туда приехал для того, чтобы встретиться с Трампом. К этому самому моменту Трамп был под грандиозным давлением. Ну, это уже вообще человек, который поддается этому самому давлению. То есть, кто первый дошел до уха, нашептал, вот от этого все и зависит, в какую сторону поплывет американский корабль, да. И Трампу начали вот тоже вкладывать в уши все эти там генеральные секретари НАТО, разные канцлеры, президенты, что ситуация изменилась. Изменилась ситуация. И Украина побеждает, и инициатива уже у них. Посмотрите, у них дальнобойные вот эти дроны, которые куда-то там летят, куда-то там попадают, все горит, смотрите, какие картинки, все. И Трамп такой, да, действительно, там изменилась вся эта история, изменилась. И тут же Рубио выскакивает на арену, Рубио, и говорит, да вообще все, что было в Анкоридже, все это уже давным-давно провалено, нужно искать какие-то другие алгоритмы. Мы с вами это же все помним, да? Это же вот было вчера, грубо говоря. Я, говорит, даю лицензии, лицензию предоставим на производство Patriot Украине. Ну и много чего там, собственно, наговорил. И Зеленский такой довольный улетел назад. Все еще раз, это выглядело настолько нелепо и парадоксально, но, как говорится, да, наблюдали просто за всем за этим. А в итоге что получилось? Проходит совсем чуть-чуть времени, и тот же самый Трамп вдруг отменил ровно все то, что обещал. Он взял, просто все отменил. Отказался от всех своих обещаний. Потому что, видимо, выяснилось, что все было не так, как ему говорили. Что эта самая инициатива, она, оказывается, так и не перешла к Украине. И наоборот, эта инициатива по-прежнему осталась у русских, и русские продолжают давить. Русские подошли вплотную к Краматорску. Вот украинский генеральный штаб рассказывает о том, что до Краматорска осталось от 2 там, до 5 километров на разных направлениях. От 2 до 5 километров. При этом на окраины города уже заходят диверсионные группы. До Славянска осталось побольше, но тем не менее, собственно, и к Славянску тоже подходят. Уже пишут европейские газеты о том, что если сейчас падет Славянск и Краматорск, это будет крупнейшим провалом, собственно, ВСУ, чреватым к дальнейшему обрушению. Это же был вот самый мощный укрепрайон, про который они говорили. Вот это Славянско-Краматорская агломерация. Самый мощный укрепрайон, который они укрепляли на протяжении там 14 лет, или сколько там лет они там все это выстраивали. И вот сейчас, если он падет, дальше будет совсем все плохо. Параллельно с этим они вдруг обнаружили, что оказывается, не только Украина может бить по нефтеперерабатывающим заводам и складам какого-то там маркетплейса, но и русские начинают отвечать. Ну, мы же говорим все время, вот в ответ, вот это меня бесит на самом деле, но тем не менее, мы так говорим почему-то, да? В ответ на их обстрел мы, значит, поразили там сегодня вот такие-то, такие-то цели. Мне кажется, что вообще нужно забыть вот это вот словосочетание «в ответ» выражение, а просто говорить, мы сегодня поразили вот такие-то заводы, вот такие-то там цели там и так далее. Ну, ладно. Мы начали бить. И, наконец-то, друзья, наконец-то, мы начали бить по-серьезному. Мы же с вами все это видим. Вы помните, мы говорили, что нужны системные удары, каждый день мощнейшие удары. Потом президент сказал, что мы будем это делать. И мы это стали делать. Случилось вот ровно то, чего мы с вами жаждали на протяжении там 4 с лишним лет. Мы стали это делать. Удары действительно мощнейшие. Мощнейшие удары. Вы только представьте, да, вот они бьют дронами, а мы бьем баллистическими ракетами. Да мы бьем всеми ракетами, какие у нас есть. Все эти удары, они комбинированы. Помимо дронов, и еще и ракеты всех видов. Можете себе представить мощность этих ударов? Ну, только представьте. И это мы делаем каждый день. То есть мы стали это делать, и они вдруг поняли, что такими темпами мы разберем их на молекулы. Вот если это будет продолжаться ровно так, как вот сейчас, перспектива абсолютно однозначная. Да, они по-прежнему бьют, они запускают сотни беспилотников каждый день в нашу сторону. Ну вот посмотрите статистика, да, сейчас я ее найду. Мы с вами очень недовольны, когда они там куда-то попадают. Это понятно. Вот посмотрите. Статистика, значит, которую приводят они. Не мы, а они. Они говорят, что они запустили, значит, за июль месяц 1500 беспилотников. Что мы перехватили только над московским регионом 1500 беспилотников за июль. Теперь они дальше, смотрите, что говорят. Они говорят, что 1400 беспилотников сбили на подходе к Москве. 1400. Около 100 сбили в районе МКАДа. Не знаю, что имеется в виду, но ладно. И один беспилотник сбили над Москвой. Тысячи запусков было осуществлено. В итоге вот такой вот результат. И они же сами говорят о том, что на фоне тысяч запусков это даже не капля в море, это почти смешно. И если стратегия была в том, чтобы заставить российское ПВО потратить все ракеты в этом районе, то она, эта стратегия, провалилась. Пытались прорваться к Москве, пытались, видимо, найти какие-то там окна, да, слабые места, не нашли, слава богу. Вот такая результативность нашего собственного ПВО здесь. Ну, понятно, что огромная страна наносит удары там по разным регионам. Вот сейчас вот трагедия там у нас случилась в Татарстане. Это понятно. Но работа и эффективность нашего ПВО, это просто, я не знаю, это просто суперэффективная работа. Мне кажется, что в мире не найдем сейчас аналогичных ПВОшников. Просто нигде. Просто нигде. Я всегда, вот знаете, я, когда кто-то ноет и что-то такое говорит, я говорю, вот смотрите, микроскопический Израиль, который был закрыт там железным куполом, тут маленькая территория, она же вообще. Закрыли железным куполом, там все эти системы, там и так далее, да, и все равно не справляются. Здесь посмотрите, 17 миллионов квадратных километров, огромная территория, они бьют практически, как говорится, куда хотят, там пробивают, да, но это единичные истории. А что получили они? Когда я говорю, что мы начали, ну, это же игра вдвоем, да, как говорится, играется, да, и посмотрите, наши удары. И оказалось, что они ничего не могут сделать. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: 18:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 78. 25 человек госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов. Обновленные данные привели в пресс-службе главы Татарстана. Утром власти сообщили о массированной атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Ей подверглись производственные и гражданские объекты. По последним данным, жертвами удара стали 13 человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте. В республике объявлен траур. Минтранс планирует масштабировать проекты по беспилотным трамваям и метро. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета. Оно было посвящено развитию общественного транспорта. Идет внедрение беспилотных транспортных средств. Автономные трамваи есть в Москве и Санкт-Петербурге. В столичном метро тестируется беспилотный поезд. Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы, сказал Никитин. Кроме того, министр предложил запустить в ряде населенных пунктов, где нет автобусов или рейсы слишком редкие, перевозку по запросу. Массовая дегустация дынь в Узбекистане вошла в книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о достижении, зафиксированном на фестивале в городе Хива. Мероприятие проходило с 7 по 9 августа. Одним из самых ярких событий фестиваля стало установление мирового рекорда по самой масштабной дегустации дыни. В ней одновременно приняли участие 259 человек, которые пробовали более 10 сортов, заявили в пресс-службе Комитета по туризму республики. Там добавили, что фестиваль «Праздник дыни» посетили 186 тысяч человек, в том числе 36 тысяч иностранных туристов. Синоптики напомнили о предстоящем осеннем похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в Москве и Подмосковье в среду. Как сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, сегодня и завтра в регионе сохранится теплая погода. Во вторник вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха составит около плюс 25 градусов. В среду в московский регион придет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров не покажут выше плюс 19. В четверг будет около плюс 15 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы. И в завершении выпуска о погоде сейчас

0: Стрелковый комплекс Румянцева. Место, где обычный день становится событием.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва 94.8 FM.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: В столице России, Москве, 18:36. Радио «Говорит Москва». Я Роман Баян. Продолжаем работать в прямом эфире. Все наши позывные и телефоны вы знаете. Продолжается трансляция нашей программы на наших ресурсах. Она идет ВКонтакте, на Рутюбе и на Ютюбе. Сколько человек у нас сейчас на Ютюбе?
4: 1140.
3: 1140, хорошо, да. Ну так вот. Они не ожидали, на самом деле, что мы будем делать то, что мы сейчас делаем. Да и мы с вами тоже, в принципе, не ожидали. Потому что мы ждали там 4 года, да, что, ну, давайте уже, наконец, сделаем там, Одесский порт, допустим, неработоспособным. Мы с вами об этом сколько раз говорили. И ничего этого не происходило. И все продолжалось, и завозили, и вывозили, Николаев, Одесса, туда-сюда эти сухогрузы, туда-сюда там эти всякие суда с интересной там продукцией разной. И, наконец, мы стали это делать. И когда они это увидели, они очень сильно удивились. Они почему-то думали, что мы до бесконечности, собственно, будем продолжать наносить удары вот те, к которым они привыкли. Еще удивительная случилась штука. Вот когда они били по нашим МПЗ, допустим, и по Валбересу, да, вот они бьют. Они на что рассчитывали? Ну, понятно, на что рассчитывали. Они думали, что люди, которые столкнутся, то есть мы с вами, которые столкнутся там с проблемами на заправке, или там... Если мы про Валберес, допустим, да, там малый и средний бизнес, который пользовался этим маркетплейсом, логисты, которые были задействованы в первую очередь, да, в чем вот это конкурентное преимущество было, да, этого маркетплейса.

0: что все это, когда начнет нести убытки, все это приведет к дестабилизации внутренней ситуации. Они думали, что, собственно, все стройными колоннами пойдут менять власть в России. Или выйдут на улицы, там, на акции протеста, там, и так далее, и так далее. Вот на это и делался расклад. Я думаю, что советчики им об этом говорили. Но меня удивляет другое. Меня удивляет, ну, ладно, советчики, там, я не знаю, англичане или еще кто-нибудь, да. А, ладно, они не понимают нашей ментальности, не побоюсь этого слова. Но украинцы-то должны были понимать. Они должны были понимать, что русского человека ты вот этим вот никак не возьмешь. И наоборот, чем больше ты будешь оказывать давление, или чем больше будет лететь, допустим, по нашим МПЗ, да, и в итоге вот эти очереди там на заправках, или же там по Валбересу, или же там еще по чему-нибудь, тем больше людей, которые будут требовать повышения эскалации, будут требовать ужесточение там ударов, и так далее, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот этот вот режим «русские не сдаются», плюс еще требования как можно сильнее ответить. Ровно с этим они и столкнулись. Ровно это и произошло. Все закрытые опросы показывают, что сторонников вот этого повышения эскалации стало больше. Ну и возвращаемся к нашим ударам. Они били по складам Валберес. Мы сожгли у них практически все склады эпицентра. Я так по памяти сейчас. Розетка, АТБ, новая почта, так называемая, которую неоднократно ловили на том, что она перевозит военные грузы. И в отличие от нашего Валбереса, про который они говорят то же самое, это было неоднократно зафиксировано. Говорят, что сейчас, ну я, по крайней мере, я не знаю, но я видел видео, которое они же сами выкладывают, что очень многие магазины продовольственные на Украине, там пустые полки, и они пишут, они обращаются к покупателям и говорят, вы должны понимать, потому что были уничтожены наши склады, поэтому вот, к сожалению, не имеем возможности там привезти там продукты. Параллельно с этим, значит, уничтожили сколько заводов, я уже даже и перечислить, наверное, не смогу. Причем заводы и в Киеве, и не в Киеве, и даже на Западной Украине. Заводы, которые были задействованы для производства БПЛА, беспилотников, или же заводы, которые находятся в технологической цепочке, там вот этого Firepoint, да, вот Фламинго и все остальное. Каждый день мы с вами видим название этих предприятий, и мы видим видео того, что происходит. Помимо заводов, нефтеперерабатывающие заводы и заправки. Целые регионы у них есть, в которых не осталось ни одной автозаправки. То есть они бьют по МПЗ. Мы делаем то же самое, плюс еще заправки. Порты. С портами же вообще все интересно. Вначале, значит, украинцы решили посчитать. Я видел эту информацию где-то на прошлой неделе, по-моему. Они решили посчитать размер убытков, которые они несут в результате того, что мы, собственно, бьем по Одессе и Николаеву. По портовой инфраструктуре, там, по судам, сухогрузам и так далее. И когда они поняли, что речь идет о миллиардах, они решили дальше не считать. Ну, тут же, значит, европейцы решили перехватить у них эту эстафетную палочку, значит, вооружились калькуляторами, начали считать и посчитали, что речь идет действительно о миллиардах. И при этом эти миллиарды – это сельхозпродукция, как они говорят, и плюс еще украинская металлургия, железная руда там и так далее, и так далее. К Зеленскому Это их информационные, собственно, ресурсы об этом сообщают. К Зеленскому приходили разные люди. И владелец эпицентра, как-то там с какой-то странной фамилией, не запоминающейся, с просьбой что-то сделать. Потому что бизнес, который выстраивался годами, оказался обнуленным. Он ничего сделать не может. К нему приходили представители металлургической промышленности, и ГОКи, там это горно-обогатительные комбинаты, там руководители. В общем, они приходили и говорили, ну, надо что-то сделать, потому что мы несем грандиозные совершенно убытки, но он ничего сделать не может. Он вышел к журналистам и сказал, что Украина находится, по большому счету, в блокаде, в морской блокаде. Украину отрезали от моря. Это разве не то, о чем мы с вами говорили? Причем много-много лет мы с вами говорили, что это надо сделать. Вот ровно это мы и сделали. Они думали, вернее как, они начали планировать, как бы заместить вот это выпадение морской составляющей, то есть Одесса-Николаев, да, нужно ее как-то вот чем-то заменить. Вот какие-то другие должны быть пути. Думали-думали и решили, а давай-ка мы попробуем через Дунай, вот через соседние страны там, да, и по речкам там и так далее. Но тоже не получается. Не получается, почему? Потому что ну, жарко. Еще когда там Вучич, сейчас мы про него тоже поговорим, этот человек, который работает президентом Сербии, рассказал о том, что Дунай обмелел так, что острова там видны. Ну, то есть совсем обмелело, то есть он становится непригодным для судоходства. Румыны, которые столкнулись с такой же историей, там решили взорвать какую-то скалу для того, чтобы какие-то реки там как-то начали более интенсивно, собственно, впадать в Дунай для того, чтобы поддержать хоть какое-то судоходство. Но и эти порты, которые там, они тоже находятся под ударами. В итоге бесконечные убытки, и это в стране, у которой нет своих денег вообще, которая ходит и у всех все просит. Это что касается морской вот этой вот истории, скажем так, морских перевозок. Но мы же с вами понимаем, что помимо всех этих перевозок, там, я не знаю, пшеницы, еще чего-то, они использовали эту историю для завоза военных грузов. А сейчас не могут. Как вы думаете, почему турки засуетились? Фидан делает заявление о том, что а давайте-ка мы вот сделаем что-то такое, чтобы обезопасить судоходство в Черном море, потому что как-то не очень хорошо, да, получается, что пока по судам кто-то стреляет. Вай-вай. То есть, когда они били по нашим сухогрузам, особо сильно это никого не беспокоило. Но после того, как стали, собственно, бить по всем без исключения судам, которые пытаются войти в порт Одесса или выйти там из порта Николаев, это стало проблемой. И турки говорят, а давайте-ка мы попробуем обезопасить черноморское судоходство. Ни в коем случае нам клевать вот на все на это нельзя. Это очередной сладкий язык, проверенного в веках, как говорится, не очень дружественной страны. Там министр иностранных дел не очень дружественной страны. Нельзя на это клевать. Почему? Потому что почему победные реляции Зеленского вдруг сменились вот этим, вой на болотах просто случился, на европейских, заскулили все, в том числе и тот же самый Зеленский. Почему? Потому что, и почему они запросили теперь какого-то перемирия там в воздухе, еще в чем-то? Наверное, не от хорошей жизни. А вот эта вот история, это пробный такой шарик. Давайте вот мы начнем сейчас с моря. Мы здесь вот перемирие морское такое вот объявим. Турецкий флот будет за этим перемирием следить, да. А потом и до воздуха дойдут. Это нам ни в коем случае не выгодно. Я надеюсь, что мы на это не клюнем. Но они понимают, к чему все идет. Завозить грузы теперь можно только сухопутной историей. А сухопутная история здесь тоже проблема, потому что мы бьем еще и по составам железнодорожным. И мы с вами каждый день это видим. Мы и по мостам бьем, это мы тоже с вами видим. Вот те самые мосты, я много раз говорил, что мы уничтожили уже огромное количество мостов. Да, мы пока еще в Киеве мосты не уничтожили, но мосты уничтожаются каждый день. И мы с вами видим эти видео. Бьем по железнодорожным депо, по локомотивам. Все эти железнодорожные составы, которые идут, они все находятся, собственно, в зоне поражения, и мы поражаем их. И, наконец, самое интересное. Они сами. Вы помните, каждый раз, когда мы наносили какие-то удары, они давали статистику. Вот русские запустили, там, я не знаю, 45 ракет и 300 беспилотников. И наши силы ПВО сбили 48 ракет и 500 беспилотников. Ну, это у них такая была статистика всегда. То есть они все сбивали, все сбивали. То мы не должны были верить собственным глазам. Вся Украина полыхает. Пожарные аномалии фиксируются абсолютно всеми, в том числе и теми, которые над схваткой. Да, но они практически все сбивают, если им их послушать. А тут вдруг они говорят, что... Ну, посмотрите, что происходит. Они атакуют, бьют ракетами, бьют баллистикой, а мы не можем, не работает наше ПВО. А почему не работает ПВО? А оказывается, нет ракет. Ракет нет. А почему нет ракет? Куда делись ракеты? Не, есть обещания. Обещания есть, например, я бы серьезно к этому отнесся, да. Рюте, это очень серьезный человек. Ой. Который сказал, не, мы обязательно поможем, мы сейчас все соберемся и поможем. Правда, сказал об этом он, там, я не знаю, уже почти месяц назад. Ну, вот все никак не могут помочь. Ракет нет. Почему нет ракет? Трамп же обещал на похоронах Линдси Грэма. Я не просто тебе дам ракеты, я тебе еще и лицензии дам. Зеленский, воодушевившись, собственно, вот этим вот местечковым успехом, решил зайти сразу с козырей. А давай-ка ты нам дашь сразу 300 ракет. Когда он произнес 300, Трамп подпрыгнул. У него кресло вместе с Трампом подпрыгнуло под потолок. 300 ракет, говорит, дай нам для Патриот. Трамп говорит, какие 300? И держит это кресло, да. А почему такая реакция у Трампа? Ну, потому что у Трампа проблема. У Трампа проблема. И у него вообще нет проблем. Но у него проблема. Почему? Потому что... Ну, Трамп же утонул в иранском болоте. Вот представьте, вот поставьте себя на место Трампа. Нет, есть, конечно, приятности, конечно, есть, да. Там я имею в виду счета, миллиарды, вот это все, да, понятно. Но перспективы какие-то странные. Что там будет после того, как он перестанет быть президентом? Еще посмотрим, будем посмотреть, называется. Но вот он снова решил победить Иран. В 364 раз. И уже все шло хорошо. Но в какой-то момент он понял, что не очень. И тогда что делает Трамп? Он пообещал нанести удар, сумасшедший удар, раз и навсегда. Все, мы всех уничтожим. Это подлое руководство Ирана, говорил Трамп. Это страшные люди, кровожадные люди, нехорошие люди. Мы всех уничтожим. Говорил он это? Говорил. Я завтра нанесу такой удар, какого никогда в жизни вообще человечество не видело. Говорил он это? Говорил. Наступает завтра, и Трамп говорит, я решил отменить свое решение о нанесении этого удара, потому что меня попросили по просьбам трудящихся. Помните раньше, да? По просьбам трудящихся или по многочисленным просьбам телезрителей. Потому что меня попросили посредники. И там перечисляет, там, целый ряд стран, а там с удивлением слушают и думают, господи, когда же мы его успели попросить? Мы еще никого ни о чем не просили, а он говорит, попросили. Ну ладно, попросили, значит попросили. А почему он вдруг отменяет эти решения? Потому что вдруг он узнает, что ракет нет. Нет ракет. Не хватает ракет. Ему об этом говорят, нет ракет, господин президент. Он говорит, вы фейк ньюс. Фейк ньюс, все фейк ньюс. Как тебя зовут? Пит Хексет, ты фейк ньюс. Он говорит, не, я Хексет, министр, ты фейк ньюс. А тебя как зовут? Марко Рубио, ты фейк ньюс. Ракет нет, фейк ньюс. Вы все фейк ньюс, потому что у нас самая лучшая промышленность, говорит Трамп. Самая лучшая. Самый лучший ВПК в мире. У нас столько патронов, столько бомб, столько ракет. Нам некуда все это класть. У нас просто забиты все склады. Некуда положить. Говорил он это? Говорил. Хексет ему говорит, ракет нет. И он наехал на Хексета, вы помните? Он говорит, да как ты вообще в своем уме? Что значит нет ракет? Но ракет нет. И тут вот на фоне всего... Поэтому они не могут нанести удар по Ирану. Поэтому они ничего не могут сделать. Поэтому они говорят, а может быть Израиль сейчас нанесет удар. Израиль говорит, мы-то можем нанести удары. Но в случае, если ты за нашей спиной с ракетами, а если ты не стоишь у нас за спиной с ракетами, наших ударов не хватит для того, чтобы такую огромную страну снести. И Трамп говорит, а я готов подписать сделку с Ираном. Вы только вдумайтесь. Я готов подписать сделку с Ираном без обсуждения ядерной темы. То есть вот это вот, мы приедем и заберем эту ядерную пыль. Мы у них все заберем. Он про это вообще уже ничего не говорит. Отсюда вопрос. А зачем все это было нужно? Но Трамп не задумывается на эту тему. Ему нужно что-то с этим делать. Ракет не хватает. Тут приезжает Зеленский и говорит, 300 штук дай. А плюс ему докладывают, что как-то там вот совсем все плохо на Украине. Он говорит, а да, я не им разве обещал эту лицензию? Зовите журналистов. Журналисты приходят, Трамп говорит, что я тут подумал? Я подумал, что, ну, наверное, мы все-таки не разрешим. Нет, нам эти технологии нужны самим. Вот самим нужны эти технологии. Ну, нет, ну, мы не можем. Но если дадим, то, ну, может быть, не сейчас. Может быть, когда-нибудь. А еще параллельно со всем этим, вот кажется невероятным, да, что страна такая мощная, да, как Америка, вдруг столкнулась с недостатком там каких-то ракет, там еще чего-то, да, и поэтому ничего не может сделать там с Ираном. Но нужно же учитывать, что там желающих вставлять палки в колеса Трампу выше крыши таких людей. Появляются разные концерны, там типа подозрительные, типа Boeing, типа Lockheed Martin, которые говорят... Нет, он, конечно, может обещать вам лицензию, но это без нас. А как без вас? Вы же движки делаете для ракет. А, да? Ну, тогда тем более без нас. Почему? Потому что мы боимся, что эта технология утечет и попадет к русским. И что интересно, они правы, это рано или поздно обязательно окажется у нас. Обязательно. Поэтому он, конечно, может дать лицензию, но мы нет. Мы нет. Мы в эти игры не играем. Что делать Зеленскому в этой ситуации? Зеленский бежит, как обычно, в сторону Европы. Но раньше он сразу бежал в Лондон, а сейчас в Лондон он побежать не может. Почему он не может побежать? Он, потому что его левший кореш, который Стармер, он уже все, уже не Стармер. Вернее, он Стармер, но он уже не и не левший кореш тоже. Потому что он уже не премьер, а Зеленский зачем будет дружить с какими-то неудачниками? И он будет дружить, пока тот премьер, пока гроши будет, как говорится, давать, еще что-то. А в Лондон он не может побежать, потому что другой его левший кореш, который Бёрнам, да, его фамилия, да, премьер, да, британский, он стал британским премьером, сказал, мы будем поддерживать, обязательно, честный пионерский, мы будем поддерживать Украину, но после того, как я вернусь из отпуска. И ушел в отпуск. Но он же так сказал. Ну ладно, не сказал. Но он сказал, но ушел в отпуск. Куда теперь бежать Зеленскому, скажите мне? В Лондон не может. Остается еще две точки. Одна точка это Берлин, другая Париж. А еще один персонаж, Макрон зовут его. Говорит, мы по-прежнему будем стоять на этом пути. Мы не свернем. Русские не заставят нас отказаться от поддержки Украины. Сверкнул глазами. И все. Ракет нету. Дело в ракетах, ракет нет. А в Германии вообще все плохо. В Германии коллеги по партии канцлеру говорят. С утра и до вечера. И лично в глаза, и через средства массовой информации. Они говорят, у нас творится бардак. Кругом хаос. И в стране хаос, и в партии хаос. Пора бы вам уступить дорогу молодым, говорят они ему. То есть это тоже на волоске. Куда идти? Ну, куда еще идти? Он поехал в Белград. Не, ну... Вучич, это, конечно, называется, исполнил. Встречаться с Зеленским после того, как приезжаешь в Москву на Парад Победы, это выше моего понимания. Но дело даже не... Ладно, ты встретился. Но вот этот вот вопрос от этого так называемого журналиста из Германии, об этом сегодня говорили у нас в эфире, ну и все кругом по периметру говорят, не могу молчать, тоже скажу. Он должен был отреагировать. Он просто тупо стоял и молчал. А нужно было что-то сказать. И если бы он сказал, как-нибудь отреагировал, заткнул бы этого немца, или же попросил бы, допустим, вывести из зала чистого провокатора и негодяя, мы, может быть, и особо сильно, как говорится, и... Да и забыли бы, наверное, о том, что он там встречал Зеленского. Но в данной ситуации, я думаю, что должны быть последствия и для Вучича, и мне кажется, что необходимо возбуждать уголовное дело против этого самого немца. Говорят, что он там внук какого-то нациста, да какая разница? Редакция не отреагировала, власти Германии не отреагировали, а это все нехорошая история. Обязательно надо что-то делать. Мне кажется, что это один из тех самых моментов, когда мы должны об этом говорить на всех площадках до бесконечности, максимально долго. А еще, чтобы им легче думалось и быстрее принимались бы решения, я бы вообще лишил бы аккредитации все немецкие средства массовой информации, которые здесь находятся. Это как минимум. А еще я бы отозвал бы нашего посла для консультации. А еще я бы, может быть, ну я не знаю, я бы требовал просто извинений на всех уровнях. Я думаю, что мы пойдем этой дорогой. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:01 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе России пообещали о возмездии за атаки ВСУ на Белгород и Нижнекамск. Причастные понесут суровое наказание, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, Россия призывает международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам Киева по двум городам. По ее словам, Украина сознательно атакует гражданские объекты. Эти удары не имеют смысла с военной точки зрения. В выходные ВСУ атаковали Белгород, погибли 6 человек. Сегодня под ударом оказался Нижнекамск. Жертвами стали 13 человек, 78 пострадали. Посольство в Колумбии проверяет информацию о пострадавших при землетрясении россиянах. Наших соотечественников в случае угрозы жизни или здоровью призвали обращаться в консульский отдел по телефону экстренной связи. По данным сейсмологической службы страны, магнитуда произошедшего сегодня для землетрясения составила 7,4. Власти сообщают об обрушении десятков зданий. Работу приостановили 7 колумбийских аэропортов. В чрезвычайных службах департамента ЧОКО сообщили об одном погибшем и 10 пострадавших. Сергей Собянин заявил о создании в Москве около 500 километров выделенных полос для городского транспорта. Мэр столицы сообщил об этом на заседании Президиума Госсовета. Собянин напомнил, что по такой полосе автобусы едут по расписанию, имея приоритет перед личным транспортом. Это очень важно для формирования наземной сети, сказал градоначальник. Он добавил, что метрополитен и московские центральные диаметры за сутки перевозят в городе свыше 10 миллионов пассажиров. Кроме того, мэр отметил, что жители столицы стали активно пользоваться железнодорожным транспортом внутри Москвы. В этом году в Москве после реконструкции по программе «Моя школа» откроются 100 школьных зданий. В них появятся современные лаборатории, медиатеки, многофункциональные зоны, комфортная рекреация, обновленные спортивные залы. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции от специалистов ведущих музеев Москвы. Зарегистрироваться можно на портале Мосбилет. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: С Столица России, Москве, 19 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме у нас есть бот, говорит МСК-бот, и, соответственно, есть бот у нас для сообщений в Максе. Вижу все ваши сообщения, сейчас буду зачитывать. Продолжается трансляция нашей программы на наших ресурсах, на Рутюбе, на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе тоже. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
8: 1691.
0: 1691, хорошо. А... Внутренняя ситуация в Европе. Всем понятно, да, что там происходит? Ну и продолжается грызня на Украине. Там же тоже с внутренней ситуацией все не слава богу. Отставки, не отставки, этого убрали, те вышли с картонками, верните нам этого Федорова, значит, уберем Сырского, чтобы особо сильно не нервничали там в другом лагере. Потом появляется Заужный, который рассказывает, что еще лет 12 натовцам нужно поработать для того, чтобы сравняться с российской армией по уровню, что все, что применили, все, что было в НАТО, они уже давным-давно применили против России, но ничего не помогает, ну не помогает ничего. С чего бы это вдруг... Клиентелла Лондона Заужный стал таким смелым и пошел в наступление, потому что чувствуют, что этот Акелла вот-вот не то, что промахнется, а вообще, как говорится, и сдохнет. А все к тому идет. Все равно идет к этому. Потому что, ну вот посмотрите, мы с вами говорили про удары, да? Помимо этого, из последнего, да? Наши стали бить по подстанциям. Вот Министерство обороны, значит, наше заявило о том, что уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, атаковали 7 электроподстанций. Усатого 330 киловольт, Центрополит 330, Арцих 330, Новоодесская 330, Маяки 330, Белгород-Днестровский 110, и Каролина Бугас тоже 110. Это все к чему? Вот какая перспектива просто вырисовывается? А перспектива может вырисовываться только одна. Ну, так вот просто возьмем сейчас, я не знаю, попробуем с вами накидать. Что может быть? Какие светлые дни ждут Украину? Да? Ну, во-первых, провалы на фронте. Провалы на фронте. Это 100%. Они ничего не могут сделать, остановить наше продвижение они не в состоянии. Провалы на фронте — это 100%. Дальше. Топливно-энергетический кризис. Это вот если мы сюда, в эту копилку, собственно, удары по подстанциям, удары по газохранилищам, удары по... МПЗ, АЗС, там, да, топливно-энергетическая проблема. Энергетическая проблема. Удар по украинскому экспорту. Это та самая история, которую, ну, если они действительно вывозили там пшеницу, все это давало бабки. Это миллиарды. Они лишаются этих миллиардов, об этом я уже говорил. То есть здесь проблема. Вспоминаем пустые полки в магазинах, уничтожение складов. В том числе и складов с продовольствием, значит, это продовольственный кризис. Правильно? Правильно. Я же не придумываю ничего. Продовольственный кризис. Пишем. Что еще может быть? Ну и достаточно. Ну, то есть, получается, посмотрите, получается, в политике проблема, в экономике проблема, в военной сфере проблема. Ну и, собственно, дальше уже, как говорится, да, спускаемся на продовольствие, на энергетику, там тоже проблема. Замечательная перспектива вырисовывается, нет разве? Именно так и есть, именно так и есть. И при этом он не знает, где у кого что попросить. Ну, 2 миллиона евро, которые ему пообещал Вучич, ну это называется, вы серьезно? Это, конечно, не серьезно. Они все обещают, но дать ничего не могут. Ведь схема была какая? Вот я у себя на своих каналах, да, и в Максе, и в Телеграм-канале, на Рутюбе, ВКонтакте я вот разместил мою правду. Мою правду. Я говорил, что, ну, мы с вами нежно любим Трампа. Мы понимаем, что Трамп, конечно, нам не друг. Да не друг он, естественно. Много раз мы, как говорится, об этом говорили и топтались на нем, да. Но при этом что сделал Трамп? Трамп же деньги не дает им. Он не дает им деньги. И это факт, факт медицинский. Деньги он им не дает. Байден давал, там был практически неограниченный кредит. Он давал и давал, давал и давал. Трамп говорит все время про эти 300 миллиардов. Я не знаю, насколько это правда, но что-то похожее на правду. А Трамп деньги не дает. Что он в реальности им дает? Это разведданные. Вот это вот он им дает. Ну и Starlink — это Маск. Вот разведданные он им предоставляет. А бабки не дает. Он придумал схематоз. Пускай европейцы покупают у меня оружие и передают Украине. И его в этой схеме все устраивало. Но когда было что покупать? А когда получилось так, что он израсходовал свой потенциал на иранском направлении, когда у него все союзники по периметру Ирана говорят о том, что дайте-ка нам, ну, саудиты, там же вообще снайперы одни сплошные, и они, оказывается, за первый месяц израсходовали 2400 ракет «Патриот» для поражения иранских беспилотников. Это же просто бинго! Это просто замечательные цифры. 2400 ракет, каждый из которых стоит ой-ой-ой. Ну, они думали, что в любой момент пойдем и купим. Ну, что там, вон, вышка заработает деньги, да, там, или Арамка деньги принесет. Арамка — это компания такая. Принесет деньги, да, пойдем купим. А потом оказалось, что деньги есть, а покупать не у кого. Они не могут справиться. И параллельно с этим они фиксируют, что в России диаметрально противоположная ситуация сложилась. Они-то думали, что у нас ракет не хватит. Помните все эти разговоры? На 2 месяца, на 3 месяца ракеты остались уже там до обеда только успеют повоевать и все. А тут они вдруг видят, что мы действительно перевели экономику на экономические рельсы. Ну, как у нас водится, там не все, слава богу, естественно, но тем не менее, да. Оказывается, ракеты не заканчиваются, производятся и производятся. А там они хотят их производить. Государство говорит, производите. Эти говорят, да, мы произведем компании, но почему-то не производят в тех объемах, которые необходимы. А объемы необходимы для пополнения собственных арсеналов, для ведения боевых действий против Ирана и плюс еще для продажи тем, кто хочет купить. Они не могут производить. И Зеленский выходит и говорит, ну, я даже не знаю, что сказать, это самое. Ну, может быть, действительно нету ракет. Ну, как-то странно, но может быть, их действительно нету. А может быть, говорит он, это такой хитрый ход для того, чтобы оказать на нас давление. Нам с вами все равно, какая разница, что там, как это все объясняется. Но факт вот заключается ровно в этом. Саудиты говорят, дайте нам ракеты, они говорят, не можем. Эмираты говорят, дайте ракеты, они говорят, не можем. Кувейт говорит, дайте нам ракеты, они говорят, хотим, но не можем. Не хватает, нету. Бахрейн говорит, дайте ракеты, говорит, не можем. Это вот все, что там, вот на этом пятачке. И тут Зеленский, вспоминаем, дай 300 ракет. Вот такая вот ситуация. Еще раз, желающих вставлять палки в колеса Трампу выше крыши. Я допускаю и вот этот вот элемент саботажа тоже. Я допускаю это. Но нам с вами без разницы. И какая перспектива вырисовывается? Личного состава не хватает. ПВО не работает. А удары России с каждым днем становятся мощнее и массированней. Ну, нормальная перспектива вырисовывается. Нет разве? Ну, по крайней мере, я вижу ситуацию именно так. А давайте зачитаю ваше сообщение и потом обменяемся мнениями по телефону. Дело техники пишет, как говорил Хрущев, а мы делаем ракеты как сосиски. Ну да, мы действуем без лишнего шума. Трамп прокомментировал переговоры с Ираном в 38-й раз с начала войны. А ну действительно, там же никакого шума нет. Я даже спорить с ним не буду. Тишина, тишина, полная тишина. Но он уже отказывается от обсуждения ядерной сделки, по крайней мере, если верить там всем этим публикациям в центральных изданиях американских. Но это чистый позор. Он, конечно, всем расскажет, что это по многочисленным просьбам всяческих союзников, и иранцы приползли на коленях, и поэтому он решил оставить им ядерную программу, ядерную пыль, ракеты, пусковые установки, все им оставляю, и даже Ормузский пролив, потому что они обещали, что он будет работать. А с Ормузским проливом мы опять с вами ничего не понимаем. То ли он работает, если верить Трампу, то ли он не работает, если верить Ирану. Я почему-то больше верю Ирану. Не знаете почему? Особенно потому, что я вижу, когда горят всякие там разные хитрые танкеры, которые пытаются туда пройти или выйти оттуда. А Трамп говорит, да он открыт вообще для судоходства. Наши доблестные военно-морские силы контролируют все. И мы еще деньги будем с этого, брать с тех, кто, ну, очень какой-то, вы понимаете, да. XMR пишет, я допускаю, что Трамп бабки за ракеты взял, но ракет нет. Как вариант, я даже понимаю, почему вы это допускаете. Характер, да, характер, я понял, да. Эдвард говорит, 300 миллиардов, 300 ракет, ну да. А на что народ Украины рассчитывал с президента-наркомана Скомороха? Ну, давайте я не буду про украинский народ, на что они там рассчитывали. А Марина спрашивает у нас, Макси, а почему раньше мы не создавали такие большие проблемы Украине по всем областям жизнеобеспечения? Марина, я могу предположить, что мы бы создали, если бы была бы возможность. А... Сразу у нас никогда ничего не получается, Марин. Ну, вы же это знаете, так же, как и я это знаю. Потом для того, чтобы создавать проблемы, необходимо, чтобы у тебя не было той ситуации, в которой оказался Трамп. Нужно переводить экономику, нужно цепочки выстраивать, нужно комплектующими снабжать предприятия для того, чтобы они делали твои ударные, допустим, ракеты там в тех количествах, которые необходимы для ведения, продолжения ведения боевых действий или для интенсификации. Я думаю, что вот, собственно, именно поэтому. Именно поэтому. С другой стороны, предприятия разрушены в магазинах «Шаром покати», куда податься хохлу только в ВСУ. А не, ну что вы, не, ну, да ну не. Тю, как говорят там, да, Дмитрий Катков, тю. Да почему тю, они говорят, не знаю. Тю, чуть что так, тю. Никогда не забуду, в Киеве в такси сажусь. Ну, водитель говорит, я со съемочной группы сажусь. А вы откуда, хлопцы? Я говорю, из Москвы. О, чую же говор. Ну, вот что тут скажешь. Вот, понимаете, у нас, оказывается, говор. Да, какой ВСУ, Дмитрий? Они, у них есть статистика, что, во-первых, они называют цифры людей, которые убежали. А есть еще люди, которые не покинули территорию Украины, но уже где-то зашкерились, где-то прячутся. Но потери сумасшедшие. Там по их статистике, вот буквально, я сейчас даже попробую найти, там около 1500 человек в день. Сейчас, секунду, я найду это. Так, так, так, так, так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, так, так, так, так, так. Так, так, так, момент. Вот ведь. Да. Значит, они подводят статистику, и она выглядит следующим образом. Около 800 тысяч человек ежегодной убыли без учета военных потерь. И более миллиона вместе с военными потерями. Это население Украины уменьшается. Уменьшается. В год на миллион. В год на миллион. Среднее количество потерь ВСУ за сутки от 1200 до 1500 бойцов. В неделю порядка 10 тысяч человек. Ну да, если умножить на 7, получается 10 тысяч. То есть, и они приходят к выводу, что Украина теряет население темпами, которые превращают демографию в вопрос национального выживания. Причем война одновременно усиливает почти все негативные процессы. Гибнут и получают тяжелые ранения люди, падает рождаемость, молодые семьи уезжают, а миллионы находящихся в Европе украинцев постепенно обустраиваются там и все меньше связывают свое будущее с возвращением. Ну вот как-то так. Вот как-то так. Не, ну, конечно, можно верить Зеленскому, что потери Украины 50 тысяч человек. Ну, давайте. Да, кто есть желающий поверить, давайте поверим. Вот как-то так. Так, дальше, дальше. Катя говорит, Роман Георгиевич, весь интернет пестрит статьями про декларации наших чиновников и цифрах с неизвестными названиями. Мы будем это как-то комментировать или это запрещенная тема? И цифрах с неизвестными названиями. У цифр неизвестные названия. Не очень понял, да, декларации чиновников. Я что-то не видел. Как-то, наверное, мне это неинтересно. Только присоединился... куда ушел Гудошника, кто вместо него, не надо. Давайте дальше. Вот есть у нас светлый человек, который нас слышит. 84-84. Спрашивает, а чего сказал этот немецкий журналист? Из-за чего такой шум-гам? Не, давайте, давайте все-таки договоримся, что вы будете выходить, ну, подходить к нашему эфиру, все-таки находясь в повестке. Ну, что я буду пересказывать? Теряем время. Как сказал ваш слушатель Кирилл, имеющий отношение к чему-то, у нас единственная проблема, складов не хватает для ракет, пишет Олег. Ну, может быть. Вот XMR, декларации не чиновников, а кандидатов в депутаты. И что вы мне предлагаете обсуждать декларации кандидатов в депутаты? Не, это не ко мне. Это мне совсем не интересно. У меня начинают сразу зубы болеть. Не хочу я про это. Так, верить Трампу, себя не уважать. Так, это понятно. Так. Он на перелеты больше 2 миллионов тратит. Ну, может быть, все плохо, но пока не получается победить. Ну, подождите. Я верю в нашу победу. Вы сомневаетесь, что ли? А я верю. Вон Славянск и Краматорск. Вот почитайте, что они пишут. Не надо. Вот, знаете, нужно понимать, чем они дышат. Заходишь, читаешь, иногда удивительнейшие вещи узнаешь, да, абсолютно абсурдные, но информация так или иначе есть, да. Вот Славянск-Краматорск, говорят, в городе нет уже практически ни одной государственной службы, то есть там отсутствует полиция, вот это вот все, там ничего нет, там только одни военные. При этом, они прекрасно понимают, там группировка 50 тысяч, по-моему, сконцентрирована. Это не маленькая группировка, но они понимают, что у них нет варианта оттуда уйти, потому что наши просачиваются. Наши уже, говорят, они внутри, на окраинах города. И там дальше идут рассуждения. А вот интересно, поступит ли снова приказ или не поступит, как обычно, приказ на отступление? Что будет с нами? Вот мы здесь все попадем в котел или не все? Понимаете, какие интересные настроения? С такими настроениями слона не продадут, согласитесь. Победим, конечно. По-другому никак. Так. Строгинский говорит. Вот, давайте, здесь я скажу, да. Ходят слухи, что после перевыборов «Единой России» в Думу у нас начнется большая мобилизация. Что думаете об этом? Перевыборы «Единой России» в Думу. Я не знаю, Строгинский, а там же «Единая Россия» только будет в Думе, или там еще кто-то будет? У вас какая информация? Позвоните мне, расскажите. По поводу мобилизации. Ну, вы же слушаете Зеленского, да, Строгинский, или что? То есть вы действительно верите этому человеку? Ведь вся эта история нехорошая. Ее кто вбросил? Ну, на полном серьезе мы сейчас будем с вами верить этому человеку, да? Который нам рассказывает про мобилизацию. Причем вот за эти 4 с лишним года уже не в первый раз он про это говорит. Но если заменить Россию на Украину, тогда все сходится. Ну, сходится же. Вот то, что он рассказывал, там будут отлавливать людей, там уже отлавливают людей. Будет сейчас на 500 тысяч мобилизуют. это же, я же это вижу каждый день, но только не у нас, а у них. Наверное, это все же видят. Мобилизация, а зачем мобилизацию проводить? Ну, подумайте сами, зачем проводить мобилизацию? Нам не хватает личного состава? Личного состава им не хватает. У нас есть личный состав, слава богу. Да. Так. Эксмэр пишет опять. Мост, наконец-то, не через Днепр, но все же. Ага. Маск подпискивал, что мы не можем ничего и надо сдаваться. Ну да, там я помню все это, я это все помню, да. Ну вот как-то да, как-то вот. Так, сейчас. Конституция, пенсионный возраст тоже не обещали, пишет Сергей Росляков. Не узнаю в гриме. Ну да, ну да. Что касается Конституции пенсионного возраста, может быть, и не обещали, да. Может быть, и не обещали. Но это немножечко другая история. Прогноз на осень, Павел пишет, количество дронов будет расти, на крайний случай перенесут производство на Запад, начнут ударять по нашей энергосистеме. Ударять начнут. В ответ мы погасим так называемую Украину. На Западе проблем простых укров никого волновать не будут. Пойдут ли на новые наши условия, непонятно. Павел, непонятно, согласен с вами. Тем более, что непонятно еще, какие у нас новые условия. Я, например, не в курсе. Но вы допускаете, что будут эти новые условия? Может быть, и будут, а может быть, и не будет. Посмотрим. Посмотрим. Давайте дождемся. У нас есть один человек, который формирует эти условия. Может сформулировать. Я пока не слышал от него никакие там новые условия. Когда они будут, тогда обсудим. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 78. Госпитализированы 25 человек, двое находятся в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов. Обновленные данные привели в пресс-службе главы Татарстана. Утром власти сообщали о массированной атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. И подверглись производственные гражданские объекты. По последним данным, жертвами удара стали 13 человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте в республике. Объявлен травм. Минтранс планирует масштабировать проекты по беспилотным трамваям и метро. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета. Оно было посвящено развитию общественного транспорта. Идет внедрение беспилотных транспортных средств. Автономные трамваи есть в Москве и Санкт-Петербурге. В столичном метро тестируется беспилотный поезд. Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы, сказал Никитин. Кроме того, министр предложил запустить в ряде населенных пунктов, где нет автобусов или их рейсы слишком редкие, перевозки по запросу. ЦБ оценила объем купленной физлицами с начала года валюты. Граждане приобрели ее на 523 миллиарда рублей. За аналогичный период в 2024 и 2025 показатель составил 975 и 584 миллиарда рублей соответственно. Такие данные содержатся в обзоре рисков финансирования рынков, подготовленном Центробанком. При этом значительного оттока средств в валютные облигации не наблюдалось, а из валютных депозитов зафиксирован отток минус 47,5 миллиардов рублей, говорится в документе. Синоптики сообщили о постепенном наступлении на юге России бархатного сезона. Жара начинает спадать, а морская вода остается комфортной для купания, подчеркнула ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости она рассказала, что под определение классического бархатного сезона на курортах подходит температурный режим в плюс 23, плюс 28 градусов днем и плюс 17, плюс 20 ночью. При этом температура воды должна оставаться от плюс 22 до плюс 25. Паршина добавила, что сейчас в районе Ялты и Феодосии море прогрелось до плюс 25, в Евпатории Алуште-Анапе до плюс 26, в Геленджике, Туапсе и Сочи фиксируется отметка плюс 27. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 25 копеек. Доллар 82 рубля 61 копейка. Евро 95 рублей 29 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: 3000 рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Гомес. Джорди Альба. Лейно Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
1: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
9: Столица России, Москве, 19:38. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Для смс-сообщений телефон +7 925 48 94-8. Для сообщений в Максе и в Телеграме у нас есть боты. Ну и, соответственно, продолжается трансляция на всех наших площадках нашей программы. На Рутюбе, на ВКонтакте на нашей странице и на Ютюбе. Сколько человек у нас на Ютюбе?
10: 1761.
9: Вот видите, бодрый какой доклад. Отлично. Ну что, давайте обменяемся мнениями, друзья. Давайте. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
11: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Олег.
9: О, Олег, здравствуйте. Давно не слышались, да, не виделись.
11: Спасибо, да, спасибо. Вы знаете, да, я написал короткое сообщение, ну, что, к сожалению, через 4,5 года после начала СВО мы получаем вот эти болезненные, чувствительные удары от угра врага, и Белгород, и сейчас Нижнекамск, да, Это все хорошо известно. Ну, с другой стороны, вот я тоже с вами согласен. Вы сказали про 7 электроподстанций уничтоженных, да, в последнее время. Но вот сейчас, пока теплое время года, это было бы гуманно по отношению к населению Украины. Именно сейчас

0: добить их энергетику, окончательно добить, уничтожить их энергетическую систему. Пока еще в теплое время, да, население не будет так страдать. Но это важно, чтобы их военная промышленность и все прочее было обесточено, логистика. Вот сейчас именно хорошее время, не ноябрь, не декабрь, там не зима, а именно вот сейчас энергетику. И потом, ну, переговоры переговорами, но мы бы усилили нашу переговорную позицию, если бы все-таки начали все-таки на 5-м году СВО вот уничтожать эту пресловутую укранацистскую хунту. И главные военные, и политические объекты в Киеве, банковые и все остальное. Мы бы только усилили нашу переговорную позицию, и мы бы приблизили вот на наших условиях.
1: Хорошо, Олег, все понял, да, ну, понял.
0: Спасибо.
1: Но мне понравилось про гуманность вот именно сейчас, а вот не раньше, не позже. То есть буду убивать тебя, но не больно. Да. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман.
1: Как ваши дела, вот, Сергей Алексеевич?
2: Какие у нас дела? Это дела там, в Кремле.
1: А, ну ладно. Извините, значит, вот, погорячился, хорошо.
2: Да, в конце июня этого года Лавров заявляет.
1: Да.
2: Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось так, как получилось, говорит Лавров. А получилось как? Нас опять обманули. То есть получилось что? Так, что из-за Анкориджа практически откладывались вот эти удары, о которых вы говорите, о которых мы все наблюдаем, вот эти мощные удары. То есть мы что, разве не видели, как поставляется оружие через море, что ли? Да, ну все мы видели. А потом... Может, у нас что-то не хватает, да, на 5-м году у нас что-то не хватает, чтобы вывести из строя сухогруз с оружием. Да его топить не надо. Зачем топить-то? Нарушать там всякое судоходство и так далее. Один беспилотник машины отделения, и он дымится, все. Ну, как и наши бьют.
1: Ну, а вот сейчас я, да, вот как раз ровно это и вижу, да.
2: Да, а что мешало-то раньше? Почему? Что удерживало? Оружие есть, преимущество в воздухе есть, беспилотников есть, желание армии есть, руководство на месте, все есть. Тут только обещание господину Трампу, что поскольку вот Анкоридж, мы не будем обострять ситуацию. Вот мы будем отвечать на удары по-граждански, а вот так, чтобы круто, не будем. А как,
1: Сергей Алексеевич, а вот как вариант? А может быть, это для того, чтобы не... подталкивать Трампа к более интенсивной и масштабной помощи Киеву?
2: Ну, Роман, а какую помощь он может масштабно оказать? Чего ее бояться-то? Ну вот они забыли, когда мы в 24-м году там с обогащенным ураном чуть-чуть дверь призакрыли, они забыли сразу. Прекратить там, что мы, у нас нечем американцам чем ответить. Да есть чего бояться и американцев. У нас есть куда... сделать так, чтобы они испугались. Что это есть, и все наши знают. Ну, разве из-за этого можно расплачиваться жизнями своих людей каждый день? Вот мы начали атаки практически мощные в июле месяце.
1: Я бы сказал, в июне.
2: Ну, может, в конце июня. Причем наращивали их постепенно, постепенно. И вот пошли бить по портовой инфраструктуре, о которой мы говорили, да пора давно закрыть там все это море. Вот сейчас закрывается, значит, сейчас они ищут путь и найдут его. Мы там бьем по железным дорогам, найдут. Слушайте, ну если на Украине ракет нет, а упорные бои продолжаются, они продолжаются, сопротивление есть. 500 тысяч беспилотников мы сбиваем в сутки. И потери несем. Они наносят удары. Вот последний удар по 17 субъектам Российской Федерации. Преимущественно Центральный округ. Плюс там Крым, Татарстан и так далее. Лично я не являюсь сторонником того, что у Трампа там нет ракет. Слушайте, ну даже Трамп, ну какой руководитель будет признаваться, что у него нет ракет и вообще он не может воевать?
1: Сергей Алексеевич, так он не признается?
2: Ну, зачем он это будет
1: делать? Он как раз в отказ пошел. Он не признается. Это тут вот всякие разные непонятные, вот ходят там всякие товарищи подозрительные, которые во главе Пентагона там и другие. Вот они говорят, а он им все время по рукам бьет и по губам. Говорит, да вы что?
2: Ну, говорят-то тоже с какой целью. Ну, вот я вам просто, ну, как маленький пример такой вот, что там настолько вот они иногда такие операции тонкие разрабатывают. Я уже не говорю про известную директиву там по разрушению Советского Союза, там и так, там, что все делать преимущественно надо руками самих СССР. Вот был у них такой руководитель Совета Безопасности Роберт Гейтс. Он там, по-моему, в 91-м году был этим директором ЦРУ. И вот у него, лично у него, по-моему, в кабинете висел афоризм, что наибольшей стратегической внезапностью может быть решение бессмысленное и даже самоуничтожающее. О как! Молодцы! Они вообще способны, от них все что угодно можно. Они во всем признают, что у них вообще вооруженные силы, ничего у них нету, там и т.д. и т.п., а потом неожиданно нанесут где-нибудь удар. Вот он сейчас отложил, потому что американская армия не может длительное время находиться в напряжении. Это у них генетически завязано. Им надо отдых. Но вот Вашингтон по Ирану не решил ни одной задачи, у нас говорят. Вот он объявил, что они решили сменить руководство Ираном. Не получилось. Все он провалил. Да может, это и не была целью сменить руководство Ирана. Что там, совсем дураки, что ли, в Америке все? Зато он решил главную цель, которая точно у них была. Он поджег Ближний Восток. Поджег. Именно Трамп поджег Ближний Восток. И он горит, и продолжает тлеть. А мир весь в напряжении. А Америка любит работать именно в такой ситуации, решать свои проблемы. И все крутится вокруг Вашингтона. Все. Опять он вроде как проигрывает, но он в центре находится. А Ближний Восток горит. Выиграл там Иран, не выиграл, слушайте, ну что, Иран тоже имеет бесконечные возможности сопротивляться, что ли? Ясно, что ему тоже очень тяжело. Вот они сейчас говорят, мы там не будем, мы договорились, а потом последует неожиданный удар. И ракеты у них найдутся, и так далее. Приедет сейчас Уитков с этим.
1: Посмотрим, Сергей Алексеевич.
2: Приедут, пожрут вкусно. И опять затянется эта песня по переговорам. Вот чего не хотелось.
1: Ой, это спасибо. Да. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, думаю, что они, может быть, и приедут, и пожрут, как вы сказали, да. Но вряд ли что-либо затянется. А что касается ракет, ну, нет. Я думаю, что действительно ситуация не очень. Потому что если бы все было бы хорошо, и слава богу, как говорится, со всеми этими системами, я думаю, что Трамп заднюю бы не включал. Не тот характер. Ну, а что касается вот пути в обход, да, то есть вот они попробуют найти путь в обход. Ну, а какие там есть варианты? Есть сухопутная история, про это мы поговорили, и есть, собственно, через дунайские вот эти вот порты. Ну, так дунайские порты, мы и до одесских портов работали по этим дунайским портам. И мне кажется, что мы прекрасно знаем про эти альтернативные пути, и эти пути 100% у нас под прицелом. Пусть попробуют, посмотрим. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
3: Ахшамысхей Роман Георгиевич.
1: Ну, перевожу, вот, добрый вечер,
3: Роман Георгиевич. Владимир Вольфович, несколько недель назад я звонил и предсказывал, как бы, что зеленая стая, новая орда начнут объединяться. Вот, пожалуйста, Ближневосточный,
1: или как его назовешь. Пакистан, Саудовская Аравия, Турция.
3: Да. И эти дегенераты европейские забыли, как несколько столетий их терроризировали арабы, турки под Веной стояли.
1: Как они могли забыть? Они не забыли. Вот смотрите, они не забыли. Вот совсем недавно, мы с вами наблюдали в районе Сеуты что? Наплыв, да, марокканцев, правильно? И вот ровно в этот самый момент они начали говорить про реконкиста. А это вот то, что вот мы наблюдали, это уже реконкиста. То есть это уже в обратную. Реконкиста – это отвоевать. Можно завоевать, а можно отвоевать. И вот они возвращали 8 веков себе свои собственные территории, да, последний, по-моему, там что, Гранада, вот этот Эмират, да, сохранился. А вот сейчас они все говорят про реконкисту. То есть они ничего не забыли.
3: Арабы мечтают, Арабы мечтают вернуться, турки мечтают вернуться в Европу. Так послушайте, ну ладно, и черт с ними, но от России тоже останется мало чего. Мы повторим судьбу Византии. Это реально, вот раскол по Волге, там вот эти алтайские дела, это якутские, это же все реально. Это мы смеялись, что я никогда не думал, что я окажусь вот после распада Советского Союза, что он распадется. Вот. Поэтому все это реально. И как наша дипломатия не может до этих идиотов донести, что это реальная опасность? Нас просто вырежут. Вот вырежут, как Византию, и все. Вот Арцах тому пример. Вот микропример, но вот пример. Арцах. Нету Арцаха, все.
1: Понял, спасибо. Спасибо. Ну, все-таки будем надеяться, что нас не вырежут, как Византию, да. Очень не хотелось бы. Ну, ладно, да. Слушаю вас, Юрий Николаевич, вы в эфире.
4: Добрый вечер.
1: Добрый.
4: Да, в Украине прилетает, но Европе-то, в общем, плевать на Украину.
1: О, а это 100%.
4: В свою очередь, плевать на Европу, если по ней будет пролетать. Поэтому нам надо думать, как огорчить США, отбить у них охоту, организовывать войны, чтобы они не думали, что отсидятся за морем и будут богатеть на этом деле, как это они делали в прошлом веке.
1: Понял, Юрий Николаевич, понял, спасибо большое. А, Павел пишет, Измаил и Рейни, прям смешные порты на 3 баржи каждый. А, я не знаю, я не был, на самом деле, я вот как раз не владею здесь этой фактурой, не могу ничего сказать там про масштабы этих портов, но я знаю точно, что Рейни постоянно под ударами, и Измаил тоже постоянно под ударами, и мы били и будем продолжать бить. Не получится заместить, не получится. Сейчас. Отставить панику. Это не я говорю, это Эдуард говорит, да. Отставить панику. Так, панику. Так. 50. Зеля говорит, что 50 тысяч северокорейцев с ракетами приехали его бить. А, ну, может быть, да. Может быть. Так. Честно говоря, количество вооружений во время войны является военной тайной, и никто не говорит, что у меня мало патрон. А, да может быть и так, может быть и так. Но там как-то все по-другому работает, вы же видите. Я не особо там верю человеку в рыжих ботинках, да, это Хексет. Я не особо там, я вообще никому из них не верю. Я просто вижу, как разворачивается ситуация. И я вам точно говорю, что если бы все было бы пучком, как принято говорить, никогда бы они не включили заднюю. Они просто разобрали бы на запчасти Иран. А потом Хиллари Клинтон нам рассказывала бы, что вот я, когда приехала в Багдад после свержения Саддама Хусейна и гуляла по его дворцу, вот там было столько же золота, сколько сейчас в овальном кабинете у Трампа. Вот точно так же бы она рассказывала нам про какие-нибудь дворцы. Я был вот, кстати, в одном из дворцов Саддама Хусейна, я что-то там золото не видел. Я был в доме это, младшего сына, да, Кусай? Младший сын Саддама Хусейна в его доме, где он жил. И тоже что-то я там особого золота не видел. Нет, я не говорю, что там были аскетичные ребята, нет. Но золото вот то, вот эти вензели, вот это вот все, то, что я сейчас вижу там в овальном кабинете, я там просто не видел. Я в дворце был у Саддама в районе Вавилона. Прямо над Вавилоном, собственно, дворец Саддама Хусейна. И во дворце вице-президента Ирака я был, Таха Ясин Рамадан. И тоже золото особо не увидел. Я был в доме у Тарика Азиза, тоже особо золото не увидел. А она вот везде видела. И она точно так же бы рассказывала. Но нет, не получается. Что-то значит не то. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
5: Добрый вечер.
1: Добрый.
5: С выходом вас. Рад вас видеть.
1: Взаимно. Не вижу. Представляю.
5: Мне думается, Роман Георгиевич, мне думается вот что. Что все-таки этот батька Махно Зеленский, да, на сегодняшний день, я немножко, может, так с юмором говорить, вот, он не нужен. Европа сейчас готовит уже другого человека. Это показал Залужный, его выступление такое.
1: Думаете, это все там к этому, да? Залужный,
5: да.
1: Так вот.
5: А я что хочу сказать, да, что Европа сейчас, как всегда, думает, как избавиться от этого Зеленского. Понимаете, да? А какую они ему программу готовят? Потому что впереди зима, впереди головняк. Они много что наобещали. Конечно, они там и набрались и бабки, и все, извините, так, деньги, все. То есть он не нужен. Он должен исчезнуть или в катастрофе, или где-то, только не от ракеты, понимаете, да? Вот. Ну, что потом мы там что-то как-то еще говорили, вот. На сегодняшний день у Зеленского сложилось очень тяжелое положение. Дотянет ли он до зимы, я не знаю. Вот, я предполагаю, что вот. Я прям повторюсь, Европе он живой не нужен. Нужен новый человек. А что дальше ожидать? Польша его ненавидит. И европейцы, я его уже не буду называть, тоже его ненавидят, потому что видит какого там. А в данный момент, на сегодня, сложилась такая обстановка, взрывоопасна на Украине-то. Вот. Неплохо бы, чтобы его там раздержали свои. Но у них там уже идет дворцовый переворот, вы же этот видите, да? Вот выступление, там уже это все. Там, что бы я хотел самое главное сказать, Игорь?
1: Это было не главное. Ну, давайте, да, только я вас прошу, давайте так вот.
5: Сжато. Чтоб победа будет за нами.
1: Вот.
5: И Россия победит.
1: Все, спасибо. Спасибо. Сейчас актуализирую. Есть сообщение? Есть сообщение. Нет, давайте возьмем. Слушаю вас, Гурген, вы в эфире.
6: Видишь, несколько программ назад, я имею в виду вашего уважаемого сына, мне довелось констатировать то, что сегодня было уже констатировано мне неоднократно, это то, что школа бальных танцев наконец-то, слава богу, закончилась. Я имею в виду, предпринимаются реальные удары, и удары по логистике в первую очередь. Вот это то, о чем много раз говорилось, и то, о чем мечталось. Отрезать, наконец-то, так называемую Украину от
1: Черного моря. От моря, ну, конечно.
6: Безусловно. И здесь я абсолютно счастлив, что это стало тенденцией. И мы не смещаем в данном случае, так сказать, pace, да, вот этой
1: крыши,
6: да, вот, и продолжаем эти удары. Это превосходно. И мне кажется, вы знаете, было бы самое неудачное это то, что мы, я и, может быть, многие из нашего народа, естественно, мечтали ударить по банковой, да, жахнуть по банковой, но не в банковой дело, естественно. Мы прекрасно понимаем, что логистика и центры производства вооружения – вот это самое главное. Я рад, что эта тенденция победы будет за нами.
1: Спасибо. Спасибо.
6: Всего доброго.
1: Спасибо. Все заканчивают одинаково. Это просто очень круто, да, это хорошо. Ирина Моисеева пишет про трансляции на соседней радиостанции в Максе и просит, чтобы мы порадовали нас прямой трансляцией в Максе. Ну, я уточню у наших ребят, которые всем этим занимаются, насколько это возможно все сделать, да, хорошо. Есть еще время? Есть. Вот, ну, сорвался звонок, хотел взять, ну, ладно, да, ну, давайте вот. Слушаю вас, говорите в эфире. Только коротко, Роман. Пожалуйста, да. Ага, слушаю вас.
7: Здравствуйте, а я Александр.
1: Да.
7: Спасибо за эфир.
1: Да.
7: Да, победу вот после последних событий мы как бы ждем, но тем не менее что-то идут какие-то удары по нашим территориям. И
1: идут,
7: то самое.
1: Да.
7: И
1: да.
7: В Москве тоже как у себя дома чувствуют и террористы, и доставщики. Вообще ничего не понятно.
1: Доставщица здесь
7: и
1: ни при чем, да,
7: женщина. Кое-кто из высшего руководства генералитета устраивает свободные рестораны. Я вообще не понимаю.
1: Ладно, да, я понял. Ну, что касается свободных ресторанов генералитета. Если это и был генералитет, там, по-моему, речь шла о дне рождения, да, о юбилее. Ну, мы что, с вами должны не разрешать? Не знаю. Что касается террористов. А как вы думаете, почему они вот это вот все делают? От хорошей жизни тоже. Другое дело, конечно, да, приятного в этом мало. Террористические акты, это есть террористические акты, да. Но, наверное, не от хорошей жизни все-таки. Слушаю вас, говорите, Виктор Михайлович. Вот буквально там совсем чуть-чуть у вас времени, да.
8: Я хочу поблагодарить вас. И ваших слушателей, моих сограждан. Мы все ждем ответа. Когда официальные власти дадут ответ нам на то, о чем говорят наши умные патриоты, ваши слушатели? Доколе будет продолжаться вот это неведение? Почему замалчиваются те вопросы, о которых говорят наши слушатели? Скажите, пожалуйста, нашим людям открыто, в чем дело?
1: Спасибо, Виктор Михайлович. Спасибо. Думаю, что услышали. Думаю, что услышали. Джекпот пишет, яблоко съели. Приветствую, Роман. А это имеется в виду, что в новостях там уже что-то есть какое-то решение по яблоку, да? А, ну что, сняли их, да, с выборов, да? Знаете, я вам что скажу? Ну, раз уж не могу молчать, называется. Я вам скажу так, что я... имел опыт общения там с несколькими людьми из этой партии. Некоторые из них приходили ко мне в программу, там Володя Рыбаков, да, Владимир Рыбаков, который руководитель этой партии. А, некоторые люди были со мной одновременно депутатами Мосгордумы. Вот один из них, его, по-моему, арестовали. Или же задержали, или возбудили уголовное дело, там Кругов его фамилия. Еще человек сидел, Дарья Беседина, она же, ну, в общем, да, вот она сидела через два человека от меня с флагом ЛГБТ, что просто, как говорится, ну, я никак не мог понять, что это такое и почему за пропаганду ЛГБТ, собственно, не привлекали человека, но мне говорили, что это на заседании же Мосгордумы, но когда я говорил, что это же трансляция идет, наверное, это пропаганда, да, и, ну, кто виноват? Кто виноват, что многие из них, собственно, делают те заявления, которые очень похожи на заявления предателей? Ну, кто-то виноват в этом? А многие из них уехали и атакуют из-за границы, собственно, нашу с вами страну. Ну, приняли такое решение, значит, приняли, не знаю. Все, друзья, спасибо. Значит, ведущая информационной службы уже в студии, вот мы с ней сейчас еще и беседовали, да. После меня два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов, все вам расскажут про футбол, а потом все. Мы с вами продолжаем работать, рано утром у нас будет все так же интересно, как и было, поэтому, собственно, оставайтесь на нашей волне. Встречаемся через неделю.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: 20 часов и 2 минуты в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Верховный суд России по иску партии «Родина» отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Подробности в следующем выпуске новостей. Шавкат Мирзиёев направил в Россию спецгруппу после гибели граждан Узбекистана в Нижнекамске. В нее, в частности, войдут представители МЧС, МИДа, Минздрава, миграционной службы и других ведомств. Кроме того, Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию, которая займется сбором информации о состоянии пострадавших граждан республики и оказанием им помощи, заявили в пресс-службе МЧС страны. Глава Татарстана Рустам Миниханов ранее выразил соболезнования президентам Узбекистана и Таджикистана в связи с гибелью граждан при ударе дрона ВСУ по хостелу в Нижнекамске. По последним данным, жертвами атаки украинских военных стали 13 человек, в том числе ребенок. За медпомощью обратились 78, 25 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» в Татарстане. Объявлен траур. Росавиация разрешила полеты еще в два аэропорта Египта. Речь идет об авиагаванях Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенных на побережье Средиземного моря. Ведомство сообщило отечественным перевозчикам о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных перелетов. Кроме того, Росавиация готова рассмотреть заявки на совершение в указанные аэропорты чартерных рейсов. В настоящий момент полеты из нашей страны выполняются в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Аэрофлоты России обслуживают 21 маршрут, еще 32 направления приходятся на 5 египетских авиакомпаний. Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов за баррель. Это произошло впервые с 31 июля, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи. По состоянию на 19.30 по Москве ее стоимость росла на 4,3% до 87 долларов 14 центов за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре дорожал на 3,97% до 81 доллара 28 центов за баррель. Сергей Собянин заявил о создании в Москве около 500 километров выделенных полос для городского транспорта. Мэр столицы сообщил об этом на заседании президиума Госсовета. Собянин напомнил, что по такой полосе автобусы едут по расписанию, имея приоритет перед личным транспортом. Это очень важно для формирования наземной сети, сказал градоначальник. Он добавил, что метрополитены и московские центральные диаметры за сутки перевозят в городе свыше 10 миллионов пассажиров. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
9: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
11: Семья. Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы!
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
16: Oh my goodness!
15: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
16: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 20 часов 8 минут в столице. У микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер. В эфире «Голевая передача». И сегодня мы будем обсуждать, как всегда, нашу самую любимую российскую премьер-лигу. Ну а пока координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».
18: Ты что, засыпаешь, что ли? Что происходит?
17: Ты знаешь, наверное, самое...
18: Ты решил вести странное... эфир так же, как прошел тур.
17: Да, да, ты чувствуешь мое состояние, потому что, это отстой. Да.
18: У него подстаканник просто... сломался, он не может никак пережить эту потерь. Да, уже несколько
17: тот
18: часов...
17: Тот самый подстаканник, кстати, о котором мозги знают все наши слушатели.
18: С этим подстаканником.
17: Ты помнишь, я же рассказывал?
18: Не,
17: и он
18: не
17: опять сломался.
18: Но мне тяжело забыть, в принципе, про твой подстаканник.
17: Да, мне тоже тяжело, особенно на фоне игры «Локомотива», «ЦСКА» и вообще целого тура российской премьер-лиги. Этот подстаканник.
18: Есть что-то общее между «Локомотивом» и твоим подстаканником?
17: Подстаканник из поезда. Если бы он был бы из поезда, он был бы железный, и он бы не ломался.
18: Да. Да, вот Миша Николаев тебе диагноз выдает. Да,
17: нет.
18: Так оно
17: он,
18: и есть.
17: Он простоял месяца полтора-два на своем месте. А
18: потом так оно и есть. А, подстаканник сломался, потому что ты его сам чинил. Это
17: нет,
18: еще ему предстоит.
17: Это не я чинил.
18: Это ему еще предстоит.
17: Да.
18: Да. Главное, это чтобы мотор не надо было снимать, чтобы этот подстаканник...
17: Вывешивать, я имею в виду, да?
18: Вывешивать, да. Значит, действительно, российская премьер-лига... Это какой тур был? Третий?
17: Да.
18: Четвертый? Третий?
17: Да, это был третий тур.
18: Третий тур российской премьер-лиги. Пока самый скучный тур из всех, которые были сыграны.
17: Хочется сказать, бог любит троицу, но как-то он мимо российской премьер-лиги в третьем туре прошел.
18: Но здесь есть сенсации. Но здесь был абсолютно точно один топовый матч.
17: Если бы не было сенсаций...
18: И
17: но тогда
18: сенсация.
17: Было бы максимально странно вообще что-либо здесь обсуждать сегодня.
18: А как ты считаешь, сколько сенсаций в
17: я
18: этом
17: считаю,
18: туре?
17: Я считаю, что одна.
18: Одна. Все остальное, в принципе, нормально. И ты не про Акрон.
17: Ну, слушай,
18: это не сенсация.
17: Ну, не то, что сенсации. Мы обсудим с тобой этот матч.
18: Да, один топовый
17: матч. Я думаю,
18: матч.
17: Что, суперсенсация просто есть одна, а дальше просто «Локомотив».
18: Давай начнем, наверное, с главного матча этого тура и самого яркого, на мой взгляд, матча тура. Хотя по счету есть как будто еще противостояние двух «Динамо», но мне кажется, что на самом деле счет не отражает суть игры.
17: Да.
18: А вот «Спартак-Краснодар», вот это да, «Краснодар» выиграл со счетом 1-2 у московского «Спартака». И эта игра, ну, честно говоря, прям смотрелась. То есть вот это был матч, который оправдал свою вывеску, на мой взгляд. Хотя, если кто-то вдруг не видел матч и посмотрит только на голы, которые были забиты, и увидит, что они все были забиты, там, последний гол был забит на 11-й минуте, то может показаться, что как-то, ну, достаточно быстро сдались команды. Хотя, на самом деле, это не так. То есть на протяжении всей игры на качелях каталась и одна, и другая команда. В моем понимании был достаточно равный матч, хотя Краснодар, может быть, все-таки чуть получше и смотрелся. Первый гол достаточно быстро забили спартаковцы, причем забил Угальде, и, который вышел в старте. Мы, по-моему, с тобой обсуждали, да, как раз накануне, выйдет ли, господи, как его, Даку, в основе.
17: И... Это было в эфире, подожди, или...
18: Не-не, это было не в эфире.
17: Вне эфира.
18: А, да, но не вышел, вышел Угальде, и...
17: И это все-таки была моя теория.
18: И зарядился человечек, ты посмотри, но он трансфером сразу гол забивает.
17: Слушай, у меня есть вообще оправдание всему этому действию. Я думаю, что вообще вот трансфер Даку, во-первых, он состоялся. Помните, я говорил, что я не поверю до того момента, пока не будет фотографии футболки, и фотография уже футболки была, и сразу же он на поле вышел, поэтому я верю теперь, что трансфер совершен, и Даку играет под 19-м номером в стане красно-белых, но теперь вопрос другой, что же делать главному тренеру, потому что, судя по этому матчу, будет крайне тяжело Даку. А почему тяжело, объясню, потому что Угальда расцвел. Да, ну... Расвел он надолго, тут вот можно поспорить.
18: Я бы, конечно,
17: но,
18: не
17: тем не менее,
18: бы
17: я хочу сказать, что конкуренция, как минимум, пошла этому футболисту на пользу, потому что он очень неплохо смотрелся в данном матче. Ну как будто бы вот...
18: Честно, я кроме момента с голом больше ничего особо от него не могу вспомнить.
17: Слушай, ну, гол был,
18: хотя бы гол опережение.
17: Был. Да, хотя бы гол был от него.
18: Да, там ошибка, конечно, и вратарская, и оборонительная, но... Как бы задача нападающего, собственно, этими ошибками пользоваться. Он ей воспользовался, сделал все четко, забил быстрый гол. Казалось, что Спартаку, ну вообще любой команде нужен быстрый гол по этому матчу. Я думал, особенно после того, как в 12-й минуте уже 2-1 счет был, я думал, что, ну, слушайте, перестрелка, будь здоров, вот сейчас они и наклепают тут голешников. Не случилось, так и закончилось.
17: Слушай, я был уверен, что так и закончится.
18: Но то, что Угальде рассвел, ну, нет, нет. Вот его хватило на один гол, мне кажется. И все.
17: Больше, ну вот, видишь, Эдва со мной тоже не согласен. Я думаю, что конкуренция пойдет на пользу. И пока место основного нападающего будет занимать Угальде. Дальше, ну, тут тренеру решать. Просто мне кажется, что когда есть результативное действие, когда у тебя новый игрок, да, топовый игрок. По меркам российской премьер-лиги мы это с вами выяснили, да, очень крутой футболист.
18: Я уверен, но... что никакого места основного нападающего не будет занимать никакой Угальде.
17: Посмотрим, если посмотрим. Ты мне говорил, что Даку его... в этом матче выйдет в основном составе. Я тебе сказал сразу, что будет Угальде.
18: Да, но я считаю, что если он бы вышел в основном составе, он, мягко говоря, ничего бы не испортил. Может быть, даже и улучшил. То есть есть такая вещь, как адаптация. К стране ему адаптироваться не надо. К чемпионату адаптироваться не надо. Надо просто сыграться с партнерами. Но я сторонник того, что надо сразу выпускать человека, пускай он адаптируется по ходу игры. Я думаю, что здесь немножечко просто перестраховались, потому что это все-таки матч с Краснодаром, и решили, что это не место для экспериментов. Если бы вместо Краснодара была любая другая команда, кроме «Зенита», я думаю, что Даку вышел бы в основе.
17: Ну, наверное, вот поспорить только могу я с тобой по тому фактору, что мне кажется, что Угальде более сейчас наигран. Да, он играл плохо. По данному матчу у меня претензий к нему нет. Да, ну, можете сказать, он там падал, не падал, от касания, не от касания. Да, падал. Ну, слушайте, ну он такой, он хлипкий по сравнению с Даку футболист, поэтому...
18: Да никакой он не хлипкий, почему
17: он
18: хлипкий?
17: Ну, он такой...
18: Маленький, крепкий, коренастый,
17: ну, я бы не
18: с
17: назвал
18: низким
17: его...
18: центром тяжести.
17: Да, он маленький, но я бы не назвал его коренастым. Ну, крепкий, а в чем крепкость его? Он падал реально в каждом моменте.
18: Это тебе любой человек скажет, что это такого человека сложнее сбить с ног.
17: Ну, в этом матче он реально валился. Я не знаю, что с ним было, но тем не менее.
18: Часто ты сам на себя в итоге и выйдешь.
17: Конкуренция.
18: Ну, кажется, что он худший был в составе Спартака. Ну, давай.
17: Слушай, да. Ну конкуренция, она реально пошла на пользу Спартаку.
18: Да, ну мы пока не можем это сказать. Это какая конкуренция? Один матч пока был.
17: Я рассмотрел бы этот гол вообще с точки зрения, вот все говорят, ошибка Акацева.
18: Да.
17: Да, ошибка. Но слушайте, вратарь он хороший. Он вратарь реально такой крепенький.
18: Не, ну это,
17: и
18: это
17: да, в данном моменте
18: ошибка.
17: Это ошибка, но валить на него все. В данном моменте да, но снимает там его из состава, еще что-то.
18: А кто его собрался снимать из состава?
17: Ну просто там я смотрел переписку болельщиков, я же люблю посидеть в группах после матчей. Они там вот, там все дела, ну это неправильно, слушайте, по одному вот этому пропущенному голу.
18: Не, ну,
17: делать
18: это
17: выводы.
18: Ошибка.
17: Это ошибка. Единственное, вот...
18: Очевиднейшая ошибка.
17: Да, ошибка, потерял концентрацию, непонятно вообще почему. Опытнейший вратарь.
18: Он, но он неопытнейший.
17: Ну, слушай, сколько он уже занимает? Уже после ухода
18: Сафонова
17: он уже сколько? Три сезона?
18: Третий пошел.
17: Ну, третий сезон. Поэтому я считаю, что он опытный уже. Наигрался, сыгрался с Мусаевым давным-давно. И с
18: это опытнейший вратарь. Это Игорь Акинфеев.
17: Ну, это уже ветеран. В моем понимании он тоже опытный. Ну, слушай, поэтому... Ну, случаются ошибки. К сожалению, случилось. Поэтому посмотрим, как дальше будет играть. Главное, чтобы не сломался он психологически. Но я думаю, что это не тот случай.
18: Вот про кого я видел действительно достаточно большое количество хейта, так это про Жетсона, который терял позицию, и, собственно, оба гола прилетело с его пустующего фланга.
17: Это правда.
18: После обрезки в обороне, и, ну, первый гол вообще, на мой взгляд, идеально. Краснодар разобрался в этой ситуации. И мне что нравится в Краснодаре, вот в этом его прочтении, Беспертяновском, мне нравится желание Краснодара, это явно история, которая идет от тренера, моментально расставаться с мячом. То есть они идут по пути 1-2 касания. Вот вся атака, посмотрите, как они ее расчертили. И там, на самом деле, по матчу было много таких моментов. В одно-два касания стараются играть, долго мяч не передерживать, мяч должен ходить. И так, это работает. Поиск свободных зон, пожалуйста, здесь идеально все было в этом смысле. Второй гол, я не знаю, второй гол вообще как оценивать, но это просто плюнул и попал, да, это шикарный гол,
17: очень не, красивый. Не, ну плюнул, попал, это как неуважительно к этому голу.
18: Ну, гол почему? Шикарный. Очень красиво плюнул, очень красиво попал.
17: Красиво плюнул.
18: Но здесь, в отличие от первого гола, никаких комбинаций не было. Здесь, опять же, ошибка, да, обрезка. Ошибка достаточно серьезная. Кривцов подхватил, Кривцов же, по-моему, да, подхватил мяч, отдал, но в честь Спартака, в отличие от первого гола, здесь оборона не развалилась. Да, они обрезались, но они достаточно быстро выстроились, держали зоны, никаких провалов по оборонительным линиям не было. Но вот он решил ударить издали, да, не успели накрыть удар и попал, ну так, так иногда случается в футболе, попадает. Краснодар похож на Реал Мадрид в лучшие годы.
17: Это вообще,
18: ну это, да, громко это сказано. Очень громко
17: это сказано. Женя пишет, наш слушатель.
18: Но манера вот эта быстро, значит, на перехвате и быстро идти в контратаку, находить моменты свои, в том числе, кстати говоря, за счет дальних ударов, да, может быть, чем-то и похоже на Реал Мадрид. Мне кажется, это перебор сравнивать с мадридским Реалом, конечно, Краснодар. Но конкретно в этом матче что-то общее, наверное, было.
17: Эдвард пишет, что Кривцов говорит всеми своими действиями и игрой, что Спирциан ему мешал в Краснодаре. Я тут не согласен с тем, что он мешал ему, но, слушайте, он раскрылся прям совсем с другой стороны.
18: Я согласен.
17: Реально
18: полностью
17: с другой стороны. Он лучше. Мы, кстати, с тобой обсуждали, что если будет долгая дистанция, то мы должны будем признать, что он лучший игрок в составе. Ну, давай, один из лучших, не будем бросаться словами. Но вот я это признаю, уже достаточно долгая дистанция. Как минимум 3 тура, матч за суперкуб. Ну, много матчей уже сыгранный, кубок был. Поэтому, слушай, Кривцов вообще раскрывается в этом сезоне по-другому. Красавчик, тащит команду. Я считаю, что лучший игрок матча. Вот по моему мнению.
18: Ну, либо он, либо Маркиньос.
17: Ну да, но просто так как выиграл Краснодар, я не знаю, кто был признан, честно говоря, я пропустил этот момент, но для меня это Кривцов. Знаю. Да, Маркиньос согласен в составе Спартака лучше.
18: Ну, в этой конкретной игре Маркиньос прям на фоне остальных спартаковцев прям выделялся.
17: Да, прям к сожалению, еще выделялся со знаком пока, ну, давай, не минус, а...
18: Почему минус?
17: Никаким... Нет, я говорю про другого футболиста, я говорю про Воробьева, который пока, по моему мнению, не вписывается в состав.
18: Воробьева, да, пока нет в игре.
17: Я боюсь, что может даже последовать такое
18: Краснодара,
17: решение Мусаева, что он его уберет из состава.
18: Он его уберет из состава, я даже тебе могу сказать,
17: ну,
18: когда
17: это понятно, мы с тобой уже это обсуждали, когда это произойдет. Пока, потому что есть все основания.
18: Ну, у него есть шанс сейчас зацепиться, пока он им не пользуется. Но не встраивается в эту игру. Я не знаю, мне кажется, что у Воробьева есть на самом деле все для того, чтобы вот в этот быстрый комбинационный футбол, именно быстрый комбинационный футбол, это не Барселона, действительно, ладно, раз уж мы туда, да, ушли, в мадридский Реал, да, это максимально быстро расставаться с мячом на скорости, вбегать в зоны, пользоваться ошибками соперника и именно делать это все не на прямых ногах, то есть постоянно врываться, постоянно давать динамику. У Воробьева, мне кажется, есть все для того, чтобы вписаться в подобный вид футбола.
17: Да, он, слушай, но, у него все способности.
18: Но пока действительно очень сильно мимо. Слушай, ну и вообще-то уже 3 тура. А в какой момент мы начнем говорить о том, что человек окончательно не вписывается?
17: Я думаю, что после того, как выздоровеет основной футболист.
18: Это же губернатор, он еще и футболист.
17: Да, это разнос.
18: Как Армстронг, это универсальный.
17: Я,
18: да,
17: прочитал, посмеялся внутри себя, красавчик.
18: Именно так. Да. Еще хочется отметить, наверное, да, из таких ярких моментов. Ну, давайте пенальти обсудим. Момент с пенальти, где должен был быть Наугальда. Вот Олег пишет, что на нем был пенальти. Я считаю, что не было там пенальти.
17: Мне тоже кажется, что пенальти.
18: Мне кажется,
17: честно,
18: это абсолютно игровой момент. Да, его там подталкивали, конечно, в спину, но мне кажется, что такие пенальти
17: достаточно игровой момент, да.
18: Да, такие пенальти ставить, ну, было бы странно. Можно! Давайте так, можно.
17: Но зачем?
18: Можно придраться и поставить. Но это должен быть совсем какой-то нулевой допуск борьбы в футболе. Мне кажется, что если и
17: в этом матче просто было, как бы, не было вот этого нулевого допуска. Вроде достаточно так.
18: Да, ну и момент крепкий, с ударом. Кто бил, кстати говоря? Жетсон же, по-моему, убил, да? Вот если бы он забил, когда он в штангу попал, Мне напомнило это.
17: Подожди, это гол... не Угальда? Либо...
18: Нет, это был не Угальда.
17: Ну, штанга пошатнулась, будь здоров, как в прошлом
18: я
17: туре.
18: Я думаю, что если бы он забил, это был бы точно гол тура. Мне напомнило это гол Павара на чемпионате мира сборной Аргентины.
17: Ничего себе, ты вспомнил.
18: Ну, потому что там примерно такая же траектория, только у Павара совсем дикая была она. Да? Здесь также мячик закручивался в дальний угол. Шикарно поймал он мяч. Мог бы, наверное, все свои грехи таким образом замолить по
17: слушай,
18: этой игре,
17: ну...
18: но не получилось.
17: Шикарно. Удар был, штанга пошатнулась, я говорю, прям мощно.
18: Да. Я, знаешь, как считаю? Я считаю, что если мы будем разбирать, еще раз, равная, в моем понимании, игра, но если бы, если разбирать на эпизоды, наверное, самое начало матча за Краснодаром, несмотря на быстрый гол Спартака, середина, в середине туда-сюда, концовка была за Спартаком.
17: Слушай, концовка я единственное, что скажу, на протяжении уже двух с хвостиком сезонов Мусаев тренирует команду. Он ее привел к чемпионству. Он ее в прошлом году, к сожалению, ну, проиграл, наверное, это чемпионство, но взял, тем не менее, серебряные медали. И в этом году хорошо стартует. Мне нравится этот тренер. То есть он, по моему мнению, доказывает, что он достоин тренировать Краснодар.
18: Вот Эдвард говорит, комментаторы тоже сразу вспомнили гол Павара. Я, к сожалению, не слышал комментариев, я без звука смотрел футбол, поэтому здесь вот мы сошлись. Но это очевидно, слушайте, там прям слишком
17: ну да,
18: было
17: да,
18: похоже.
17: Да. Крайне редко такое случается.
18: Елена пишет, что главная футбольная новость — это то, что у Лионеля Месси отец умер. Ну, это, наверное, не футбольная новость, но действительно это было. Подтвердились слухи, которые ходили во время концовки чемпионата мира, что у него там у отца проблемы со здоровьем. Да, но здесь только соболезнования можно выразить. Это, конечно, это не футбольная
17: безусловно
18: новость.
17: Безусловно, соболезнования, да.
18: Но да, это тоже было. Короче говоря, хороший матч. Я считаю, что ругать ни одну, ни другую команду особо не за что.
17: Конечно, конечно. Они выдали шоу. Конечно, болельщики Спартака расстроены, но нейтральному болельщику было приятно.
18: Да, да, да. Смотреть. Хорошая игра.
17: Ты расстроен, кстати?
18: Нет, я абсолютно не расстроен, потому что моя любимая команда выиграла.
17: А, даже так?
18: А меня, по-моему,
17: еще... Даже так? Тебе не приписывали еще Краснодар.
18: Вот, да, Краснодар мне еще не приписывали. Я хочу и этот бинго открыть тоже, что я еще и болельщик Краснодара.
17: В этом году вообще, кстати, битва форм. Очень красивые футболки, джерси у команд. У Краснодара вот какая-то кожаная прям эмблема, мне очень нравится.
18: Мне, кстати, кажется, что это очень непрактично.
17: А мне кажется, что это очень оригинально.
18: Мне кажется, что она, вот это место, я знаю, что это из эко-кожи сделан, у них логотип, я смотрел обзор всех форм. Мне кажется, что там потеет под этой штукой. Ну, правда. Она не дышит же эко-кожа совсем.
17: Представляешь, кто-то только что включил радиоприемник, потеет под эко-кожей это место.
18: Мне не нравится. Я тебе, вот ты говоришь, битва форм. Я считаю, что формы практически у 90% команд отвратительные.
17: Лучшая форма, я видел рейтинг. И, по моему мнению, это также у Локомотива.
18: Нет,
17: но,
18: я считаю,
17: к сожалению,
18: что у Локомотива самая страшная форма.
17: Да,
18: честно.
17: Ты прикалываешься?
18: Да, я считаю, что самая красивая форма, это, наверное, странно. У Спартака. Мне нравится форма ЦСКА.
17: Ну, Спартака, она обычная. У ЦСКА мне тоже нравится.
18: Ну, что значит обычная?
17: Не, ну, классическая спартакская футболка. У них всегда она плюс-минус одинаковая.
18: Ну так вот, сделать в рамках вот этого классического дизайна что-то прикольное, это почему там красивая игра с цветами, мы сейчас в моду с тобой ведем. Конечно, но...
17: Это можно будет
18: да, но мне кажется, что самое красивое, наверное, вообще у «Динамо», потом, наверное, у «Спартака». У «Локомотива» я считаю, на самых уродливых форм. Мне вообще
17: красивая.
18: Не нравится.
17: И об этом не только я
18: вот
17: говорю.
18: Вот эта форма «Локомотива», в смысле игровая, типа «Винтаж», мне кажется, она супер нелепая, цвета какие-то дурацкие. Прям честно говорю, мне вообще не нравится.
17: Я тебе с первой секунды говорю, что мне все нравятся.
18: А я тебе с первого раза...
17: Да, ты мне говорил.
18: С первого момента сказал, что она уродская. Но больше натирает, пишет аутсайдер. Может, и натирает. Слушай, ну это правда, кожаный логотип на груди. Но это... Делают... А что ты смеешься-то? Сами же делают формы, понимаешь?
17: Два ведущих на серьезке сейчас обсуждают, не, как это... кожаный логотип натирает.
18: Ну, а это же экипировка.
17: А мне кажется, это сверху просто.
18: Сверху?
17: Сверху формы, и она не натирает.
18: Понятное дело, что это не изнутри.
17: Как, знаешь, как логотип Бугатти? Вот куртку видел Бугатти?
18: Нет,
17: сверху
18: не видел.
17: Прям наложен вот
18: твой контент.
17: Логотип.
18: Это твой контент. А, сами делают форму, многие команды. Не размещают еще логотип технического спонсора.
17: Для меня это вообще загадка.
18: Хотя в основном тому же самому «Локомотиву», как делала «Хома», так продолжает делать «Хома» форму. Но выглядят они все немножечко как из игры PES. когда были нелицензионные команды. Да, вот они все выглядят так, к сожалению. Мне в основном формы наших команд не нравятся в этом сезоне. Поэтому, может быть, еще спартаковская мне заходит, потому что там есть логотипы, динамовская. Она выглядит законченной.
17: Какой там логотип, я, честно говоря, Кельми, что ли?
18: Нет, а там наш этот бренд, который Джогель как-то так.
17: А, все, я вспомнил, да.
18: Да, они выглядят законченными, выглядят настоящими, не с рынка. У Локомотива выглядит как с рынка.
17: Как и все.
18: То же самое про шорты ваши. Да-да-да, с шортами. Ненавижу шорты. Хорошо, что не бегают в трусах Балентяго. Но это у нас отсылочки уже пошли. Да, на воскресенье. Все это вкусовщина. Конечно, вкусовщина. К футболу, на самом деле, это имеет мало какое отношение. А, точно так же, как, например, матч... Я вот пытаюсь выбрать, какой матч меньше всего имел отношение к футболу.
17: Я даже знаю, это...
18: Ну, конечно, это Локомотив Акрон, конечно. Так, если без,
17: да,
18: без
17: шуток. Или ЦСКА Ростов.
18: Да. Нет, нет, ЦСКА Ростов вообще не согласен. Вот с ЦСКА Ростов я вообще не согласен. Наверное, «Зенит» отличился больше всего, и «Локомотив» в этом туре. Вот это две команды, которые удивили. Причем, если честно, знаешь, кто меня больше разочаровал из них? Кто? Конечно, «Локомотив».
17: Да, слушай, всех. Ну,
18: конечно, «Локомотив». То есть, несмотря на то, что «Зенит»
17: и болельщиков
18: сенсационно проиграл родине, команде, которую уже много кто назвал вообще там чуть ли не полулюбительской на форме на фоне остальных команд.
17: Даже я об этом,
18: которая не уровень российской премьер-лиги, и вдруг вот «Зенит» чемпиона им проигрывает, а все равно «Локомотив» в этом туре, ну что-то... Уже начали говорить о том, что Галактионову в отставку. Все чаще и чаще я начинаю видеть эти заявления. Но при этом я все-таки не уверен, что тут до конца только Галактионов.
17: Вообще не согласен.
18: Сейчас будут новости, потом продолжим.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Таким образом, инстанция удовлетворила иск партии «Родина». В качестве причины в нем указывались допущенные при агитации нарушения. Исковые требования об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва, выдвинутого «Яблоком», удовлетворить, огласил решение судья Вячеслав Кириллов. При этом адвокат партии Гаджи Алиев заявил ТАСС, что политическое объединение обжалует решение Верховного суда. ЦБ оценил объем купленной физлицами с начала года валюты. Граждане приобрели ее на 523 миллиарда рублей. За аналогичный период 2024 и 2025 показатель составил 975 и 584 миллиарда рублей соответственно. Такие данные содержатся в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком. При этом значительного потока средств в валютные облигации не наблюдалось, а из-за валютных депозитов зафиксирован отток 47,5 миллиардов рублей, говорится в документе. Пловец Илья Бородин выиграл золото на чемпионате Европы. Россиянин первым преодолел дистанцию в 400 метров комплексным плаванием. Он сделал это за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд европейских чемпионатов. Вторым стал представитель Италии Альберто Рацетти. Бронзу завоевал британец Макс Личфилда. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе. Они участвуют в соревнованиях впервые с 2021 года. Турнир завершится 16 августа. Синоптики сообщили о постепенном наступлении на юге России бархатного сезона. Жара начинает спадать, а морская вода остается комфортной для купания, подчеркнула ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости она рассказала, что под определение классического бархатного сезона на курортах подходит температурный режим в плюс 23, плюс 28 градусов днем и плюс 17, плюс 20 ночью. При этом температура воды должна составлять от плюс 22 до плюс 25. Паршина добавила, что сейчас в районе Ялты и Феодосии море прогрето до плюс 25, Евпатории, Алуште, Анапе до плюс 26, а в Геленджике и Сочи фиксируется отметка плюс 27. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
19: Говорит.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...

0: преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

0: Принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:37 в Москве, сегодня 10 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов. Я как ты решил? Ну, что, засыпаем? Если
2: да, давай пробудимся вместе уже наконец-таки. И Георгий Бабаев, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер. Продолжаем обсуждать третий тур российской премьер-лиги. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале. Они тоже идут. Везде вас ждем. Везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы.
1: Лока или Зенит?
2: Да, без разницы.
1: Ну да, выбери. Понятно, что тебе без разницы. Ты вообще пофигист. Патологический врун, патологический футболист, вообще тебе все без разницы. Господи. По жизни. Давай, говори, какой матч?
2: Да, Локомотив.
1: Давай, Локомотив. С каким счетом закончился матч? Акрон-Локомотив, напомню.
2: 0-0.
1: А точнее, Локомотив-Акрон, это же домашняя игра была. 0-0 закончилась эта игра. Турок, одним словом, пишет Миша Николаев. Факты.
2: Я русский.
1: А, не ври. Я, вот знаешь, что тут сказал, да, сейчас перед новостями, что Галактионова-то, наверное, даже и винить не хочется в этом. А с другой стороны, сейчас вот подумал на всяко, почему мне не хочется винить Галактионова. То есть, что такого страшного произошло с его командой за год? Ну, не за год даже, за несколько месяцев, с сезона к сезону. Да особо ничего не произошло, но команда стала еще тупее, чем она была в прошлом сезоне. Весь матч против Акрона. Ну, во-первых, давай, я не знаю, сойдемся мы здесь с тобой или нет, Акрон был лучше.
2: Да.
1: Акрон был лучше. Акрон должен был выигрывать
2: в этой игре. Слушай, Акрон был лучше с точки зрения того, что Локомотив был очень плох, и от Локомотива мы всегда ожидаем большего. Тот самый Акрон, который проигрывает всем подряд, Акрон, который в этом сезоне играет откровенно плохо, он выступил и на самом деле показал свой лучший футбол. Лучший футбол абсолютно точно в этом сезоне.
1: Ну, наверное,
2: что
1: да.
2: Столько моментов, там по ударам, по статистике, чтобы ты понимал, там у Локомотива много. Удары по воротам,
1: все удары,
2: 22 против 15, 15
1: Локомотива. Все удары Локомотива, это все в никуда,
2: да,
1: это все
2: защитников
1: издали.
2: Куда-то там. Я вообще не понимаю, зачем бить издали.
1: Все дальние удары. А вот здесь вопрос. Издали бьют. Один Пеняев ударил только, я не знаю, раз 50, по-моему, за эту игру. Издали постоянно пытаются ударить, потому что установка? Или потому что просто больше ничего не получается и приходится лупить издали?
2: Слушай, я не понимаю. Там явно Галактионов недоволен тем, что ему никого не купили, всех распродают. Все недовольны. Все, кто вообще следит за Локомотивом, болеет за ним. Ну как можно распродавать основополагающих футболистов, которые делают разницу в классе и вообще забивают мячи и играют в команде хорошо. Я говорю про Воробьева в первую очередь.
1: Все.
2: Ну, слушай, все. А как можно играть без нападающих?
1: Кто еще?
2: Барселона еще так сейчас будет играть,
1: да,
2: если
1: кто
2: никого
1: еще
2: не купит.
1: В чем проблема? Вот ушел Воробьев. Воробьев был лучший футболист команды?
2: Я считаю, что да. Один из лучших.
1: После
2: Батракова. Ну, слушай, после Батракова. Батраков сдал.

0: Батраков один не может тянуть. Пока в этом сезоне все говорит о том, что он потерял свои кондиции.
1: Батраков
0: что он
1: не женился, пишет аутсайдер. Всегда
0: это правда,
1: так после этого.
0: Это правда, да. Сила уходит на другое. Да. Мы понимаем, к чему эти шутки. Но кого еще можно там обвинить? Абсолютно молодой состав. Галактионов, что можно предъявить ему? Ну, сейчас,
1: да у тебя
0: что
1: тот
0: можно
1: же самый,
0: ему предъявить?
1: У
0: да
1: тебя
0: у тебя не тот же
1: самый состав.
0: У тебя уходит Пруцев,
1: который был в прошлом году.
0: Ну, слушай,
1: да плюс-минус все то же самое.
0: Это
1: все
0: не
1: главные
0: правда.
1: Звезды остались.
0: Это неправда.
1: У тебя главный интеллектуал на поле присутствует.
0: Это не главный
1: причем
0: интеллектуал. Один из...
1: Батраков,
0: ну, слушай,
1: не главный интеллектуал на поле.
0: Не один, ну, он не один был. Я говорю сейчас про Пруцева.
1: Я говорю,
0: но
1: главный.
0: Ну, главный хорошо, но он в одиночку не
1: и
0: может ничего
1: главный
0: сделать. У него нет нападающего.
1: Главный этот человек, главный интеллектуал на поле, все идет через него, но при этом он не демонстрирует особо никакого уровня футбола. То есть если в прошлых сезонах он вдруг из ниоткуда добывал гениальную передачу, какой-то прорыв после передачи или удар, да, в том числе и гениальный, мог даже открыться где-нибудь под удар головой, периодически, то есть вот эти вот за счет своего индивидуального мастерства, понимания игры, он мог вытянуть игру, сейчас этого нет, вообще, просто нету от слова совсем, Пеняев просто бегает и бьет. Вот он, видимо, ну, и не умеет ничего больше. То есть здесь его как бы за это винить, наверное, не надо. Но вот он такой футболист. Он супер прямолинейный. Он бежит и бьет. Бьет, бежит, бежит, бьет. Иногда просто бьет. И всегда бьет зачастую в защитника.
0: Я не знаю, что тебе сказать, потому что оправдания у меня нет. И я полностью с тобой здесь согласен. Пеняев, к сожалению, пока, ну, не в своих кондициях. Да и, знаешь,
1: да, он,
0: вопрос риторический.
1: Мне кажется, он супер в своих кондициях.
0: Я не понимаю, вот, то есть...
1: Это ровно его футбол.
0: Я не понимаю, что они делают на поле. Им явно не хватает нападающего. Ну, реально. Нет футболиста, который будет завершать атаки. Сейчас, то есть, претензия только в этом. Локомотив
1: если
0: не
1: бы,
0: может
1: если
0: забить.
1: Бы была игра, если бы была игра, где у тебя постоянно группа полузащитников и фланговых игроков создавали бы моменты для того человека, который играет в нападении, и этот человек бы их разбазаривал, мы бы тогда говорили, что им не хватает нападающего. Мне кажется, что так можно сказать про Акрон по этой игре, а не про Локомотив. Но Локомотив не создавал моменты никому, они били издали.
0: Слушай,
1: просто
0: у тебя,
1: лупили.
0: У тебя нет опорной защиты, ну, то есть у тебя есть Карпукас, да, хороший футболист, и то слухов море, что он уходит. Если уйдет вдруг Карпукас, если вдруг уйдет Батраков, я вообще не понимаю,
1: это
0: что это все, это
1: будет
0: делать.
1: За выживание.
0: Какое выживание? Это 100% будет, да. ФНЛ. Ну, то есть я не понимаю, кому там вообще остается играть. Ну, реально. То есть это система, образующие игроки. Нельзя таким образом вести себя на трансферном рынке. Да, я видел слухи.
1: А знаешь,
0: инсайдеры пишут о том, что про Воробьева типа продажу можно забыть, потому что деньги погашают в честь долга перед РЖД и так далее.
1: Да.
0: Ну, значит, нужно уже с болью принять тот момент, что нужно искать нового спонсора, который будет, ну, дополнительного, я имею в виду, не основного, а дополнительного, серьезного спонсора, который будет хотеть вкладывать в эту команду деньги. Или нужно уже смириться с той ролью, что мы боремся за выживание, потому что эти футболисты не способны на данный момент
1: главное,
0: в таком составе
1: что было
0: играть.
1: Главное, что нужно было сделать. Поменять главного тренера.
0: Я не согласен с
1: потому
0: тобой.
1: Что в момент,
0: любого
1: когда
0: тренера, сейчас сюда Мауриньо внеси в этот состав, но не будет он играть этим футболистом. Не может.
1: Нет, это неправда.
0: Состав...
1: Да те же самые у
0: может.
1: Тебя футболисты.
0: Ну как те
1: ну
0: же
1: так.
0: Самые? Играет Илья Еремеев из молодежки. Играет у тебя Голубев из молодежки. У тебя играет футболист, которого купили из...
1: У тебя два человека ушло из
0: еще раз,
1: состава.
0: Но это основополагающее.
1: Два.
0: Это центр поля. Я говорю сейчас про Пруцева, которого я, ну, просто мечтаю, что он вернется, может быть, хоть что-то поменяется. И Воробьев. Но,
1: ну, про
0: опять
1: Пруцева
0: же,
1: говорить, что основополагающий футболист Локомотива,
0: ну,
1: был,
0: слушай,
1: Пруцев.
0: Слушай, ну,
1: я
0: он
1: умоляю.
0: Он футболист, он опытный
1: Воробьев,
0: футболист, он классно
1: окей.
0: Писался.
1: Воробьев,
0: классно
1: окей.
0: Писался.
1: Но Пруцев, ну, хорошо вписался, но основополагающий, да, ну, я тебя умоляю просто.
0: Я говорю,
1: это
0: как
1: ошибка,
0: оно...
1: это ошибка прошлых двух сезонов, это то, о чем я и говорил. Вам перло. как ты говорил мне, все сильнейший, везет сильнейшим, вот вам сильнейший, вот вам везет. Когда просто везет, и вы даже на этом везении не способны это везение вывернуть в свою пользу, и все равно там пропускали какое-то безумное количество голов, отвратительно играли в обороне, и при этом вся игра в атаке строилась на том, что отдельным футболистам просто везет, и у них прет игра. И вот у тебя, я тебе говорил это на протяжении двух сезонов, как только перестань переть этим нападающим, все развалится. И вот у тебя перестало переть нападающим, одного нападающего убрали, и все, пожалуйста, все оно развалилось.
0: Я с тобой вообще не согласен.
1: А был бы сейчас другой тренер, который вовремя, еще на пике бы эту команду бы подхватил, и, может быть, выстроил бы им хотя бы какую-то нормальную, какое-то видение футбола бы дал этой команде. Сейчас вот этот вот переходной период с отсутствием футболистов проходили бы иначе.
0: Слушай, я как понимаю, у Локомотива нет денег.
1: У команды нет стиля. Нет стиля игры.
0: Почему?
1: Нету понимания. Нету понимания игры у Локомотива, и никогда его не было.
0: Я с тобой не согласен,
1: сейчас,
0: мы здесь можем с тобой спорить бесконечно.
1: И сейчас это все развалилось в пух и прах. И уйдет Батраков наверняка, и уйдет Карпукас, и тогда это будет совсем развал. Если они не уйдут, ну, середина турнира таблицы,
0: слушай,
1: да, наверное.
0: Вот, Игнат Тёмин реально пишет, вот я с ним согласен, если у Барселоны убрать Ямаля и Педри, Флик выиграет золото. Я считаю, что нет. Я считаю, что винить и в той, и в другой ситуации... тренера, но это неправильно, понимаешь?
1: Не ушли Ямаль и Педри.
0: Еще раз, ну...
1: Ямаль и Педри — это два лучших футболиста команды. Ямаль и Педри не ушли из Локомотива.
0: Мне кажется, что...
1: Ямаля у вас не было, в принципе. Нету такого футболиста,
0: почему?
1: Как Ямаль в Локомотиве.
0: Почему? По меркам российской премьер-лиги Воробьев очень хороший футболист.
1: Это не Ямаль, он нападающий.
0: Ну, слушай, я понимаю,
1: а
0: что
1: Педри —
0: это не
1: Ямаль. А Педри — это Батраков.
0: Тебе говорят, что если убрать основополагающих футболистов у любой команды,
1: Если
0: у тебя за сезон уходит и Баринов, и
1: по
0: не
1: Баринову
0: продают
1: Пруцу.
0: Я сейчас скучаю.
1: Да,
0: вот
1: могу.
0: Реально. Да верните хоть Баринова, я не знаю. Не, ну сейчас этого Баринова не надо, как бы. Да, уже это, ну, закрытая тема. Ну, хоть кого-то опытного дядьку верните в эту команду. Ну, просто молодняк бегает. Ну, кто? Тут все молодые. Голубев, Пеняев, Еремеев, Батраков.
1: Это вы, кстати, решили про Барселону привинтить, да? По поводу молодых.
0: Не мы, это наш слушатель.
1: Да, ну смеетесь, что ли? Барселона — это чемпион мира, потому чтобы играть просто ноунейм молодыми, которые
0: всем
1: рвут.
0: Болельщикам Локомотива нужно смириться в том, что если остается Галактионов, если никого опытного не покупают, то 2 года минимум эта команда еще будет строиться. 2 года нужно вообще забыть про какие-либо амбиции. Будут играть молодые. Ну, может быть, Голубев — это будущая звезда. Может быть, он раскроется так же, как Батраков.
1: Я желаю
0: может,
1: вам,
0: сейчас
1: чтобы
0: Галактионов
1: ушел. И тогда, может быть, хоть что-то начнется там. Галактионов — человек, который не способен построить команду. Он не способен на это. У
0: ну,
1: него,
0: вот смотри,
1: у него было на это 2 сезона. Он ничего не построил.
0: Почему? Бронзовые
1: потому
0: медали
1: что, ну, бронзовые
0: были.
1: Медали, слушай, где сейчас ваши бронзовые медали?
0: Еще раз, ну не может команда.
1: Вот так,
0: ну, не
1: у
0: может.
1: Тебя вынули двух футболистов и развалилось.
0: Да,
1: оно
0: да,
1: просто
0: да.
1: рухнуло.
0: Я не понимаю.
1: Ты вынешь сейчас из Барселоны Ямаля и Педри.
0: Да.
1: И Барселона развалится, Барселона начнет играть в борьбе за выживание?
0: Еще раз, но в этой команде
1: да
0: никого...
1: ответь на вопрос.
0: Я думаю, что не в борьбе за выживание, но там много других высококлассных. А у Локомотива, как мы видим, нет этих футболистов.
1: Ну, получается, не выстроено.
0: Не может в одиночку.
1: Не выстроено.
0: Ну и, кстати, эти же футболисты, как я буду продолжать свою теорию гнать, что эти футболисты не играют в других командах. Я не знаю. Мне кажется, что продажа Воробьева — это огромная ошибка. Мне кажется, что не продление аренды Пруцева, да, всеми силами, это тоже огромная ошибка. Но я как понимаю, там другая причина. Нет денег. Ну, просто не могут. Вот у тебя нет денег на гелик. Ну, я вот очень хочу гелик, я не могу себе его позволить. Ну, я просто буду ходить и мечтать дальше об этом гелике. Когда заработаю, тогда и куплю. То же самое и это руководство говорит. У нас нет денег, забудьте. Воробьева в честь долгов отдали. Кредиты закрыли.
1: Ну,
0: я не знаю, какие амбиции там могут быть. Я не знаю, что нужно сделать Локомотиву, чтобы сейчас... Вообще, кого можно купить, чтобы исправить
1: кого
0: эту ситуацию?
1: Убрать.
0: Надо вернуть Пруцева.
1: Кого нужно
0: да
1: убрать?
0: Не, да это не варианты,
1: если
0: понимаешь?
1: У тебя, если
0: они
1: у тебя...
0: даже не смогут.
1: Нет,
0: при
1: подожди,
0: большом желании...
1: Ты говоришь, они не
0: я,
1: могут
0: послушай,
1: купить.
0: Они при большом желании даже не смогут Галактиона уволить. У них денег нет. У него же неустойка. При большом желании. Ну ладно тебе. Может
1: кажется,
0: быть, они и хотят. А кого они возьмут замен? Кого хорошего можно? Кого лучше, чем Галактионов, сейчас можно
1: да
0: привести?
1: Кого угодно.
0: Бабок нет, денег нет.
1: Просто любого нету. Человека. Этот не способен.
0: Согласен.
1: Ты хочешь... У тебя сейчас человек, который не может. И у тебя есть вариант либо продолжать не мочь, либо попробуют смочь с кем-то другим. Вот и все какие варианты.
0: Я думаю, что с этим составом, тем более с его умением работать с молодежью, а сейчас явно играет она молодежь.
2: То есть это плюс тогда теперь?
0: Вот, нет, для меня это огромный минус.
2: То есть теперь он умеет работать с молодежью?
0: Для меня это огромный минус. Пусть открывает ее параллельно, как он открывал это при дядьках.
1: Ты сейчас полчаса мне рассказываешь о том, что молодые не тащат, да а теперь говоришь, что он, оказывается, умеет с ними работать.
0: Не может молодой Голубев выйти в основном составе и затащить эту команду.
1: Но он же великолепно открывает молодых, ты сам мне сказал.
0: Ну не получается.
1: Батраков это тот же самый молодой Голубев.
0: Батраков не сразу начал раскрываться. Давай вспомним. Он его потихонечку подключал к составу. У него тут нет других футболистов, ему нужно выпустить его на острие. У него некого выпускать.
1: Пускай падает Локомотив, значит, дальше вы пока еще... Значит, вы пока еще не осознали. Хорошо, подождем. Теперь Зенит...
0: Я считаю, просто подытожив, что виноват не тренер. Да. Он виноват, но не на 100%.
1: Зенит Родина. Главная сенсация этого тура, а может быть, вообще, в принципе, российской премьер-лиги.
0: Может быть, этого года вообще.
1: Да, что должно еще произойти,
0: не
1: чтобы
0: знаю.
1: Было круче? Родина, которая в гостях обыгрывает Зенит со счетом 2-1. Но здесь два матча обсудили, пишет Оцентр. Да, что-то сегодня как-то... Но, честно, там просто особо и нечего будет дальше обсуждать. Вот все остальные матчи там не о чем говорить. А вот здесь Локомотив. Зенит просто недооценил соперника.
0: Да, и я об этом говорил уже. Я об этом говорил, что Зенит просто расхлябанно подходит к слабому сопернику.
1: Если бы они забили хотя бы еще один гол в первом тайме, то моментов было просто уйма.
0: Прорва это правда. Моментов.
1: Все моменты.
0: 21 Зенита, против 7. Я вот статистику сейчас открыл, я ее не видел.
1: Все моменты Зенита практически были в первом тайме. Во втором просто случился абсолютный развал после забитого второго гола Родины. Собственно, Зенит перестал играть в футбол. У них больше не было, по-моему, вообще ни одного момента. Если бы они забили хотя бы еще один, спокойно бы забрали эту игру на классе 2-0, докатали бы, я думаю, Родина, а может быть, даже 3-0 могли делать в первом тайме. Родина бы не справилась. Но настолько они расслабились во втором тайме. Просто бросили играть. Честно говоря, это, ну так нельзя. Это не чемпионская история.
0: Чтобы вы понимали, я сейчас смотрю стоимость каждого отдельного футболиста. Первого я открыл Артура Горебяна, который сделал дубль.
1: Да.
0: Ну, безусловно, лучший футболист этого матча, и я хочу сказать, что там трансферная стоимость 225 миллионов евро. Я думаю, что если сложить всю стоимость...
1: 225 миллионов евро?
0: Господи, каких миллионов? Тысяч евро, конечно.
1: Это дороже, чем Неймар.
0: Это да, ну, да. Примерно одинакового уровня футболиста. Может быть, после этого матча, прикинь, он как в Азине.
1: Я думаю, если их всех объединить...
0: Если всех соединить, они даже одного футболиста не будут стоить. Я к этому говорю. Они не будут стоить. Ну, они герои, и... Честно говоря, это все равно не отменяет моих слов о том, что по ощущениям это как будто бы любительская команда. Ну вот не отменяет этого.
1: Хотели на классе победить просто. Да, думали против лохов, вышли по футболу, покатаем сейчас как на разминочке.
0: Нет, слушай,
1: Глушенков со своими вот этими вот, каждый раз, когда он гол забивает, гол забил, палки там.
0: Да, он так себя ведет, туда. Он даже... Больше тебе скажу, он зарплату теперь хочет, повышение зарплаты, он хочет получать больше всех в команде.
1: Да.
0: У них там скандал.
1: Ну, это про Глушенкова, в принципе, все понятно. И вот вся команда перехватила вот этого вайбок, начала себя вести именно так же. Ой, да он же там, как он гол-то забил? Там, приглядитесь, казалось, что ему там отыграли с ним, да, пас ему отдали. Да нет, он перехватил мяч.
0: Да, он ведет себя его, очень некультурно.
1: И его больше никто не коснулся. То есть он сам же до этого мяча потом добежал, классно перекинул. Гол, кстати говоря, шикарный. И у Родины, кстати, тоже хорошие голы были.
0: Два. Да. Особенно второй.
1: Да, особенно второй. И, слушайте, как Широков в свое время. Вот такой вот у него настрой какой-то, знаешь?
0: Не знаю, мне это не нравится. Мне казалось, что во времена так Локомотива он по-другому себя вел.
1: Конечно, в Локомотиве все золотцы, они все самые хорошие люди
0: ухода,
1: на свете.
0: После его ухода очень много всего было сказано некрасиво. Мы об этом обсуждали с тобой, об этом говорили в эфире. И мне кажется, что просто негоже так вести себя. Просто некрасиво.
1: Первое слово не буду говорить, но там такое легко. Дайте что-нибудь типа Барсы. Вот такие у них выражения.
0: Да, это правда.
1: Ровно так.
0: Это
1: правда. Вот, как всегда это бывает в этой прекрасной игре, именно за такое выражение лиц вы получаете. Вот, пожалуйста, вам поражение. И мы еще с вами что-то мне подсказывает. Давайте запомним эту игру. Потому что это игра, где «Зенит» потерял 3 очка. А у нас в последнее время 3 очка на вес золота бывают в концовке чемпионата. Вот никто не ожидал, что «Зенит». А у «Зенита», между прочим, если мы посмотрим на расписание, у них концовка чемпионата будет по-моему, ого-го какая. Да, да, у них, у них начало легкое, а концовки у них будут мощные. У них последний тур с Рубином, 29-й тур у них будет с Динамо, московским Динамо. В 28-м туре у них будет Спартак, в 27-м туре у них будет Динамо Махачкала, и в 26-м туре у них будет Краснодар.
0: Все, вот, все четыре команды это вообще не подарок.
1: Да, то есть у тебя и Краснодар, и Спартак в последних турах, это те самые команды, с которыми, скорее всего, будете бороться за чемпионство. И здесь минус 3 очка. Вот это еще может аукнуться. Это еще может аукнуться. Поэтому...
0: Не, ну мы поздравляем Родину с победой. Красавчики.
1: Родину, конечно, для Родины это событие. Я думаю, что они сами не верили, что это может произойти. Но это произошло. Теперь давай поговорим про Динамо Махачкала, Динамо Москва. 3-1 победили московское, победила московская Динамо. Но мне игра не понравилась.
0: Слушай, она никому не понравилась, мне кажется.
1: Да, она какая-то была. Она была нудная, без большого количества моментов.
0: Даже болельщики, я кого-то видел из. Не больше, могу сейчас припомнить.
1: Самый яркий момент это Овечкин, который радовался голам на трибуне.
0: Да, вот и кто-то из звездных, у меня просто друзей был там на этом матче, они, говорит, даже сами не ожидали такой, типа, победы от московского Динамо. То есть даже болельщики перестают уже верить,
1: да,
0: в эту команду.
1: Скопинцев с вторым голом понравился, хотя там, конечно, оборона махачкалинцев накосячила, и там пас хорошо Тюкавин отдал, но это такое все. Все-таки он там хорошо прошел, долго держал мяч, но скорее оборона накосячила. Ну, по игру не демонстрирует Динамо. Ошибки
0: вообще
1: в обороне катастрофические, особенно в моменте с голом, по-моему, да, или тогда не был забит гол, я уже забыл. Но ошибок в обороне очень много, в атаке как будто не клеится. В общем, московская Динамо пока
0: Швартс пока мимо. А вот единственное, что хотелось бы сказать, вот кого я бы посмотрел бы главным тренером Локомотивов когда-нибудь, это Евсеев. Потому что вот этот человек раздает,
1: да,
0: того, что надо.
1: Да.
0: Прям. Вот я бы посмотрел.
1: Было,
0: да,
1: бы вообще. Идеально было,
0: да,
1: бы. Потому что этих надо отпинать всех. Да.
0: Тем более человек, да, которого, да, я видел вживую, как играет Вадим Евсеев, по мне это легенда.
1: Кто хуже, как тренер, Шварц или Галактионов? Конечно, Галактионов. В моем понимании,
0: это
1: конечно,
0: смешно.
1: Галактионов.
0: Смешно. Шварц ничего не добился никогда.
1: И Галактионов не добился.
0: Бронзовая медаль уже есть, он будет тебе говорить об этом.
1: Ну, это как бы удачи. Ну и матч еще ЦСКА, ЦСКА-Ростов. Ты сказал, что это был скучный матч. Мне так не показалось. Достаточно много было борьбы. Но Ростов был лучше.
0: Ростов, безусловно, был лучше.
1: Ростов был
0: в принципе
1: лучше.
0: Все матчи с ростовчанами — это борьба.
1: Ростов заслуживал победы, наверное, даже в этой игре. В моем понимании. У ЦСКА опять ноль какой-либо идеи в атаке. Вот этот пас кругового, как бы теперь весь сезон не крутили на повторе, как самое яркое впечатление от всего сезона.
0: Это обидно, слушай, это реально обидно, потому что, ну, в принципе, у ЦСКА классный футболист.
1: Да потому что пытаются, вот даже по расстановке, там, если мы посмотрим, да, как ставят футболисты.
0: Да, да, я понимаю, о чем ты хочешь сказать.
1: Явно,
0: да,
1: пытаются вписать одного лишнего.
0: Конечно.
1: И из-за этого как-то там что-то пытаются перетрубаться и делать. А вот вроде как у тебя полузащита гипернасыщена. Невероятно насыщенно. У тебя и бегунок есть, у тебя опорник есть, у тебя и созидатель, и выше крыши. Да? У тебя, может быть, с точки зрения креатива, это самая креативная полузащита. Кто еще может похвастаться Кисляком, Обликовым и Круговым в средней линии? Но вот из-за одного конкретного человека все это перестает работать. Ну
0: он,
1: и, конечно,
0: он сыграл только один матч хорошо.
1: Против Локомотива,
0: да,
1: в кубке.
0: Да.
1: Но страшно, конечно, не хватает еще нападения. Вот здесь тоже с нападающим.
0: Гонду это мимо. Это проблема. Так же, как Шварц мимо в Динамо, Гонду мимо здесь, потому что, ну, там и в Зените было понятно. Когда он переходил, я сразу говорил. Конечно, этот обмен он абсолютно неравноценный.
1: Да, нет,
0: абсолютно,
1: ну, нету нападающего. У ЦСКА нет нападающего. Вот здесь прям точно можно сказать, нападающего,
0: ну,
1: нет.
0: Мусаев, да, вот я с болельщиком ЦСКА, с нашим товарищем общался. Он говорит, ну, Мусаев, ну, все делается, к самоотдаче вопросов нет, ну, все мимо, не может этот футболист себя найти, а Гонду это, ну, 100% мимо.
1: Нилс Майкл говорит, повторюсь, Арауху в Ливерпуле официально, вообще хочется, конечно, трансферную кампанию в Европе обсудить, Но я думаю, что давайте дождемся, наверное, уже завершения трансферного окна.
0: Чтобы подводить итоги.
1: И подведем итоги, потому что там супер активно, там, конечно, переход на переходе, там все очень интересно, там продолжаются истории. Ну, вот Рональд Арауха, и с Альваресом не закончена история, и Родри непонятно куда окажется, и мадридский Реал скупил вообще всех.
0: Ферран.
1: Кого только можно себе представить. Да, и Ферран Торрес в Пари Сен-Жермен, и в Англии там перестановка на перестановке. Там, конечно, очень все это интересно, и оно еще не закончено. Поэтому давайте подождем с вами, когда уже все перейдут, и подведем итоги. Обязательно об этом обо всем поговорим.
0: И Женя Нагорная, которая в студии, говорит: и Вазиня в кола-кола.
1: И Вазиня в кола-кола, да.
0: Поняли?
1: Что делает чемпионат мира по футболу? Да, чемпионат мира по футболу — это, конечно, особенный абсолютно турнир. Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаев. Счастливо.
1: Пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 215 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по Москве. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Решение Верховного суда по Яблоку пока не повлечет изменений в бюллетене. Вопрос возникнет после его вступления в законную силу, в случае, если оно устоит по итогам апелляции. С таким заявлением в беседе СТАС выступил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Согласно Кодексу административного судопроизводства, апелляционную жалобу на решение инстанции по делу о защите избирательных прав можно подать в течение 5 дней с момента принятия решения. Сегодня ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В него включены 11 партий, в том числе Яблоко. Росавиация разрешила полеты еще в 2 аэропорта Египта. Речь идет об авиагаванях Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенных на побережье Средиземного моря. Ведомство сообщило отечественным перевозчикам о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных перелетов. Кроме того, Росавиация готова рассмотреть заявки на совершение в указанные аэропорты чартерных рейсов. В настоящий момент полеты из нашей страны выполняются в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Аэрофлоты России обслуживают 21 маршрут, еще 32 направления приходится на 5 египетских авиакомпаний. Власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения. Решение принял президент. На Национальной службе по управлению рисками стихийных бедствий заявили, что введение режима чрезвычайной ситуации национального масштаба обсуждалось на экстренном заседании с участием главы государства и кабинета министров. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 погибли не менее 80 человек. Сотни жителей в различных регионах страны числятся пострадавшими и пропавшими без вести. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 25 копеек. Доллар 82 рубля 61 копейка. Евро 95 рублей 29 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: вы говорите Милин.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне Милин.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Москва.
8: 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
9: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 6 минут. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. И Владимир Алинченко к нам пришел, эксперт по евроатлантическим отношениям и политолог. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
11: Добрый день, Евгения.
4: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютубе, в ВК и в Рутюбе. Можно смотреть. Давайте начнем, наверное, с заявления замглавы МИДа господина Галузина, который поблагодарил Казахстан за внимание к переговорам по Украине. Галузин сообщил, что Казахстан предлагал площадку для переговоров по Украине. Значит, ценим усилия по поиску путей скорейшего мирного урегулирования. Кроме того, Астана не раз предлагала для переговоров площадку. Казахстан остается близким партнером России и поддерживает с Москвой доверительный диалог по стратегическим направлениям. В сентябре 2025 года еще депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил, что Казахстан готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. В декабре 2025 года президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в беседе с Дональдом Трампом подтвердил готовность Астаны предоставить площадку для переговоров по Украине. Но вот, это заявление Галузина, это просто такой дипломатический этикет? Или правда Казахстан постепенно встраивает в информационную повестку в плане урегулирования российско-украинского конфликта? Как вы думаете?
11: Мне кажется, что действительно, Казахстан занимает такую позицию, которая направлена на укрепление архитектуры безопасности, во-первых, в регионе, где расположен Казахстан, в целом евразийском, пространстве. И предложение Казахстана, оно не носит такой дежурный характер, который бы, был направлен на то, чтобы поднять авторитет Казахстана, или привлечь к нему внимание, или обеспечить какое-то его вовлечение более масштабное в международные дела. Я думаю, что Токаев по своему характеру и политическому опыту такой человек, который действительно заинтересован в том, чтобы, на границах Казахстана и на границах ЕАЭС была нормальная ситуация, которая обеспечивала бы торговлю, обеспечивала бы экономическое взаимодействие. И эти вопросы были бы главными, а не вопросы, политического позиционирования. Угу. Поэтому я думаю, что Галузин, когда к этой теме обратился, он подчеркнул, что еще раз, хотя я думаю, что это было уже сделано, что Россия эти обращения видит, ценит их, и, наверное, вот сейчас хотели бы привлечь к ним еще раз внимание, тех людей, тех политиков, которые солидаризуются с Украиной.
4: Это эффективный способ привлечь их внимание, если они, у них есть линия партии, они ею следуют?
11: Я понимаю, но в любом случае переговорный процесс неизбежен. Угу. Я бы даже сказал, неумолим. Поэтому, конечно, к нему надо готовиться и к нему надо вести дело. Я думаю, что увязал бы выступление Галузина или высказывание Галузина с тем, что на этой неделе, по сообщению печати, планируется приезд в Москву представителей американской администрации. Я имею в виду Уитхова и Джареда Кушнера. И я думаю, что будет обсуждаться широкий круг вопросов. Несомненно, главными среди них будут это вопросы переговорных позиций с Украиной. И наверняка встанет вопрос о том, где проводить переговоры. Значит, до этого мы помним, что в этом участвовала Турция, участвовали Объединенные Арабские Эмираты.
7: Турки иногда заявляют снова об этом.
11: Они еще сейчас подчеркивают это. Но мне кажется, что Турция немножко, получается, сейчас ее позиция такая немножко двусмысленная, поскольку они снабжают оружием Украину. Раз. Второе, сейчас, когда американцы предложили, чтобы они передали часть своих вооружений украинцам, они от этого не отказались. Поэтому, наверное, будет несколько двусмысленно на их территории проводить, скажем.
7: А даже если не на их территории, там были какие-то экзотические, помните, идеи, что Швейцария, она как будто бы вроде бы нейтральная, там еще какие-то страны, помните, очень много говорилось про Словакию, правильно, вот, еще в те времена. Но есть же другая проблема. Мы постоянно говорим, что несмотря на эскалацию с киевской стороны, мы призываем к урегулированию путем дипломатических контактов и так далее. Но когда другая сторона в этом не заинтересована, есть ощущение, что только принуждение сработает, потому что сама Украина не заинтересована. Те, кто Украину снабжают, точно не заинтересованы в урегулировании этого конфликта. И возникает вопрос, ну тогда надо принуждать.
11: Ну, я полностью согласен с вами. Я согласен, что и, в принципе, этот тезис и прозвучал у Галузина. Угу. Он в своем высказывании, скажем так, он подправил мысль такую, что чем больше наращивает агрессивность и террористическую деятельность режим Зеленского, угу, тем больше у нас поводов, причин военным путем или, как вы говорите, принуждением добиваться к тех целей, которые были поставлены СВО. Но я думаю, параллельно с этим, что мы делаем, тем не менее, нужно подчеркивать наличие политико-дипломатического решения.
7: Воли к переговору.
11: Да, по переговору, потому что рано или поздно к этому, я опять же повторюсь, неумолимо к этому придем. То есть я сознательно не знаю, кто это будет со стороны украинского руководства, но к этому неумолимо придут. Я понимаю, что к этому противится много стран. Не много стран, а многие западноевропейские политики.
7: Ну, им это просто не надо сейчас. Им это
11: просто не надо сейчас. Они просто заинтересованы, их интересует Украина, как, ну, скажем, все больше проступает, как полигон для испытания техники, военных технологий.
7: И отмыв денег.
11: И отмыв денег. Ну, то есть такой, я бы сказал, многофункциональный полигон. Угу. Вот, значит, а все остальное, что за какие-то складывается, скажем, объяснение, что, скажем, это там демократия, защита и так далее.
7: Это конечно, уже не работает, вы думаете, это не воспринимается в Европе?
11: Ну, я так бы сказал. Европа, когда мы говорим, это, ну, где мы можем это проверить? Мы можем проверить в вопросах общественного мнения тех политиков, которые генерируют эти мысли. И можем проверить в результатах выборов, которые проходят в этих странах.
7: Угу.
11: Ну вот, в частности, я понимаю, сейчас Мерц, он очень нервничает, правда, перескакиваем на другую тему, но тем не менее. Мерц, как я понимаю, сейчас очень нервничает из предстоящих выборов в двух землях Восточной Германии. Там, безусловно, лидирует партия АДГ. Вот, и если... а я думаю, наверное, так оно и будет, она получит большинство, скажем, в земельных листах, то тогда Мерцу грозит судьба Стармера, когда его однокоппартийцы рекомендует ему, скажем, уйти, ну, тем более сейчас.
7: Ну, а нет ли ощущения здесь, смотрите, что восприятие... Мы же смотрим на принимаемые в Европе решения через призму того, что скажет европейский избиратель, потому что, ну, мы привыкли считать, что европейский избиратель очень сильно влияет на, соответственно, тактику избираемых властей. Но есть другая история. Это уже в Великобритании, по-моему, люди шутят, что как вас зовут? Там, да я ж премьер. Он говорит, а я не помню уже там. С пятого еще не помню, пять предыдущих премьеров. То есть очень быстро меняется. И здесь получается, что произошла развилка. Избиратели отдельно, политический истеблишмент отдельно. И что бы кто ни говорил, объективный жирок еще какой-то есть. Вот, а на там, тот же самый немецкий реваншизм, такой вот в довольно жестком виде, на него как будто бы не обращают внимания. Что как это? Люди отдельно, политики отдельно.
11: Вы знаете, видимо, мне так кажется, что вот европейские политики, ну и руководство Евросоюза, мне кажется, ориентируются на такую линию, что они свою линию заявляют, как там, на что на этот счет высказываются избиратели. Их не очень волнует, это их заботы. Для них есть улица. А в качестве собеседника им предлагают полицию и там различного рода приспособления, там разгоняют демонстрации водой, там шуморакетами и так далее и тому подобное. То есть есть такая попытка сделать это, скажем, обыденной жизнью. Угу. Но, скажем, население страны, оно, тем не менее, хочет кушать, пить и нормально жить. И я думаю, что тут как... происходит размежевание, безусловно. Размежевание, я имею в виду, среди...
7: Ну, назовем аудитории и политиками, да?
11: Нет, самой аудитории, мне кажется, потому что все меньше становится тех людей, которые, скажем, готовы поддерживать, вот, скажем, реваншизм, скажем, русофобию, скажем, милитаризацию. То есть есть, конечно, категория людей, которые в это... То ли они верят, то ли, скажем, это каким-то образом поддаются какой-то манипуляции. Не хочется думать, что они искренне считают, что милитаризм может принести счастье.
7: Да, но есть и другая история. Сейчас вот все как раз обсуждают, и раз мы с вами про Германию обсудили, скандальный вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Мартенса, который на пресс-конференции Зеленского и Вучича в Белграде спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Это цитата прямая. После этого в интернете была создана петиция с требованием уволить этого журналиста. И все сейчас это обсуждают с позиции того, что если журналист такого крупного издания немецкого задал такой вопрос, значит, это как бы отсылка, условно, к генеральной линии партии. А вот по факту, это как это, независимый журналист такое спрашивает? Это действительно вопрос, который задаются в Бундестаге? Или это просто какой-то перформанс, не знаю, денег ему проплатил кто-нибудь?
11: Ну, варианты разные возможны. Но, безусловно, это вызывающе. Тем более сделано оно не, скажем, не на улице и не, скажем, за чашкой пива, а сделано именно тогда, когда в Белграде находился Зеленский.
7: Он на его пресс-конференции это было
11: да,
7: сделано,
11: на его,
7: конечно.
11: Да, он на его пресс-конференции. То есть как бы там, если вот из той картинки, которую показывали, он ее задал после вопросов, которые... то есть после высказываний Зеленского о том, что ему нужна помощь, о том, что нужны дополнительные ракеты и прочее.
7: Ну, просто представляете, что, ну, вот если кто-то, как бы, вот представить, идет прямая линия с президентом, или, например, президент наш встречается с кем-нибудь, и вот русский журналист, например, спрашивает, Владимир Владимирович, а что нужно сделать, чтобы, там, убивать больше украинцев? Но это уму непостижимо, это в голову никому не придет.
11: Я с вами согласен, это, в общем-то, за рамками здравого смысла. Вот это так я бы отнес, мягко говоря, к умопомрачению. Или действительно это такой, этот журналист, продукт, скажем, такой, ну, скажем, конечный продукт той пропаганды, которая, скажем, циркулирует, или тех мыслей, которые циркулируют в крайне правых кругах, скажем, Германии. Вот,
7: может быть. Там есть такое? Вот вы наблюдали, что там действительно ультра, не то что националистические, а прям нацистские высказывания в отношении русских?
11: Ну, вы знаете, я, к сожалению, там не бывал, вот скажем, в Германии вообще бывал, но я имею в виду последние там лет 10, поэтому сказать точно не могу, но из общения вот с немцами здесь я такого не видел, не слышал. То есть я предполагаю, что он где-то должен подпитываться. Но или он совсем себя не уважает, я понимаю, не имея своего достоинства, а просто генерирует какие-то слова, мысли, выступает рупором тех, кто ему это финансировал.
7: Есть проблема, мне кажется, в этих заявлениях. Мы можем говорить, что там они ничего не значат или еще что-то. Но если это артикулируется в пространстве, то, соответственно, кто-то может воспринимать это не то, что как бы инструмент к действию, а что и вот так теперь рассуждать можно. Это же, ну, как бы грань вот перехода именно к ненависти и к желанию физического уничтожения, она же, эта грань очень тонкая. И получается, если это артикулируется на пресс-конференции, то есть одно дело, когда это украинские какие-то начальники говорили, но мы давно им диагноз уже поставили, кто эти люди, а к европейцам мы все-таки как-то к здравому смыслу какому-то взываем. То есть сейчас, когда это говорят в Европе, тем более это говорит немецкий журналист, сразу же, извините, возникает вопрос, а что, руки помнят?
11: Вы знаете, я думаю, что вы правильно рассуждаете, и соглашусь с вами, что, конечно, такие заявления, они побуждают пороки. И, конечно, здесь, ну, скажем, можно рассуждать о том, много ли людей подвержено таким порокам, так, усвоение таким. Вот, и я поэтому думаю, что очень показательны будут результаты выборов в восточных землях, то есть в этих двух землях, Восточной Германии, там 6 и 20 сентября. Угу. То есть они будут показательны, потому что партия АДГ, ей, как говорится, не делизирую, не, скажем, считаю, там многие называют там прокремлевской, пророссийской. Мне просто кажется, что она пронемецкая. Такая держит немецкого смысла своего там. Я понимаю, что там если глубоко копать, там можно найти всяких достаточно неблаговидных моментов, но факт того, что она высказывается против милитаризации, она высказывается за сотрудничество в Европе, она высказывается за диалог и высказывается за, скажем, равноправное или справедливое распределение финансов в рамках государства.
7: Ну, интересно, что их же как раз маргиналами считают.
11: Это вот это то, что вы говорите, это позиция партии ХДС. Они пытались даже подать на нее, скажем, ну, не знаю, как там это называется, не в суд, а в Министерство внутренних дел, с тем, чтобы те провели квалификацию этой партии как партии радикальных взглядов.
7: Да.
11: То есть, в принципе, получается вот абсурд. То есть те люди, которые выступают для нас с точки зрения здравый смысл, подчеркну, то есть это благосостояние населения, нормальные отношения с другими странами, справедливое распределение финансов и, скажем, обдуманная риторика, я так бы ее назвал, а их предлагают объявить радикалами.
7: Угу.
11: Вот. А тот человек, который там, вот как вы привели пример, объявляется, что он, скажем, готов убивать, ну, примерно получается так. То есть...
7: Нет, он не готов. Он говорит, что нужно сделать, да, чтобы убивать больше русских.
11: Ну, значит, чтобы так сказать, это надо, на мой взгляд, психологически быть готовым к тому, что...
7: Ну, скорее, про подстрекатель, я бы сказала.
11: Да, конечно, подстрекатель. Ну, такой... И потом, на мой взгляд, конечно, я согласен, так, если смотреть по физиогномике, да. Конечно, такой не сильная личность, скажем. Вот, не обижай его, конечно.
7: А вот. Что ж не обижает-то? После таких слов-то можно, знаете, можно и обидеть.
11: Да, вообще-то. Ну, тут, не безусловно, только. Что руководство газеты промолчало.
7: Вот.
11: Власти промолчали. Вот это уже другой фактор. Вот газета, она могла бы сказать, что это его личное мнение.
7: Но Украина жертва. Это называется так. Можно призывать к убийству русских, можно все что угодно, но главное, Украина жертва.
11: Да. Вот, то есть это такая посылка, и на ней как бы все строится. Ну, конечно, я скажу, обидно за европейцев, обидно за немцев, и в целом обидно за всю Европу. Поскольку если... ну, скажем, я не знаю, тут что, сила денег, я не думаю, что сила убеждения, которая позволяет этому циркулировать в общественном пространстве, позволяет это, скажем, развивать, к чему-то, призывать к чему-то. Вот это, конечно, обидно, и оно не может быть нами принято.
7: А вы не думаете, что они сознательно к этому идут?
11: К чему?
7: Ну, вот к такому неонацистскому, по сути, как раз движению, реваншистскому движению определенному идут вообще в Европе. То есть одно дело как бы рассуждать с позиции верхушки Брюсселя, вот, но при этом мы же понимаем, что когда что-то запретное начинает высказываться, вот, что-то фантастическое даже, да, потом поднимаются те, кто считает, что это определенный сигнал, и теперь так можно. И мысль автоматом будет рождать определенные действия, что вот такие политики. Потому что если в середине 20 века в Европе были политики, да, которых там все хорошо помнят, и по которым все очень сильно скучают, которые говорили, что мир, этого не должно быть повториться, будем торговать, будет строить и так далее и тому подобное, они делали такие заявления, и они так делали. То есть их мысли подкреплялись действиями и общей европейской такой политикой. А теперь мы видим, вот во что превращается общая европейская политика.
11: Я не исключаю, что здесь, конечно, не то, что не исключаю. Думаю, что очень большой момент манипуляции с СМИ, манипуляции с пропагандистами, с манипуляции с людьми, которые пользуются какой-то популярностью, или наоборот пытаются популярность. Но у меня на это есть один вопрос такой риторический к европейцам.
7: Так.
11: Вот. Дело в том, что в обществе, скажем, технологов, которые занимаются искусственным интеллектом, у них есть такая мысль о том, что на Земле лишние люди есть.
7: Ну, боже, да. Я поняла, о чем.
11: И они называют, что примерно 1 миллиард.
7: Теория золотого миллиарда.
11: Да, тема золотого миллиарда. Я задумался, а почему они думают, что этот миллиард будут где-то в другой стороне от него освобождаться? А может, хотят в Европе освободиться? Может, их специально подталкивают, чтобы их свести на нет?
7: Ну, это экзотически, конечно.
11: Такой он экзотический, но я бы на их месте задумался. Тем более, что в эту пользу и говорит, что уже пробили каналы иммиграции, этих уничтожат, а иммигранты придут. Они будут управляемые.
7: Следующий этап — это рептилоиды.
11: Да, рептилоиды.
7: Наверное, должны быть.
11: То есть у меня вот такой... Пусть бы они об этом задумались, потому что они в полной уверенности, что это будет происходить не с ними.
7: Но помните, мы с вами много раз говорили, что как раз вот это ожесточение Европы, как бы, которое использует поводом к этому ужесточению конфликт на Украине и желание как бы Украину защитить, в кавычках, ну, хороша защита, конечно, вот, а это повод в том числе как-то скрепить Европейский Союз и поддержать концепт общей европейской какой-то политики, потому что когда Европейский Союз возникал, да, значит, на почве в том числе там единое пространство, единая экономика, все такое единое, и все очень богатые, сытые и довольные, вот, и вступайте к нам, и будет у вас так же. Это, конечно, так не сработало, но все-таки. То сейчас денег становится меньше, они есть, но их меньше. Друг от дружки, история с Сиутой подтвердила, что, в общем, они друг от друга готовы закрыться, и тема с ковидом еще была до этого, тоже в таком плане. И получается, сейчас вот это военное ужесточение и поиск общего врага — это способ просто сохранить свою цельность, нет?
11: Вы знаете, возникают такие мысли, что это может быть инструментом консолидации, но у каждого инструмента есть свой ресурс. Мне кажется, что этот ресурс давно исчерпан, имея в виду консолидация против, скажем, общего врага, но этот общий враг, скажем, не все воспринимает как врага. То есть в данный момент на эту тему активно высказывается в основном Мерц, Макрон вот, и Мелони. Остальные, ну, они поддакивают, скажем. Но если завтра Макрон или вместо Макрона или Мерца придет другой политик и будет высказываться по-другому, то они, я думаю, будут точно так же поддакивать. Поэтому я не думаю, что это эффективный инструмент консолидации Европы. И вопрос такой, консолидации для чего?
7: Чтобы демонстрировать, как будто бы они едины, надо выбрать общего врага и, соответственно, как это, формировать поход на восток.
11: Ну, я согласен, но предположим, что они все это... Там же возникает вопрос много, мне кажется. Ну, вопрос конкуренции за доходы от вооружения. Да. Тут все три страны, они производители вооружений. И все хотят быть пионерами в этом, лидерами в этом и получать большее число доходов. Поэтому, если вот мы немножко отойдем в сторону и посмотрим, как у них эта консолидация происходит, то она обычно замирает на уровне того, когда они начинают вынашивать совместные проекты. Там совместный франко-германский танк, там совместные самолеты и так далее и тому подобное. Все это не выдерживает и, как говорится, разговоры даже за столом.
7: Владимир Оленченко с нами, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог. Сейчас новости продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 21:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагурная. Здравствуйте. МИД России призвал мировое сообщество осудить удар ВСУ по Нижнекамскому. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Из-за террористической атаки Киева на гражданские объекты в Нижнекамске погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых иностранцы. По предварительной информации, 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана. Около 20 иностранцев получили ранения, говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства. Дипломат указала, что ВСУ целенаправленно наносили удар по месту проживания иностранцев в Нижнекамске, чтобы вбить клин в братские отношения России с дружественными странами. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» в Татарстане. Объявлен травм. Росавиация объявила о снятии ограничений в Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали во воздушных гаванях Геленджика, Омска, Тюмени и Екатеринбурга. Словец Илья Бородин выиграл золото на чемпионате Европы. Россиянин первым преодолел дистанцию в 400 метров комплексным плаванием. Он сделал это за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд европейских чемпионатов. Вторым стал представитель Италии Альберто Арацетти. Бронзу завоевал британец Макс Личфилд. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе. Они участвуют в турнире впервые с 2021 года. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. Массовая дегустация дынь в Узбекистане вошла в книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о достижении, зафиксированном на фестивале в городе Хива. Мероприятие проходило с 7 по 9 августа. Одним из самых ярких событий фестиваля стало установление мирового рекорда по самой масштабной дегустации дыни. В ней одновременно приняли участие 259 человек, которые пробовали более 10 сортов, заявили в пресс-службе комитета по туризму республики. Там добавили, что фестиваль «Праздник дыни» посетили 186 тысяч человек, в том числе 36 тысяч иностранных туристов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 25 копеек. Доллар 82 рубля 61 копейка. Евро 95 рублей 29 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
13: Марин, ну куда ты опять собралась?
14: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
3: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
13: Рассказываем по пятницам после 12.
3: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе
15: «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
17: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – общественный деятель, депутат муниципального округа Тропарева Никулина Ирина Родькина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье.

0: евро, соответственно, потеряли предприниматели. Вот. Все говорят о том, что это был элемент шантажа, это была спланированная акция, чтобы наказать Испанию.
1: Знаете, много, скажем, признаков, что именно так оно и было, я имею в виду.
0: Может быть, это те самые рептилоиды, как раз о которых мы с вами говорили.
1: То есть много примеров есть. Да. Ну, то есть я думаю, что если вот смотрел, когда я смотрел по телевизору, там показывали картинки разных, из разных стран, как что. Конечно, скажем, бросается в глаза, что основной контингент нелегальных иммигрантов – это молодежь. В возрасте там, до 35 лет.
0: Мужчины причем,
1: да,
0: в основном мужчины. Вот это
1: да.
0: Удивительно. Мы поехали искать лучшую жизнь, а женщины и дети где? Вот они,
1: ну да, мы, искать да, что, они... чего. Вот, то есть вот этот момент меня, конечно, бросился.
0: Да.
1: И плюс мне еще бросилось в глаза, что к морю они прибывали на грузовиках. Вот.
0: Спланированный, я говорю,
1: ну,
0: вот
1: да,
0: похоже на то.
1: Трудно предположить, потому что вот я себе просто по жизни представляю себе, ну вот, скажем, вдруг мне втемяшилось в голову, предположим, переехать в другой город. Ну, условно я говорю, да. Я собрался, сел на поезд, там поехал. Или если нет денег, там на перекладных, например, да, там зайцем проехал так. Но чтобы собрать там 40 тысяч людей, нужна какая-то организующая сила.
0: Угу.
1: Кто-то должен был собрать вместе, дать знак старту, вот, и указать направление там, кто... скажем, начинает, кто заканчивает, кто чего и так далее и тому подобное. Поэтому
0: так.
1: И то же самое также, ну, скажем, бодро, я так бы выразился, они и ушли оттуда. То есть показали тоже, ушли и тоже их погрузили на транспорт, и они уехали. То есть, конечно, на этом фоне сказать, что это носит там стихийный характер или самопроизвольный характер, ну, наверное, это будет очень наивно. И, наверное, ну, вряд ли найдутся люди, которые эту тему поддержат. Она, конечно, скажем, для американцев, я имею в виду в широком смысле слова, она выгодна тем, что Испания не поддержала американцев в то время, когда происходило, она проводили действия, военные действия против Ирана.
0: Да, вот об этом и говорят, что это месть какая-то.
1: Да, и поэтому, и тем более, что на эту тему несколько раз высказывался Трамп. Он, правда, такие реплики бросал, но смысл их такой был, что Испания этот даром не пройдет.
0: Вот. Так и случилось.
1: Да. И здесь, мне кажется, что если вот развивать тему того, что это не случайно и преднамеренно, и с целью, ну, скажем, проучить Испанию, то я думаю, что это должно быть также и поучительным для всех остальных стран Европы. То есть,
0: что шаг влево, шаг вправо,
1: да,
0: мы вам волну мигрантов.
1: Да, к примеру. То есть очень такой апробированный инструмент. Легко, как говорится, его собрать, легко организовать. Ну вот из тех цифр, которые мне попадались в интернете, там говорит, что один иммигрант приносит доход где-то 4 тысячи долларов. То есть, конечно, можно считать, там говорил Чехов, получается, огромные цифры.
0: Ну, испанцы сейчас сказали, что в Сеут проникли 80 тысяч вот этих вот мигрантов. Ранее говорили о 72 тысячах. Причем около 70 тысяч, говорят, вернулись все-таки в Марокко отдельно.
1: И в течение двух дней.
0: Вот. Им заплатили за это 100 евро, наверное, или 150 за
1: эту
0: акцию.
1: Да, наверное, я думаю, даже, может быть...
0: Но с вашей точки зрения, если и так, в принципе, все прозрачно, достаточно, вопрос, внемлят ли этому шантажу европейцы, например, те же самые испанцы, и считывают ли этот шантаж все остальные европейцы, которые демонстрировали, что если американцы уходят из Европы сейчас и только заставляют нас покупать у них оружие, то, соответственно, и мы не обязаны перед ними отчитываться, должны вести свою самостоятельную политику.
1: Вы знаете, я так думаю, что нынешние вот политики европейские, которые находятся у власти, не все, конечно, но ряд из них, ну, во всяком случае, такой как Мерц, Макрон, Мелони, они почему-то находятся в таком наивном состоянии, что то, что касается Испании, их это не касается.
0: Так.
1: То есть и то, что произошло с испанцами, с ними это не произойдет. Им всем кажется, что у них, лично у них, особые отношения с американцами. Американцы будут относиться к ним по-особому. Очень глубокое заблуждение, я бы сказал, даже фатальное заблуждение для них. Вот. И главное, то, что здесь показал вот этот кризис, он показал, что вот так называемый

0: то, о чем мы говорили некоторое время тому назад, о консолидации. То есть какой бы ни был попытки создать внешнего врага, но, как говорится, своя рубашка ближе к телу, то есть вот это отношение Италии к Испании,
1: угу.
0: показал при всем при том, что Италия из Испании не имеет общей границы. То есть вот в чем дело. И сама Сеута, это находится на другой...
1: Это полуэксклав.
0: Да, она находится на другой стороне Средиземного моря.
1: Угу.
0: Чтобы попасть в Испанию, им надо переправиться через Гибралтарский пролив.
1: Да.
0: Вот. То есть сама вопрос даже не стоял там если они куда-то...
1: Ну как, кто-то кому-то сказал, а да. потом по мере спускания по лестнице к исполнителю в итоге оказалось... Ну, Испания, да. Ну вот как-то, чтобы должно быть показательно, но не спровоцировать какую-то панику во всей Европе. Вот поэтому так и решили.
0: Ну да, там же ведь еще есть маленький момент. Я почему-то так слушал новости и наблюдал за новостями. Почему-то не всплыла тема Гибралтара, американского, то есть британского, на испанской территории. Он же как раз там на углу расположен.
1: Трамп должен был сказать, давайте мы просто назовем это проливом Трампа.
0: Да, вот я тоже подумал, что для... там Стармер забеспокоился, он единственный, кто поддержал Санчеса. Сказал, да, мы все сделаем, прочее, потому что он понимает, если они действительно ринутся и со стороны Испании ринутся в Гибралтар, то там уже никто им, как говорится, противостоять не сможет. Поэтому я здесь думаю, что много признаков таких не очень лицеприятных для европейцев, не для нас, а для так называемых, что все их единство, оно носит, ну, скажем, сиюминутный конъюнктурный характер.
1: Но это же вообще признак, в принципе, текущего времени. Очень много всяких точек напряжения, и очень много, соответственно, ну, как бы есть там генеральный, например, конфликт на Ближнем Востоке для американцев. Это война в Иране, и, соответственно, американцы сейчас через это пытаются, как, кстати, европейцы в отношении российско-украинского конфликта, пытаются максимальное количество игроков привлечь на свою сторону. Вот, этого не получается. Европейцы, если там деньгами шантажировали то Фицо, то там еще кого-то, Орбана на тот момент, вот, то, соответственно, американцы действуют так. Нет, вот вам нашествие мавров, как их правильно назвать, не знаю.
0: Ну, там что интересно, да, я согласен с вами рассуждениями, да. Действительно, я бы так сказал, что те рычаги управления, к которому привыкли на Западе после окончания так называемой холодной войны,
1: угу.
0: когда по-прежнему еще действовала инерция того, что мы Запад и мы должны действовать сообща, она практически поддалась очень глубокой эрозии. И мне находится, может быть, вот совпадает с вашей мыслью, что не будь еще этой, ну, скажем, фетиша внешнего врага в лице России, то она бы давно распалась бы все это.
1: Вот.
0: Вот, поэтому я думаю, что это попытки как-то задержать эту эрозию, но она незадерживаема.
1: Как этому можно противостоять, как вы думаете? Есть же какие-то действительно страны, вот те же самые испанцы, условно, они сторонятся войны в Иране. Итальянцы, по-моему, тоже, и даже испанцы высказывались по поводу российско-украинского тоже конфликта в контексте, ну, как бы не, там, не совсем ярой русофобии, то есть как тоже дистанцировались или еще что-то. То есть, в принципе, вот эти очаги эрозии, единства, они существуют. Но как это усилить и углубить, вот это большой вопрос.
0: Согласен, тема серьезная. Я думаю, что здесь, конечно, речь должна идти в том плане, что, во-первых, наша последовательность, мы последовательны.
1: Угу.
0: Вот, второе, конечно, обстоятельная дипломатическая работа, она ведется. Я имею в виду с третьими странами, не с мерцем, конечно, вот, а те страны, на которые, ведь у каждой из этих стран есть свои, ну, скажем, внешние интересы. Ну, вот если мы уже затронули тему Испании, то Испания очень заинтересована в хороших отношениях с Алжиром, она там нефть, она заинтересована в хороших отношениях с тем же Марокко. Вот, и в этой связи Испании приходится маневрировать, чтобы сохранить с ними хорошие отношения, а те ставят свои условия. И поэтому я бы не думал, что, скажем, вот отказ Санчеса поддержать американцев, это глубокие такие его, ну, скажем, соображения о мире и прочее. Это попытка отразить те настроения, которые есть в Испании в отношении ее региональных интересов.
1: Угу.
0: Вот. Такие же региональные интересы есть у Франции. Не зря же Макрон мечется по миру и ездит, пытается поддержать везде, ну, скажем, авторитет Франции. То ли. И если в этих странах ему начинают говорить, что нас не устраивает это, то он будет вынужден корректировать свою внешнюю политику. Ну, я уже не говорю, раз мы уже на эту тему, что сделать. Я думаю, что как пел Цой, грядут перемены. Вот.
1: Да?
0: Мне кажется, но накануне у нас, я повторюсь, я что-то прицепился к этим выборам в Германии 6-20, потом сентября, потом весной выборы во Франции президентские. Вот там тоже, так скажем, своя интрига. Вот. Кроме того, весной будут выборы парламентские в Италии. Сейчас не будем забывать, хотя мы часто говорим, что там Мелони высказывается так или иначе, но правительство у нее коалиционное. И часть коалиции уже высказывается в пользу того, что хватит нам участвовать в этих мясорубках военных. Вот.
1: Но они высказываются, но при этом есть генеральная линия Брюсселя, а у Брюсселя есть, если раньше были пряники в виде каких-то дотаций, а сейчас пряники зачерствели и одни ремни, видимо, остались, то, соответственно, здесь шантаж, угроза, манипуляции как работали, так и будут, наверное, работать.
0: Нет, я думаю, что не будем забывать, что сама Урсула фон дер Ляйен, она продолжает оставаться председателем ЕКА лишь того, что ей удалось добиться разницы в 2 голоса. Там же она утверждается этим. Вот. И я думаю, что надо эти вопросы, на мой взгляд, постоянно шевелить и ставить вопрос о степени популярности и степени ответственности этих стран. Ну, в смысле, этих политиков. То есть не от случая к случаю, а постоянно, на мой взгляд.
1: Смотрите, есть еще одна тема интересная, одно европейское государство, которое вот прям вот выжимает из них помощь для Украины. Это Сербия, потому что Белград, как, смотрите, Александр Вучич после встречи с Зеленским, мы примечательно возвращаемся к этому журналисту Мартенсу, у которого, кстати, дед служил в ближайшем окружении Гитлера. Вот, и он писал свою статью, что он очень гордится дедом. Вот. А примечательно, что все это было еще сказано и в Сербии, где к русским обращаются как братушки. То есть, в общем, очень много всякого символизма. Но Вучич говорит, Белград сделает все возможное, чтобы помочь Киеву на европейском пути. Мы не делаем заявлений, призванных сдерживать других лишь потому, что сами не можем открыть тот или иной кластер. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры и как можно скорее их закрыла, говорит Вучич. А, значит, Зеленский поблагодарил за новый пакет гуманитарной помощи в сфере медицины и так далее и тому подобное. И сейчас пошло очень много публикаций, что Вучича продавили, что он теперь так комплиментарно высказывается. Или за его словами, то есть условно, то, что он принял у себя Зеленского, и то, что он вот ему говорил, это не значит, что Вучича продавили, и он теперь будет тоже вторить, значит, этим странным. Кстати, Белград тоже ничего про этого журналиста не сказал, что показательно.
0: Да, я согласен. Здесь много противоречивых показателей.
1: Угу.
0: Но я исхожу из как бы такого основополагающих элементов, что Сербия одна из немногих стран в Европе, которая не приняла каких-то санкций против России, хотя ее постоянно к этому поддавливают.
1: Uh-huh.
0: Я исхожу из того, что Сербия открыта для, скажем, торговли и, скажем, экономических и политических отношений с Россией. И Сербия ведет достаточно откровенную политику. То есть у меня сначала, я тоже, неожиданным для меня был приезд Зеленского в Сербию, но мне показалось, что это была инициатива Зеленского, а не взаимная.
1: В смысле, Зеленский попросился?
0: Да, у меня такое вот
1: ощущение. А Вучич не смог ему отказать?
0: Да, я думаю, просто он...
1: Интересно.
0: Моя точка зрения, ну и вот эти, что... Я, может быть, грубости говорю, да. Но вот эти голоса, что мы все сделаем, чтобы он вступил в ЕС, по принципу он так звучал, только уходи.
1: Да, только уходи. Мы все сделаем, чтобы ты вступил в ЕС. Кстати, нас-то в ЕС нету еще.
0: Да, да. Я спрашивал, я сказал, говорю, для меня это его фраза звучит загадочно.
1: Ирония такая. Да, да, ирония. Мы все сделали. Мы сами это все сделали уже для включения в ЕС. Да, да, да. Но мы еще не в ЕС, поэтому мы можем торговать теми же самыми сапогами, которых у нас нет.
0: Да, да, да. Вот, поэтому... Там есть, конечно, вопросы, которые возникают там. Я бы их, конечно, задал бы со стороны сербов. Вот. Но сейчас задним числом мы все, как говорится, умны комментировать и говорить. Но мне кажется, что Вучич максимально, скажем, сбалансированно провел этот визит. Конечно, вот эти моменты, которые вы говорите про Мартенса, можно было ожидать каких-то более четких высказываний и по отношению к России. То есть, ну, ему никто не мешал сказать, что Россия для нас были и остаются собратьями, и там мы никогда не стоим. Он так не сказал. Не знаю, то ли реакция подвела, то ли, скажем, какие-то у него глубокие соображения. Я слышал такие тезисы о том, что в октябре там должны состояться в Сербии выборы. И ему хочется быть приемлемым для и тех сербских избирателей, которые, так скажем, думают про европейские, ну, скажем, про западно, скажем так. Там их, я так понял, немало, в том числе и в госаппарате. Поэтому я не навешивал бы много собак на Вучича и исходил бы из того, что в главном он занимает... разумную позицию. Разумную, я имею в виду, и среди балканских стран, разумную и среди европейских стран. Ну, и не будем забывать, что у него, скажем, Украина там вывесила такой аргумент, ну, скажем, для него весомый. Украинское руководство отказалось признать Косово.
1: Угу. Вот.
0: Но это не очень сильный аргумент. Почему? Потому что если, предположим, это было условие, что для... Я думаю, что возможно, что Зеленский приезжал туда по согласованию с руководством Евросоюза для того, чтобы подтолкнуть Вучича, скажем, к тому, что у него будут лучшие отношения с этим. Может быть, предлагал там вместе вступить. Я не знаю, какие-то у меня вот такое... на уровне интуиции, восприятие, что это могло быть. Вот. Ну и на этом фоне, конечно, многое было обещаний, которые не были бы выполнены. Вот я так думаю.
1: Но что, например, для самой Европы в целом значит дистанцирование или попытка дистанцирования Вучича от украинского конфликта? Ну и хотя там какая-нибудь, как говорят, по строчке что-то все-таки на Украину идет, и для нас это довольно, но как бы мы ни делали вид, что, ну да, у Вучича такая ситуация, но для нас это болезненно, потому что Вучич не может там, допустим, сопротивляться. Для европейцев это значимая история в плане продавливания руководства Белграда или нет?
0: Вы знаете, европейцы, у них же сейчас какая дискуссия в Евросоюзе идет? О том, что Евросоюз уже 13 лет не расширялся. То есть сейчас Урсула фон дер Ляйен новый лозунг. И надо срочно расширяться. Расширяться — это что значит? Это обязать выполнять то, что вы говорили, команды из Брюсселя. Значит, и вот на этом фоне, конечно, для них, ну и так скажем, поперек этого, конечно, была Венгрия, конечно, Словакия, конечно, был председатель сербской скупщины в этом, в Герцеговине, этот самый, забыл, вылетел из головы, вот, и сам Вучич. Поэтому для них это важно, то есть, вот здесь такой признак, который вы говорите. Если, предположим, он уступит, то это может стать аргументом для других. Ну, они его поддавливают не только так. Не будем забывать, что соседняя с Сербией Черногория, она с 1 октября вводит визы для российских граждан.
1: Угу.
0: А до этого там был безвизовый въезд. Ну, я уж не говоря о тех людях, которые туда переехали, скажем, на постоянное жительство, или которые обзавелись там, скажем, собственностью и так далее, там, или которые ведут там бизнес, из этого возникает много практических трудностей и практически ограничивает их деятельность. Поэтому для них, вот я так, если отвечать на вопрос, конечно, важно. Важно, чтобы Вучич уступил. И здесь, ну, как говорится, если так можно выразиться, он заслужит уважение в том, что не уступает. Может быть, он делает это без резких заявлений, без, скажем, какого-то пафоса, но не уступает.
1: А в целом, вот то, что мы с вами сейчас обсуждали, это, соответственно, европейские политики, это отдельные сюжеты в виде Сеуты, значит, встречи Вучича и Зеленского. А эта история еще, когда мы говорим там про Казахстан, то Казахстан может стать частью переговорного процесса и так далее и тому подобное. Вот из этих множественных сюжетов можно ли сделать какой-то вывод, что все-таки конфликтность в мире, она становится более сегментированной, и мы, как ни старайся, мы не можем какой-то общий трек здесь сформировать, потому что вот этот период неопределенности и того, что сейчас, по сути, все против всех становятся, он еще какое-то время продлится.
0: Вы знаете, Евгений, я с вами полностью согласен с вашими рассуждениями. Действительно, это, ну, скажем, происходит этот процесс, он объективный, этот процесс. И вот эта, скажем, фрагментация, она происходит во многом. Она происходит в политике, в экономике, происходит в торговле, в двусторонних отношениях. И главное, в идеологии происходит. То есть здесь, конечно, надо исходить из того, что, ну, я бы так скажем, надо формировать, на мой взгляд, я бы так выразился, слово «очаг» нехорошее, а пространство здравого смысла. То есть вот на мой взгляд ЕАЭС является таким пространством, где идет нормальный разговор, то есть хотя возникают трудности, пытаемся находить им разрешение и двигаемся к той цели, которая понятна. Это благосостояние населения.
1: А не остальные участники ЕАЭС. Это же все-таки молодые объективно государства, прям очень молодые государства. И, как известно, у молодых государств они переживают довольно трудный период формирования собственной субъектности. Пока у них есть исторический процесс. Это формирование субъектности и отдельности от предыдущей империи, то есть Советского Союза. Кто-то называет ЕАЭС каким симулякром неким. И поэтому в отношении ЕАЭС со стороны европейцев, которые тоже ведут борьбу за это пространство, тоже оно может восприниматься как пространство для конкуренции именно с Россией. И поэтому, как бы условно, мы можем остальные государства убедить в том, что есть вот ЕАЭС, и, соответственно, здесь ваша субъектность будет выше, нежели ту субъектность, которую вам продают как бы европейцы с позиции того, что будьте не с Россией, и тогда вам будет хорошо.
0: Вы знаете, мне кажется, что процесс, он идет, вы правильно подметили, и правильно, я с вами полностью согласен, что над этим вопросом надо работать, и работать не разово там объявить. Это такая кропотливая, черновая, как хотите назовите ее, или повседневная такая политико-дипломатическая работа, когда вы работаете с людьми, вы поясняете свои идеи, доказываете на практике, какую они принесут пользу. И главное, показывайте, что это польза конструктивная, а не деструктивная. Потому что вот вы обратились к Евросоюзу. Евросоюзу, например, произошла с ним громаднейшая трансформация.
1: Которую мы до сих пор наблюдаем. Сейчас да. Просто у нас новости уже должны быть. Владимир Оленченко был с нами, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог. Владимир Анатольевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо, с радостью приду.
1: Далее новости. Я с вами дальше через 4 минуты.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Колумбии сообщил о 111 погибших в результате землетрясения. Обновленные данные он привел в эфире местного телеканала TN. «У нас 111 жертв, 87 раненых», — сказал глава государства. Он добавил, что из-за землетрясения магнитудой 7,4 повреждены более 1500 жилых зданий, 37 разрушены полностью. Кроме того, зафиксированы повреждения больниц, школ, дорог и аэропортов. Власти Колумбии объявили в стране общенациональный режим ЧС. ЦБ оценил объем купленной физлицами с начала года валюты. Граждане приобрели ее на 523 миллиарда рублей. За аналогичный период в 2024 и 2025 году показатель составил 975 и 584 миллиарда рублей соответственно. Такие данные содержатся в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком. При этом значительного потока средств в валютные облигации не наблюдалось, а из валютных депозитов зафиксирован отток 47,5 миллиардов рублей, говорится в документе. Wazzur Air намерены подать заявку на полеты в египетский Эль-Аламейн. В авиакомпании назвали это направление потенциально интересным. Wazzur Air обладает необходимыми разрешениями для полетов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Каир и будет подавать заявку на получение разрешения для полетов в Эль-Аламейн. Направление потенциально интересно как с точки зрения разовых чартерных рейсов, так и с точки зрения туристических полетных программ, заявил представитель перевозчика. В настоящий момент рейсы из России выполняются в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сегодня Росавиация разрешила полеты еще в два аэропорта Египта. Речь идет об авиагаванях Бор-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенных на побережье Средиземного моря. Сергей Собянин заявил о создании в Москве около 500 километров выделенных полос для городского транспорта. Мэр столицы сообщил об этом на заседании Президиума Госсовета. Собянин напомнил, что по такой полосе автобусы едут по расписанию, имея приоритет перед личным транспортом. «Это очень важно для формирования наземной сети», — сказал градоначальник. Он добавил, что метрополитен и московские центральные диаметры за сутки перевозят в городе свыше 10 миллионов пассажиров. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 25 копеек. Доллар 82 рубля 61 копейка. Евро 95 рублей 29 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов.
7: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
13: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
14: В этот вторник гость в студии – общественный деятель, депутат муниципального округа Тропарева Никулина Ирина Родькина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
9: Каждую среду после 20:00
13: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
20: Повтор лучшего.
21: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: В столице России, Москве, 18 часов 8 минут. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Я снова с вами, друзья. Я не знаю, как вы, а я скучал, соскучился так, что дальше некуда. Вроде бы как был в отпуске, но удивительная история. Отдохнул ли я? Вот ведь вопрос. Но это ладно. Это, как говорится, мои проблемы. Потому что какой-то странный у меня был отпуск. Я вроде бы как был в отпуске, но я продолжал работать. Ну что это такое? Наверное же не так должен выглядеть отпуск. Хотя в наше время все должно выглядеть именно так. Работать, работать, еще раз работать. Как говорил я. О, ИНН пишет, пока вас не было, Гудошников сбежал. Да что ты будешь делать? Да никуда не сбежал он. Он просто теперь будет работать в другом месте. Ну, это, конечно, такая история, которая меня расстроила. Я думаю, его тоже она расстроила. Ну, что делать? Молодой человек, хочется все время каких-то перемен. Может быть, он... Ну, я не знаю, ну, он думает, что это все только к лучшему. Ну, наверное. Бывают такие промежутки в жизни, молодость называется, когда все перемены воспринимаются как сигналы к улучшению. Но это быстро проходит. Жалко, конечно, да, жалко, потому что был хороший у нас ведущий, очень хороший, мы его все очень любили, он очень любил нас. Ну, что делать, мы же не будем подрезать крылья на взлете там, да, если человек рвется куда-то там в полет, ну, надо пожелать ему всего хорошего, как говорится, да, и успехов, и всего остального. Я думаю, что все у него будет хорошо. Леша был все время со мной на связи, я о том, что у него были свои планы, ну, такого плана, как говорится, да, были предусмотрены изменения в жизни. Я знал давно, он со мной разговаривал. Мы достаточно долго с ним это обсуждали. Я начал с вопроса, принял ли он решение, или же он ко мне пришел за советом. Получил конкретный ответ, ну и, соответственно, вот получилось так, как получилось. Я думаю еще раз, что у него все будет хорошо. Мы за него держим кулачки, вы тоже держите. Но при этом, как говорится, да, у нас теперь будут другие люди работать в утреннем эфире. Какие вот мы сейчас вот этим и занимаемся, потому что... Ну, потому что это непростая история, там, найти ведущего для такой крутой радиостанции, как наша. Поэтому мы работаем над этим, все будет хорошо. Здесь кто-то предположил, а Григорий Санкт-Петербурга, господи, Гудошников идет в Госдуму. Григорий, нет, не идет он в Госдуму. Ну, в общем, да, друзья, я бы сказал, где он работает, я бы сказал. Куда он пошел. Ну, просто единственное, что меня останавливает, это то, что он сам в эфире об этом не сказал. После нашего с ним разговора и после того, как он меня предупредил о том, что у него есть такие планы, он работал еще 3 недели. Даже, по-моему, месяц он еще работал. Я его просил задержаться, потому что нужно было мне подготовиться, собственно, к этому моменту. И Алексей поступил абсолютно порядочно. Он честно отработал, да, и когда он с вами прощался, я думал, он об этом скажет, но он не сказал. Но если он не сказал, может быть, мне тоже не имеет смысла говорить. Пусть это будет для вас, для всех сюрпризом. XMR на первый канал, небось, нет. Ну, короче, ну что мы сейчас с вами будем этот самый, да, гадать. Давайте мы начнем с нашей традиционной географической переклички из чата Ютуба. На первом месте Ташкент. Ну, надо же, а? Вот, понимаете, какая штука. Ташкент ждет. Тульская область, деревня Романькова ждет новостей. Поселок Добренко, Липецкая область ждет. Италия, Болония с нами. Шымкент тоже ждет, да, и говорит, что очень долго уже ждет. Новополоцк, Беларусь, Долгопрудный ужасно соскучился в ожидании, взаимно. «Солнце в Новокуйбышевске вышло, это Роман вернулся к нам». Елена, спасибо вам большое, спасибо. Худжент, он же Лейнабад, Таджикистан, тоже ждет. Прекрасно. Москва, Крылатская, приветствует. Долгожданный эфир. Черноморская, Крым. И сразу с козырей. Какие переговоры? Какой Кушнер? Только капитуляция. Иван Гриценко, я с вами. Рига ждет. Беловежская пуща ждет. Болгария заждалась. Это Саарбрюкен, Германия. Тоже рады нас слышать, да. Прекрасно. Свердловская область, Верхняя Пышма здесь. Вологда с любовью. Черчик, Узбекистан, наконец, дождался. Бобруйск, Рубцовск здесь ждет, как всегда. Жара 35 градусов. Это да, это серьезно, да. Это серьезно. Шаргород с нами, Владимир, Череповец с уважением. Владивосток ждет с большим нетерпением. Феодосия слушает. Новокузнецк давно не встречали. В Новокузнецке, наверное, тоже жара. Наверное, тоже жара, да-да-да-да-да. Алма-Ата скучала, Пенсильвания ждет. Гусь хрустальный очень ждет. Ой, верните мне, верните, верните, верните. Так, где гусь хрустальный был? Не-не-не, еще выше. Вот, стоп, гусь хрустальный ждет, вот. Чебеньки Оренбургского оба ждет, Термес, Узбекистан на связи, Крым смотрит, Даугавпил смотрит, Новосибирь ждет, Красноярск, Екатеринбург, Новополоск еще раз, Ванкувер, Саваспилс в ожидании, Измаил рад видеть, Лида, Беларусь, прекрасный город, Кемерово, шикарный город, тоже с нами. Буденновск здесь, Орел, город первого салюта и воинской славы ждет и слушает, Вильню слушает, Самарканд, горячий привет, Буэнос-Айрес ждет, вот так вот, Буэнос-Айрес с нами, и Месси тоже слушает, Балакова, Феодосия была, Болгария, Севилья заждалась. Так, что там у нас дальше? Вот Севастополь, Одесса, так, опять перескочила. Севастополь, Одесса, да, так, вот, Одесса, Санкт-Петербург, Люберцы, Алма-Ата, Петропавловск, Днепропетровск, это имеется в виду, да? Потому что Днепр это какое-то не наше название. Вот Днепропетровск наше название. Бельцем, Молдова, Кишинев на связи, Грозный с нами, Челябинск. Знойный Майкоп заждался, Израиль смотрит. Ну, прекрасная география, друзья. Прекрасная. Так, что у нас здесь в Телеграме? И в Телеграме тоже вот подключаются. Электричка, даже Москва-Монина на связи. Ну, прекрасно. Коммунарка, как всегда, да. Ивантеевка. Прекрасно. Ну что, друзья? Много-много интересных событий у нас с вами. Конечно же, много интересных событий. Вот давайте попробуем проанализировать, что ли, то, что происходило за то время, пока мы с вами не слышались, не виделись. Вы помните, с чего все начиналось, и мы с вами недоумевали? Началось все с того, что вдруг, ни с того, ни с сего, на Украине, в Европе, там, в Америке, все вдруг, вот так вот, по щелчку, по команде, начали кричать на каждом углу, что Украина побеждает. Вы помните это? Я это помню. Я вначале удивился, но потом подумал, ну что на них обращать внимание, на этих убогих. Потому что совершенно непонятно, почему они про это стали говорить. А начали говорить они с того момента, когда они превратили удары по нашим МПЗ в систему, а потом стали бить по Валберису. И вот ровно в этот самый момент они вдруг все заголосили, что Украина побеждает, что инициатива на стороне Украины, что вообще все изменилось, и что нам не нужно искать человека, которого мы отправим в Москву на переговоры с Путиным, хотя до этого, вы помните, да, они говорили, что мы должны найти какую-то кандидатуру для того, чтобы ее отправить в Москву, эту самую кандидатуру, чтобы он каким-то образом там реанимировал диалог с русскими. И обсуждали, там Шрёдер им не подходил, там Кая Каллас говорил, возьмите меня, да, но себя не уважать, с ней разговаривать. Мы сказали, не надо, зачем вот так над нами издеваться, давайте кого-нибудь другого, да. И тут вдруг в какой-то момент они говорят, да нет, все, какие разговоры с теми, кто проигрывает. Украина побеждает. Мы с вами говорили в эфире, что это выглядит как бред сумасшедшего. Почему? Потому что, ну, где она побеждает? На земле мы продолжали идти вперед. Идем. Каждый день освобождения населенных пунктов. Каждый день. И не только в тех регионах, которые наши, но и те регионы, которые пока еще не наши тоже. Мы же везде идем вперед. И Харьковская область, и Днепропетровская область, это помимо, собственно, Донецкой области, помимо Запорожской, помимо Херсонской, там, да, Сумы. Они вдруг начали орать о том, что они побеждают, и инициатива полностью теперь принадлежит Украине. И вот Украина теперь показывает, что значит она может сделать с русскими. И это все после того, как, собственно, они стали бить по нашим МПЗ и складам Валберис. Вы помните вот эти вот фото, когда Зеленский стоит и показывает то ли планшет, то ли телефон, он показывает всем этим, Писториусу он показывал, министру обороны Германии, а все остальные, значит, они там из-за плеча этого Писториуса выглядывали, смотрели и говорили, good, good, they're good, там, да, bien, и, ну и так далее, на всех этих языках. Да? Было очень странно за всем за этим наблюдать. А потом случились похороны Линдси Грэма. Был такой персонаж. Он умер. И на эти похороны они, значит, туда полетели. Зеленский туда полетел. Трамп сидел расстроенный. Помните, ТикТоком делился там с Венсом, там еще с кем-то. Хохотали, говорит, так. похороны были такие, что порвали два баяна. Это вот ровно про то, что тогда вот, собственно, мы с вами видели на этих похоронах, да, потому что Трамп сиял в 36 своих зубов, Венц в 42 зуба, они все сидели очень довольные. Но на похоронах, ну, мало ли, кто его знает, может, у них так принято. И Зеленский туда приехал. Зеленский тоже туда приехал для того, чтобы встретиться с Трампом. К этому самому моменту Трамп был под грандиозным давлением. Ну, это уже вообще человек, который поддается этому самому давлению. То есть, кто первый дошел до уха, нашептал, вот от этого все и зависит, в какую сторону поплывет американский корабль, да? И Трампу начали вот тоже вкладывать в уши все эти там генеральные секретари НАТО, разные канцлеры, президенты, что ситуация изменилась. Изменилась ситуация, и Украина побеждает, и инициатива уже у них, посмотрите, у них дальнобойные вот эти дроны, которые куда-то там летят, куда-то там попадают, все горит, смотрите, какие картинки, все, и Трамп такой, а, да, действительно, там изменилась вся эта история, изменилась, и тут же Рубио выскакивает на арену, Рубио, и говорит, да вообще все, что было в Анкоридже, все это уже давным-давно провалено, нужно искать какие-то другие алгоритмы. Мы с вами это же все помним, да? Это же вот было вчера, грубо говоря. Я, говорит, даю лицензии, лицензию предоставим на производство Patriot Украине. Ну и много чего там, собственно, наговорил. И Зеленский такой довольный улетел назад. Все еще раз, это выглядело настолько нелепо и парадоксально, но, как говорится, да, наблюдали просто за всем за этим. А в итоге что получилось? Проходит совсем чуть-чуть времени, и тот же самый Трамп вдруг отменил ровно все то, что обещал. Он взял, просто все отменил. Отказался от всех своих обещаний. Потому что, видимо, выяснилось, что все было не так, как ему говорили. Что эта самая инициатива, она, оказывается, так и не перешла к Украине. И наоборот, эта инициатива по-прежнему осталась у русских, и русские продолжают давить. Русские подошли вплотную к Краматорску. Вот украинский генеральный штаб рассказывает о том, что до Краматорска осталось от 2 там, до 5 километров на разных направлениях. От 2 до 5 километров. При этом на окраины города уже заходят диверсионные группы. До Славянска осталось побольше, но тем не менее, собственно, и к Славянску тоже подходят. Уже пишут европейские газеты о том, что если сейчас падет Славянск и Краматорск, это будет крупнейшим провалом, собственно, ВСУ, чреватым к дальнейшему обрушению. Это же был вот самый мощный укрепрайон, про который они говорили. Вот это Славянско-Краматорская агломерация. Самый мощный укрепрайон, который они укрепляли на протяжении там 14 лет, или сколько там лет они там все это выстраивали. И вот сейчас, если он падет, дальше будет совсем все плохо. Параллельно с этим они вдруг обнаружили, что оказывается, не только Украина может бить по нефтеперерабатывающим заводам и складам какого-то там маркетплейса, но и русские начинают отвечать. Ну, мы же говорим все время, вот в ответ, вот это меня бесит на самом деле, но тем не менее, мы так говорим почему-то, да? В ответ на их обстрел мы, значит, поразили там сегодня вот такие-то, такие-то цели. Мне кажется, что вообще нужно забыть вот это вот словосочетание «в ответ» выражение, а просто говорить, мы сегодня поразили вот такие-то заводы, вот такие-то там цели там и так далее. Ну, ладно. Мы начали бить. И, наконец-то, друзья, наконец-то, мы начали бить по-серьезному. Мы же с вами все это видим. Вы помните, мы говорили, что нужны системные удары, каждый день мощнейшие удары. Потом президент сказал, что мы будем это делать. И мы это стали делать. Случилось вот ровно то, чего мы с вами жаждали на протяжении там 4 с лишним лет. Мы стали это делать. Удары действительно мощнейшие. Мощнейшие удары. Вы только представьте, да, вот они бьют дронами, а мы бьем баллистическими ракетами. Да мы бьем всеми ракетами, какие у нас есть. Все эти удары, они комбинированы. Помимо дронов, и еще и ракеты всех видов. Можете себе представить мощность этих ударов? Ну, только представьте. И это мы делаем каждый день. То есть, мы стали это делать, и они вдруг поняли, что такими темпами мы разберем их на молекулы. Вот если это будет продолжаться ровно так, как вот сейчас, перспектива абсолютно однозначная. Да, они по-прежнему бьют, они запускают сотни беспилотников каждый день в нашу сторону. Ну вот посмотрите статистика, да, сейчас я ее найду. Мы с вами очень недовольны, когда они там куда-то попадают. Это понятно. Вот посмотрите. Статистика, значит, которую приводят они. Не мы, а они. Они говорят, что они запустили, значит, за июль месяц 1500 беспилотников. Что мы перехватили только над московским регионом 1500 беспилотников за июль. Теперь они дальше, смотрите, что говорят. Они говорят, что 1400 беспилотников сбили на подходе к Москве. 1400. Около 100 сбили в районе МКАДа. Не знаю, что имеется в виду, но ладно. И один беспилотник сбили над Москвой. Тысячи запусков было осуществлено. В итоге вот такой вот результат. И они же сами говорят о том, что на фоне тысяч запусков это даже не капля в море, это почти смешно. И если стратегия была в том, чтобы заставить российское ПВО потратить все ракеты в этом районе, то она, эта стратегия, провалилась. Пытались прорваться к Москве, пытались, видимо, найти какие-то там окна, да, слабые места, не нашли, слава богу. Вот такая результативность нашего собственного ПВО здесь. Ну, понятно, что огромная страна наносит удары там по разным регионам. Вот сейчас вот трагедия там у нас случилась в Татарстане. Это понятно. Но работа и эффективность нашего ПВО, это просто, я не знаю, это просто... суперэффективная работа. Мне кажется, что в мире не найдем сейчас аналогичных ПВОшников. Просто нигде. Просто нигде. Я всегда, вот знаете, я, когда кто-то ноет и что-то такое говорит, я говорю, вот смотрите, микроскопический Израиль, который был закрыт там железным куполом, тут маленькая территория, она же вообще... Закрыли железным куполом, там все эти системы, там и так далее, да, и все равно не справляются. Здесь... Посмотрите, 17 миллионов квадратных километров, огромная территория. Они бьют практически, как говорится, куда хотят, там пробивают, да? Но это единичные истории. А что получили они? Когда я говорю, что мы начали... Ну, это же игра вдвоем, да, как говорится, играется, да? И посмотрите, наши удары. И оказалось, что они ничего не могут сделать. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 22:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России объявил об ответе на враждебные действия Кишинева. Он будет адекватным, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. По словам дипломата, после 2020 года Молдавия начала использовать практику провокаций в отношении сотрудников посольств России, а также наших дипломатических курьеров и официальных лиц. В беседе СТАС Галузин рассказал, что Кишинев, в частности, ввел квотирование численности посольства, неоднократно высылал российских дипломатов, отказывал им в аккредитации и препятствовал в пересечении границы. Разумеется, с учетом принципа взаимности, все эти враждебные действия получали и впредь будут получать адекватный ответ, отметил замминистра иностранных дел. Решение Верховного суда по Яблоку пока не повлечет изменений в бюллетене, а вопрос возникнет после его вступления в законную силу в случае, если решение устоит по итогам апелляции. С таким заявлением в беседе СТАС выступил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Согласно Кодексу административного судопроизводства, апелляционную жалобу на решение инстанции по делу о защите избирательных прав можно подать в течение 5 дней с момента принятия решения. Сегодня ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В него включены 11 партий, в том числе Яблоко. Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области. Украинские военные при помощи беспилотника атаковали село Веселая Лопань. В региональном оперштабе уточнили, что местный житель получил осколочные ранения. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в областную клиническую больницу, говорится в сообщении в мессенджере МАКС. Минобороны ранее заявили, что силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 215 украинских дронов, в том числе на территории Белгородской области. Росавиация объявила о снятии ограничений в Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Геленджика, Омска, Тюмени и Екатеринбурга. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
19: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
27: Дамы и господа, заводите свои моторы.
26: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
27: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
26: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
29: «Право знать», говорит Москва.
27: Повтор лучшего.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
23: В столице России, Москве, 18 часов 36 минут. Радио «Говорит Москва». Я Роман Баян. Продолжаем работу в прямом эфире. Все наши позывные и телефоны вы знаете. Продолжается трансляция нашей программы на наших ресурсах. Она идет ВКонтакте, на Рутюбе,

грузы туда-сюда, там эти всякие суда с интересной там продукцией разной. И, наконец, мы стали это делать. И когда они это увидели, они очень сильно удивились. Они почему-то думали, что мы до бесконечности, собственно, будем продолжать наносить удары вот те, к которым они привыкли. Еще удивительная случилась штука. Вот когда они били по нашим МПЗ, допустим, и по Валбересу, да, вот они бьют. Они на что рассчитывали? Ну, понятно, на что рассчитывали. Они думали, что люди, которые столкнутся, то есть мы с вами, которые столкнутся там с проблемами на заправке, или там, если мы про Валберес, допустим, да, там малый и средний бизнес, который пользовался этим маркетплейсом, логисты, которые были задействованы в первую очередь, да, в чем вот это конкурентное преимущество было, да, этого маркетплейса, что все это, когда начнет нести убытки, все это приведет к дестабилизации внутренней ситуации. Они думали, что, собственно, все стройными колоннами пойдут менять власть в России. Или выйдут на улицы, там, на акции протеста, там, и так далее, и так далее. Вот на это и делался расклад. Я думаю, что советчики им об этом говорили. Но меня удивляет другое. Меня удивляет, ну, ладно, советчики, там, я не знаю, англичане или еще кто-нибудь, да? А, ладно, они не понимают нашей ментальности, не побоюсь этого слова. Но украинцы-то должны были понимать. Они должны были понимать, что русского человека ты вот этим вот никак не возьмешь. И наоборот, чем больше ты будешь оказывать давление, или чем больше будет лететь, допустим, по нашим МПЗ, да, и в итоге вот эти очереди там на заправках, или же там по Валбересу, или же там еще по чему-нибудь, тем больше людей, которые будут требовать повышения эскалации, будут требовать ужесточения там ударов, там, ну и так далее, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот этот вот режим «русские не сдаются», плюс еще требования как можно сильнее ответить. Ровно с этим они и столкнулись. Ровно это и произошло. Все закрытые опросы показывают, что сторонников вот этого повышения эскалации стало больше. Ну и возвращаемся к нашим ударам. Они били по складам Валберес, мы сожгли у них практически все склады эпицентра. Я так по памяти сейчас. Розетка, АТБ, новая почта, так называемая, которую неоднократно ловили на том, что она перевозит военные грузы. И в отличие от нашего Валбереса, про который они говорят то же самое, это было неоднократно зафиксировано. Говорят, что сейчас, ну я, по крайней мере, я не знаю, но я видел видео, которое они же сами выкладывают, что очень многие магазины продовольственные на Украине, там пустые полки. И они пишут, они обращаются к покупателям и говорят, вы должны понимать, потому что были уничтожены наши склады, поэтому вот, к сожалению, не имеем возможности там привезти там продукты. Параллельно с этим, значит, уничтожили сколько заводов, я уже даже и перечислить, наверное, не смогу. Причем заводы и в Киеве, и не в Киеве, и даже на Западной Украине. Заводы, которые были задействованы для производства БПЛА, беспилотников, или же заводы, которые находятся в технологической цепочке, там вот этого Firepoint, да, вот Фламинго и все остальное. Каждый день мы с вами видим название этих предприятий. И мы видим видео того, что происходит. Помимо заводов, нефтеперерабатывающие заводы и заправки. Целые регионы у них есть, в которых не осталось ни одной автозаправки. То есть они бьют по МПЗ. Мы делаем то же самое, плюс еще заправки. Порты. С портами

0: Вообще все интересно. Вначале, значит, украинцы решили посчитать. Я видел эту информацию где-то на прошлой неделе, по-моему. Они решили посчитать размер убытков, которые они несут в результате того, что мы, собственно, бьем по Одессе и Николаеву, по портовой инфраструктуре, там, по судам, сухогрузам и так далее. И когда они поняли, что речь идет о миллиардах, они решили дальше не считать. Ну, тут же, значит, европейцы решили перехватить у них эту эстафетную палочку, значит, вооружились калькуляторами, начали считать, и посчитали, что речь идет действительно о миллиардах. И при этом эти миллиарды — это сельхозпродукция, как они говорят, и плюс еще украинская металлургия, железная руда там и так далее, и так далее. К Зеленскому... Это их информационные, собственно, ресурсы об этом сообщают. К Зеленскому приходили разные люди. И владелец эпицентра, как-то там с какой-то странной фамилией, не запоминающейся, с просьбой что-то сделать. Потому что бизнес, который выстраивался годами, оказался обнуленным. Он ничего сделать не может. К нему приходили представители металлургической промышленности, и ГОКи, там это горно-обогатительные комбинаты, там руководители. В общем, они приходили и говорили, ну, надо что-то сделать, потому что мы несем грандиозные совершенно убытки, но он ничего сделать не может. Он вышел к журналистам и сказал, что Украина находится, по большому счету, в блокаде, в морской блокаде. Украину отрезали от моря. Это разве не то, о чем мы с вами говорили? Причем много-много лет мы с вами говорили, что это надо сделать. Вот ровно это мы и сделали. Они думали, вернее как, они начали планировать, как бы заместить вот это выпадение морской составляющей, то есть Одесса-Николаев, да, нужно ее как-то вот чем-то заменить. Вот какие-то другие должны быть пути. Думали-думали и решили, а давай-ка мы попробуем через Дунай, вот через соседние страны там, да, и по речкам там и так далее. Но тоже не получается. Не получается почему? Потому что ну, жарко, жарко. Еще когда там Вучич, сейчас мы про него тоже поговорим, этот человек, который работает президентом Сербии, рассказал о том, что Дунай обмелел так, что острова там видны. Ну, то есть совсем обмелело. То есть он становится непригодным для судоходства. Румыны, которые столкнулись с такой же историей, там решили взорвать какую-то скалу для того, чтобы какие-то реки там как-то начали более интенсивно, собственно, впадать в Дунай для того, чтобы поддержать хоть какое-то судоходство. Но и эти порты, которые там, они тоже находятся под ударами. В итоге бесконечные убытки. И это в стране, у которой нет своих денег вообще, которая ходит и у всех все просит. Это что касается морской вот этой вот истории, скажем так, морских перевозок. Но мы же с вами понимаем, что помимо всех этих перевозок, там, я не знаю, пшеницы, еще чего-то, они использовали эту историю для завоза военных грузов. А сейчас не могут. Как вы думаете, почему турки засуетились? Фидан делает заявление о том, что а давайте-ка мы вот сделаем что-то такое, чтобы обезопасить судоходство в Черном море, потому что как-то не очень хорошо, да, получается, что пока по судам кто-то стреляет. Вай-вай. То есть, когда они били по нашим сухогрузам, особо сильно это никого не беспокоило. Но после того, как стали, собственно, бить по всем без исключения судам, которые пытаются войти в порт Одесса или выйти там из порта Николаев, это стало проблемой. И турки говорят, а давайте-ка мы попробуем обезопасить черноморское судоходство. Ни в коем случае нам клевать вот на все на это нельзя. Это очередной сладкий язык, проверенного в веках, как говорится, не очень дружественной страны. Там министра иностранных дел не очень дружественной страны. Нельзя на это клевать. Почему? Потому что... Почему победные реляции Зеленского вдруг сменились вот этим, значит, вой на болотах просто случился, на европейских, заскулили все, в том числе и тот же самый Зеленский. Почему? Потому что, и почему они запросили теперь какого-то перемирия там в воздухе, еще в чем-то? Наверное, не от хорошей жизни. А вот эта вот история, это пробный такой шарик. Давайте вот мы начнем сейчас с моря. Мы здесь вот перемирие морское такое вот объявим. Турецкий флот будет за этим перемирием следить, да. А потом и до воздуха дойдут. Это нам ни в коем случае не выгодно. Я надеюсь, что мы на это не клюнем. Но они понимают, к чему все идет. Завозить грузы теперь можно только сухопутной историей. А сухопутная история здесь тоже проблема, потому что мы бьем еще и по составам железнодорожным. И мы с вами каждый день это видим. Мы и по мостам бьем, это мы тоже с вами видим. Вот те самые мосты, я много раз говорил, что мы уничтожили уже огромное количество мостов. Да, мы пока еще в Киеве мосты не уничтожили, но мосты уничтожаются каждый день. И мы с вами видим эти видео. Бьем по железнодорожным депо, по локомотивам. Все эти железнодорожные составы, которые идут, они все находятся, собственно, в зоне поражения, и мы поражаем их. И, наконец, самое интересное. Они сами. Вы помните, каждый раз, когда мы наносили какие-то удары, они давали статистику. Вот русские запустили, там, я не знаю, 45 ракет и 300 беспилотников. И наши силы ПВО сбили 48 ракет и 500 беспилотников. Ну, это у них такая была статистика всегда. То есть они все сбивали. То мы не должны были верить собственным глазам. Вся Украина полыхает. Пожарные аномалии фиксируются абсолютно всеми, в том числе и теми, которые над схваткой. Да, но они практически все сбивают, если им их послушать. А тут вдруг они говорят, что, ну, посмотрите, что происходит. Они атакуют, бьют ракетами, бьют баллистикой, а мы не можем, не работает наше ПВО. А почему не работает ПВО? А оказывается, нет ракет. Ракет нет. А почему нет ракет? Куда делись ракеты? Не, есть обещания. Обещания есть, например, я бы серьезно к этому отнесся, да, Рюты. Это очень серьезный человек, который сказал, не, мы обязательно поможем, мы сейчас все соберемся и поможем. Правда, сказал об этом он, там, я не знаю, уже почти месяц назад. Ну вот все никак не могут помочь. Ракет нет. Почему нет ракет? Трамп же обещал на похоронах Линдси Грэма, я не просто тебе дам ракеты, я тебе еще и лицензии дам. Зеленский, воодушевившись, собственно, вот этим вот местечковым успехом, решил зайти сразу с козырей. А давай-ка ты нам дашь сразу 300 ракет. Когда он произнес 300, Трамп подпрыгнул. У него кресло вместе с Трампом подпрыгнуло под потолок. 300 ракет, говорит, дай нам для Патриот. Трамп говорит, какие 300? И держит это кресло, да. А почему такая реакция у Трампа? Ну, потому что у Трампа проблема. У Трампа проблема. Нет, у него вообще нет проблем. Но у него проблема. Почему? Потому что, ну, Трамп же утонул в иранском болоте. Вот представьте, вот поставьте себя на место Трампа. Нет, есть, конечно, приятности, конечно, есть, да. Там я имею в виду счета, миллиарды, вот это все, да, понятно. Но перспективы какие-то странные. Что там будет после того, как он перестанет быть президентом? Еще посмотрим, будем посмотреть, называется. Но вот он снова решил победить Иран. В 364 раз. И уже все шло хорошо. Но в какой-то момент он понял, что не очень. И тогда что делает Трамп? Он пообещал нанести удар, сумасшедший удар, раз и навсегда. Все, мы всех уничтожим. Это подлое руководство Ирана, говорил Трамп. Это страшные люди, кровожадные люди, нехорошие люди. Мы всех уничтожим. Говорил он это? Говорил. Я завтра нанесу такой удар, какого никогда в жизни вообще человечество не видело. Говорил он это? Говорил. Наступает завтра, и Трамп говорит, я решил отменить свое решение о нанесении этого удара, потому что меня попросили по просьбам трудящихся. Помните раньше, да? По просьбам трудящихся или по многочисленным просьбам телезрителей. Потому что меня попросили посредники. И там перечисляет, там, целый ряд стран. А там с удивлением слушают и думают, господи, когда же мы его успели попросить? Мы еще никого ни о чем не просили, а он говорит, попросили. Ну ладно, попросили, значит попросили. А почему он вдруг отменяет эти решения? Потому что вдруг он узнает, что ракет нет. Нет ракет. Не хватает ракет. Ему об этом говорят, нет ракет, господин президент. Он говорит, вы фейк ньюс. Фейк ньюс, все фейк ньюс. Как тебя зовут? Пит Хексет, ты фейк ньюс. Он говорит, нет, я Хексет, министр, ты фейк ньюс. А тебя как зовут? Марко Рубио, ты фейк ньюс. Ракет нет, фейк ньюс. Вы все фейк ньюс, потому что у нас самая лучшая промышленность, говорит Трамп. Самая лучшая. Самый лучший ВПК в мире. У нас столько патронов, столько бомб, столько ракет. Нам некуда все это класть. У нас просто забиты все склады. Некуда положить. Говорил он это? Говорил. Хексет ему говорит, ракет нет. И он наехал на Хексета, вы помните? Говорит, да как ты вообще в своем уме? Что значит нет ракет? Ну, ракет нет. И тут вот на фоне всего, поэтому они не могут нанести удар по Ирану, поэтому они ничего не могут сделать, поэтому они говорят, а может быть Израиль сейчас нанесет удар, Израиль говорит, мы-то можем нанести удары, но в случае, если ты за нашей спиной с ракетами, а если ты не стоишь у нас за спиной с ракетами, наших ударов не хватит для того, чтобы такую огромную страну снести. И Трамп говорит, а я готов подписать сделку с Ираном, вы только вдумайтесь, я готов подписать сделку с Ираном без обсуждения ядерной темы. То есть вот это вот, мы приедем и заберем эту ядерную пыль. Мы у них все заберем. Он про это вообще уже ничего не говорит. Отсюда вопрос. А зачем все это было нужно? Но Трамп не задумывается на эту тему. Ему нужно что-то с этим делать. Ракет не хватает. Тут приезжает Зеленский и говорит, 300 штук дай. А плюс ему докладывают, что как-то там вот совсем все плохо на Украине. Он говорит, а да, я не им разве обещал эту лицензию? Зовите журналистов. Журналисты приходят, Трамп говорит, что я тут подумал? Я подумал, что, ну, наверное, мы все-таки... Не разрешим, нет. Нам эти технологии нужны самим. Вот самим нужны эти технологии. Ну нет, ну, мы не можем. Но если дадим, то ну, может быть не сейчас. Может быть когда-нибудь. А еще параллельно со всем этим. Вот кажется невероятным, да, что страна такая мощная, да, как Америка, вдруг столкнулась с недостатком там, каких-то ракет, там еще чего-то, да. И поэтому ничего не может сделать там с Ираном. Но нужно же учитывать, что там желающих вставлять палки в колеса Трампу выше крыши таких людей. Появляются разные концерны, там типа подозрительные, типа Boeing, типа Lockheed Martin, которые говорят, нет, он, конечно, может обещать вам лицензию, но это без нас. А как без вас? Вы же движки делаете для ракет. А, да? Ну, тогда тем более без нас. Почему? Потому что мы боимся, что эта технология утечет и попадет к русским. И что интересно, они правы, это рано или поздно обязательно окажется у нас. Обязательно. Поэтому он, конечно, может дать лицензию, но мы нет. Мы нет. Мы в эти игры не играем. Что делать Зеленскому в этой ситуации? Зеленский бежит, как обычно, в сторону Европы. Но раньше он сразу бежал в Лондон, а сейчас в Лондон он побежать не может. Почему он не может побежать в Лондон? Потому что его левший кореш, который Стармер, он уже все, уже не Стармер. Вернее, он Стармер, но он уже не и не левший кореш тоже. Потому что он уже не премьер, а Зеленский зачем будет дружить с какими-то неудачниками? И он будет дружить, пока тот премьер, пока гроши будет, как говорится, давать, еще что-то. А в Лондон он не может побежать, потому что другой его левший кореш, который Бёрнам, да, его фамилия, да, премьер, да, британский, он стал британским премьером, сказал, мы будем поддерживать, обязательно, честное пионерское, мы будем поддерживать Украину, но после того, как я вернусь из отпуска. И ушел в отпуск. Но он же так сказал. Ну ладно, не сказал. Но он сказал, но ушел в отпуск. Куда теперь бежать Зеленскому, скажите мне? В Лондон не может. Остается еще две точки. Одна точка это Берлин, другая Париж. А еще один персонаж, Макрон зовут его, говорит, мы по-прежнему будем стоять на этом пути. Мы не свернем. Русские не заставят нас отказаться от поддержки Украины. Сверкнул глазами. И все. Ракет нету. Дело в ракетах, ракет нет. А в Германии вообще все плохо. В Германии коллеги по партии канцлеру говорят с утра и до вечера. И лично в глаза, и через средства массовой информации. Они говорят, у нас творится бардак. Кругом хаос. И в стране хаос, и в партии хаос. Пора бы вам уступить дорогу молодым, говорят они ему. То есть это тоже на волоске. Куда идти? Ну, куда еще идти? Он поехал в Белград. Не, ну... Вучич, это, конечно, называется, исполнил. Встречаться с Зеленским после того, как приезжаешь в Москву на Парад Победы, это выше моего понимания. Но дело даже не важно. Ладно, ты встретился. Но вот этот вот вопрос от этого так называемого журналиста из Германии, об этом сегодня говорили у нас в эфире, ну и все кругом по периметру говорят, не могу молчать, тоже скажу. Он должен был отреагировать. Он просто тупо стоял и молчал. А нужно было что-то сказать. И если бы он сказал, как-нибудь отреагировал, заткнул бы этого немца, или же попросил бы, допустим, вывести из зала чистого провокатора и негодяя, мы, может быть, и особо сильно, как говорится, и... Да и забыли бы, наверное, о том, что он там встречал Зеленского. Но в данной ситуации, я думаю, что... Должны быть последствия и для Вучича, и мне кажется, что необходимо возбуждать уголовное дело против этого самого немца. Говорят, что он там внук какого-то нациста, да какая разница? Редакция не отреагировала, власти Германии не отреагировали, а это все нехорошая история. Обязательно надо что-то делать. Мне кажется, что это один из тех самых моментов, когда мы должны об этом говорить на всех площадках до бесконечности, максимально долго. А еще, чтобы им легче думалось и быстрее принимались бы решения, я бы вообще лишил бы аккредитации все немецкие средства массовой информации, которые здесь находятся. Это как минимум. А еще я бы отозвал бы нашего посла для консультации. А еще я бы, может быть, ну я не знаю, я бы требовал просто извинений на всех уровнях. Я думаю, что мы пойдем этой дорогой. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 215 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Дональд Трамп отверг идею о выплате компенсации Ирану за разрушение из-за ударов США. «Если кому-то и следует платить, то Тегерану», — сказал американский лидер. Президент Соединенных Штатов уточнил, что представители Исламской Республики требуют возмещения ущерба, нанесенного стране в ходе последнего пятимесячного военного конфликта. Глава Белого дома отметил, что этот вопрос никогда не поднимался на переговорах или встречах. «Теперь я требую от Ирана компенсации за всех людей, которых они убили и тяжело ранили с помощью придорожных бомб», написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В Бурятии разрабатывают искусственную кожу человека для лечения тяжелых ожогов. Она должна предотвращать появление шрамов и сокращать сроки заживления, сообщил глава республики Алексей Цыденов. О разработке он заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Улан-Удэ. В ходе беседы с президентом Цыденов рассказал о сфере здравоохранения в регионе. Проект у нас очень интересный. Производство искусственной кожи человека накладывается на большие ожоговые раны, прирастает, на нее сверху нарастает родная кожа без пилотной ткани. Нет шрамов, во-первых. Во-вторых, в два раза быстрее заживает, потому что нет заражения, пояснил Цыденов. Синоптики сообщили о постепенном наступлении на юге России бархатного сезона. Жара начинает спадать, а морская вода остается комфортной для купания, подчеркнула ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости она рассказала, что под определение классического бархатного сезона на курортах подходит температурный режим в плюс 23, плюс 28 градусов днем и плюс 17, плюс 20 ночью. При этом температура воды должна составлять от плюс 22 до плюс 25 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 25 копеек. Доллар 82 рубля 61 копейка. Евро 95 рублей 29 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Киева.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – общественный деятель, депутат муниципального округа Тропарева-Никулина Ирина Родькина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Повтор лучшего.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, Москве, 19:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме у нас есть бот, говорит МСК-бот. И, соответственно, есть бот у нас для сообщений в Максе. Вижу все ваши сообщения, сейчас буду зачитывать. Продолжается трансляция нашей программы на наших ресурсах. На Рутюбе, на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе тоже. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
12: 1691.
0: 1691. Хорошо. Внутренняя ситуация в Европе. Всем понятно, да, что там происходит? Ну и продолжается грязня на Украине. Там же тоже с внутренней ситуацией все не слава богу. Отставки, не отставки, этого убрали, те вышли с картонками, верните нам этого Федорова, значит, уберем Сырского, чтобы особо сильно не нервничали там в другом лагере. Потом появляется Залужный, который рассказывает, что еще лет 12 натовцам нужно поработать для того, чтобы сравняться с российской армией по уровню, что все, что применили, все, что было в НАТО, они уже давным-давно применили против России, но ничего не помогает, но не помогает ничего. С чего бы это вдруг клиентела Лондона Залужный стал таким смелым и пошел в наступление, потому что чувствуют они, чувствуют, что это Такелла вот-вот не то, что промахнется, а вообще, как говорится, и сдохнет. А все к тому идет. Все равно идет к этому. Потому что, ну вот посмотрите, мы с вами говорили про удары, да? Помимо этого, из последнего, да? Наши стали бить по подстанциям. Вот Министерство обороны, значит, наше заявило о том, что уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, атаковали 7 электроподстанций. Усатого 330 киловольт, Центрополит 330, Арцих 330, Новоодесская 330, Маяки 330, Белгород-Днестровский 110, и Каролина Бугас тоже 110. Это все к чему? Вот какая перспектива просто вырисовывается? А перспектива может вырисовываться только одна. Ну, так вот просто возьмем сейчас, я не знаю, попробуем с вами накидать. Что может быть? Какие светлые дни ждут Украину? Да? Ну, во-первых, провалы на фронте. Провалы на фронте. Это 100%. Они ничего не могут сделать, остановить наше продвижение они не в состоянии. Провалы на фронте это 100%. Дальше. Топливно-энергетический кризис. Это вот если мы сюда в эту копилку, собственно, удары по подстанциям, удары по газохранилищам, удары по МПЗ, АЗС, там, да, топливно-энергетическая проблема. Энергетическая проблема. Удар по украинскому экспорту. Это та самая история, которую, ну, если они действительно вывозили там пшеницу, все это давало бабки. Это миллиарды. Они лишаются этих миллиардов, об этом я уже говорил. То есть здесь проблема. Вспоминаем пустые полки в магазинах, уничтожение складов, в том числе и складов с продовольствием. Значит, это продовольственный кризис. Правильно? Правильно. Я же не придумываю ничего. Продовольственный кризис. Пишем. Что еще может быть? Ну и достаточно. Ну, то есть, получается, посмотрите, получается, в политике проблема, в экономике проблема, в военной сфере проблема, ну и, собственно, дальше уже, как говорится, да, спускаемся на продовольствие, на энергетику, там тоже проблема. Замечательная перспектива вырисовывается, нет разве? Именно так и есть, именно так и есть. И при этом он не знает, где у кого что попросить. Ну, 2 миллиона евро, которые ему пообещал Вучич, ну, это называется, вы серьезно? Это, конечно, не серьезно. Они все обещают, но дать ничего не могут. Ведь схема была какая? Вот я у себя на своих каналах, да, и в Максе, и в Телеграм-канале, на Рутюбе, ВКонтакте, я вот разместил мою правду. Мою правду. Я говорил, что... Ну, мы с вами нежно любим Трампа. Мы понимаем, что Трамп, конечно, нам не друг. Да не друг он, естественно. Много раз мы, как говорится, об этом говорили и топтались на нем, да? Но при этом что сделал Трамп? Трамп же деньги не дает им. Он не дает им деньги. И это факт, факт медицинский. Деньги он им не дает. Байден давал, там был практически неограниченный кредит. Он давал и давал, давал и давал. Трамп говорит все время про эти 300 миллиардов. Я не знаю, насколько это правда, но что-то похожее на правду. А Трамп деньги не дает. Что он в реальности им дает? Это разведданные. Вот это вот он им дает. Ну и Starlink это Маск. Вот разведданные он им предоставляет. А бабки не дает. Он придумал схематоз. Пускай европейцы покупают у меня оружие и передают Украине. И его в этой схеме все устраивало. Но когда было что покупать? А когда получилось так, что он израсходовал свой потенциал на иранском направлении, когда у него все союзники по периметру Ирана говорят о том, что дайте-ка нам, ну, саудиты, там же вообще снайперы одни сплошные, и они, оказывается, за первый месяц израсходовали 2400 ракет «Патриот» для поражения иранских беспилотников. Это же просто бинго! Это просто замечательные цифры. 2400 ракет, каждый из которых стоит ой-ой-ой. Ну, они думали, что в любой момент пойдем и купим. Ну, что там, вон, вышка заработает деньги, да, там, или Арамка деньги принесет. Арамка – это компания такая. Принесет деньги, да, пойдем купим. А потом оказалось, что деньги есть, а покупать не у кого. Они не могут справиться. И параллельно с этим они фиксируют, что в России диаметрально противоположная ситуация сложилась. Они-то думали, что у нас ракет не хватит. Помните все эти разговоры? На 2 месяца, на 3 месяца ракеты остались уже там до обеда только успеют повоевать и все. А тут они вдруг видят, что мы действительно перевели экономику на экономические рельсы. Ну, как у нас водится, там не все, слава богу, естественно, но тем не менее, да. Оказывается, ракеты не заканчиваются, производятся и производятся. А там они хотят их производить. Государство говорит, производите. Эти говорят, да, мы произведем компании, но почему-то не производят в тех объемах, которые необходимы. А объемы необходимы для пополнения собственных арсеналов, для ведения боевых действий против Ирана и плюс еще для продажи тем, кто хочет купить. Они не могут производить. И Зеленский выходит и говорит, ну, я даже не знаю, что сказать, это самое, но, может быть, действительно нету ракет. Ну, как-то странно, но, может быть, их действительно нету. А может быть, говорит он, это такой хитрый ход для того, чтобы оказать на нас давление. Нам с вами все равно, какая разница, что там, как это все объясняется. Но факт вот заключается ровно в этом. Саудиты говорят, дайте нам ракеты, они говорят, не можем. Эмираты говорят, дайте ракеты, они говорят, не можем. Кувейт говорит, дайте нам ракеты, они говорят, хотим, но не можем. Не хватает, нету. Бахрейн говорит, дайте ракеты, говорит, не можем. Это вот все, что там, вот на этом пятачке. И тут Зеленский, вспоминаем, дай 300 ракет. Вот такая вот ситуация. Еще раз, желающих вставлять палки в колеса Трампу выше крыши. Я допускаю и вот этот вот элемент саботажа тоже. Я допускаю это. Но нам с вами без разницы. И какая перспектива вырисовывается? Личного состава не хватает. ПВО не работает. А удары России с каждым днем становятся мощнее и массированней. Ну, нормальная перспектива вырисовывается. Нет разве? Ну, по крайней мере, я вижу ситуацию именно так. А давайте зачитаю ваше сообщение и потом обменяемся мнениями по телефону. А дело техники пишет, как говорил Хрущев, а мы делаем ракеты как сосиски. Ну да, мы действуем без лишнего шума. Трамп прокомментировал переговоры с Ираном в 38-й раз с начала войны. А ну действительно, там же никакого шума нет. Я даже спорить с ним не буду. Тишина, тишина, полная тишина. Но он уже отказывается от обсуждения ядерной сделки, по крайней мере, если верить там всем этим публикациям в центральных изданиях американских. Но это чистый позор. Он, конечно, всем расскажет, что это по многочисленным просьбам всяческих союзников, и иранцы приползли на коленях, и поэтому он решил оставить им ядерную программу, ядерную пыль, ракеты, пусковые установки, все им оставляю, и даже Ормузский пролив, потому что они обещали, что он будет работать. А с Ормузским проливом мы опять с вами ничего не понимаем. То ли он работает, если верить Трампу, то ли он не работает, если верить Ирану. Я почему-то больше верю Ирану, не знаете почему? Особенно потому, что я вижу, когда горят всякие там разные хитрые танкеры, которые пытаются туда пройти. Или выйти оттуда. А Трамп говорит, да он открыт вообще для судоходства. Наши доблестные военно-морские силы контролируют все. И мы еще деньги будем с этого, брать с тех, кто, ну, вообще какой-то, вы понимаете, да? XMR пишет, я допускаю, что Трамп бабки за ракеты взял, но ракет нет. Как вариант. Я даже понимаю, почему вы это допускаете. Характер, да? Характер, я понял, да. Эдвард говорит, 300 миллиардов, 300 ракет. Ну да. А на что народ Украины рассчитывал с президента-наркомана Скомороха? Ну, давайте я не буду про украинский народ, на что они там рассчитывали. А Марина спрашивает у нас, Макси, а почему раньше мы не создавали такие большие проблемы Украине по всем областям жизнеобеспечения? Марина, я могу предположить, что... Мы бы создали, если бы была бы возможность. А сразу у нас никогда ничего не получается, Марин. Ну, вы же это знаете, так же, как и я это знаю. Потом для того, чтобы создавать проблемы, необходимо, чтобы у тебя не было той ситуации, в которой оказался Трамп. Нужно переводить экономику, нужно цепочки выстраивать, нужно комплектующими снабжать предприятия для того, чтобы они делали... твои ударные, допустим, ракеты там в тех количествах, которые необходимы для ведения, продолжения ведения боевых действий или для интенсификации. А я думаю, что вот, собственно, именно поэтому. С другой стороны, предприятия разрушены в магазинах шаром покати, куда податься хохлу только в ВСУ. А не, ну что вы, не, ну, да ну не. Тю, как говорят там, да, Дмитрий Катков, тю. Да почему тю, они говорят, не знаю. Тю, все, чуть что так, тю. Никогда не забыл, в Киеве в такси сажусь. Ну, водитель говорит, я со съемочной группы сажусь. А вы откуда, хлопцы? Я говорю, из Москвы. О, чую же говор. Ну, вот что тут скажешь? Вот, понимаете, у нас, оказывается, говор. Да, какой ВСУ, Дмитрий? Они, у них есть статистика, что, во-первых, они называют цифры людей, которые убежали. Есть еще люди, которые не покинули территорию Украины, но уже где-то зашкерились, где-то прячутся. Но потери сумасшедшие, там по их статистике, вот буквально, я сейчас даже попробую найти, там около 1500 человек в день. Сейчас, секунду, я найду это. Так. Сейчас. Так, момент, вот ведь, да, значит, они подводят статистику, и она выглядит следующим образом. Около 800 тысяч человек ежегодной убыли без учета военных потерь. И более миллиона вместе с военными потерями. Это население Украины уменьшается. В год на миллион. Среднее количество потерь в СУ за сутки от 1200 до 1500 бойцов. В неделю порядка 10 тысяч человек. Ну да, если умножить на 7, получается 10 тысяч. То есть, и они приходят к выводу, что Украина теряет население темпами, которые превращают демографию в вопрос национального выживания. Причем война одновременно усиливает почти все негативные процессы. Гибнут и получают тяжелые ранения люди, падает рождаемость, молодые семьи уезжают, а миллионы находящихся в Европе украинцев постепенно обустраиваются там и все меньше связывают свое будущее с возвращением. Ну вот как-то так. Не, ну, конечно, можно верить Зеленскому, что потери Украины 50 тысяч человек. Ну, давайте. Да, кто есть желающий поверить, давайте поверим. Вот как-то так. Так, дальше. Катя говорит, Роман Георгиевич, весь интернет пестрит статьями про декларации наших чиновников и цифрах с неизвестными названиями. Мы будем это как-то комментировать или это запрещенная тема? И цифрах с неизвестными названиями. У цифр неизвестные названия. Не очень понял, да, декларации чиновников. Я что-то не видел. Как-то, наверное, мне это неинтересно. Только присоединился... куда ушел Гудошников, кто вместо него? Не надо, давайте дальше. Вот есть у нас светлый человек, который нас слышит. 84-84. Спрашивает, а чего сказал этот немецкий журналист? Из-за чего такой шум-гам? Не, давайте все-таки договоримся, что вы будете выходить, ну, подходить к нашему эфиру, все-таки находясь в повестке. Ну, что я буду пересказывать? Теряем время. Так. Как сказал ваш слушатель Кирилл, имеющий отношение к чему-то, у нас единственная проблема, складов не хватает для ракет, пишет Олег. Ну, может быть. Вот XMR, декларации не чиновников, а кандидатов в депутаты. И что вы мне предлагаете обсуждать декларации кандидатов в депутаты? Не, это не ко мне. Это мне совсем не интересно. У меня начинают сразу зубы болеть. Не хочу я про это. Так. Верить Трампу, себя не уважать. Так, это понятно. Так. Он на перелеты больше 2 миллионов тратит. Ну, может быть, все плохо, но пока не получается победить. Но подождите. Я верю в нашу победу. Вы сомневаетесь, что ли? А я верю. Вон Славянск и Краматорск. Вот почитайте, что они пишут. Не надо. Вот, знаете, нужно понимать, чем они дышат. Заходишь, читаешь, иногда удивительнейшие вещи узнаешь, да. Абсолютно абсурдные. Но... информация так или иначе есть, да. Вот Славянск-Краматорск, говорят, в городе нет уже практически ни одной государственной службы. То есть там отсутствует полиция, вот это вот все, там ничего нет, там только одни военные. При этом, они прекрасно понимают, там группировка 50 тысяч, по-моему, сконцентрирована. Это не маленькая группировка, но они понимают, что у них нет варианта оттуда уйти, потому что наши просачиваются, наши уже, говорят, они внутри, на окраинах города. И там дальше идут рассуждения. А вот интересно, поступит ли снова приказ или не поступит, как обычно, приказ на отступление? Что будет с нами? Вот мы здесь все попадем в котел или не все? Понимаете, какие интересные настроения? С такими настроениями слона не продадут, согласитесь. Победим, конечно. По-другому никак. Так. Строгинский говорит. Вот, не, ну давайте здесь я скажу, да. Ходят слухи, что после перевыборов «Единой России» в Думу у нас начнется большая мобилизация. Что думаете об этом? Перевыборы «Единой России» в Думу. Я не знаю, Строгинский, а там же «Единая Россия» только будет в Думе? Или там еще кто-то будет? У вас какая информация? Позвоните мне, расскажите. По поводу мобилизации. Ну, вы же слушаете Зеленского, да, Строгинский, или что? То есть вы действительно верите этому человеку? Ведь вся эта история шня, ну, нехорошая. Ее кто вбросил? Ну, на полном серьезе мы сейчас будем с вами верить этому человеку, да? Который нам рассказывает про мобилизацию. Причем вот за эти 4 с лишним года уже не в первый раз он про это говорит. Но если заменить Россию на Украину, тогда все сходится. Ну, сходится же. Вот то, что он рассказывал, там будут отлавливать людей, там уже отлавливают людей. Будет сейчас на 500 тысяч мобилизуют. Это же, я же это вижу каждый день, но только не у нас, а у них. Наверное, это все же видят. Мобилизация, а зачем мобилизацию проводить? Ну, подумайте сами, зачем проводить мобилизацию? Нам не хватает личного состава? Личного состава им не хватает. У нас есть личный состав, слава богу. Да. Так. Экс-мэр пишет опять. Мост, наконец-то, не через Днепр, но все же. Ага. Маск подпискивал, что мы не можем ничего и надо сдаваться. Ну да, там я помню все это, я это все помню, да. Ну вот как-то да, как-то вот. Так, сейчас. Конституция, пенсионный возраст тоже не обещали, пишет Сергей Росляков. Не узнаю в гриме. Ну да, ну да. Что касается Конституции и пенсионного возраста, может быть, и не обещали, да. Может быть, и не обещали. Но это немножечко другая история. Прогноз на осень, Павел пишет, количество дронов будет расти, на крайний случай перенесут производство на Запад, начнут ударять по нашей энергосистеме. Ударять начнут. В ответ мы погасим так называемую Украину. На Западе проблемы простых укров никого волновать не будут. Пойдут ли на новые наши условия, непонятно. Павел, непонятно, согласен с вами. Тем более, что непонятно еще, какие у нас новые условия. Я, например, не в курсе. Но вы допускаете, что будут эти новые условия. Может быть и будут, а может быть и не будет. Посмотрим. Посмотрим. Давайте дождемся. У нас есть один человек, который формирует эти условия. Может сформулировать. Я пока не слышал от него никакие там новые условия. Когда они будут, тогда обсудим. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: 23:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. До этого президент посетил столицу Бурятии Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта и встретился с главой региона Алексеем Цыденовым. Кроме того, Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. В программе визита главы государства в Новосибирскую область значатся региональные вопросы и сфера научно-технического развития.
2: Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области. Украинские военные при помощи беспилотника атаковали село Веселая Лопань. В региональном оперштабе уточнили, что местный житель получил осколочные ранения. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в областную клиническую больницу, говорится в сообщении в мессенджере МАКС. Минобороны ранее заявили, что силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 215 украинских дронов, в том числе на территории Белгородской области. Страны Центральной Америки выразили готовность помочь Колумбии после землетрясения. В частности, об этом объявили власти Панамы, Сальвадора и Гватемалы. Сан-Сальвадор поддерживает связь с колумбийскими властями и готов немедленно оказать поддержку, направив спасательные отряды, врачей, снаряжение и любую другую помощь, написал президент республики в соцсети X. Слова поддержки также выразили лидеры Панамы, Гондураса и Коста-Рики. Колумбийская геологическая служба ранее сообщила о землетрясении магнитуды 7,4. Как отметил президент страны, число погибших увеличилось до 111. В стране объявлен общенациональный режим ЧС. Пловец Илья Бородин выиграл золото на чемпионате Европы. Россиянин первым преодолел дистанцию в 400 метров комплексным плаванием. Он сделал это за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд европейских чемпионатов. Вторым стал представитель Италии Альберто Арацетти. Бронзу завоевал британец Макс Личфилд. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе. Они участвуют в турнире впервые с 2021 года. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 26 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
17: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
20: В этот вторник гость в студии – общественный деятель, депутат муниципального округа Тропарева Никулина Ирина Родькина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
21: 94,8 FM.
22: Повтор лучшего.
23: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
24: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
23: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 19:38. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Для смс-сообщений телефон плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Максе и в Телеграме у нас есть боты. Ну и, соответственно, продолжается трансляция.

0: согласен. Вы сказали про 7 электроподстанций уничтоженных, да, в последнее время. Но вот сейчас, пока теплое время года, это было бы гуманно по отношению к населению Украины именно сейчас добить их энергетику, окончательно добить, уничтожить их энергетическую систему. Пока еще в теплое время, да, население не будет так страдать. Но это важно, чтобы их военная промышленность и все прочее было обесточено, логистика. Вот сейчас именно хорошее время, не ноябрь, не декабрь, там не зима, а именно вот сейчас энергетику. И потом, ну, переговоры, но мы бы усилили нашу переговорную позицию, если бы все-таки начали все-таки на 5-м году СВО вот уничтожать эту пресловутую укронацистскую хунту. И главные военные, и политические объекты в Киеве, банковые и все остальное. Мы бы только усилили нашу переговорную позицию, и мы бы приблизили вот на наших условиях.
1: Хорошо, Олег, все понял, да, ну, понял.
0: Спасибо.
1: Но мне понравилось про гуманность вот именно сейчас, а вот не раньше, не позже. То есть буду убивать тебя, но не больно. Да. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман.
1: Как ваши дела, вот, Сергей Алексеевич?
2: Какие у нас дела? Это дела там, в Кремле.
1: А, ну ладно. Извините, значит, погорячился, вот, хорошо.
2: Да, в конце июня этого года Лавров заявляет.
1: Да.
2: Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось так, как получилось, говорит Лавров. А получилось как? Нас опять обманули. То есть получилось что? Так, что из-за Анкориджа практически откладывались вот эти удары, о которых вы говорите, о которых мы все наблюдаем, вот эти мощные удары. То есть мы что, разве не видели, как поставляется оружие через море, что ли? Да, ну все мы видели. А потом... Может, у нас чего-то не хватает? Да, на 5-м году у нас чего-то не хватает, чтобы вывести из строя сухогруз с оружием. Да его топить не надо. Зачем топить-то? Нарушать там всякое судоходство и так далее. Один беспилотник машины отделения, и он дымится. Все. Ну, как и наши бьют.
1: Ну, а вот сейчас я, да, вот как раз ровно это и вижу, да.
2: Да, а что мешало-то раньше? Почему? Что удерживало? Оружие есть, преимущество в воздухе есть, беспилотников есть, желание армии есть, руководство на месте, все есть. Тут только обещание господину Трампу, что поскольку вот Анкоридж, мы не будем обострять ситуацию. Вот мы будем отвечать на удары по гражданским, а вот так, чтобы круто, не будем. А как по-другому
1: понимать? Сергей Алексеевич, а вот как вариант? А может быть, это для того, чтобы не... подталкивать Трампа к более интенсивной и масштабной помощи Киеву?
2: Ну, Роман, а какую помощь он может масштабно оказать? Чего ее бояться-то? Ну вот они завыли, когда мы в 24-м году там с обогащенным ураном чуть-чуть дверь призакрыли, они завыли сразу. Прекратить там, что мы, у нас нечем американцам чем ответить. Да и есть чего бояться и американцев. У нас есть куда... сделать так, чтобы они испугались. Что это есть, и все наши знают. Ну, разве из-за этого можно расплачиваться жизнями своих людей каждый день? Вот мы начали атаки практически мощные в июле месяце.
1: Я бы сказал, в июне.
2: Ну, может, с конца июня. Причем наращивали их постепенно. И вот пошли бить по портовой инфраструктуре, о которой мы говорили, да пора давно закрыть там все это море. Вот сейчас закрывается, значит, сейчас они ищут путь и найдут его. Мы там бьем по железным дорогам, найдут. Слушайте, ну если на Украине ракет нет, а упорные бои продолжаются, они продолжаются, сопротивление есть. 500 тысяч беспилотников мы сбиваем в сутки. И потери несем. Они наносят удары. Вот последний удар по 17 субъектам Российской Федерации. Преимущество Центральный округ. Плюс там Крым, Татарстан и так далее. Лично я не являюсь сторонником того, что у Трампа там нет ракет. Слушайте, ну даже Трамп, ну какой руководитель будет признаваться, что у него нет ракет и вообще он не может воевать?
1: Сергей Алексеевич, ну, он не признается?
2: Ну, зачем он это будет делать?
1: Он как раз в отказ пошел. Он не признается. Это тут, ну, вот всякие разные непонятные...

0: ходят там всякие товарищи подозрительные, которые во главе Пентагона там и другие. Вот они говорят, а он им все время по рукам бьет и по губам. Говорит, да вы что?
1: Ну, говорят-то тоже с какой целью. Ну, вот я вам просто, ну, как маленький пример такой вот, что там настолько вот они иногда такие операции тонкие разрабатывают. Я уже не говорю про известную директиву там по разрушению Советского Союза, там и так, там, что все делать преимущественно надо руками самих СССР. Вот был у них такой руководитель Совета Безопасности Роберт Гейтс. Он там, по-моему, в 91-м году был этим директором ЦРУ. И вот у него, лично у него, по-моему, в кабинете висел афоризм, что наибольшей стратегической внезапностью может быть решение бессмысленное и даже самоуничтожающее. О как! Молодцы! Они вообще способны, от них все что угодно можно. Они во всем признают, что у них вообще вооруженные силы, ничего у них нету, там и т.д. и т.п., а потом неожиданно нанесут где-нибудь удар. Он сейчас отложил, потому что американская армия не может длительное время находиться в напряжении. Это у них генетически завязано. Им надо отдых. Но вот Вашингтон по Ирану не решил ни одной задачи, у нас говорят. Вот он объявил, что они решили сменить руководство Ирана. Не получилось. Все он провалил. Да может, это и не была целью сменить руководство Ирана. Что там, совсем дураки, что ли, в Америке все? Зато он решил главную цель, которая точно у них была. Он поджег Ближний Восток. Поджег. Именно Трамп поджег Ближний Восток. И он горит, и продолжает тлеть. А мир весь в напряжении. А Америка любит работать именно в такой ситуации, решать свои проблемы. И все крутится вокруг Вашингтона. Все. Опять он вроде как проигрывает, но он в центре находится. А Ближний Восток горит. Выиграл там Иран, не выиграл. Слушайте, ну что, Иран тоже имеет бесконечные возможности сопротивляться, что ли? Ясно, что ему тоже очень тяжело. Вот они сейчас говорят, мы там не будем, мы договорились, а потом последует неожиданный удар. И ракеты у них найдутся, и так далее. Приедет, ну,
0: посмотрим,
1: сейчас
0: Уитков посмотрим, с этим. Посмотрим, Сергей
1: Алексеевич. Приедут, пожрут вкусно. И опять затянется эта песня по переговорам. Вот чего не хотелось.
0: Ой, это спасибо. Да. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, думаю, что они, может быть, и приедут, и пожрут, как вы сказали, да. Но вряд ли что-либо затянется. Что касается ракет, ну, нет, я думаю, что действительно ситуация не очень, потому что если бы все было бы хорошо, и слава богу, как говорится, со всеми этими системами, я думаю, что Трамп заднюю бы не включал, не тот характер. Ну, а что касается вот пути в обход, да, то есть вот они попробуют найти путь в обход. Ну, а какие там есть варианты? Есть сухопутная история, про это мы поговорили, и есть, собственно, через дунайские вот эти вот порты. Ну, так дунайские порты, мы и до одесских портов работали по этим дунайским портам. И мне кажется, что мы прекрасно знаем про эти альтернативные пути, и эти пути 100% у нас под прицелом. Пусть попробуют, посмотрим. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
2: Ахшамысхей Роман Георгиевич.
0: Ну, перевожу. Вот, добрый вечер,
2: Роман Георгиевич. Владимир Вольфович, несколько недель назад я звонил и предсказывал, как бы, что зеленая стая, Новая Орда начнут объединяться. Вот, пожалуйста, Ближневосточный...
0: Пакистан, Саудовская Аравия, Турция.
2: Да. И эти дегенераты европейские забыли, как... несколько столетий их терроризировали арабы, турки под Веной стояли.
0: Как они могли забыть? Они не забыли. Вот смотрите, они не забыли. Вот совсем недавно, мы с вами наблюдали в районе Сеуты что? Наплыв, вот. Да, марокканцев, правильно? И вот ровно в этот самый момент они начали говорить про реконкиста. А это вот то, что мы наблюдали, это уже реконкиста. То есть это уже в обратную. Реконкиста – это отвоевать. Можно завоевать, а можно отвоевать. И вот они возвращали 8 веков себе свои собственные территории, да, последний, по-моему, там что, Гренада, да, вот это вот Гранада, да, вот этот Эмират, да, сохранился. А вот сейчас они все говорят про реконкисту. То есть они ничего не забыли.
2: Арабы мечтают вернуться, турки мечтают вернуться в Европу. Так послушайте, ну ладно, и черт с ними, но от России тоже останется мало чего. Мы повторим судьбу Византии. Это реально, вот раскол по Волге, там вот эти алтайские дела, это якутские, это же все реально. Это мы смеялись, что я никогда не думал, что я окажусь вот после распада Советского Союза, что он распадется. Вот. Поэтому все это реально. И как наша дипломатия не может до этих идиотов донести, что это реальная опасность? Нас просто вырежут. Вот вырежут, как Византию, и все. Вот Арцах тому пример. Вот микропример, но вот пример. Арцах. Нету Арцаха. Все.
0: Понял. Спасибо. Спасибо. Ну, все-таки будем надеяться, что нас не вырежут, как Византию. Да, очень не хотелось бы. Ну, ладно, да. Слушаю вас, Юрий Николаевич. Вы в эфире.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Да, в Украине прилетает, но Европе-то, в общем, плевать на Украину.
0: О, а это 100%.
3: Штатам, в свою очередь, плевать на Европу, если по ней будет прилетать. Поэтому нам надо думать, как огорчить США, отбить у них охоту, организовывать войны, чтобы они не думали, что отсидятся за морем и будут богатеть на этом деле, как это они делали в прошлом веке.
0: Понял, Юрий Николаевич, понял, спасибо большое. Павел пишет, Измаил и Рейни, прям смешные порты, на 3 баржи каждый. Я не знаю, я не был на самом деле, я вот как раз не владею здесь этой фактурой, не могу ничего сказать там про масштабы этих портов, но я знаю точно, что Рейни постоянно под ударами, и Измаил тоже постоянно под ударами, и мы били и будем продолжать бить. Не получится заместить, не получится. Так, сейчас. Отставить панику. Это не я говорю, это Эдуард говорит, да. Отставить панику. Так, панику. Так. 50. Зеля говорит, что 50 тысяч северокорейцев с ракетами приехали его бить. А, ну, может быть, да. Может быть. Так. Честно говоря, количество вооружений во время войны является военной тайной, и никто не говорит, что у меня мало патрон. А, да может быть и так, может быть и так. Но там как-то все по-другому работает, вы же видите. Я не особо там верю человеку в рыжих ботинках, да, это Хексет. Я не особо там, я вообще никому из них не верю. Я просто вижу, как разворачивается ситуация. И я вам точно говорю, что если бы все было бы пучком, как принято говорить, никогда бы они не включили заднюю. Они просто разобрали бы на запчасти Иран. А потом Хиллари Клинтон нам рассказывала бы, что вот я, когда приехала в Багдад после свержения Саддама Хусейна и гуляла по его дворцу, вот там было столько же золота, сколько сейчас в овальном кабинете у Трампа. Вот точно так же бы она рассказывала нам про какие-нибудь дворцы. Я был вот, кстати, в одном из дворцов Саддама Хусейна, я что-то там золото не видел. Я был в доме младшего сына, да, Кусай, младший сын Саддама Хусейна, в его доме, где он жил. И тоже что-то я там особого золота не видел. Нет, я не говорю, что там были аскетичные ребята, нет. Но золото вот то, вот эти вензели, вот это вот все, то, что я сейчас вижу там в овальном кабинете, я там просто не видел. Я в дворце был у Саддама в районе Вавилона. Прямо над Вавилоном, собственно, дворец Саддама Хусейна. И во дворце вице-президента Ирака я был, Таха Ясин Рамадан. И тоже золото особо не увидел. Я был в доме у Тарика Азиза, тоже особо золото не увидел. А она вот везде видела. И она точно так же бы рассказывала. Но нет, не получается. Что-то значит не то. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
4: Добрый вечер.
0: Добрый.
4: Слушаю вас. Рад вас видеть.
0: Взаимно. Хотя не вижу. Но представляю.
4: Мне думается, Роман Георгиевич, мне думается вот что. Что все-таки этот батька Махно Зеленский, да, на сегодняшний день, вот я немножко буду так с юмором говорить, вот, он не нужен. Европа сейчас готовит уже другого человека. Это показал Залужный, его выступление такое.
0: Думаете, милое, это все там к этому, да? Залужный,
4: да.
0: Так вот.
4: А я что хочу сказать, да, что Европа сейчас, как всегда, думает, как избавиться от этого Зеленского. Понимаете, да? А какую они ему программу готовят? Потому что впереди зима, впереди Головняк. Они много что наобещали. Конечно, они там и набрали эти бабки, и все, извините, так, деньги, все. То есть он не нужен. Он должен исчезнуть или в катастрофе, или где-то, только не от ракет, понимаете, да? Вот. Ну, что потом мы там что-то как-то еще говорили, вот. На сегодняшний день у Зеленского сложилось очень тяжелое положение. Дотянет ли он до зимы, я не знаю. Вот, я предполагаю, что вот. Я прям повторюсь, в Европе он живой не нужен. Нужен новый человек. А что дальше ожидать? Польша его ненавидит. И европейцы, я его уже не буду называть, тоже его ненавидят, потому что видят какого-то там. А в данный момент, на сегодня, сложилась такая обстановка, тоже же обстановка, взрывоопасна на Украине-то. Вот. Неплохо бы, чтобы его там раздержали свои. Но у них там уже идет дворцовый переворот, вы же это видите, да? Вот, выступление там уже, это все. Там, что бы я хотел самое главное сказать, Игорь Ильич?
0: А это было не главное. Ну, давайте, да, только я вас прошу, давайте так вот,
4: уже, да, сжато. Что победа будет за нами,
0: вот.
4: И Россия победит.
0: Все, спасибо. Спасибо. Сейчас актуализирую. Есть сообщение? Ну, есть сообщение. Нет, давайте возьмем. Слушаю вас, Гурген, вы в эфире.
5: Видите, несколько программ назад, я имею в виду вашего уважаемого сына, мне довелось констатировать то, что сегодня было уже констатировано мне неоднократно, это то, что школа бальных танцев наконец-то, слава богу, закончилась. Я имею в виду, предпринимаются реальные удары, и удары по логистике в первую очередь. Вот это то, о чем много раз говорилось, и то, о чем мечталось. Отрезать, наконец-то, так называемую Украину от
0: Черного моря. От моря? Ну, конечно.
5: Безусловно. И здесь я абсолютно счастлив, что это стало тенденцией. И мы не смягчаем в данном случае, так сказать, пейс, да, вот этой
0: пейси,
5: да, вот, и продолжаем эти удары. Это превосходно. И мне кажется, вы знаете, было бы самое неудачное это то, что мы, я и, может быть, многие из нашего народа, естественно, мечтали ударить по банковой, да, жахнуть по банковой. Но не в банковое дело, естественно. Мы прекрасно понимаем, что логистика и центры производства вооружения – вот это самое главное. Я рад, что эта тенденция победы будет за нами.
0: Спасибо. Спасибо.
5: Всего доброго.
0: Спасибо. Все заканчивают одинаково. Это просто очень круто, да, это хорошо. Ирина Моисеева пишет про трансляции на соседней радиостанции в Максе и просит, чтобы мы порадовали нас прямой трансляцией в Максе. Ну, я уточню у наших ребят, которые всем этим занимаются, насколько это возможно все сделать, да, хорошо. Есть еще время? Есть. Вот, ну, сорвался звонок, хотел взять, ну, ладно, да, ну, давайте вот. Слушаю вас, говорите в эфире. Только коротко, Роман. Пожалуйста, да. Ага, слушаю вас.
6: Здравствуйте, а я Александр.
0: Да.
6: Спасибо за эфир.
0: Да.
6: Да, победу вот после последних событий мы как бы ждем, но, тем не менее, что-то идут какие-то
0: удары. Что идет?
6: По нашим территориям.
0: Идут,
6: самое.
0: Да.
6: И
0: да.
6: В Москве тоже как у себя дома. Чувствуют и террористы, и доставщики. Вообще ничего не понятно.
0: Доставщица здесь и ни при чем,
6: да, женщина. Кое-кто, да, из высшего руководства генералитета устраивает свободные рестораны. Я вообще не понимаю.
0: Ладно, да, я понял. Ну, что касается свободных ресторанов генералитета. Если это и был генералитет, там, по-моему, речь шла о дне рождения, да, о юбилее. Ну, мы что, с вами должны не разрешать? Не знаю. Что касается террористов. А как вы думаете, почему они вот это вот все делают? От хорошей жизни тоже. Другое дело, конечно, да, приятного в этом мало. Террористические акты, это и есть террористические акты, да. Но, наверное, не от хорошей жизни все-таки. Слушаю вас, говорите, Виктор Михайлович. Вот буквально там совсем чуть-чуть у вас времени, да.
7: Я хочу поблагодарить вас. И ваших слушателей, моих сограждан. Мы все ждем ответа. Когда официальные власти дадут ответ нам на то, о чем говорят наши умные патриоты, ваши слушатели? Доколе будет продолжаться вот это неведение? Почему замалчиваются те вопросы, о которых говорят наши слушатели? Скажите, пожалуйста, нашим людям открыто, в чем дело?
0: Спасибо, Виктор Михайлович, спасибо. Думаю, что услышали. Джекпот пишет, яблоко съели, приветствую, Роман. А это имеется в виду, что в новостях там уже что-то есть, какое-то решение по яблоку, да? А, ну что, сняли их, да, с выборов, да? Знаете, я вам что скажу? Ну, раз уж не могу молчать, называется. Я вам скажу так, что я имел опыт общения там с несколькими людьми из этой партии. Некоторые из них приходили ко мне в программу, там Володя Рыбаков, да, Владимир Рыбаков, который руководитель этой партии. А, некоторые люди были со мной одновременно депутатами Мосгордумы. Вот один из них, его, по-моему, арестовали. Или же задержали, или возбудили уголовное дело, там Кругов его фамилия. Еще человек сидел, Дарья Беседина, она же, ну, в общем, да, вот она сидела через два человека от меня с флагом ЛГБТ, что просто, как говорится, ну, я никак не мог понять, что это такое и почему за пропаганду ЛГБТ, собственно, не привлекали человека. Но мне говорили, что это на заседании же Мосгордумы, но когда я говорил, что это же трансляция идет, наверное, это пропаганда, да, и, ну, кто виноват? Кто виноват, что многие из них, собственно, делают те заявления, которые очень похожи на заявления предателей? Ну, кто-то виноват в этом? А многие из них уехали и атакуют из-за границы, собственно, нашу с вами страну. Ну, приняли такое решение, значит, приняли, не знаю. Все, друзья, спасибо. Значит, ведущая информационной службы уже в студии. Вот мы с ней сейчас еще и беседовали, да. После меня два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов, все вам расскажут про футбол, а потом все. Мы с вами продолжаем работать, рано утром у нас будет все так же интересно, как и было, поэтому, собственно, оставайтесь на нашей волне. Встречаемся через неделю.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:03 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России объявил об ответе на враждебные действия Кишинева. Он будет адекватным, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. По словам дипломата, после 2020 года Молдавия начала использовать практику провокаций в отношении сотрудников посольства России, а также наших дипломатических курьеров и официальных лиц. В беседе Стас Галузин рассказал, что Кишинев, в частности, вел квотирование численности посольства, неоднократно высылал российских дипломатов, отказывал в аккредитации и препятствовал в пересечении границы. Разумеется, с учетом принципа взаимности, все эти враждебные действия получали и впредь будут получать адекватные ответы, подчеркнул замминистра иностранных дел. Дональд Трамп указал на сохраняющийся у США потенциал для эскалации конфликта с Ираном. Вашингтон может пойти на этот шаг, если посчитает нужным, заявил американский лидер. «Да, у нас есть такая возможность. Если мы захотим это сделать, вы узнаете», — сказал Трамп. Кроме того, президент Соединенных Штатов сообщил о полном разминировании Ормузского пролива. Он добавил, что он открыт для прохода всех судов, за исключением следующих в иранские порты. Wazzur Air намерены подать заявку на полеты в египетский Эль-Аламейн. В авиакомпании назвали это направление потенциально интересным. Wazzur Air обладает необходимыми разрешениями для полетов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Каир и будет подавать заявку на получение разрешений для полетов в Эль-Аламейн. Направление потенциально интересно как с точки зрения разовых чартерных рейсов, так и с точки зрения туристических полетных программ, заявил представитель перевозчика. В настоящий момент рейсы из России выполняются в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сегодня Росавиация разрешила полеты еще в 2 аэропорта Египта. На сайте Кабмина Украины появилась петиция с призывом к мобилизации бездетных женщин. Почти за сутки она собрала 187 подписей. В тексте говорится о необходимости учитывать принцип равенства граждан перед законом и справедливое распределение обязанностей в военное время. Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые будут предусматривать распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей, говорится в документе. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 25 копеек. Доллар 82 рубля 61 копейка. Евро 95 рублей 29 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
5: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – общественный деятель, депутат муниципального округа Тропарева Никулина Ирина Родькина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

тихо шепчут, оторви декабри, январи. Так проходит год, так проходят два.

0: сколько их.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж. Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесет.

зовут его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: играешь пьянь? Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я один.

0: кромешный зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Очаровательные глазки, очаровательные.

Я опущусь на дно морское, я подымусь за облака, я все дам тебе.

нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

представляет. Песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она маяк в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и зной

0: за тобой.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

исчезай. Во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будешь всех исключением. Не исчезай в нас вовек. Не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч. Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершит святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Говорит Москва. Поющая сердце.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые игры.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.